0: Вообще в русском языке есть слово «хобот». Оно есть, это слово, по факту. При том, что, казалось бы, зачем средневековому русскому человеку слово «хобот»? Это к лингвистам, в общем, вопрос, конечно. Но вот слово «есть», и оно, как бы, да? Вот. Тот же слово «бивень», да? Слово «бивень» откуда в русском языке? Самое, что есть коренное, слонов-то нет, а «бивень» есть. Это же не про бобров каких-нибудь. Хотя, кстати, в английском «бивер», ну, тут я уже лингофриком становлюсь, вот, может быть, тоже что-то из этой серии. И есть «индрик-зверь», например, самый такой знаменитый, который, ну, преобразовался в палеонтологии в индрикотерия, но понятно, что индрик – это не индрикотерий, а индрик – это какое-то огромное существо, роющее норы, живущее в них. Ну и по описанию там черты мамонта вполне угадываются на самом деле. У северных народов наших есть какие-то байки про что-то такое большое, мохнатое, там тоже какие-то земляные мыши. У североамериканских индейцев записаны легенды о ком-то таком вот большом мохнатом и с какими-то там необычными рогами, растущими изо рта, в чем угадываются, ну, или мамонты, или мастодоны, ну, какая-то вот там североамериканская версия чего-то такого хоботного. Так что эти легенды такие есть. Я еще подозреваю, что их меньше собирали просто собиратели фольклора, потому что фольклор, ну, чтобы его собирать, надо задать правильный вопрос. И когда приезжает фольклорист в деревню, он же спрашивает: расскажите, какие у вас есть байки. Ну, ему там про каких-нибудь там гномов, ну, что он спросит, то и расскажет. А он же не спрашивает: расскажите про мамонтов, да? Вот, спросил бы, ему бы еще там, ну, налил бы еще, если там рассказали бы, сколько влезет. Вот, так что такие байки тоже есть на самом деле. На Флорисе про стегодонов, честно говоря, не знаю. Вот, но еще, да, еще есть такой момент, что байки сохранились у людей современных, вот уже таких поздних, вот, а со стегодонами и прочими пересекались все-таки эти самые хоббиты истребленные. Поэтому интереснее рассказывать про хоббитов, чем про то, чем питались хоббиты.
1: Ясно. Ну, я не знаю, как там еще времечко есть, на еще один вопрос. Или... Отлично, есть. Я бы, конечно, с удовольствием бы спросил бы вас про норных мамонтов и где они рыли норы, но, пожалуй, что сейчас я этого делать не буду. Спрошу про, ну, в принципе, я думаю, логично, про всяких йети и снежных людей. Опять же, мне, конечно, интересно узнать про всяких йети, которые обитали на островах, но есть же тут рядышком родные йети. И, насколько мне известно, все-таки ни орангутанов, ничего подобного, ну, как бы тут у нас по горам не лазает. Так откуда все-таки, на ваш взгляд, вот это вот все это вылезло? Тоже, наверное, какой-то вот корень есть. Не зря же вот везде вот об этом все рассказывают, причем под разными именами, но вот что-то такое вот большое, мохнатое тут должно было быть, причем человекообразное, что особо любопытно.
0: Ну, известен способ создания чего-то странного. Есть несколько вариантов. Уменьшить в размерах, ну, что-нибудь имеющееся, увеличить в размерах, добавить количество частей тела, там, две головы, четыре руки, там, еще что-нибудь из этой серии. Сделать таким же, как вот современный, но чуть-чуть как бы усилить какие-то отдельные черты. Ну, берем, допустим, человека и добавляем ему волос. Вот, или там, чтобы клыки изо рта торчали, или чтобы буркалы были такие огромные, налитые кровью, ну, вот, там, грива какая-нибудь, хвост у человека, чтобы он кричал нечеловеческим голосом, там, див на дереве кличет, как известно, вот, в слово Павла Игоря. И вот что-то из этой серии. Поэтому мифологические корни снежного человека, вот такие как бы среднерусские, например, да, или там кавказские, не знаю, они не обязаны обращаться каким-то реальным существам. Берем человека и усиливаем просто какие-то черты. Ну, а кроме того, у нас, для примера, есть медведь, с которого можно часть черт скопировать. Ну, там какие-нибудь большие пальцы, когти, зубы, там еще что-нибудь такое, шерсть, то же самое, да, это самое банальное. Элементы поведения. Ну, и уж совсем в качестве такого экзотического варианта какой-нибудь вариант гипертрихоза. Ну, при маленьких поселениях, каких-то там деревнях, близкородственное скрещение было, и кто-нибудь там появлялся с патологическими отклонениями, с тем же там вот гипертрихоз, когда избыточная волосатость, какие-нибудь там сросшиеся пальцы на руках, еще что-нибудь из этой серии. А дальше, через два пересказчика, это превращается в готового уже лешего, снежного человека, там во все что угодно. Ну, а кроме того, байка про снежного человека в современном виде, она же возникла в середине 20 века, на самом-то деле. То есть в 19 веке ничего такого особо не зафиксировано, там был леший, а у лешего описания, строго говоря, нет. Он леший, у него нет внешнего вида никакого. Ну, кроме того, что он орет и заманивает, ну, даже обычно он и даже и не говорит, в общем-то, леший. Домовой, может.
1: Ну, спасибо. Я думаю, что, в принципе, для меня на сегодня чудовище достаточно. Так что спасибо большое за ответы на вопросы. Пожалуйста. Спасибо за лекцию.
0: Пожалуйста.
2: Спасибо вам, коллеги. А мы сейчас попросим, кстати говоря, наших зрителей проголосовать. Вы думаете, так вот вы поблагодарили и разошлись? Нет. Давайте, дорогие зрители, проголосуем. Кто выглядит убедительнее, а? На чьей вы стороне? Докладчика или оппонента? Проголосуйте. Я на стороне Станислава Дробышевского или я на стороне Ярослава Попова? Или такой компромиссный вариант? Мне нравятся оба. Спасибо, Ярослав. А я пока продолжу мучить Станислава вопросами. Вопрос от нашего слушателя Евгении Лысаковой. С динозаврами все понятно. А как насчет первично водных ископаемых животных? Целаканты считались вымершими, но нашлась латимерия. У каких еще давно вымерших животных есть шанс воскреснуть без помощи генной инженерии? Ракоскорпионы, трилобиты, белемниты, а может кто-то из идиокарской фауны?
0: Ну, собственно, все перечисленные могут потенциально сохраниться. Другое дело, что найти их где-то близко к поверхности вероятность практически нулевая. Но все-таки ученые уже хорошо проработали над исследованием фауны. И если есть вероятность, то где-то в очень больших глубинах. Даже, кстати, в Марианскую впадину то залезали. Но вот недавно же нашли рядом с Австралией каких-то тварей, которые реально очень похожи на идиокарских. Ну, потом оказалось, что они там какие-то личинки каких-то червяков. Ну, вот. Но, тем не менее, такие, да, известные. И, может быть, где-нибудь на дне океана какие-то супер-мега-глубоководные трилобиты до сих пор пасутся. Ну, вот. Но вероятность этого все-таки почти никакая, поскольку между, скажем, вымиранием рака скорпионов и трилобитов и нами есть огромное количество исследованных отложений, и нигде их нет. То есть где бы вот они прятались все это время? Так что вероятность всегда остается. Латимерию тоже никто не ожидал найти. Вот тоже где-то же пряталась, да. И, собственно, поэтому ученые работают, ныряют и рано или поздно что-нибудь найдут.
2: Спасибо. Вопрос задает Егор Буткарев из Твери. Какое ваше мнение о следующих гипотезах про Несси? Ну, тут, кстати, перечисляется уже, в частности, названные вами, трехметровый угорь. Кстати, интересная деталь, что он трехметровый именно. Оседлая пресноводная популяция моржей. Моржи ведь иногда встречаются южнее Шотландии. Возможно, попали в Лохнесс во время ледникового периода. Реликтовый древний кит, похожий на звеню, карликовый базилозавр или дурудон. Гигантский осетр, реликт ледниковой эпохи. Оседлая полярная акула, проникшая в озеро через реки. Так они очень долго живут. Возможно, это все одна особь такая. И, кстати говоря, я уже тогда от себя добавлю. Была еще гипотеза, что это слон, сбежавший из цирка, купался.
0: Хобот высовывал. Ну, сочинять можно много. То есть, в принципе, можно через запятую. Я готов вам еще накидать там 47 вариантов. Ну, вот. А может быть, это жираф сбежавший. А может быть, это местный какой-нибудь пьяный алкаш, который там тоже занырнул и ручкой там махал из-под воды. Ну, вот. То есть, вариантов можно придумать много. Придумать можно все. А надо доказывать. И покамест, ну, моржи, да, моржи, они на берег вообще-то вылезают. Их бы кто-нибудь видел. Базилозавр, он 20 метров длиной, на всякий случай. Но если он карликовый, там, пусть 3 метра, да, все равно его видно, он дышит, он фонтанчики пускает. Озеро Лохнесс хорошо населено, ну, берег, в смысле, людьми. Там не то, что это прям какие-то дикие края. Это Шотландия, это Европа вообще на всякий случай. Поэтому, если бы там кто-то такой большой жил, ну, его 100 раз бы уже заметили. Вот если это просто какая-то банальная рыба, ну, тот же угорь, допустим, ну, когда мы видим, что это угорь, мы на него внимания обращать не будем, а если в тумане, в темноте, где-то там вдали, и какие-то пупырышки там появились над водой, то можно уже сочинять про лохнесское чудовище. Так что, скорее всего, это что-то банальное. Вот. Ну, кстати, версия с бревном, которая у меня была на слайде, тоже не нулевая. Потому что бревна иногда очень похожи на что-то живое. А когда в тумане, они еще и чуть ли не против течения, кажется, что плывут. Ну, когда все такое движется. Ну, вот. И можно себе представить все, что угодно.
2: Адарка задает вопрос. Есть ли какие-ли научные обоснования для существования мифического народа чуди белоглазой, типа как на Флоресе? И могут ли быть легенды о существовании неких подземных народцев отголоском встречи наших предков с другими людьми, денисовцами, неандертальцами, которые жили в пещерах, отголосок в мифе, что народец живет внутри?
0: Да, собственно, я про это и говорил. Ну, кроме прочего, вот эти подземные бытие, оно еще, наверное, основано на том, что земледельцы, периодически паша какое-нибудь поле, находили скелетики. Ну, и если мы скелет находим на глубине, значит, они там жили. Ну, вот пример из жизни. Когда мы, допустим, копали в Зарайске, стоянку верхнего палеолита, подходили местные жители и с удивлением спрашивали, а как они жили-то на такой глубине? Вот это как бы 21 век, или тогда еще 20-й был, но не суть важная. Вот

0: с точки зрения пришедших с югов более темноглазых, там, с карими глазами, да, они были, да, белоглазые, ну, голубоглазые, мы бы сейчас сказали.
1: Светлоглазые. Так, Адарка задает еще один вопрос. Если бы сейчас жили гигантские чудовища а-ля Несси или динозавры, то какой бы регион мира был самым пригодным для проживания и каких видов вымерших животных?
0: Африка, конечно же, потому что там минимально менялись условия, и там довольно большое разнообразие этих условий. Есть болото, ну там же, кстати, есть всякие мифы про этих мукулимбимби каких-то там, еще что-то такое. И какая-нибудь Амазония, например. Ну, затерянный мир, Конан Дойля, классика жанра. Он неспроста там поселил динозавров, и да, они там потенциально могли бы жить. Ну, в принципе, крокодилы там и живут, что характерно. И какие-нибудь там вараны довольно крупные бывают, черепахи всяческие. То есть вот эта вся архаичная фауна, но она, по сути, с мезозоя там более-менее как бы и существует. Ну, может, не прям с мезозоя, но близко к тому. И какой-нибудь динозавр вполне мог бы там обитать, почему нет. Вот. Но это если бы докобы. Вообще у нас в многих местах живет фауна, там, эоценовая, например, да. Вот, на Новой Зеландии флора и энтомофауна, она вообще там из мирового периода приехала в чистом виде. Если хотите оказаться в мировом лесу, поезжайте на Новую Зеландию, там леса вот до сих пор такие же.
1: Хотел бы поехать. Так, Юлиана Лыжина спрашивает. Есть ли достоверные свидетельства воспоминаний о контакте предков с вымершими животными параллельными видами гоминид в первобытных культурах? Рисунки, фигурки, как поддельные камни ики? Ну, то есть, имеется в виду, но в данном случае, наверное, не поддельные.
0: Ну, обычно в народной культуре все это довольно быстро преображается. То есть, если первобытный вот художник, да, ну и там пусть современный, не первобытный, но такой простой, незамысловатый, перед глазами не имеет живого образца, у него все это быстро будет схематизироваться и превращаться во что-то странное. Ну, в какой-нибудь орнамент, какие-то завитушки, какие-то там что-то. И мы довольно быстро потеряем смысл. То есть это будут какие-то уже там, не знаю, диплодоки, да, там лебеди, вот, не мамонты, а там коровы. И, в принципе, в орнаментах сплошь и рядом встречается какое-то непонятное зверье с какими-то чудными чертами, которые, может быть, да, отголоски вот, встреч с теми же там мамонтами, большерогими оленями, еще кем-то таким. Ну, те же вот скифские олени с, там, с сумасшедшими рогами. Ну, вот, может быть, это просто как бы художественный прием, а может быть, какие-то популяции большерогих оленей действительно в Азии жили. Там про носорогов такое рассуждалось, что, может быть, на Урале носороги шерстистые дожили до сравнительно поздних времен, там, до бронзового века. И даже там в каких-то этих записках арабов есть что-то такое про вот что-то носорогоподобное, живущее где-то вот уже на севере. Ну, вот, может быть, а потом все это превращается в сказках про там быка с горящими глазами и там с паром из ноздрей.
1: Вопрос задает Анастасия Мазанова. В современном мире много людей с карликовостью и наоборот, с очень высоким ростом и повышенной волосатостью. Могли ли подобные люди в прошлом стать героями этих баек про хоббитов и йети? Ну, кстати, вы что-то про это и говорили, собственно.
0: Так оно и есть. Ну, потому что любое отклонение от стандарта, оно простым незамысловатым разумом воспринимается как что-то мистическое. Магическое мышление – это наше все. Это вообще основа нашего мышления, так, с самого начала. И, естественно, потом это все будет 100 раз пересказываться, и там про человека с хвостом, там еще что-нибудь такое будут рассказывать там до бесконечности.
1: Оксана из Тель-Авива задает вопрос, но я его сейчас зачитаю в той формулировке, в которой прислан. Хотела бы поддержать вопрос из чата про русалок. Это откуда? И всякие сирены. Но, видимо, кто-то уже спрашивал, и она поддерживает этот вопрос. Русалки и сирены.
0: Ну, опять же, идея поменять человека местом, да, вот из исходной среды куда-нибудь, она довольно незамысловатая. Заселяем на дерево, получаем каких-нибудь там древесниц, я не знаю, да. В амбаре живет там барник, в бане живет банник, там какой-нибудь сенник, полевик, домовой, леший, ну и в болоте будет кикимора, да, или там в речке русалка. То есть просто берем человека, меняем какой-то элемент, приделаем рыбий хвост, например, или там крылья, или еще что-нибудь такое, и получаем все, что угодно. То есть это такая простейшая комбинаторика. Ну, русалки – частный случай такого.
1: Кисель Алена спрашивает, где ловить снежного человека? Какие места на нашей планете все еще настолько плохо изучены, что потенциально там может прятаться Бигфут?
0: Вот, к сожалению, у нас уже все очень плотно изучено, в скучное время живем. Но если прям кому-то приспичило, есть тот же самый Тибет, например. Ну, все классические места –

0: Тяньшань. Ну, правда, там геологи на каждой горе уже понаставили этих геодезических знаков, на самом деле. Не то, что прямо это очень дикие места. И везде там и дороги, и все уже давно есть. Ну, вот, ну, вот опять же, Центральная Африка, Амазония. Ну, по крайней мере, с нашей точки зрения, кажется, что это что-то неизведанное. Хотя сейчас, если вы зайдете в Google Map и посмотрите, большинство этих мест уже 100 раз отснято там в трехмерной проекции, и везде дороги, опять же, сады, какие-то дома, гостиницы, вы можете тур заказать, и вам за ручку еще поздороваетесь с этим снежным человеком.
1: Григорий Стаценко спрашивает, а что может быть прототипом огнедышащих тварей, таких как драконы?
0: Когда человек живет особенно на севере, и зимой у него изо рта идет пар, и он, в принципе, знаком с огнем, то идея следующая, что может и огонь, как бы, да, вот, а если еще кто-нибудь курит, например, то вот, элементарно. Ну, то есть это, опять же, комбинаторика. Берем, как бы, несочетаемые вещи, ну, чтобы, там, пар из ноздрей, да, он и идет. Вот сейчас, если я на улицу выйду, у меня тоже будет пар из ноздрей. Ну, сейчас не такой, по-моему, мороз, но... Вот, а я говорю, курение, да, вот оно в первом приближении есть. Так что тут все достаточно просто. Ну, а еще, если, опять же, это же магическое мышление, у нас же есть еще шаман в племени всегда, который всегда фокусы показывает. И шаман-то вам покажет и с огнем, и с чем угодно, а потом это будут рассказывать далеко и долго.
1: Мария Л. спрашивает. Теория. Дальние предки ушли осваивать новые территории, а их потомки вернулись на предыдущие стоянки и показались местным нестандартными. Были ли найдены следы таких обратных миграций?
0: Как-то сложно. Миграции были, да, в самые разные стороны. Миграции были всегда, строго говоря. То есть это наша такая видоспецифическая характеристика, появившаяся еще, ну, как минимум, там, у Homo ergasteров. И до бесконечности люди, да, ходили взад-вперед, а для, потери связи очень много-то не надо. Это же все культуры бесписьменные, как правило. Ну, письменность у нас появилась, все ничего, да, а для большинства людей планеты она вот там 100 лет от силы, а то и меньше. И для того, чтобы забыть, где мы жили 3 поколения назад, надо, ну, не знаю, там, 100 лет, и все, мы уже не местные, мы уже пришли куда-то на новую территорию. А если это охотники-собиратели или примитивные земледельцы, они вынуждены все время перемещаться, они физически не могут на одном месте сидеть. Поэтому сплошь и рядом были, да, и прямые, и обратные миграции, это вообще это наше свойство исходное. Всегда такое происходило.
1: Спасибо. Вопрос от Алены Датлиной. Связано ли напрямую и доказано ли то, что мифы стали появляться пропорционально свободному времени у людей?
0: Это невозможно практически сейчас доказать. Ну, для этого машину времени хорошо бы изобрести. Потому что из общих соображений, как бы, наверное, да. Но, с другой стороны, у какой-нибудь гориллы свободного времени навалом. Но она мифы не сочиняет, потому что не могет. Поэтому у каких-нибудь австралопитеков возможности такой не было чисто технически. У них мозгов было 400 грамм. А вот с того момента, как это стали люди, ну, наверное, да. Но как это доказать? Вообще, свободного времени у людей всегда было достаточно. Нормальное состояние человека – это бездельничание. То есть люди, просто живя в первобытном обществе, имели выбор, где им жить. Они не жили в трудных местах, где надо все время бороться за существование, все время добывать еду. Они жили там, где очень маленькое население, маленькая плотность, куча жратвы. Ну вот, и времени их всегда было навалом. Что мы видим в виде искусства, в виде там, наскальной живописи, бусиков всяких, резьбы там, какой-нибудь на костях и так далее, и так далее. И, наверное, все это сопровождалось и мифами в том числе. Ну вот, работы Березкина как раз про это, которые показывают, что мифологические сюжеты кочевали по всей планете взад-вперед сколько угодно. И сложность мифологии, ну, это такая как бы вещь, трудно поддающаяся учету, потому что там методика может сильно влиять. То есть где-то мы эти мифы собрали, а где-то просто никто не собирал. Вот, и, соответственно, нам покажется, что их там мало, да, а на самом деле, может, их много, просто никто не записал. Такое тоже может быть.
1: Вопрос задает Рыжая. Верить в криптосущества – это одно. А чем, по вашему мнению, руководствуются люди, доказывающие их существование, при этом подгоняя исследования и факты?
0: Хочется людям. Людям бывает просто скучно. Некоторые люди просто вот именно что поверили в религиозном смысле. Вот. Некоторым просто не хватает в жизни чего-то такого этакого. Ну, скучно, как бы, каждый день, да, проснулся, пошел на работу, вернулся с работы, заснул. Это как-то банально. А если я еще и ловлю, там, снежного человека или, там, лохнесское чудовище, ну, это приключение, это же прикольно. Если я просто поеду в лес и буду шляться по нему, ну, это скучно. Вот. Если птичек слушать уже как-то интереснее, если грибы собирать еще интереснее, а если снежного человека ловить, это вообще зашибись. Это весело просто. Это стиль жизни в своем роде. Ну, а дальше, если человек как бы, ну, не очень стойкий, как бы, да, он может и начать уже сам верить в это и действительно подгонять. Вот. Ну, есть ловцы снежных людей вполне искренние, которые прям вот просто хотят найти. Они искренне считают, что он есть, собственно, пытаются найти, иногда что-нибудь интересное находят. Действительно, вот на Тибете, там же когда собирали ДНК снежных людей, нашли какой-то там новый подвид медведя, который так бы, может, и никто не нашел, а так нашли. Ну, по-своему, приятно.
1: По-моему, они потом разобрались и его отменили, этот да? новый подвид.
0: А, ну...
1: Да, там какой-то переслед. Но, тем не менее, ну, могли же найти.
0: Да?
1: Так, Станислав, вам теперь нужно выбрать автора лучших вопросов. Значит, я напомню, какие были. Вопрос был про первично водных ископаемых животных, которые, может быть, там, воскреснут. Вопрос про гипотезы о Несси. Вопрос про обоснование существования мифологического чуди белоглазой. Вопрос про... регион, где могли бы жить гигантские существа, вопрос про русалок, вопрос про достоверные свидетельства воспоминаний о контакте в первобытных культурах, вопрос о карликовых и, наоборот, очень больших людях там, волосатых, значит, вопрос о том, где ловить снежного человека, вопрос о том, кто мог быть прототипом огнедышащих тварей, вопрос о освоении новых территорий и о возвращении потомков назад, вопрос о пропорциональности мифов и свободного времени и вопрос про веру в криптосущества и подгонку исследований под эту веру. Кто получит набор открыток от Центра Архе «Юмористический бестиарий»?
0: Как обычно, выбор очень сложный, потому что все чудесные вопросы и, главное, практичность некоторых подкупает. Но вот мне все-таки больше нравится самый первый про латимерии и трилобитов, потому что он, наверное, самый оптимистичный. Потому что это про то, что мы реально можем сделать. И то, что вдруг как бы бывает, и с латимерией, правда, сработало.
1: Итак, тогда у нас Евгения Лысакова получает юмористический бестиарий от... 19 века, от центра Архе. А сейчас я бы хотел посмотреть результаты голосования наших зрителей. Кто же их убедил? Ну, большинство сказали, что нравятся оба. Вот, большинство так пошли на компромисс. На сделку,
0: взгляд...
1: на сделку с совестью, я бы сказал.
0: Что? На мой взгляд, мы с Ярославом не спорили, в общем-то.
1: Неважно, неважно. Вы должны были спорить по сценарию, поэтому не спорьте со мной сейчас. Мы, тем более, что мы приготовили вам подарки. Это, во-первых, такая вот замечательная деревянная подставка под смартфон от компании FunPin. И это, между прочим, левитирующая, то есть кроме шуток, левитирующая пирамида. Это проект «Левитирующие логотипы» от компании Saint Pivot, аккаунт в Инстаграме Saint Pivot. Смотрите, она летает. Это вам. А Ярослав Попов получит набор сувениров от gen.ru. Спасибо вам, друзья. Сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родиной. Как всегда, традиционно, Юлия нарисовала Станислава, значит, в лапах у гиганта Питека.
2: В начале 19 века в Южной Америке были обнаружены настоящие летучие мыши-вампиры. Все прекрасно знаем три вида летучих мышей, которые, естественно, никак иначе названы не могли быть, потому что... Это летучие мыши, питающиеся кровью.
3: Там и сейчас-то каждую летучую мышь немного подозревает в том, что, может быть, это тот самый вампир.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. А давайте для разнообразия поговорим с вами об акулах. Вот время от времени приходит сообщение, что там акула съела человека. На Красном море, к сожалению, произошла трагедия, когда акула напала на нашего туриста. Много очень противоречивых, на самом деле, сведений. Я, как человек, нырявший к акулам и снимавших про них разнообразные фильмы, могу сказать, что они разные, эти акулы, и ведут они себя по-разному. И во многом их нападение на людей бывают даже теми же самыми людьми и спровоцированы. Но давайте обо всем об этом не я один буду рассуждать сегодня в эфире, а как у нас принято, в нашей программе поговорю с биологом, старшим научным сотрудником Дарвиновского музея Давидом Хайдаровым. Давид, здравствуйте. Ну что, поговорим за акул с вами?
3: Здравствуйте, Иван Игоревич. Да, давайте. Тема очень интересная. И главное, что применительно к акулам существует огромное множество стереотипов, которые как-то хотелось бы развенчать.
2: Ну, а надо ли, Давид? Вот вы знаете, мне, например, эта тенденция, да, когда дайверы ныряют к акулам, пытаются их кормить, чуть ли не тискать, переворачивать, но это не идет на пользу самим акулам, ну и иногда, достаточно редко, и самим дайверам, которые становятся жертвами. Акулам это неприятно. Так что давайте развенчивать, но все-таки аккуратно.
3: Да, согласен. Потому что, с одной стороны, не нужно их демонизировать и считать, что любая акула, она хочет только напасть и убить. А с другой стороны, нужно все-таки сохранять здравый рассудок, трезвую голову и понимать, что если перед вами, в принципе, какое-то крупное живое существо, неважно, оно хищное или растительноядное, то, наверное, в принципе, с ним надо быть поаккуратнее, даже если это какая-нибудь корова. Не говоря уже об акулах, которые по определению все, без исключения, хищники. Поэтому в любом случае нужно здравый смысл соблюдать. Но в то же время, да, если мы будем говорить о самой, наверное, волнующей теме, да, это о нападениях акул на человека, то сразу, да, нужно сказать, что ведется ведь уже очень давно статистика. Есть даже организация такая всемирная, которая отслеживает все нападения. И в год фиксируется там обычно по несколько десятков нападений. И в среднем смертельным исходом заканчивается около 4. То есть 4 человека в год погибает.
2: Ну, даже если не погибнуть, то ну, кусок откушенной ноги тоже счастья не добавит человеку.
3: Естественно. Но следует опять же добавить, что хоть это и очень грустные цифры, да, и все это немного страшно, да, но нужно понимать, что вот смертность, например, от других животных, тех же, например, собак, коров, гораздо выше. Даже от укусов жалящих насекомых погибает больше людей, причем в разы, чем от нападения акул. Но это не значит, да, что нужно всех этих акул считать теперь милыми и пушистыми. Я нет, ни в коем случае не знаю.
2: Давид, ну а вот скажите, Красное море, да, на котором произошел инцидент, возникает два вопроса. Первое, что за вид был такой? Это приблудная, что ли, какая-то акула? И второй, вытекающий из этого, дайверы на Красном море ныряют с этими акулами, делают с ними селфи, фотографируют как хотят, и ничего не происходит. Потом бах, и происходит нападение. Вот в связи с чем, как вы считаете? Это произошло вот нападение именно в том регионе.
3: Ну, что здесь можно сказать? Главное понимать, что, в принципе, конечно, человек для большинства акул уж точно не является подходящей и сильно желанной добычей. Нападения эти происходят либо по причине того, что была какая-то провокация, либо по причине того, что акуле что-то показалось, подумала она, что это может быть там не человек, это, не, допустим, не рука или нога человека, а что-то другое, более мелкое и подходящее ей по размеру. И это, по сути, есть результат некоторого взаимного недопонимания. конечно, если вот речь идет о относительно некрупных акулах, относительно, опять же, да, как, например, там белоперая, как там синяя, например, или те же мака, понятно, что если рассматривать отдельно вопрос большой белой акулы, то там ситуация все-таки несколько иная. Там размеры уже совершенно другие и последствия зачастую тоже.
2: Ну, тут я даже не о последствиях. Понятно, что нырять в тех местах, где белые акулы охотятся на котиков, скажем, где-то там в районе Южной Африки или у Фаролонских островов, где живут морские слоны, которых едят белые акулы, ну, наверное, не стоит, потому что есть шанс, что белая акула примет силуэт человека за нечто съедобное, да? Вот. Но вот Красное это море, непонятно, почему вдруг это происходит спонтанно. Ну, часто связывают с тем, что идет какой-нибудь, скажем, большой пароход, который перевозит еду, да, скажем, рефрижератор, да, и выбрасывает пищевые остатки, сгнившие, допустим, там, туши рогатого скота в воду, такое бывало, да, кровяной след какой-то оставляют, и как бы акулы по этому следу приходят в то место, где купаются люди, и там нападают на человека. Но тоже, опять-таки, возникает вопрос, почему именно на конкретного человека в конкретный момент. Может быть, какие-то еще есть факторы, типа вот закат-рассвет?
3: Ну, если мы говорим о, так скажем, привычных классических акулах, да, то есть там семейство кархариниды, ламниды, которые чаще всего нападают на людей, то это все-таки преимущественно дневные рыбы, ночью-то они не особенно активны. Ну, может быть, конечно, до пики активности там у разных видов сдвинуты. Но если говорить о причинах таких нападений, то здесь может быть все, что угодно. То есть вот ситуации, которую вы в пример привели, да, когда действительно может быть где-то рядом что-то было съедобное, остался запах, и туда приплыли эти акулы, и у них в целом настрой очень такой пищевой. Ну и вот тут вдруг оказались люди и, просто говоря, попали под раздачу. Плюс все мы помним прекрасно, да, что если там даже небольшая царапина, да, или порез на коже и попадание крови в воду приводит акул в несколько оживленное, мягко говоря, состояние, да, они сразу меняют свое поведение и иногда впадают в такой раж. То есть, грубо говоря, теряют голову, да, и начинают беспорядочно что-то искать, кусать и ведут себя не очень адекватно. Так что причины многообразные.
2: Ну, главное, это, наверное, то, что человек вторгается в место обитания, где живут эти самые акулы. И вот такие псевдовнезапные случаи, да, которые, ну, просто частота их вероятности повышается постоянно. Чем больше вы находитесь в том месте, где живут акулы, тем больше вероятность, что вы ее как-то там обидите случайно или спровоцируете, сами не понимая того, что вы делаете.
3: Ну да. Теория вероятности, так скажем, не на стороне человека в данном случае.
2: Ну, ведь бывают, ну, просто анекдотические случаи, когда человек сталкивается с акулами, которые вообще не просто не питаются людьми, у них такой привычки нет, но и не являются активными охотниками в верхнем горизонте, да, там, где люди плавают, то есть не бывают там никогда, и тем не менее находят приключения отдельные личности. Я имею в виду нападение акул-нянек, так называемых, на купальщиков и дайверов. Эти абсолютно не агрессивные ни в каком смысле, ни охотники активные, ни агрессивные в плане защиты своей территории рыбы по отношению к человеку, да, и те кусают людей. Ну вот как это может быть?
3: Ну, я думаю, что мы возвращаемся к нашим предыдущим рассуждениям, что много, может быть, здесь факторов задействовано, о которых мы просто не знаем. То есть что-то явно послужило причиной. Потому что, да, какие-нибудь акулы-няньки, но это совсем, казалось бы, уж безобиднее, там, акулы быть не может. Но, опять же, не забываем, что, в принципе, все акулы хищники, да, но все немножечко на разной добыче специализируются.
2: Да, разные объекты. Ну, няньки же придонные акулы, которые едят фауну, которая находится у дна, у самого.
3: Да, Ну, вот я даже затрудняюсь предположить, что могло спровоцировать нянек на нападение. Но, возможно, мы просто не знаем всех подробностей.
2: Я думаю, что гладили, трогали, хватали. Плавает акула безобидная, не обращает внимания, надо потрогать. Медленно плавает. Но есть же любители поплавать с огромными китовыми акулами. Китовые-то акулы вообще никого не едят. Ну, планктон едят. Тоже можно назвать их охотниками в известном смысле, да, но они фильтруют свою добычу. Активно они ни на кого не напрыгивают, не наскакивают и зубами не щелкают. Вот с ними случаев, по-моему, не было никогда.
3: Ну да, там не только китовый, да, есть еще там похожая на нее гигантская, которая в более холодных водах живет и часто ее тоже у поверхности видят. Да, вот этот фильтрационный тип питания, он накладывает такие ограничения жесткие, что укусить они и действительно повредить человека реально не могут. Но то, что с ними происходит, например, на Филиппинах, ну вот с китовыми акулами я имею в виду, да, то, что их там начали массово уже просто прикармливать, делая специальные смеси и собирая китовых акул просто вот в одном месте, чтобы туристы могли приплыть, с ними пофотографироваться, понырять. Это, конечно, тоже не очень все хорошо, потому что, получив возможность гарантированно кормиться в одном месте, китовые акулы перестают плавать куда-то далеко, да, перестают проявлять какую-то активность в плане поиска скоплений всяких либо мелкой рыбы, либо планктона. И, соответственно, это очень сильно меняет их поведение. То есть они перестают быть теми, кто они в норме есть. Так что эту практику ее тоже нужно, ну, как минимум, достаточно жестко регулировать. Вот. Это все не очень хорошо на них, как на виде, впоследствии скажет. Ну, или как на популяции, на конкретной.
2: Приплывет хищник какой-нибудь, типа касаток, и всех их там переловит.
3: Ну да, например.
2: Вообще принято считать, что акулы – это какие-то там древнейшие из древнейших, примитивнейшие создания, у которых достаточно все устроено примитивно. Однако, если копнуть, то некоторые акулы освоили даже живорождение. Не мечты икру, как это делают рыбы, а рождают живых акулят. То есть это довольно сложное, так сказать, изобретение с точки зрения эволюции вообще всего живого. У некоторых есть такое подобие плаценты. То есть вообще, если говорить об эволюционной лестнице, ну, наверное, это одно из самых таких вот достижений эволюции крутых, если можно так сказать, и последних. А как это все сказывается на поведении акул вообще? Вот то, что они эволюционировали как бы параллельно всем остальным живым существам на Земле. То есть не надо думать, что они остановились в развитии, появившись действительно достаточно давно. Сейчас скажете, когда давно. Но вот они же эволюционировали, и чего они достигли и в плане поведения?
3: Да, хороший вопрос. Вообще действительно такое мнение сложилось, что вот акулы, они вот, ну, прям самые древние, древнее всех, древнее динозавров. Но это все одновременно и так, и не так. Потому что если мы будем рассматривать группу, к которой относятся акулы, да, а именно класс хрящевые рыбы, куда помимо акул входят еще скаты и химеры, то вообще, конечно, да, хрящевые рыбы как группа очень древние. Время возникновения примерно около силура, да, это 440 миллионов лет назад. А если говорить уже про акул современного типа, то есть вот глядя на которую, мы бы сразу узнали, что, а, точно, ну, это же акула, то это всего лишь середина мезозоя, то есть это юра. И получается, что появление акул современного типа совпадает, в общем-то, ну, со цветом эпохи динозавров, грубо говоря. То есть современные, привычные нам акулы, они не такие уж супердревние. Но в целом группа, да, вот, к которой они относятся, там, допустим, если даже берем не всех хрящевых рыб, а, допустим, пластиножаберных только, или вот там группу, которая объединяет акул и скатов, неоселяхии, то это будет, да, там, палеозой. Так что, с одной стороны, да, они берут свое начало достаточно глубокой древности, но акулы современного типа, ну, все-таки это продукт мезозойской эпохи. Вот. И, конечно, нужно понимать, что все это время шла эволюция, большое количество групп вымерло, И до настоящего времени, надо сказать, дожило не так уж много акул, потому что у всех они на слуху, но по большому счету группа-то ведь очень маленькая. Современных акул насчитывается там чуть больше 500 видов. То есть каких-нибудь бычков только в одном семействе. Бычки в два раза больше видов, чем всех акул, которых сейчас 8 отрядов современно. Так что можно сказать, да, что в настоящее время акулы не достигли такого уж большого эволюционного успеха, потому что им приходится постоянно держать конкуренцию с костистыми рыбами, которых гораздо больше разных, и многие из них занимают сходные экологические ниши. Когда-то, когда костистые рыбы, может быть, были не настолько продвинутыми многообразными, акулы действительно господствовали. Прежде всего в морях, хотя и пресноводные акулы есть, как мы знаем теперь. Но как только разнообразие косистых рыб увеличилось, достигло современных вот, примерно цифр, то, в общем, они немножечко отошли в сторонку, подвинулись на эволюционной арене. И то, что мы сейчас видим, да, это очень немногое из былого величия, что осталось. Так что можно сказать, что, возможно, акулы оказались не настолько хорошо готовы и приспособлены вот именно к современным условиям, в которых они живут сейчас.
4: Ну, они же, тем не менее, являются верховными хищниками. И как верховные хищники они появились тогда, когда исчезли мозазавры, да, гигантские плавающие вараны. Ну, можно так сказать, условно, вараны, родственники варанов. Довольно коряво, да, я сейчас выразился. Но понятно, да, что стартовая точка, вымирают мозазавры, и появляется свободное место верховных хищников, их занимают акулы. Ну, с белой акулой мало кто может сравниться, ну, наверное, только касатки, да, они еще круче. Со взрослыми белыми акулами, или, скажем, со взрослыми тигровыми акулами, или со взрослыми бычьими акулами. Для них, в общем-то, нет врагов особых, кроме тех же касаток, и они едят всех, кого хотят есть. И костистых рыб подобного рода я так вот на память-то и не вспомню. Разве что в пресноводных каких-то вот местообитаниях самы какие-нибудь гигантские, и то вот таких вот рыб, как акулы, чтобы белая акула там 5 метров или тигровая акула, таких размеров хищников я и не припомню.
3: Да, безусловно. То есть если мы будем говорить о какой-то размерной категории, вот такой большой, то, что называется действительно верховный хищник, то из других вообще животных, да, с акулами мало кто может вот в этой именно нише конкурировать. Потому что таких размеров, как там та же тигровая и белая, ну, даже еще и некоторые другие акулы, из костистых рыб морских мало кто достигает. Но в то же время ведь есть значительное число видов акул, размеры которых, ну, там, ограничиваются, допустим, там, 1,5-2 метрами. И вот костистых рыб из этой размерной категории уже достаточно много. Какие-то живут в более верхних слоях воды, какие-то живут глубже. И вот здесь уже они там вполне себе конкуренцию составлять могут, поскольку некрупных акул, их огромное количество разных видов, родственников и тигровые акулы. То есть, ну вот все, что называется рифовые акулы, например. Их очень много разных мелких, и понятно, что им сложнее живется. Да, но, конечно же, вот таких суперхищников, как белая или тигровая, их, конечно, мало кто может переплюнуть, действительно. Можно считать это отчасти и эволюционным успехом. Но тот факт, что в целом акулы как группа очень небольшая сейчас, то это можно отнести вот и к эволюционным минусам, к эволюционным потерям. То есть когда-то, когда действительно закончилась эра крупных морских рептилий, акулы сразу получили преимущество. И до того момента, когда появились киты, главное, хищные киты, круче акул просто никого не было, никто не мог с ними соревноваться в море. Да, но потом, когда появились киты, акулам и крупные те же костистые рыбы, хотя костистые до такого не дошли, акулам как-то погрустнело в эволюционном плане, и тут уже пришлось с новой группой как-то считаться.
4: Ну, а морские млекопитающие могли же ведь, наверное, их подвинуть, да, вот, ну, наряду с, наверное, общими какими-то изменениями климатическими, да, и, ну, если вспомнить, ну, сравнительно недавно еще просторы морей и океанов бороздили такие акулы, как мегалодоны, правда, вот сейчас у палеонтологов такое мнение складывается, что они были медленными и довольно неловкими, скорее падальщиками, чем охотниками, но тем не менее, да, даже само существование таких гигантов, наверное, говорило о том, что еще сравнительно недавно жизнь их была веселее в эволюционном плане, и потеснили-то их морские млекопитающие, да, скорее всего, то есть это беспрерывный такой идет процесс, или морские млекопитающие ни при чем, как вы думаете?
3: Ну, мне кажется, что тут, безусловно, взаимосвязь есть. С одной стороны, да, вот те же мегалодоны постоянно обсуждаются, что были ли они, по сути, огромными страшными белыми акулами, или же это были вот какие-то действительно падальщики. Я, наверное, склонен согласиться с вторым мнением, вот, ну, потому что что-то сложно мне представить, хотя это субъективное мое мнение, нападение вот такой машины, которая там в два или там в три раза больше белой акулы, да, на что-то живое. Ну и естественно, что возникновение китов, я имею в виду китообразных в целом, как группы, оно не могло не отразиться на жизни акул, потому что значительная часть этих самых китообразных, и, собственно, исходно ведь китообразные были хищниками, это уже потом они ведь научились фильтровать, и появились там, например, усатые киты. А если мы возьмем древних, то там...
4: Все с зубами были.
3: Хищники, все зубастые. Да, соответственно, прямые, ну или, может, не совсем прямые, но конкуренты. А если мы возьмем каких-нибудь крупных зубастых, да, там всяких дорудонов или там базилозавров, то там совсем страшные существа, да, древние киты с такими челюстями, на которые посмотришь, вздрогнешь. Так что, видимо, конкуренция была. Но в то же время очевидно, что и на тех же китов не очень крупных акулы вполне себе явно могли нападать. И, может быть, как раз те же мегалодоны, не обязательно живыми, да, может быть, тушами китов питались. Так что, возможно, если бы не киты, мегалодоны бы и не появились. Крупные такие вот акулы.
4: Ну, тут такой еще момент надо учитывать, что они как бы разные пищевые ниши занимают во время взросления, да, малек, грубо говоря, акулы, даже мегалодона, хотя он, наверное, не вполне малек, он другую жертву выбирает, чем, скажем, мегалодон средних лет. Ну, точно так же, как с белой акулой происходит, что молодь питается другими совсем, и на других глубинах, кстати говоря, обитает, и другую жертву выбирает, да, и в этом с третьей стороны заключается некое такое сходство с динозаврами, с гигантскими, которые тоже вымерли, несмотря на то, что занимали по ходу взросления разные ниши. Это их не спасло. Вы страшную вещь сейчас рассказали, что акулы, оказывается, вымирают, а ведь они очень важную роль, наверное, в экосистеме играют Мирового океана.
3: Ну, насчет вымирания, я думаю, сейчас применимо к большинству живых организмов. Про акул я другое хотел сказать и повториться, что одним из признаков эволюционного успеха, да, какой-то группы обычно считается ее видовое богатство, ее разнообразие. И вот как раз акулы таким в настоящее время похвастать не могут. Не то, что их совсем уж мало, как каких-нибудь химер, например. Химер-то там вообще осталось буквально несколько десятков видов, хотя раньше их было гораздо больше, и они были гораздо разнообразнее. Но, тем не менее, да, если вот сравним со многими, не то что отрядами, да, а даже семействами некоторых костистых рыб, выяснится, что некоторые семейства могут быть богаче видами, чем вот целая группа из 8 отрядов. Ну, что поделать, видимо, уже их звездный час прошел, и мы должны быть еще и благодарны тому, что мы их застали.
4: Понятно. Ну, давайте на этой оптимистической ноте закончим наш сегодняшний разговор. Будем благодарны акулам и не будем вешать на них все преступления, которые обычно на них вешают. Они не виноваты, мы сами лезем туда, куда не надо. Спасибо вам большое, Давид. Итак, у нас в гостях был Давид Хайдаров, старший научный сотрудник Дарвиновского музея. Мы с ним говорили об акулах, которые, к сожалению, как группа, можно считать, уже вымирают. Не хотелось бы, чтобы они вымерли. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России. До свидания.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Вы никогда не узнаете друзей и врагов, пока не сломается лед. Эскимосская пословица.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Филиппа Кауфмана «Белый рассвет». И у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Добрый день, Станислав.
2: Здравствуйте.
0: В 1974 году на экраны вышел канадско-американский фильм Филиппа Кауфмана «Белый рассвет», снятый по мотивам приключенческого бестселлера Джеймса Хьюстона «Сага об эскимосах». Краткий сюжет фильма таков. 1896 год. Арктика, канадское Заполярье. Шестеро американских китобоев преследуют на грибной шлюпке загарпуненного кита. Неожиданно опасная погоня превратилась в игру с судьбой. Перевернувшаяся лодка уходит под воду, трое моряков погибают. Выжившая троица обречена. Вокруг только бескрайний лед и безжизненный белый горизонт. И все же это не конец рискованной охоты, а только начало. Их спасают эскимосы, которые вначале принимают европейские обычаи чужаков, но со временем это взаимодействие все больше влияет на традиционный уклад жизни коренного народа Севера. Первоначальная доброжелательность рушится, и напряженность между представителями разных культур растет вплоть до финала повествования.
1: Фильм очень жуткий и произвел на меня неизгладимое впечатление по тому, как насколько документально и достоверно показан образ жизни эскимосов. Можете рассказать, с вашей точки зрения, насколько точно там показано, как они живут, и как они охотятся, и как они обращаются с женщинами?
2: Мне фильм не показался особо жутким. Там печальный конец, конечно, но в принципе он не жуткий, потому что почти всю историю человечества люди вот так и жили.
1: Но для меня, как для человека цивилизованного, это было очень жутко.
2: Но наши предки жили так же. То есть наши предки вот из такого состояния вышли где-то там 5-7 тысяч лет назад. И после этого стали жить, не то чтобы даже лучше, а по-другому. То есть тоже там в землянках каких-то, да, только раньше они там бегали по тундре, а потом они стали сидеть на месте и растить там какое-то зерно или там пасти овец. Но, в принципе, режим жизни-то не особо поменялся. И поэтому для человечества это жизнь нормальная, это естественная жизнь. Как это не покажется странным современному цивилизованному человеку, а насколько реалистично? Реалистично по той причине, что там даже в титрах указано, снимались настоящие эскимосы, которые вот как они жили, так они, собственно, и жили. Поскольку фильм какого-то довольно старого года, как он там, 60, по-моему, какого-то, что-то такое, не помню. Достаточно старый, чтобы эти эскимосы были на тюрлях.
1: 1974 года фильм.
2: Чтобы они были не цивилизованные, которые нарядились в шкуры и стали изображать из себя эскимосов. То есть, если я, например, сейчас вот я начну изображать из себя русского крестьянина, там, 13 века, да, у меня что-то в чем-то получится, чисто внешне-то я, в принципе, не отличаюсь от предков. Но вести я себя буду точно не так, потому что, я в деревне не жил, там, косой не махал, да, плугом не пахал, и что там делать, слова знаю еще некоторые, да и то не все, да, а суть-то мимо идет, и мироощущение тоже не то. А тут снимались эскимосы, которые вот прямо эскимосские эскимосы, и поэтому как они жили, так они и живут. Может быть, в чем-то там что-то преувеличено, приукрашено, на то он художественный фильм, но глубинная суть отражена полностью. То есть цикл жизни, что вот они там зимой в одном месте, летом в другом, зимой они строят эти иглу ледяные, вот здесь немножечко у них, на мой взгляд, не то чтобы косяк, но такая художественная фишка, у них эти дома какие-то снаружи маленькие, потому что настоящие сняты, а когда камера внутрь перемещается, там такие хоромы и какие-то раздвинутые стены, потому что в настоящую иглу камеру с оператором не запихаешь, еще там осветительные приборы, и изнутри это, конечно, декорация, чтобы просто поместилось все. Но снаружи-то все настоящее, и там показано, как они это делают, и видно, что они очень привычными движениями это делают. То есть, опять же, если меня сейчас заставить строить там избу какую-нибудь деревянную, да, я могу там пафосно махать топором, но с точки зрения любого плотника это будет выглядеть позорище совершенно. А эти все делают как надо, они совершенно вот как нужно. И то же самое, они там охотятся на тюленей, на каких-то там гусей, на моржа. Кстати, поскольку, опять же, фильм старый, я так понимаю, зоозащитники всякие там мимо не пробегали в тот момент еще, и там съемки-то все на тюрлях. То есть, если уж они мочат моржа, то они мочат моржа. И морж, он не то, что какой-нибудь компьютерный, там из папье-маше сделанный, а прям реальный морж, они его фигачат гарпуном, вытаскивают там на берег, разделывают по полной программе. И я не сомневаюсь, что во время съемок они еще и сожрали этого моржа тут же на месте, вот, и были счастливы, довольны. Ну, и не только моржа, и там те же там нерпы не добывают, там каких-то тюленей, вот, оно все по-настоящему. Вот, по крайней мере, то, что я видел в этнографических фильмах, которые вот документальные фильмы, ну, там то же самое показано. Ну, то есть это максимально близко к тексту, потому что, ну, могли они снять документальный фильм, но тут еще приплели вот эту историю с морячками европейскими, и получилась как бы художественная история. Но, в принципе, от документального он, по большому счету, ничем не отличается.
1: А вот по поводу охоты на моржей я хотела вас спросить. Каким они образом определяли, где морж находится в данный момент, потому что они ходят по снегу, и там не видно ничего. И они тычут, значит, этой палкой, и тут же его достают. Как у них это определялось? И там женщина взрослая, которая с фигурками, она гадала, она спрашивала, в какую сторону пойдут тюлени. Они как-то определяли, в какую сторону они плывут, как они в этом разбирались?
2: Ну, тут есть нюанс. Моржа, там дедок определил по запаху, на самом деле. Вот прям моржа, который с бивнями. Это когда у них там голод был, он там унюхал по воздуху, о, говорит, прикольно, моржи, пойдем мочить моржей.
1: То есть у них настолько обоняние развито?
2: Ну, собственно, чего нет. У нас органы чувств жутко притуплены. Мы живем в не той среде. Вот мы даже сидим, да, вроде как студия, а слышно, машины гудят. Вот, ну, мы все время в перенасыщенной среде. В природе такого не должно быть. Чтобы были лишние звуки, лишний свет какой-то там в лицо светит, да. Еще что-то такое, запахи какие-то неестественные, там вот сейчас напшикали всякими там этими лаками, чтобы волосы не пушились, да. И все, обоняние убито насмерть. А если вы живете в природе, и вы зависите от зрения, слуха и обоняния, они у вас будут отличными. Ну, известный пример, когда, по-моему, в Рангеле, что ли, где-то есть описание эскимос или чукча, кто-то из них, видел затмение спутников Юпитера. То есть, как бы Юпитер, да, ну, я его вижу в лучшем случае в виде точки, а без очков я вообще, конечно, не вижу. Ну, вот. У него там сколько-то есть, там дофига этих спутников. И где-то к концу там 19 века, или там чуть пораньше, может, вообще узнали про эти спутники. Ну, может, какой-нибудь там Галилео Галилей их открыл, там, ну, может, не 19 век, я вру, там, пораньше. Но все равно уже там с какими-то подзорными трубами, там, телескопами более-менее как бы их распознали. А вот этот вот чукча невооруженным взглядом видел затмение спутников Юпитера. Он это описывал, что большая звезда глотает маленькую, пальцем показывал, а значит этот Врангель или кто там был, он значит телескоп это проверял, и да, действительно такие затмения спутников. Вот, так что если вы живете и зависите от своих органов чувств, то они у вас будут хорошо развиты. Потому что, во-первых, вы их тренируете безостановочно, а во-вторых, все, у кого органы чувств с рождения не те, ну вот я, допустим, там со стигматизмом, да я потом сдох, и все, и не было бы меня. Ну вот, просто жуткий отбор, то есть поводов помереть очень много. И любой косяк строения, он тут же сразу аукается. Поэтому где там поплывут моржи и так далее, ну и что-то они там гадают немножко от балды, вот, а что-то для них вполне себе очевидно, на самом деле. Ну, вот как поймать нерпу, да, ну, для нас с вами это вообще ни разу не очевидно. Но для вас, допустим, ну, я думаю, вполне ясно, где продается йогурт, да, вот вы там где-то живете, у вас где-то недалеко от дома есть магазин, и вы знаете, что на полке там справа есть йогурт, а слева там, я не знаю, пирожное, ну, вот, а там молоко стоит. Ну, а если там перемещается, ну, там за 5 минут вы разберетесь, в принципе. Я вот там живу, у меня там рядом с домом был магазин, сейчас закрылся. Они вот каждую неделю переставляли, я не знаю, какая-то мания у них была. То, как не приходишь, все время что-то переставлено. Ну, как-то я не терялся особо, ну, умудрялся все-таки найти. И эскимосы живут тоже в магазине. Вот они знают, на той скале гнездятся какие-нибудь там тупики, да, там плавают гуси, там чайки, там еще кто-то. А тут тюлени, они там тюлени 1000 лет уже сидят. В принципе, они никуда не денутся. Понятно, что они могут там приплыть, уплыть, но можно сделать лунку, туда ставится сторожок, там вот это, кстати, по-моему, не показано в фильме, а в принципе этнографически известно. Ну, такая щепочка, которая во льду воткнута, и когда нерпа подплывает дышать, она там как-то волнует все это дело, снег немножко колеблется, и этот сторожок начинает шевелиться. Ну и тогда надо туда фигачить гарпуном. Ну, собственно, как гарпуном, там все показано вполне красиво. Вот, ну, сверху там эта шуга наваливается, вот эта ледяная крошка, чтобы тюлень не видел охотника, собственно. И все стоят неподвижно, ждут, ну или лежат даже на льду, когда оно сплывет. Собственно, там это здорово показано. Ну, я не уверен, что всегда они эти там сторожки ставили, может быть, какие-то группы и не делали, вот как в этом фильме. Может, эти и не парились, и так, если тюленей полно. А то, что они там всплывут, эти нерпы, это просто само собой разумеется, потому что куда бы они делись? То есть, если есть участок берега, где живут нерпы, они там, повторяю, живут тысячи лет, 100%, и им надо дышать. Они ни рыбу, ни жабр, нет. Если мы делаем лунку и встаем, ждем, ну, там через часик-два они по-любому всплывут. Там вопрос как бы узнать, что она вот здесь сейчас, чтобы ее загарпунить. Ну, вот, ну, техника есть для этого. Так что для первобытного человека это естественно. Вот. Ну, и плюс как бы к этому органы чувств, все прекрасно. Ну, и методики охоты, которые тоже отточены. То есть они тысячи лет охотились на этих тюленей, и для них, само собой, разумеется.
1: Смотрите, даже современные эскимосы, я видела, как они едят свежую рыбу, свежее мясо. Расскажите про строение их желудка, как у них это все переваривается.
2: Ну, желудок у них все тот же самый, у них с щупальцами прекрасно все. Потому что эскимосы, ну и там родственные народы, там все чукчи, коряки, у них фенезигия, это такая фишка, когда скуловой диаметр больше мозгового диаметра. То есть у них лицо шире, чем черепная коробка. И очень широкая нижняя челюсть, очень развернутые углы нижней челюсти, и очень высоко расположенные височные линии, куда крепятся жевательные мышцы. То есть, короче говоря, весь жевательный аппарат совершенно громадный. Даже слово «эскимос» в оригинале, это с какого-то там индийского языка, оно значит...
1: Поедатель типа, там, свежей рыбы, по-моему.
2: Да, пожиратели сырого мяса, что-то такое. Ну вот, потому что у них действительно готовить-то не на чем. Кстати, в фильме это здорово показано, когда они там сырое мясо едят, и они действительно ели в основном сырое мясо. Ну, потому что топлива тупо нету. Они там греются, это, кстати, тоже в фильме классно показано, какими-то плошечками-щепочками, когда там, ну, всю вот эту иглу, там где-то 20 человек сидит, вот такая щепочка горит. Ну, в принципе, нормально. И все при этом голые, там, да, ну, шкуру замотался, и нормально. То есть тепло, ну, и метаболизм огромнейший. Если питаться при этом одним жиром и сырым мясом, то и хорошо. Причем в основном-то даже они не мясом, а жиром именно питались. Ну, вот. И желудок-то все тот же. Желудок приспособлен переваривать мясо. Вот. А челюсти здоровые, чтобы все это разжевать. И обмен веществ очень активный. Вот с обменом веществ у них просто праздник. Круче, чем у эскимосов, нету ни у кого на планете. Они могут в день сожрать 3 килограмма жира, то есть нормальный человек у него столько и не поместится вообще буквально. Вот, они это все съедают, переваривают, у них никаких признаков там атеросклероза, какого-нибудь там тромбоза, там еще чего-нибудь такого, никаких проблем. Все это переходит в тепло, и они теплые, румяные, от них прям пар идет, им хорошо. Воду они практически не пьют, едят снег. Кстати, в фильме, по-моему, тоже что-то такое есть. Вот, и это как бы естественно, хорошо, нормально.
1: А по поводу жира, я еще знаю, они, по-моему, полностью все тело натирают жиром, для того, чтобы не холодно было. И да. Поскольку у них нет воды, они потом соскребывают грязь с себя, этот жир.
2: Да, правильно? С прибочками такими костяными. Ну, в принципе, это не только эскимосы. Это делали все, а древние греки что делали? То же самое, только у них было оливковое масло и тоже скребки такие, чтобы там с какого-нибудь олимпийского чемпиона, там, вспотевшего, да, намазанного этим оливковым маслом, взапрело соскребать этот самый пот. Ну, как вот для лошадей там бывают эти, как называется, скребок, по-моему, называется, чтобы там скоблить, пот сдирать, так и с человека то же самое. И прям такими слоями.
1: Ну, про Древнюю Грецию еще как-то морально могу я переварить информацию, но чтобы современные эскимосы жили в таких условиях, это сложно.
2: Ну, я думаю, что совсем современные эскимосы уже так все-таки не живут в подавляющем большинстве. Потому что современные, они как, ну, наши уже в поселках более-менее, то есть таких прям бродячих.
1: Современные, имею в виду, плюс-минус 50 лет.
2: Ну да, а какие-нибудь там канадские, всякие там эти гренландские, аляскинские, я думаю, они вполне цивилизованы уже, там понастроили себе домов. Насколько мне известно, они все, там же чудесным образом оказалось, что с одной стороны это все какая-то глухая тундра, а с другой стороны там куча месторождений чего-нибудь. Там, где золото, где нефть, где там газ еще какой-нибудь. И там давно они уже за использование вот этих ресурсов со всех этих там компаний, газа, нефти, там, золота, добывающих, трясут бабло, и на эти деньги выстраиваются там двухэтажные особняки и прекрасно там водку пьянствуют. Ну вот, им там хорошо. Так что современные эскимосы, они вот буквально там за пару поколений, вот там с середины 20 века до сейчас, поменялись радикальнейшим образом. То есть я даже не уверен, что сейчас вообще в принципе есть вот хоть одна группа эскимосов, которые бы вот так жили, как в этом фильме. Но это произошло вот буквально за последние там лет 50-60.
1: Ну вот я смотрела сейчас фильм про современных оленеводов,

0: кормить. Олень жрет ягель. Ягель, как бы, он воспроизводится долго и трудно. Ну, это мох, как бы, да, там, лишайник. Он растет еле-еле, ну, лишайник. Вот. И, соответственно, надо гонять там за сотни километров, если там не за тысячи. Ну, вот. Ну, и там, да, как бы чум – это оптимальный вариант. Потому что система вот это оленеводства кочевого, она отрабатывалась, опять же, тысячи лет. И чум, он идеальная вещь. То есть никакая современная палатка, она рядом не валялась. То же самое с одеждой. Ну, вот, ну какая-нибудь обувь, например, современная, она круче все-таки, чем была раньше. Потому что эту старую надо было без конца обновлять, шить и так далее, да, на эту кучу сил. А если современные ботинки, ну, там, не как у меня сейчас, да, а вообще, в принципе, ну, они лучше. Поэтому они ходят все там в резиновых сапогах поголовно. Ну вот, но частично в национальной одежде, потому что она реально теплее и лучше, и эффективнее. Ну, вот. Ну, может, они там меньше теперь заморачиваются на всякие украшения, то, что раньше мы там делали, а сейчас как-то немножко поленивее стали. Но, в принципе, это отработано, и они от этого, насколько мне известно, не страдают ни разу. Ну, потому что раньше они были, по сути, вынуждены так жить, да, то есть никаких других вариантов они не знали, ну и были, в принципе, счастливы. А теперь они знают о существовании другого мира. Если кто-то хочет, он может там пойти учиться, тем более для всяких северных народов, ну, по крайней мере, у нас в стране там халявное поступление в вузы, там их не забирают в армию, там все такое. То есть им карт-бланш в полной программе. И, собственно, хотят, идут там, не знаю, в моряки, в пекари, там, в кого угодно. То есть возможность у них есть. Ну, в Канаде, я думаю, там, в США примерно та же самая история. Так что, ну, они, насколько мне известно, не страдают. Вот то, что я в прошлом летом видел на Енисее, там, на Таймыре фактически, как бы они себя очень даже припеваючи чувствовали. Ну и тем более, да, заметьте, что даже если мерить вот наше, как бы, мироощущение там состоянием и богатством, да, то есть если у оленевода есть там 2000 оленей, ну, посчитайте, сколько это денег. Это реально миллионеры на самом деле. Ну вот, и они как бы не чувствуют себя какими-то обделенными. То есть все, что им надо, они могут купить. Там есть какая-нибудь дудинка, ну, там, анкоридж какой-нибудь, там, если на Аляске дело происходит, да, в Канаде там какие-то поселения. Они приходят в эту там факторию фактически и там покупают все, что им нужно. А им нужно, кстати, меньше, чем нам. Ну вот, все хорошо у них.
1: На протяжении долгого времени основной религией был шаманизм. И я не поняла, как существует шаман в фильме, потому что он постоянно откуда-то приходит, рассказывает и там что-то уходит. Он, получается, живет как-то один, отдельно существует. Сложно же существовать вне племени. И он рассказывал про то, что белые люди приносят зло. И по поводу белого медведя я тоже не совсем поняла. Они же питаются белыми медведями. Ну, да. А тут он говорит, что это большой грех, большое зло, и вы сами на себя накликали беду. Что это значит?
0: Ну, тут шаман какой-то, правда, не очень понятный, какой-то он вредный шаман. Что-то какие-то подлянки он там все строил. И белого медведя он запретил, я так понял, просто тупо из вредности. Потому что...
1: Меня еще поразило, как он копье в себя всадил, а потом у него все это ушло.
0: Ну да, ну там видно было, что копье-то поддельное, там у него на спине пимпочка такая, чтобы там выдвигалось. Ну, там видно, там эти даже угорали-то над ним, что он такой фокусник, как бы довольно дешевый. Ну вот, ну и как по фильму я так понял, что это просто он вредный, как бы не очень приятный человек. Ну, какой-то отъетый. То, что живет он отдельно, ну, я сомневаюсь, что он прямо там жил совсем как-то один. Он приезжал, да, со стороны, но это просто значит, что есть другие поселения эскимосов. Вот и все. Там же к ним и другие какие-то приезжали, когда они там боролись, например. Там же тоже какие-то из другой группы приехали просто там потусить. Вот приехали там, расстроились и обратно свалили. Ну вот, ну и где-то есть еще другое поселение, где-то шаман живет на постоянной основе. А сюда просто иногда наведывается вот с этим помощником каким-то, там, почудачить, как бы там, ну, свою власть показать. Ну вот, вообще шаманизм – это явление такое растяжимое, и шаманизм бывает очень разный, на самом деле, в разных группах. То есть бывает простой такой шаманизм, когда человек ну, вдруг неожиданно осознает, что он шаман. Его там, в него вселились духи, они его одолели, он не знает, как от них избавиться, начинает бить бубен, там тролливали, и всю жизнь мечтает перестать быть шаманом. Вот. Но он как бы вынужден, потому что если он перестанет быть шаманом, его духи сожрут, или там будут всем вокруг вредить, и он как-то вот их сдерживает, значит. А бывает шаманизм, ну, противоположный полюс, наоборот, такой профессиональный. Ну, это у каких-нибудь там бурят, допустим, да, или там у якутов. Ну, сейчас уже это просто бизнес на самом деле, а вот в недавнем прошлом еще такой искренний довольно был. Когда есть учеба шамана, когда есть там специальные курсы фактически, повышение квалификации, у них там съезды шаманские, там все такое, это уже как профессия такая. Ну, потому что буряты и якуты, это уже такие развитые общества, то есть они там скотоводы, у них там железный век, все как бы как надо. Ну, и там власть, у них есть представление там, ну, хан какой-нибудь, да, там всякие эти подчинения друг другу, ну, все довольно четко организовано. А эскимосы, они в этом смысле что-то более-менее среднее. То есть у них не совсем как бы уж совсем дикость, Ну и далеко не цивилизация. И поэтому

0: Тут шаман, видимо, ну, такой достаточно профессиональный, как бы, мухлевщик, ну, вот с этими фокусами своими. Ну, вот. Но вот он учит этого своего подмастерья, который там с ним ходит все время. Видимо, тот потом будет тоже таким же шаманом. Ну, и какую-то свою выгоду извлекает. Судя по тому, что он там самый толстый, даже эти другие эскимосы там про него говорят, вот он толстый. Или не эскимос, а какой-то из европейцев, там кто-то говорил, что, типа, опять приехал этот толстый шаман, там фраза такая звучала. Ну, значит, он выгоду извлекает, в принципе. Ну, и видно, что он там не искренне как бы борется с духами, а вот как бы...
1: Но соплеменники все-таки поверили, что белые принесли зло. Но
0: соплеменники, отношение соплеменников, там, кстати, очень здорово показано, оно двойственное. С одной стороны, они воспринимают это как тоже своего рода такую игру, и как бы вот, пришел, что-то сказал, а с другой стороны, хорошо бы все-таки послушать, потому что если мы его послушаем, хуже нам не будет. То есть, ну, не сожрем мы этого медведя, но с голоду не помрем, в принципе, да, то есть там еды-то в этот момент у них хватало и без этого медведя. Ну вот, а если мы обидим духов, ну, шамана обидим, духов обидим, да, то вдруг будет что-то плохо. То есть хуже мы не сделаем, если, значит, будем слушаться шамана, а, значит, если мы не будем слушаться, то мы можем сделать хуже. Поэтому давайте лучше послушаем. Ну так, на всякий случай. Ну вот, он же тоже не просто так шаман. Вот, в голове-то каша полная. И этнографы говорят, что вот всегда такое примерно отношение было. Когда какие-то шаманские пляски там происходят, вот, часть племени ржет просто в полный голос и угорает как бы с этого дела, а кто-то с глубокомысленным видом сидит, о, да, там духи, это они нам приказали. Ну, вот, но даже те, кто ржут, они на всякий случай как бы... Да, в принципе, это чем отличается от современных наших как бы людей цивилизованных? То есть,
1: вот такое же отношение к религии.
0: Да, в принципе, то же самое, да. Кто-то там молится день напролет, да, и там на полном серьезе там все посты соблюдает, там утренние, вечерние молитвы, там все на свете, да, там, причем неважно же, какая религия, там, без разницы. Вот, а кто-то так, на всякий случай, проходя мимо церкви, там, покрестится, и то там не каждый раз, да, вот, ну, там, какую-нибудь Пасху, Рождество, что там еще бывает, там, три праздника какие-нибудь соблюдают, там, и венчание, ну, и, собственно, и все. Ну, для большинства верующих все, ну, если христиан там брать, все заключается в венчании и отпевании. Вот вся как бы религия. Ну, на всякий пожарный, а вдруг чего, как бы, ну, хуже не будет. Ну, и также вот в древности, а там еще и проще, потому что это же религия неписанная, она такая, что как бы то ли можно верить, то ли нет, какой-то непонятный дух, это же, ну, то, что называется язычество, такое дурацкое слово, как бы растянутое, да, то есть дух медведя, дух тюленя, дух льда, дух ветра, и нету какой-то жесткой иерархии вот этих вот божеств, потому что нету жесткой иерархии в самом обществе. То есть шаман-то он тоже ведь не командир, он не может им что-то приказать, он может им посоветовать, а они выбирают, как бы есть медведи или не есть, как бы, да, ну, на всякий случай можно есть. А был бы у них голод, они бы сожрали медведя только так. Плюнули бы на этого шамана и сказали бы, да ну нафиг, как бы мы съедим медведя. Еще самого шамана съели бы без проблем. Ну, вот, так что тут как бы нету каких-то суперустановлений. Ну, потому что само общество такое, как бы, не самом высоком уровне, как бы, развития. То есть, по сути-то, это такой почти каменный век. У них там металлических орудий-то прям немного, скажем, они там вокруг этого ножа носятся, там весь фильм. Ну, потому что откуда им взяться? И до появления европейцев у них металлов-то практически не было никогда. Ну, там редко-редко кто-то как-то через обмен там до них там добирался, какой-нибудь ножик там. Ну, или где-нибудь на Аляутских островах из меди они там ковали что-нибудь такое, там, на острове Медном. Но это так, где-то случайно что-то.
1: Конструктивная деконструкция со Станиславом Дробышевским.
2: Эскимосы – группа коренных народов, составляющая коренное население территории от Гренландии и канадской Нунавута до Аляски и восточного края Чукотки. Численность – около 170 тысяч человек. Языки относятся к эскимосской ветви эскимоско-алеутской семьи. Антропологи считают, что эскимосы – монголоиды арктического типа. Эскимосы верят в духов, живущих в различных явлениях природы, видят связь человека с окружающим его миром предметов и живых существ. Многие верят в единого создателя Силья, который управляет всем, что происходит в мире, всеми явлениями и законами. Богиня, одаривающая эскимосов богатствами морских недр, называется Седна. Существует также поверье о злых духах, представляющихся эскимосом в виде невероятных и страшных существ. Шаман, живущий в каждой эскимосской деревне, посредник, налаживающий контакт мира духов с миром людей. Бубен для эскимосов – священный предмет. Рацион эскимосов в основном состоит из мяса и рыбы, преимущественно сырых, а также небольшого количества трав, ягод и водорослей. Приготовление и употребление пищи сопровождается разнообразными ритуалами. Традиционное жилище канадских эскимосов, иглу, представляет собой строение из плотно утрамбованного снега. Эскимосы, проживающие на территории современной России, изначально жили в полуземлянках. В 17-18 веках под влиянием чукчей их основным жилищем стала яранга – переносное строение в виде каркаса из легких деревянных шестов, укрытого оленьями или моржовыми шкурами.
1: Больше всего меня, конечно, впечатляет их обычай обмениваться женами. И то, как это показано в кино, как спокойно иностранцам вождь отдает своих жен, как один из эскимосов меняет на ножек своих дочерей, и то, как происходит у них занятие сексом в одной юрте, точнее, в иглу тогда было. Вот они просто поворачиваются друг к дружке, потому что спят на одной кровати. Это жуть просто какая-то, Содом и Гоморра. Все находятся в одном помещении и спокойно под шкурой занимаются сексом.
0: Ну да, ну а есть выбор, как бы, какие варианты. То есть, иначе как бы они не будут размножаться. И вот этот обычай отдачи своих каких-то там дочерей, жен там кому-то еще, понаехавшим, это стандартная вещь для всяких и сибирских народов, и североамериканских народов, и она генетически оправданная, потому что группы-то на самом деле маленькие, то есть у них в группе, ну, там, в принципе, показано, человек 30, допустим, да, там всего-навсего, и они там все заранее друг другу родственники по определению. То есть новый генофонд туда не поступает никак. Ну, даже если учесть соседей, ну, будет еще там 5 групп каких-то соседних, там еще там по 30 человек в каждой, ну, это там 150 человек, да, но это все равно мизер, то есть там даже 1000 не будет. А чтобы тысячного человека, чтобы он вот совсем не родственником был, это надо на другом конце тундры искать, где-нибудь там уже, не знаю, в Гренландии, допустим. И до нее просто тупо далеко, а вы не доберетесь до них там на собаках. Ну, вот, поэтому, если появляется возможность генофонд разнообразить чужими генами, то это тут же реализуется. Пусть они это делают несознательно, понятное дело, да, то есть про генетику они ничего не знают. И там про какие-нибудь вредные рецессивы, там, да, наши так-то школу заканчивал, большинство не знает. Ну, вот. А тем не менее, жизненный опыт показывает, что это выгодная стратегия. Просто те группы, которые замыкаются в себе, и близкородственное скрещивание, у которых происходит, они просто вырождаются и гибнут. Все, у них начинаются какие-то отклонения, косяки. А те, которые разнообразят генофонд, выживают и процветают. Вот, поэтому это и у северных народов, ну, до самого разнедавнего времени, тоже там до середины 20 века было. Ну, по крайней мере, наши антропологи от старшего поколения, которые в экспедиции ездили тоже там в 60-е, 70-е годы, про наших венков то же самое рассказывали вот в нашей родной Сибири, напрочь советской, там, вот я говорю, 70-х годов. Ну, вот. Я не уверен, что сейчас такое есть, честно говоря, все-таки, ну, уже еще 50 лет прошло. Ну, вот. Но не исключаю, что и сейчас что-то такое бывает. Ну, потому что это эволюционно выигрышная стратегия. Ну, вот. А то, что как бы мало места, ну, а что, как бы, а какие варианты? Ну, вот. И опять же, поскольку так люди жили за всю предыдущую историю, там, со времен, я не знаю, обезьян, вот, обезьяны тоже так как бы размножаются, и поэтому для них это не проблема ни малейшая. То есть это для современных европейцев, которые привыкли жить в своих квартирках, да, и даже внутри квартиры куча дверей, каких-то там загородочек, там шкаф, шкафом что-то отгороженное и так далее. Вот, есть там, не знаю, шторы на окнах, там лампочки можно выключить, вот, и там как-то заизолироваться от всего. А для первобытного человека, ну, как бы, естественно, вот они все живут, а что скрывать-то, как бы, все друг по другу все прекрасно знают, что их там вот эти там 30 человек, да, они все и так друг другу родственники, они друг друга видят каждый день, всю жизнь вообще, вот с рождения до смерти, и никого другого не видят, и они, более того, в одиночестве-то практически не остаются, то есть они на охоту ходят толпой, там, ягоды собирать ходят толпой, а не толпой ходить нельзя. Потому что те же белые медведи-то никуда не отменяются. И там волки, ну, волки, кстати, там как-то не особо звучали. Ну, где-то там в одном месте они там выли в фильме. Но, в принципе, полярный волк – это страшный зверь, на самом деле. Он здоровенный, это тундровый волк. Ну, вот, и они-то уж точно там поодиночке не бегают. Ну, там, семьей как минимум, задерут только так. Вот, поэтому все всегда ходят толпами, и все всегда как бы вместе. Такая община вполне себе. Поэтому это мы живем в атомарном обществе, когда каждый разделен, да, и даже семья – вещь уже такая весьма условная. Ну, вот, ну, у нас, как известно, разводов больше, чем браков. А для них как бы и нормально. Вот. А то, что он там каких-то дочерей отдал, он же их там не продал на другой конец света. То есть дочери остались, в принципе, тут же, а ножик он получил. Ну, с его точки зрения, как бы, все логично. Хотя там показано, что другие эскимосы тоже как бы так к этому относятся. Потому что какая-то тетка-то ему сказала, дурак ты там своих дочерей применял. Ну, вот. Ну, то есть у них самих-то отношение тоже такое двойственное, конечно.
1: Ну, я так понимаю, отношение к женщине как к предмету, который можно применять на какие-то ножички.
0: Ну, да, ну, так они же и не против, как бы. Там же эти женщины-то, они показано, что сами рады, довольны, как бы. Ну, вот, поэтому, ну, как...
1: Ну, поведение женщин меня, кстати, тоже поразило. Они там так хихикали постоянно, когда их мужчины забирали.
0: Ну, как бы, а что, весело. Ну, вот, ну, и как к предмету, то есть женщины-то, они, ну, с одной стороны, они как бы собственность, да, вот этих мужей, а с другой стороны, они вполне самостоятельные тоже, как бы. Ну, вот, ну, вообще, для вот этих северных народов, особенно, кстати, североамериканских, там характерно, да, что женщин можно там обменять, выгнать там как угодно. Но, с другой стороны, и женщина, если ей муж не нравится, она может развернуться и свалить к себе там в семью, ну, вот, где она там родилась, да, это, к родителям. Ну, вот, и сказать, все, этот муж, как бы, мне не нравится. Вот, и могут взять и уйти. Вот, и еще родичи этой женщины, они потом еще будут мстить этому мужу, что он плохой муж был. Потому что, ну, как-то так мы, значит, ему жену дали, а он ее там вообще как-то обижает, что за фигня. Ну, вот, потому что, опять же, семейные связи-то очень тесные, и у жены тоже есть родня, и муж прекрасно про это знает. Ну, вот, вот хуже всех, конечно, тем женщинам, у которых нет родни, или там какая-нибудь бедная родня, там хилая родня, какие-нибудь там старики, там что-нибудь такое. Ну, когда некому защитить ее, вот ей может быть плохо, да, тогда ее и прибить могут вообще там невозбранно совершенно. Ну вот, а если у нее есть нормальная родня, ее никто ничего не обидит вообще никогда. Вот, она как бы собственность, да, ее можно там обменять, отдать там и так далее, но как бы обижать ее при этом нельзя. То есть она сама-то не против, на самом деле, ни разу.
1: А как у них вообще строится институт брака? И как вообще заключается брак? И я так понимаю, что у них абсолютно спокойно могли быть полигамные отношения.
0: Ну да, а потому что...
1: А сколько жен мог иметь один мужчина?
0: Да сколько угодно потенциально. То есть у них никак это не рекомендовалось. И,
1: ну просто ты подходишь и говоришь, ты моя жена.
0: Нет, ну нет, не
1: пойдем
0: так, конечно.
1: Пойдем ко мне в юрту.
0: Опять же, есть родня. И родня договаривается иногда, она договаривается еще до рождения, собственно, детей. Ну вот, что вот, у вас есть дочь, у нас есть сын, мы договариваемся. Да, в принципе, это, господи, а у русских христиан что не так было еще там 100 лет назад? То же самое, как бы, есть молодые, есть родня, есть там сваты, свахи, да, там, вот они там сватаются и договариваются. Вот, но каких-то там особо там ритуалов при этом не было, то есть какой-нибудь там свадьбы богатой, это уже заморочки более поздних земледельческих времен, когда можно все это устраивать. А так просто договорились, все, как бы, жена. Ну вот, и она живет. Вот. Ну и там какой-то иногда выплачивался, типа там колыма, что-нибудь такое. Ну это еще зависит от конкретного народа. Ну вот, и даже у разных групп там одного народа могло быть не одинаковое. Ну вот, иногда родители могли вот этого жениха потенциально очень долго еще шпынять. Что типа, допустим, он, значит, берет нашу дочь в жены, поэтому он нам должен. И там начинается там столько-то тюленьих шкур, каких-нибудь пузырей там с китовым жиром, ну вот, а еще принеси ко мне свеженькой водички вон с того ледника, потому что мне вот эта водичка не нравится, вот, а сбегай там за 30 километров, потому что мне вот с утречка захотелось водички, как бы. Ну вот, и этот бедный жених, вот пока там не отработает положенное, он будет мыкаться туда-сюда, ну, как бы. Ну, вот, но это если вот есть нормальная родня, которая может его шпынять. А если нет нормальной родни, ну, как бы, мне хочется, вот это, беру ее. Она еще счастлива довольна будет, потому что ее взяли в принципе. Потому что одному выжить невозможно. А если есть муж, который может содержать нескольких жен, ну, так это крутой муж, как бы, все хотят у него к нему в жены, само собой. Ну, вот, но вот полигамность, она ограничивается просто ресурсами наличными. То есть, с одной стороны, мужики чаще мрут, потому что, ну, они там охотятся, они периодически воюют, друг друга убивают, да, поэтому мужчин, скорее всего, будет меньше. С другой стороны, женщины тоже как бы мрут там от родов, например, сплошь и рядом, потому что, ну, жизнь тоже такая непростая. И один мужик, он может взять себе там 2 жен, 3 жен, 5 жен, но 6, скорее всего, он просто тупо не прокормит, потому что он должен охотиться, но это все-таки не тропики, где женщины в основном собирают еду, ну, здесь они тоже там какие-нибудь ягоды будут собирать, в принципе, да, там какую-нибудь сарану, там что-нибудь такое, вот, но в основном охотятся мужики на все тех же самых тюленей, и женщины от этого зависят, вот, потому что одежда из шкур, а это охота, там все изделия костяные, там камня даже толком нету нормального, да, это опять же охота. там, жилище, одежда, там, все что угодно, да, все это охота, охота, охота, это все делает мужик. Поэтому, собственно, женщины и подчинены, получается, потому что они зависят от мужика, и у него есть просто предел возможностей. Вот. Но поскольку жизнь-то коллективная, то, в принципе, от одного мужика это тоже не очень зависит, потому что одному-то можешь не повезти, там это классно показано, где вот он там приносит, ему говорят, тебе нельзя, ты охотник, вот, все жрут, а тебе нельзя, вот, и там только пух какой-то летит от этих уток там, вот, а ты должен всех накормить, ну, в принципе, какая-то мораль есть, хотя, когда они там моржа убивают, то едят уже все, ну, потому что это уже такая добыча, как бы, более крутая, и она уже принципиально важная, то есть от охоты на гусей, они, в принципе, не зависят, как бы, принципиально, то есть, ну, это как такие конфетки, как бы, да, а от охоты на моржа они там все зависят, потому что они там уже чуть не с голоду помирали, поэтому вот, да, моржа уже едят все. Ну, соответственно, все делится поровну. То есть все раздербанивается, там, кстати, несколько раз это даже показано, когда они там всю эту добычу разрывают на маленькие-маленькие кусочки. И каждому достается там буквально по чуть-чуть, но зато все счастливы, все довольны. Вот. Ну и тут получается, что может, да, быть несколько жен, но слишком много тоже не будет, что да и нафиг они нужны как бы в таком количестве. Вот. Но какой-то регламентации жесткой нету. То есть может быть одна, может быть две. Потому что это у нас есть закон, и как бы, да, вот только одна, все, как бы. Вот. А у них нету закона никакого, письменности нет, юристов нет, законодателей никаких нет. Поэтому что в голове, то и закон. Вот. Что-то определяется просто жизнью, как бы необходимостью, а что-то просто вот как захотело, так и правильно. Вот захотелось себе трех жен, значит, так и надо.
1: А с точки зрения антропологии, русские эскимосы от североамериканских как-то сильно отличаются или нет?
0: Да нет. Ну, сейчас, конечно, наверное, отличаются уже. Ну, просто в силу государственности. А так нет, конечно, потому что это все одни и те же люди. У них родня с двух сторон Берингового пролива. Ну, это вот, опять же, старшие антропологи рассказывали, что они в Советском Союзе, железный занавес, когда были в поселениях наших эскимосов, то вокруг стойбищ все время валялись бутылки из-под Кока-Колы. И когда там Шереметьева какая-нибудь спрашивала, типа, откуда, ну, железный занавес, там, какой-нибудь 65-й год, вот те говорили, от родни, и показывали на восток, в сторону Аляски, вот, потому что они спокойно ездили, там, зимой по льду, летом на лодках, ну, там вообще не рядом, на самом деле, плыть, там, даже на нормальном корабле, в принципе, довольно долго, ну, как бы, а у них время не регламентировано, им торопиться некуда. Даже если он там хоть месяц будет добираться в одну сторону, а что поменяется-то? Ну, месяц туда, месяц обратно. Как вот лет прошло, прекрасно. Или там зима. А что еще делать, как бы? Что бы к родне не скататься? Вот, скатались, привезли там гостиницы. И более того, в какой-то момент даже в Советском Союзе было разрешение официальное для местных жителей, для коренных, посещать родню на другой стороне пролива. То есть это даже законодательно, я не помню, в какие-то годы, там недолго, но такое даже было, вполне они могли это делать. И, кстати, что характерно, никто ни разу не сбежал. То есть из вот этих наших коренных жителей никто никогда не пытался свалить в Америку, потому что, а зачем, как бы, да, там они в стойбище живут, и там на тюлени охотятся, мы в стойбище живем, на тюлени охотимся. Ну, и как бы вообще ни разу как бы не очевиднее, что в Америке какая-то там сладкая жизнь. И вот наши диссиденты пытались там через все тот же Берингов пролив там сваливать каким-то образом, ну, там, претерпевая и там мучаясь от ужасного режима. А местные эскимосы на них смотрели как на идиотов, как бы, вы что, как бы, нафига? То есть нам и тут хорошо, вот мы тут живем тысячи лет, как бы, да.
1: Тут ну, снег и там снег, да.
0: На том берегу все ровно то же самое, зачем, нафига это надо. И, кстати, и американцы тоже никаких ограничений не делали, что любопытно. То есть тоже как бы, ну, хотят, ездят, не хотят, не ездят. Как бы. И от них тоже к нам никто не перебегал. То есть жили у себя. И... Но при этом родня, у них там родственные связи были, там браки заключались как бы вполне. Вот. Ну, потом где-то там привинтили это все дело, а сейчас, наверное, все совсем жестко, конечно.
1: Я правильно понимаю, до появления белых людей среди эскимосов они не знали, что такое алкоголь?
0: Да.
1: И именно белые люди принесли его. И насколько вообще организм противостоит алкоголю у эскимосов?
0: Ну, они знали, что такое мухоморы, вот, но про алкоголь действительно они не знали.
1: А мухоморы что, они ели мухоморы?
0: Ну, для шаманских всяких этих приколов, да, они там мухоморы сушили, ели. Но это как бы другая история, это такая чисто религиозная как бы тема. А алкоголь они, да, не знали ни в коем виде.
1: Ну, просто раз. Судя по фильму, когда замерзает женщина, которая выпила алкоголь и умирает.
0: Ну, это и у нас на каждом шагу.
1: Нет, это понятно. Насколько восприимчив... алкоголь,
0: ну вот восприимчивость, что парадоксально, вот у самых этих северо-восточных, вот у представителей арктической расы, биохимически такая же, как у европейцев на самом деле. там плюс-минус, ну, может, там не самых южных каких-то, да, где там совсем круто все. Ну вот, а вот примерно как у русских, там примерно так же и есть. Разница в том, что у народов Европы, которые бухают уже там 10 тысяч лет, да, ну или около того, там 7, по крайней мере, уже выработалась не только устойчивость биохимическая, но еще и устойчивость культурная. То есть, когда наши какие-нибудь там колдыри колдырят, вот, они там произносят тост, ну, если это уж не совсем какие-то конченые алкаши, да, а еще такие неконченные алкаши, они толкают тосты, они закусывают, там пьют на троих, а не в одно рыло, да, в одно как-то вроде считается неправильно, там даже самый вот законченный алкаш будет искать там себе компанию на троих. Ну, чтобы там побеседовать обязательно, да, там где-то сесть, все это растянуть на как можно большее время. Вот. Ну и, соответственно, они выпьют довольно много суммарно, но это рассредоточится на время, количество и закуску, и все эти тосты, и отравляющий эффект снижается. А когда все то же самое делает эскимос, он получает себе в распоряжение бутыль 2 литра объемом и выхлестывает ее в один присест сразу, вообще без как бы всяких там, без тостов, без ничего, потому что нет культуры вот этой вот. И, естественно, отравляется. То есть ни один самый мегаустойчивый человек такое количество не выдержит. И он может просто отравиться и помереть. Ну или будет вот неадекватный, там выползет и замерзнет. Так что у них, вот именно этих северо-восточных товарищей, у них биохимически все более-менее нормально. Кстати, вопрос, как у них такое получилось, потому что у них не было алкоголя. Ну как так получилось? Ну, вот. А у других некоторых монголоидов южных, ну типа там китайцев или японцев, там такой устойчивости действительно нет. Им надо совсем чуть-чуть, чтобы прям вот совсем упасть. Ну, у них и культуры, опять же, нету нормальной, как бы, ну, то, что я знаю там про японцев, которые там все время пьянствуют, да, ну, довольно бестолково, ну, вот, и биохимически тоже они там все время падают, ну, вот, так что тут проблема именно с культурой, и для них внедрение алкоголя было, конечно, жутко разрушительным, ну, и не только для них.
1: Где-то в 20 веке случилось?
0: Это, нет, еще в 19-м, вот как только первые европейцы прибыли, ну, в фильме там как раз 1800, там, какой-то год, вот как только первые прибыли, прибыли-то тоже там не как бы эти, не во фраках персонажи, да, и в фильме, кстати, это классно показано, там очень простые люди, какой-то этот там штурман или кто он там, капитан, там боцман, да, вот этот злобный, какой-то негр, какой-то еще парниша там развеселый, ну и они вот простые люди, то есть это чуваки, которые сами-то в академиях не обучались, и всю жизнь в каких-то пабах или там на палубе этого китобойного корабля. И мечтают там в Рио-де-Жанейро, да, там плясать. Как бы это вот предел мечтаний, как бы оказаться в Рио-де-Жанейро. Ну, как, в принципе, там в белых штанах у нас там тоже Остап Бендер, что-то из этой серии. И поэтому они первое, что туда притащили, это алкоголь, понятное дело, потому что они сами все время закладывали. Ну вот, но у европейцев это как бы было культурно обстроено, а у эскимосов нет. Вот. Ну и это была победа алкоголя над всеми народами планеты. То же самое было и с индейцами, ну это в принципе та же территория плюс-минус. Ну, вот. Ну и с какими-то там, не знаю, маори на Новой Зеландии. И у нас в Сибири везде поголовно, вот прямо там от Придуралья и там до Охотского моря. И где угодно еще. Ну, то есть алкоголь страшное дело, не пейте.
1: А что касается вождя, он в какой-то момент обижается, просто покидает свое племя и уходит. Насколько вообще мог так себя повести вождь и бросить свое племя?
0: Ну, на самом деле, он не вождь, строго говоря, потому что...
1: Он глава племени, как
0: ну,
1: его правильно
0: там, назвать? Смотрите, у эскимосов это же охотники-собиратели с очень маленькой численностью. У них понятия вождя в нашем смысле нету, как такового. Это просто самый авторитетный человек, который просто самый опытный, самый старший, самый ловкий, добычливый, там, и все такое прочее, удачливый. Вот, и духи ему благоволят. Да, ну, с их точки зрения. А он не может кому-то что-то там приказать. Поэтому и люди от него не запредельно зависят. То есть они его будут слушаться. В этом смысле он вождь. С точки зрения европейцев он вождь. То есть они когда приходят, смотрят, вот они на него больше внимания обращают, да, его там слушают. Но это его вождество не выражается в том, что у него там, не знаю, чум ширше, или там шкуры как-то гуще там, да, волосатее, или там, не знаю, оружие там острее. Ну вот, просто он как бы более опытный. Поэтому он может, да, на всех обидеться и уйти, так это любой другой член племени может. Только он в себе уверен, потому что он потому и самый уважаемый, что он и так крутой. И он знает, что он даже если уйдет, он не пропадет, как бы, с ним все будет хорошо. Вот. А им без него, может быть, будет и хуже, поэтому он может немножко их этим шантажировать, на самом деле. Но он не может им приказать, сказать, давайте вот все уйдем, или там прибьем вот этих вот рыбаков, да, этих там китобоев, ну вот, или там еще что-нибудь, или там пойдем туда, пойдем сюда. Он им это приказать не может. И в этом смысле он не совсем вождь. И вождество в таком классическом понимании, оно возникает уже только вот в предгосударственную эпоху. То есть, когда уже нормальное развитое производящее хозяйство, большие коллективы, которым есть что делить и которыми есть смысл управлять. где есть как бы задача вообще какая-то, в принципе, решаемая большим количеством людей, которых надо сорганизовать, и где нужен этот самый вождь. А если людей там 10 человек, зачем им вождь? Он просто как бы самое это. Ну и он, да, может просто чисто по-человечески обидеться и сказать, да ну нафиг вас, я ухожу. Ну, вот. Ну также другой может прийти. Вот они этих там китобоев взяли к себе, да, ну там не до конца, потому что все-таки они другие. Ну вот, ну ничего, до поры до времени терпели как бы там со всеми этими приколами. И в принципе, если бы там пара человек там были более адекватные, они бы там и жили до конца жизни прекрасно. Таких примеров уже полно. Ну, тут в этом фильме все очень так печально заканчивается, да, там всех поубивали. Ну вот, а есть же масса примеров, когда тут такие потерянные китобои жили потом годами. Про эту книжку, кстати, есть, я, как всегда, не помню ни автора, ни названия, но про наших эскимосов или чукчи, про кого-то из них, где вот тоже там американские китобои тоже, они там что-то так взрывали какой-то лед, ему там что-то оторвало чуть ли не ноги, его там бросили, его потом, значит, нашли эти местные жители, и он у них так всю жизнь там прожил, женился, все как бы у него было нормально. Тоже по реальной истории сделано. Ну, вот, и в Северной Америке такие случаи известны, и в Гренландии такие случаи известны. Про это есть вот эти китобои из залива Мелвилл. Шикарная книжка, я тоже человек, вот там, ну, он датчанин, по-моему, был, и он остался жить с эскимосами, он вначале там приехал торговать с ними, а потом ему понравилось, он там жил много лет, у него тоже там жена, куча детей там, ну, потом, правда, свалил.
1: Как это может понравиться, я не понимаю.
0: Ну, а что, нормально, у него такие веселые книжечки, как тоже, они там охотятся на нерп, там, тусуются, там, плавают туда-сюда, но он в итоге оттуда уехал, потому что он все-таки цивилизованный человек был, ему там, ну, в качестве такого приключения скорее было, но у него была возможность всегда уехать. И он, собственно, этим воспользовался. У этих-то выбора особо не было, они вон там все стремились, как бы, да, пару раз там пытались что-то куда-то убежать, но как-то так, не очень задалось. Потому что там действительно убежать-то проблематично, потому что куда? Там 1000 километров туда, 1000 обратно, да, там по тундре, не сильно как бы разбежишься.
1: А как часто бывали случаи, когда именно эскимосы убивали белых людей?
0: Ну, тоже часто, наверное, только про это никто особо не знает, потому что когда они их убивали, они старались это не афишировать. Ну, известные прецеденты, когда какие-нибудь полярники, которые там шли на Северный полюс, и у них какая-нибудь там группа, снабженная эскимосами как вспомогательная, да, то потом пропадала, эскимосы возвращались и говорили, ой, знаете, он там в полынье утонул. Такая вот незадача как бы. А потом лет там через 20 выяснялось, что они его на самом деле прибили, потому что он там чем-то им не угодил и там пытался ими командовать, а у них опять же нету понятия вождя. Ими нельзя командовать, он самодостаточный человек, что это вот этот хрен какой-то, да. Мы тут жили, он пришел, и мной еще помыкает и что-то от меня там хочет. Ну я ему буду помогать до поры до времени, но когда он наглеет, ну взяли его там, гарпуном тыркнули, утопили в полынье как бы и нафиг. Ну вот вернулись, ну как бы признаваться, что мы его убили, вроде как тоже не камильфо, вот, ну вроде нам доверились, да, мы вроде это, ну типа утонул. Вот, и такие прецеденты известны, по-моему, вот в экспедиции Пири такой прецедент был, если я правильно помню, по-моему, у Пири там был какой-то вспомогательный отряд, и вот там товарищ тоже типа утонул. А потом оказалось, там потом уже каким-то косвенным путем там стали как-то выяснять, оказалось, что не сам утонул.
1: А вот вы говорите, что они стараются не афишировать. Мне при просмотре фильма тоже возник такой вопрос. Вначале говорится о том, что это основано на реальных событиях. Каким, интересно, они потом образом узнали, что именно этих 3 китобоев убили?
0: Ну, я, честно говоря, не выяснял, вот на каких конкретно событиях этих фильм основан. Это я вот не скажу. Но я думаю, это такой собирательный образ скорее. Потому что, ну, таких пропавших китобоев было за всю историю это дофига. И в общем и целом, как бы, да, на реальных событиях. Вот. Ну, потом по рассказам эскимосов, то есть рано или поздно туда приезжают другие китобои, какие-то там миссионеры, торговцы, там еще кто-то. И потом кто-то там по пьяни рассказывает, а вот, да, у нас были там 3 чувака, мы их там 2 года продержали у себя. А потом пришел шаман, сказал всех поубивать, там чувак выскочил с луком и всех поубивал. Вот. Ну и опять же, там, кстати, очень здорово показано, что у самих эскимосов тоже мнение-то по этому поводу разное. И там под конец один-то прям грудью встает и защищает, и говорит, все, что вы творите, как бы не надо, они же тоже хорошие люди. Вот. Ну а пара других как-то менее вовлечены, и как бы, ну и жили без этих хорошо, да, они вот там, как тоже там прямым текстом сказано, жрут нашу еду, как бы, там всячески хулиганят, а как бы пользы никакой. Ну, давайте
1: пользуются нашими женщинами, хотя сами дали этих женщин на пользование.
0: Ну да. Ну просто как, вот у этих самых северных народов, у них отношение к жизни очень практическое. И насколько вот опять же известно из этнографии, отношение к человеческой жизни у них довольно-таки наплевательское. И даже до сих пор местами. То есть человек может умереть в любую секунду. Вот прямо там шел, провалился под лед, и нет человека. Да? Или там выскочил из-за тороса белый медведь.
1: К чужой жизни или к собственной тоже?
0: И к чужой, и к собственной, вообще пофигу. То есть человеческая жизнь – это такая сиюминутная вещь, которая то есть, то нет. Поэтому у них довольно равнодушное отношение к чужой смерти. Ну, вот был человек и не стало, ну и ничего еще там.
1: А как же инстинкт самосохранения?
0: И к своей тоже. Ну, то есть они будут стараться, конечно, себя защищать, как бы охранять. Но если, например, они там плывут и кто-то тонет, ну, как бы дух воды его забирает, мы его не будем спасать. И они не спасают практически никогда вот этих тонущих. Ну, потому что начнешь спасать, сам, скорее всего, утонешь, просто банально. Ну, вот, там, намок и все, обледенел, и помер, гарантированно. Поэтому никого никто не спасает, вот, всем наплевать. И по этой же причине самоубийство совершенно норма жизни. То есть, что-то там не понравился, расстроился, там, взялся и убил. Там, или с какой-нибудь скалы спрыгнул, или пошел утопился, или там, перерезал себе горло ножиком, там, еще что-нибудь такое. То есть, это вообще на каждом шагу и без проблем. И даже вот в самые распоследние времена, опять же, вот, обращаясь к опыту старших товарищей, антропологов, которые туда ездили, они говорили, вот даже при них там кто-то с собой там покончил. Ну вот, ну это советское время, все уже там поселок, да, они уже давно не кочевые, там у них и оленей нету уже ничего, они там какими-то современными работами заняты, вот, а отношение к жизни все такое же. Вот напился там, побуянил и убил себя нафиг. И как бы и нормально. Ну и все так, типа, ну да, он захотел, как бы. А у других отношение такое вот спокойное к этому, потому что каждый человек отвечает за себя. Если он решил, что ему его жизнь не нужна, то мы-то как за него решим? Мы за него ничего решить не можем. И, собственно, опять же, власти нету, вождя как такового в нашем понимании нет, шаман, ну, есть, но он ни за кого ничего не решает, никем не командует. Если человек решил самоубиться, это его личное решение. Я тут при чем? Это он решил, я его не убивал, как бы, и нормально. Ну, вот. Ну, а если кому-то хочется кого-то убить, ну, он убьет. И опять же, ну, если есть родня, она, конечно, отомстит, это да. А если какой-то родни нету, и мстить некому, ну, он захотел убить, убил, а мне-то что за дело, как бы, ну, не меня убили, нормально, как бы. Ну, вот это, вот в книжке этот «Китобой из Оливы Мел» есть чудесный эпизод, когда, значит, один эскимос у другого увел двух жен, значит, и там на собаках, значит, сваливал куда-то по тундре, а, значит, этот обиженный муж за ним гнался. Причем жены, они как бы даже были вроде как и не против, на самом деле. И обиженный муж гнался, а все племя на некотором отдалении, там, километров там, во сколько-то, следовало за этим делом, просто как за цирком. И смотрели, что будет, как бы догонит, не догонит, его, значит, будет мордобой. Вот, и рано или поздно он еще его догнал, ну и там все, значит, там, построились там, как это, опять же, в театре там начинают все смотреть. Вот, тот залез там, вытащил этого, значит, своровавшего из этого иглу или там чума откуда-то, вот, убил его копьем, тот еще что-то такое сказать успел, вот, и все такие, о, типа, катарсис. Ну и там жен тоже вернул, там, значит, наказал и забрал обратно. Ну, все сказали, ну вот, да, прикол кончился, и разошлись по своим делам. И никто не пытался помешать или способствовать, потому что этот хочет украсть жен, как бы, да, ну, мы, в принципе, его понимаем, как бы, мы тоже не против украсть жен. Вот этот хочет жен вернуть, ну, если бы у меня украли жену, я бы тоже, наверное, да, был против этого дела. То есть мы их обоих понимаем, но и помогать никому не будем, и препятствовать никому не станем. Ну, вот, а как шоу такое, ну, как бы развлечений немного, вокруг тундры, как бы, да, все снегом покрыто. Ну, а тут такой развлекуха такая классная, вот посмотрим, что произойдет. Поэтому и отношение к чужой вот этой жизни, ну, оно соответствующее. То есть это же, заметьте, люди, которые каждый день кого-то убивают. Ну, пусть не людей, а тюленей, но с их точки зрения тюлень – это тоже живое существо со своей душой, это же анимизм. То есть у медведя есть своя душа. У тюлени есть своя душа, у рыбы даже есть своя душа, да, там у чего угодно, даже у ледяного тороса есть своя душа. Ну вот, поэтому, если я каждый день убиваю тюлени, чтобы поесть, чего бы мне не убивать соседей, которые мне там мешают. Ну вот, а тем более каких-то вот этих вот сынов собаки, которые вообще там, ну, дети собаки вообще, волосатые, с волосатой рожей, да, и какие-то там не с тем цветом, один черный, другой с белыми волосами, ну, какие-то уродцы вообще. Ну вот, и их убить вообще свое, ну, святое дело. Ну, причем они долго их не убивали. То есть вначале они совершенно равнодушно там раздевают трупаки замороженные. Ну и тоже как бы, ну, что в хозяйстве-то пригодится, как бы что пропадать. Ну, он уже помер, ему не поможешь. Вот, все с него стащили, бросили трупак, как бы, и нормально. А эти еще живые, ну, вдруг что, как бы, польза какая будет. Ну вот, ну и в принципе, вот я несмотря на то, что я говорил, что там тонущего они спасать не станут, но если спасти, в принципе, можно, то, собственно, ну и ресурсов как бы есть, да, и возможность в данный момент есть, то что бы и не спасти. Потому что если друг другу вообще не помогать, то тоже никто не выживет. То есть сплоченность-то при этом присутствует чудесным образом. То есть, ну, диалектика никто не отменял. То есть, с одной стороны, все равнодушны, а с другой стороны, все друг от друга зависят. Потому что если все будут совершенно уже в одиночку жить, то не выживет никто. Вот. Ну, вот такой коллектив есть. И вот сочетается в нем. С одной стороны, равнодушие, потому что тоже смерть-то на каждом шагу. Если человек помирает там, раз в году, то ну, горевать над каждым, это просто психики не хватит, просто с ума может сойти. Ну, вот. А так, как бы, ну, умер, все. Что, мы поделать ничего не можем, как бы, да. Мы на это не повлияем никак. Ну и фиг с ним. Вот. А кому можем помочь? Ну, в данный момент поможем. А потом оказывается, что что-то он там не устраивает, ну, убьем его гарпуном.
1: А вот что касается смерти, как их хоронили? Я так понимаю, у них были наземные какие-то погребения, потому что условия не позволяли закапывать, наверное, людей в землю.
0: Да, стандартный вариант у всех вот этих северных народов, это просто человек выставляется в тундру. Просто кладется на землю, ну, рядом с ним обычно кладутся его вещички, и все, все садятся на собаку и уезжают.
1: В смысле, даже без гроба, без всего, просто
0: а
1: тело?
0: А какой гроб, из чего какой гроб? Там деревьев нет ни одной штуки.
1: Логично.
0: Не из чего делать. То есть, если это поюжнее, где есть все-таки какие-то деревья, там были воздушные погребения. Ну, если это вот прям совсем тайга, там даже срубы могли быть погребальные. Но это зависело, ну, у эскимосов такого не бывало никогда, а у каких-то там индейцев или у нас, у народов этих сибирских. Но это зависело еще от кучи причин. Даже у одного народа могло быть разные варианты погребений, в зависимости от того, он там шаман, женщина, мужчина, ребенок, там что-то великое он сделал или нет, как он умер, там по какой причине, он там умер от болезни или там медведь его задрал или еще что-то, да. Вот. И причем, опять же, не было какого-то вот списка, что если задрал медведь, то мы похороним его в дупле, да, если он умер от там оспы, мы закопаем его в землю. Нифига, то есть это все в голове каким-то образом там булькало своим ходом, и у каждой группки свои какие-то приколы были. То есть, поскольку ну, такое довольно раздерганное существование вот этих маленьких группок, вот что в голове у конкретного человека есть, то и правило. А его вот эти правила, сложившиеся в детстве, они сложились довольно произвольно в течение вот его личной жизни. А в соседней группе, которая, может, там за 100 километров живет, там у него немножко свои какие-то представления. Они друг другу могут напротив противоречить вроде как, но они не противоречат, потому что они же между собой не пересекаются, спорить они не будут. Вот. И когда этнограф приедет, он здесь фиксирует один обряд, здесь другой, будет пытаться в этом какую-то логику найти, а логики нет, потому что вот так вот, а может сиюминутно, да. Вот здесь у нас было куча времени сделать сруб погребальный, мы сделали, а тут у нас тундра и нету дерева, и мы просто положили на землю и ушли. Ну, закапывать вечную мерзлоту безнадежно, как бы, ну, не закопаешь там, и копать нечем, просто, блин, лопаты нету. Ну, вот, поэтому, а что еще, какие варианты? Из-за этого, кстати говоря, у нас нормальной палеоантропологии нету сибирской, ну, и северной вообще никакой. Ну, вот, но там, где они жили, если это китобои, например, были, и более стационарно, где большие поселения с крупными сооружениями, там, из китовых костей каких-нибудь, там могли быть и грунтовые погребения тоже. То есть, например, у нас есть вот парочка таких аквен и, господи, еще там второй могильник на Чукотке, где прям такие могильники грунтовые. И, собственно, это вот 90%, что мы знаем о древних эскимосах, например. Эквен и Уэлен, два могильника. Вот они фактически два и есть у нас на всю Чукотку. Вот, ну и на Аляске еще там парочка таких же. Вот.
1: Посмотрите, деревьев не было, а из чего они сани тогда делали?
0: Деревьев нету, но есть плавник. То есть волнами на берег регулярно выкидывает всякую древесину. Поэтому можно сделать. А если совсем зима, и там лед замерз и ничего не выкидывает, из рыбы можно сделать, например. Вот. Ну, лодку, может, вряд ли, а сани, например, они делали из рыбы, из мороженой. Есть чудесные
1: этнографические
0: съемки, да, где
1: это
0: берется
1: как?
0: Лосось. Ну, он здоровый, вот такой длины. Вот, он замороженный. Его подтесывают и делают из него полозья. Вот несколько таких лососей, ну там метра там, 2-3, сколько там для этой нарты надо. И это полозья для нарты. Сверху кладутся шкуры на какие-то там эти щепочки, там буквально эти прутики. Вот. Или там какие-нибудь эти ребра, там моржовые, китовые. Ну, китовие, оно уж сильно здоровое, там, ну, моржовое ребро. Из него делается основа, и все, на рыбах можно ездить. Вот. Ну, лодки, большей частью, они...
1: Звучит просто как сказка ездить.
0: Ну, есть прекрасные съемки, можно в интернете найти без проблем, там, любой желающий может найти. И если это лодка, большей частью, это, конечно, вот эти каяки, которые сделаны буквально из прутиков, и снаружи шкура. То есть они фактически из шкур сделаны. И там даже эти китобои-то удивляются, ой, типа у них нормальные лодки, оказывается, есть. Когда там вот приплывают какие-то там соседи, они угоняют у них эту здоровую лодку, и они даже удивляются, что надо же, такая фигня тоже, оказывается, есть. Ну вот, то есть они год уже прожили, и только в первый раз увидели нормальную лодку. И то она такая очень условно нормальная, на самом деле. То есть там видно, что она тоже такая кривенькая, какая-то косенькая. Ну, потому что вот где-то, да, древесину они таки нашли. Ну, плавника-то хватает, в принципе, что деревья выносят. Там же течение Куросива с юга течет вдоль Сибири и приносит древесины всякое дофига.
1: А скажите, как вам, как ученому, в целом фильм?
0: Мне очень понравился. Ну, то есть, ну, про эскимосов, прям скажем, вообще немного фильмов. Их там штуки две, наверное, и есть. Ну, может, там 3-4 от силы. Ну, а художественных, может, 2. Я, честно говоря, не брался считать. И вот этот по реалистичности, вот он прямо идеальный.
1: Ну, я так понимаю, там вообще нет ошибок.
0: Ну, я не знаю, я не эскимос. И с эскимосами, честно говоря, не жил никогда.
1: Ну, то есть, как специалист, представление... я имею в виду.
0: Ну, я все-таки тоже как бы не эскимосовед. Я думаю, что какой-нибудь там знаток эскимосов, или там хуже того, эскимос сам, скажет, все вранье, и тут соврали, и тут наврали. Ну, как я не знаю, там, человек, живший там в середине 20 века, да, там, если современный фильм там про советские времена, он тоже найдет там 100 косяков и скажет, а, все было не так. Ну вот, когда мы там снимаем про какую-нибудь там войну, не знаю, 1812 года, какой-нибудь знаток 1812 скажет, ой, черти что, вообще и пуговицы не те, да, и вести они себя так не могли, такими словами сказать не способны были, ну вот, и там в жизни бы себя так не повели. И то же самое, наверное, с эскимосами где-то что-то, но я говорю, здесь, поскольку снимались эскимосы сами, и они, по сути, и жили так же, то тут вот максимально приближены. То есть я думаю, если какое-то вранье и есть, оно привнесено сценаристами, потому что сценаристы и режиссер-то были все-таки европейцы, и они ради художественной ценности и как бы вот сюжета могли что-то там приврать, изменить. Но не сильно значительно. Потому что я думаю, эскимосы бы просто не сильно бы сыграли какое-то вранье. Угу. Вот. Это вот плюс такой этнографических фильмов, хоть там про Африку будет, хоть про это. Если снимаются местные жители, то, скорее всего, они снимутся близко к реальности. То есть, конечно, там монтаж можно всегда сделать так, что получится фигня. Вот. Но если это как бы они не пытаются сильно врать, то получается вполне себе. И вот этот фильм, на мой взгляд, близок к идеалу.
1: Спасибо вам большое, Станислав. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Сегодня в гостях наш старый добрый знакомый и друг Московского планетария, профессор Российской академии наук, доктор физико-математических наук, заведующий отделением физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Зигфридович Вибе. Прошу.
3: Да. Добрый вечер. Спасибо, что предпочли меня в такой замечательной погоде. Сегодня я буду говорить о протопланетных дисках, то есть об объектах, в которых, как мы предполагаем, сейчас у нас на глазах формируются планетные системы, и в котором 4,5 миллиарда лет назад, как мы полагаем, сформировалась Солнечная система. И, собственно, сама идея протопланетного диска имеет очень давнюю историю. И, скорее, мы сначала узнали, что такие объекты могут существовать, а потом уже начали их искать и, к своему удовольствию, нашли. Так вот, ну, понятно, протопланетный – это значит что-то такое, что потом станет планетной системой. Почему диск? Уже очень давно люди обратили внимание на то, что Солнечная система имеет довольно специфическую структуру, а именно Солнечная система очень плоская. Вот здесь в этой табличке показаны углы наклона планетных орбит 8 больших планет Солнечной системы к некой средней плоскости. И видно, что углы эти очень малы, самый большой угол, самое большое отклонение от этой плоскости у Меркурия составляет всего 6 градусов. То есть Солнечная система – это образование очень плоское, и, во-вторых, это образование очень круглое. Во втором столбике приведены эксцентриситеты планетных орбит. Эксцентриситет – это характеристика вытянутости планетной орбиты. Опять же, самый большой эксцентриситет у Меркурия – 0,2. Но вот на этой картинке сравниваются эллипсы с несколькими эксцентриситетами. Нулевой эксцентриситет – это окружность. А это вот эллипс с эксцентриситетом 0,2, как орбита Меркурия. И тоже, в общем, на глаз его не очень-то отличишь от окружности. При этом все планеты вращаются вокруг Солнца в одном и том же направлении, и само Солнце вращается примерно в той же плоскости, тоже с углом порядка 6 градусов отклонения от общей плоскости вращения планет и в ту же самую сторону. И вот это сходство уже очень давно наталкивало ученых на мысль, что то образование, тот объект, из которого сформировалась Солнечная система, имел вот такую вот дискообразную форму. Наиболее известны две модели, появившиеся в XVIII веке. Это модели Канта и Лапласа. Оба они, в общем-то, не подходили даже к этим моделям как к моделям. Это были некие рассуждения, некие просто общие философские выводы, суть в которых сводилась, в общем, к тому, что если вы берете некое облако, вращающееся облако, оно у вас будет под действием тяготения потихонечку сжиматься, центробежная сила будет мешать ему сжиматься в направлении перпендикулярном оси вращения, но не будет мешать сжиматься в направлении параллельном оси вращения. Поэтому даже если вы изначально начинаете с какой-то более-менее, ну не округлой, но не плоской конфигурации, в процессе сжатия она будет превращаться в диск. Ну и дальше в этом диске будут формироваться какие-то сгущения, из которых впоследствии будут образовываться планеты. Разница кантовской и лапласовской гипотезы отчасти заключалась в том, что Кант считал Солнечную систему изначально холодной, Лаплас считал ее изначально горячей, потому что для Лапласа вот это вот вещество, оно вообще было частью Солнечной атмосферы и поэтому было горячим. Но, повторюсь, это были просто некие общие рассуждения, которые не подкреплялись никакими численными выкладками. Эта модель Канта-Лапласа получила еще название небулярной гипотезы, потому что вот этот вот объект, который лежал в основе Солнечной системы, было логично отождествить с туманностями, таинственными туманными объектами, которые в XVIII веке в изобилии обнаруживались наблюдателями. И некоторые из этих объектов имели форму тоже вот такую вот какую-то сплюснутую, дискообразную. То есть, если не на количественном уровне, то на качественном все как-то вот складывалось в единую картинку. И держалась эта идея довольно долго. Еще в конце XIX века, например, совершенно спокойно в научных статьях можно было писать, что вот такие вот спиральные туманности, как, например, туманность Андромеды, это формирующиеся планетные системы. Потому что в центре вот эта яркая точечка – это звезда. Вокруг нее вращается некий светящийся диск. Это то вещество, из которого будут формироваться планеты. В общем, все очень хорошо. Но наступили 20-е годы 20 века. Эдвин Хаббл, наблюдая отдельные звезды в туманности Андромеды, доказал, что она находится на колоссальном расстоянии от Земли и не является какой-то звездой, окруженной веществом, а это на самом деле гигантская звездная система, по размерам сопоставимая с Млечным путем. И, конечно, ни о каком формировании планетных систем, одной планетной системы, вот в этом вот диске речи не идет. И на какое-то время небулярная гипотеза отошла на второй план, поскольку мало того, что вот туманности как-то оказались не очень с ней связаны, но у нее с самого начала ее существования была одна большая проблема, которую картины, предложенные Кантом и Лапласом, никак не решали. Это проблема углового момента. Угловой момент или момент импульса – это вот такая вот простая величина, которая для планеты, например, является произведением массы планеты на радиус орбиты и на скорость движения по орбите. Еще одно старое название этой величины – количество вращения. Так вот, масса в Солнечной системе практически вся сосредоточена в Солнце. Все остальные тела Солнечной системы не дотягивают даже до 1% по массе. То есть, если мы говорим о массе, мы про планеты можем забыть и говорить только о Солнце. А вот если мы говорим про угловой момент, про момент импульса, то он, оказывается, весь сосредоточен в планетах. Солнце по сравнению с планетами вращается очень медленно. Ну, мы знаем, что вращение планет подчиняется законам Кеплера. Если бы Солнце тоже в своем вращении подчинялось бы законам Кеплера, оно должно было бы вращаться существенно быстрее. И вот эта разница, она на самом деле как бы подталкивает к мысли о том, что Солнце и планеты не сформировались в результате действия какого-то одного механизма, что они не родственны друг другу, и их нахождение рядом является следствием некой случайности. О природе этой случайности в действительности говорилось также, начиная с XVIII века. В частности, естествоиспытатель Бюфон высказывал предположение, что планеты сформировались из вещества, которое было выброшено из Солнца, вырвано из Солнца в результате его столкновения с кометой. Кометы в ту пору считались очень большими объектами, очень массивными объектами, и, соответственно, было вполне можно предположить, что даже взаимодействие с Солнцем, либо прямое столкновение, либо приливное воздействие, даже для Солнца окажется вполне критичным. Но к 20 веку уже было понятно, что кометы – это не вариант, что это тела очень маленькие, конечно, они из Солнца ничего вырвать не могут, но стало ясно, что Солнце находится в постоянном движении относительно окрестных звезд, и мы можем представить себе, что когда-то где-то Солнце и еще одна звезда прошли очень близко друг от друга, и приливное воздействие звезды вырвало из Солнца часть вещества, и из этого вещества тоже сформировались планеты. При этом проблема углового момента вообще не существует, потому что у нас Солнце и планеты сформировались в результате разных механизмов, они не обязаны по своему состоянию вращения как-то друг с другом согласовываться. И здесь до открытия природы спиральных галактик тоже их привлекали в качестве доказательства, потому что вот у нас есть явная формирующаяся звезда, из которой вот рядом что-то пролетело и вырвало вещество. И вот мы прям глазками видим, как формируется планетная система. Из Солнца регулярно что-то вылетает. И тоже можно предположить, что однажды вот этот вырванный фрагмент, как Незнайка говорил, оторвался от Солнца кусок, оказался достаточно массивным, чтобы из него была сформирована планетная система. Но развивалась физика, развивались представления о звездах, в том числе о Солнце, и выяснилась такая неприятная вещь. Вот здесь показано, как при удалении от центра Солнца нарастает масса, а здесь показано, как меняется температура. И поскольку внешние слои Солнца

крутится, но она не работает. Так вот, возвращаясь, там угловое разрешение уже даже не 2 угловых секунды, а 10, 15, 20 угловых секунд. То есть там весь диск провалится со свистом в 1 пиксель. И ни о какой структуре речи идти не может. Конечно, это тоже можно немножко так обойти, если напрячь еще и теоретическую часть своего мышления, потому что все-таки разные части диска светятся в разных диапазонах. Если мы смотрим в ультрафиолетовом диапазоне, в видимом диапазоне, мы видим непосредственные окрестности звезды, там, где происходит аккреция. Если мы смотрим в инфракрасном диапазоне, мы начинаем видеть внутренние области протопланетного диска, пусть это все один пиксель, но мы знаем, что вещество исходит из разных частей протопланетного диска. Наконец, внешнюю оболочку мы наблюдаем в субмиллиметровом диапазоне. И до поры до времени приходилось довольствоваться этим, и даже этого оказалось достаточно, чтобы для протопланетных дисков выявить различные закономерности, некоторые ожидаемые, некоторые нет. Ну, вот, например, оказалось, что темп аккреции, то есть скорость выпадения вещества на звезду, тем больше, чем больше масса звезды. Это, с одной стороны, как бы не очень неожиданно, но, с другой стороны, приятно, что наблюдения совпали с ожиданиями. Оказалось, что темп аккреции уменьшается с возрастом протопланетного диска, что, в общем, тоже как бы ожидаемо. Да? То есть вещество не может на звезду падать бесконечно. Вначале темп аккреции составляет что-то типа 10 минус 7 масс Солнца в год, и к возрасту порядка нескольких десятков миллионов лет снижается, ну, практически до нулевых значений. Можно, просто наблюдая инфракрасные избытки, оценить время жизни протопланетных дисков. Поскольку таких дисков оказалось много в рассеянных звездных скоплениях, а для рассеянных звездных скоплений мы умеем хорошо определять возраст, мы смогли оценить, как меняется со временем количество протопланетных дисков. Оказалось, что в молодых скоплениях инфракрасные избытки, то есть протопланетные диски, есть практически у всех звезд. А вот ко времени порядка 10 миллионов лет количество звезд с инфракрасными избытками снижается практически до нуля. То есть характерное время жизни протопланетного диска составляет несколько миллионов лет. Это большая проблема для теории планетообразования, но сейчас не об этом. То есть все, в общем, тоже как-то вот, как будто бы мозаика складывалась в единую картину. В это же время, примерно в середине 90-х годов, начались наблюдения протопланетных дисков как разрешенных объектов. Оказалось, что это действительно они, что когда мы говорим, вот инфракрасный избыток, это не мечта наша какая-то, это действительно диск. Это было в значительной степени изначально связано с появлением телескопа имени Хаббла. Вот это вот диски, которые мы видим с ребра, вот это вот излучение звезды, рассеянное пылинками, посередине темная тень, это вот мы смотрим на диск с ребра, вот это джеты, вот еще один похожий объектик, называется летающая тарелка, flying saucer. Вот. Ну и вот много-много стало других обнаруживаться протопланетных дисков, то есть оказалось, что и здесь мы, в общем-то, не сильно ошибались. Но попутно, чем больше становилось данных, тем больше становилось проблем. И одна из этих проблем стала известна как проблема светимости. То есть мы, в принципе, как бы представляем себе, что происходит, и можем, соответственно, посчитать модель того, как происходит формирование звезды и планетной системы. А с другой стороны, мы можем эту модель сравнить с наблюдениями. Вот это то, что дают наблюдения. Вот эти все точечки – это разные протозвезды со своими температурами, со своими светимостями. А это то, что предсказывают модели формирования звезд. И видно, что у подавляющего большинства реальных протозвезд светимости намного порядков ниже того, что предсказывают модели. Это тоже как бы не очень проблема, потому что ее можно решить, предположив, что светимость, а светимость связана с выпадением вещества на формирующуюся звезду, варьируется просто из-за того, что темп аккреции, он переменный. Он сегодня большой, завтра маленький, послезавтра опять большой. И тут тоже оказалось, что все это уже давно известно. Существуют звезды, переменные звезды, которые называют

со звездами типа FU Ориона, которые испытывают скачки светимости, очень большие. Вот эта вот звезда, родоначальник FU Ориона, которая в 1937 году испытала подъем светимости на 6 звездных величин, то есть больше, чем в 100 раз, и до сих пор остается вот в этом вот более высоком состоянии. А это вот их характерные признаки. Инфракрасный избыток, окружающая туманность, ассоциации с темными облаками. То есть все то, что мы видели и в звездах типа Т-Тельца, только спектры другие. Тоже спектральные классы F и G, но уже соответствующие не обычным звездам, а звездам-сверхгигантам. И тоже благодаря Хербигу, в общем, стало понятно, что это как раз это те же звезды типа Т-Тельца, но почему-то с очень высоким темпом аккреции. Не 10 минус 7, а 10 минус 4. Потом выявились еще родственные объекты, которые получили название звезд типа EX-Волка. Ну вот FU Ориона звезды стали называть фуоры. А родственные им объекты EX-Волка, EX-Лупи, стали называть эксорами, просто по созвучности. Эксоры – это тоже звезды, которые испытывают резкие скачки светимости, но не такие большие, как фуоры, и существенно более короткие. Вот классическая звезда EX-Волка 12 марта снова пошла сейчас в состоянии вспышки, и люди на нее сейчас очень внимательно смотрят. То есть действительно наблюдения подсказывают, что у молодых звезд темп аккреции может варьироваться в очень больших пределах. Почему? Ну, потому что мы как бы до сих пор себе представляли диск в виде какой-то вот такой гладкой лепешки, которая обладает осевой симметрией, то есть у нее параметры не зависят от направления. Ну, а спрашивается, с какой стати мы их считаем, что у них есть осевая симметрия. Если мы откажемся от этого предположения, то мы получим, что протопланетный диск – это на самом деле существенно более сложная конструкция, а в ней, помимо всего, есть еще и гравитация, и иногда вот какие-то уплотнения вещества могут превращаться в большие массивные сгустки. Эти массивные сгустки тоже крутятся вокруг звезды, а потом бух, большой сразу сгусток на нее упал, светимость подскочила в сотни раз. Ну, потом потихонечку это все успокоилось до следующей вспышки. Вот так это все выглядит. То есть у нас большую часть времени аккреция очень спокойная, очень маленькая, но иногда бывают вот такие вот всплески, связанные с тем, что какой-то очень плотный сгусток на звезду падает. Очень красивое предположение, но чтобы его определить, уже нужна структура диска. Нужны наблюдения, которые бы нам эту структуру показали. Но это на самом деле не очень большая проблема. Существует более серьезная проблема. А почему мы называем эти диски протопланетными? Да, они похожи на тот диск, из которого сформировалась Солнечная система, ну вот по каким-то таким базовым параметрам. Но все-таки хотелось бы увидеть, что в них формируются планеты. Как это сделать? В общем-то, это тоже можно сделать по наблюдениям спектров. Потому что если у вас пылинки увеличиваются в размерах, у вас тоже меняется наклон спектра. Вот здесь фиолетовым светом показан, ну это не совсем спектр, ну в общем близкая к нему величина, буду ее называть спектром, показан спектр для ансамбля очень мелких пылинок. Он очень крутой, не в смысле классный, а в смысле резко спадает с увеличением длины волны. Но вот если мы начинаем смотреть на более крупные пылинки, то оказывается, что чем крупнее пылинки, тем более пологим становится спектр. И вот если у нас максимальный размер пылинок 10 сантиметров, то мы видим уже наклон довольно-таки маленький. В принципе, если бы рост пылинок был одним процессом, мы могли бы говорить, что, ну вот, наверное, да, действительно у нас пылинки растут. То есть, по крайней мере, первый шаг к формированию планет сделан. Наблюдения показывают, что это, в принципе, так и есть. Когда мы смотрим на наклон спектра излучения пыли в предполагаемых протопланетных дисках, мы видим, что наклон там существенно меньше того, что у нас должно быть в межзвездной среде.
То есть как будто бы пылинки действительно растут. Но на самом деле моделирование это нам подсказывает, что пылинки по диску еще и перемещаются. И их распределение по размерам может быть связано не с тем, что они растут, а с тем, что они просто как-то по диску перераспределились. Поэтому и здесь тоже хочется смотреть на структуру. Тем более, что, конечно, наличие в диске формирующейся планеты на структуре этого диска сказывается. Вот здесь показаны результаты расчетов, как меняется структура диска после того, как в нем появляется... Ну вот здесь показаны результаты расчетов для одной планеты с массой Юпитера, с пятью массами Юпитера. Здесь сравниваются результаты расчетов для одной планеты, для четырех планет. Ну и видно, что как только появилась планета, она выедает в диске либо вот такой вот прогал, либо, вот если четыре планеты, так они там в центре, в принципе, все вещество способно разметать. И мы бы это тоже могли увидеть. Больше того, мы даже могли бы увидеть процесс формирования планеты. То есть если мы посмотрим внутрь этого провала, мы можем увидеть, не только увидеть провал сформированной планетой, ну и саму эту планету можно увидеть, но, конечно, при условии, что у нас есть наблюдение с подходящим, с очень высоким угловым разрешением. Еще раз, в ближнем ИК-диапазоне и в оптике, в принципе, такое разрешение доступно, но мы не видим здесь весь диск. Мы видим только его верхнюю часть, только ту часть, которая рассеивает излучение звезды. Тут тоже видно, что да, диски имеют сложную структуру. Вот это вот наблюдение двух дисков в рассеянном свете на телескопе Subaru, на телескопе VLT. Вот тут вот какие-то лапы, тут прям вот регулярная спиральная структура. Но даже в этом случае мы видим только очень большие диски. Вот это вот диск у звезды типа Айебе-Ехербига, это вот размер орбиты Нептуна. То есть вся Солнечная система сильно меньше вот этой всей структуры. То есть опять это не совсем то, что хочется. Нужно более высокое угловое разрешение и нужен субмиллиметровый диапазон. И вот тут есть проблема. Проблема эта связана с тем, что угловое разрешение телескопа очень сильно падает с увеличением длины волны. Вот здесь показан один и тот же участочек неба, который сфотографирован на космическом телескопе имени Хаббла, на радиотелескопе Джеймса Максвелла 15-метровом и на космическом субмиллиметровом телескопе Гершель 3,5 метра. Видно, что того качества, которое мы имеем в оптике, мы в субмиллиметровом диапазоне даже близко получить не можем, казалось бы. А нет, можем. Потому что существует особый вид наблюдений, называемый интерферометрией. Интерферометрия состоит в том, что вы берете несколько телескопов, а на самом деле можете взять и довольно много телескопов, разнесенных на определенные расстояния, суммируете полученный с этих телескопов сигнал и формально получаете как бы телескоп, диаметр объектива которого равен расстоянию между самыми далекими телескопами в этой системе. А угловое разрешение с увеличением диаметра очень сильно уменьшается. То есть, чтобы получить на больших длинах волн хорошее угловое разрешение, вам нужны очень большие телескопы. И получить такие очень большие телескопы можно, объединив большое количество антенн в одну систему. Вот это вот телескоп VLA, радиотелескоп, который может, антенны у которого могут располагаться на расстоянии больше двух десятков километров друг от друга. Это интерферометр Ноэма, расположенный во Франции. Тоже он состоит из нескольких тарелок, и их тоже можно раздвигать, ну, правда, не на такое большое расстояние, всего на несколько сотен метров. И вот интерферометрия как будто бы нам позволяет заглянуть внутрь протопланетного диска, но оказалось, что вот этого всего недостаточно. Вот это вот наблюдение одного очень знаменитого протопланетного диска у звезды Ашель-Тельца, выполненное на разных интерферометрах, на разных длинах волн, даже на одном и том же интерферометре, на одной и той же длине волны, но разными группами. Ну и, в общем, нельзя сказать, чтобы тут как-то что-то было очень красиво и понятно. Какая-то блямба, и даже непонятно, то ли она в этом направлении вытянута, то ли она в этом направлении вытянута. Даже в результате одних наблюдений люди оказались введены в заблуждение,
То есть они постарались провести наблюдение более умно и не только установить расположение вещества в этой системе, но и посмотреть, как оно движется. И им показалось, что они видят кеплеровские скорости. То есть они не просто увидели что-то дискообразное, а они увидели диск, который вращается по законам Кеплера. То есть это вообще вот стопроцентное доказательство. Но потом оказалось, что видели они совсем не то, и вместо самого диска они наблюдали джет, который в разные стороны от этой звезды летит. Тоже скорости. Тоже с одной стороны он приближается к нам, с другой удаляется. Но к вращению это не имеет никакого отношения. И, в общем, стало понятно, что нужны какие-то другие интерферометры. Вот это вот тот же самый диск HL-Tau на телескопе VLA. И вот здесь уже начинает просматриваться какая-то структура, что диск имеет неравномерное распределение вещества с какими-то пиками, с какими-то провалами, но тоже все очень и очень мутно. Вот. И, в общем-то, современный этап исследования протопланетных дисков начался только тогда, когда в распоряжении астрономов появился суперинтерферометр, который называется ALMA. Atacama Large Millimeter Array. Это 66 тарелок размерами 12,7 метров, которые можно раздвигать на расстояние до 16 километров, обеспечивая тем самым очень высокое угловое разрешение в субмиллиметровом диапазоне, в том диапазоне, где в основном светятся протопланетные диски. Это, конечно, венец современной астрономической науки. Вот такие вот тарелки – это станции, на которые их можно перемещать и ставить. Всего там 192 станции. Вот такие вот мега-тягачи используются для того, чтобы антенны расставлять по этим станциям. Ну и при условии, что антенны расположены на самых далеких станциях, можно достигать углового разрешения теоретически в тысячные доли угловой секунды. Этого уже достаточно для того, чтобы исследовать структуру протопланетных дисков. Правда, беда состоит в том, что в субмиллиметровом диапазоне земная атмосфера непрозрачна, и диски можно наблюдать только, ну, вообще все, что угодно в субмиллиметровом диапазоне, можно наблюдать только в нескольких окошках атмосферной прозрачности на 350, 450 и 850 микронах. Ну, хоть что-то, и то хлеб. Чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот это вот Солнечная система. Вот это вот то, что мы можем достичь на оптических телескопах. То есть, да, мы смотрим там в структуру протопланетных дисков, какие-то видим спиральные рукава, но мы не видим того, что происходит в самом интересном для нас месте, в том месте, где формируются, наверное, планеты. Почему Альма – это следующий шаг? Потому что рутинные наблюдения на Альма дают вот такое вот угловое разрешение. Это уже, ну, вот где-то центральная часть протопланетного диска. А в самых хороших конфигурациях это угловое разрешение, ну вот из того, что сейчас было достигнуто, порядка сотых долей угловой секунды. Это расстояние от звезды, примерно 3-4 астрономических единицы для типичной области звездообразования в Тельце, которая находится на 140 парсеках от нас. То есть даже в этом случае, даже на Альма, мы зону образования планет земного типа не видим. Но, по крайней мере, вот то место, где образуются планеты-гиганты, мы начинаем видеть. И в 2015 году был опубликован снимок протопланетного диска у звезды HL-Tau. Вот просто нарочно даже сейчас верну эти картинки. Вот сравните вот это. И вот это. В 2020 году проходила конференция, посвященная пятилетию этого наблюдения, и у людей проводился опрос, что они подумали, когда в первый раз увидели эту картинку. Большая часть людей ответили: мы подумали, что это симуляция. Так не может быть. Не может быть изображение такого качества. Ну, может.
Правда, нужно понимать, что это уникальное наблюдение, и большая часть наблюдений на Альма проводятся не с таким угловым разрешением, потому что, видите, вот в этом случае антенны нужно увозить очень далеко. Но вот тут вот не очень видно вот эти точечки. Это вот все остальные антенны. То есть это специальные программы, которые специально организуются, специально для них выделяется время. Это не то, что вот каждый день на Альма делается. Ну и это был рывок вперед, потому что это была реальная структура протопланетного диска, да еще на разных длинах волн, да еще можно сопоставлять разные длины волн и получать вот эти наклоны спектра, спектральные индексы, то есть смотреть, как по профилю диска меняются свойства пылинок. И, конечно, сейчас таких наблюдений становится все больше и больше. Далеко не все они с таким угловым разрешением шикарным, но, в общем, тоже с очень большим. Ну вот здесь перечислены некоторые наблюдательные программы, ну и видно, что количество протопланетных дисков, детально исследованных протопланетных дисков, измеряется уже многими сотнями. Вот. Но это, наверное, один из самых массовых проектов, когда в одной области звездообразования было обнаружено около 500 протопланетных дисков. Ну и вот что мы теперь на основании этих данных узнали. Во-первых, мы узнали, что большая часть протопланетных дисков встречается у холодных красных звезд, красных карликов. Не у звезд солнечного типа, а у звезд гораздо более тусклых, маленьких и холодных. Это совершенно неудивительно, этих звезд больше. И, естественно, дисков у этих звезд больше. Но при этом, если мы посмотрим на распределение уже готовых планетных систем, мы увидим, что большая часть планетных систем наблюдаются у звезд солнечного типа. И это немножко непонятно. То есть протопланетных дисков больше у звезд спектрального класса М, а уже готовых планетных систем у звезд спектральных классов FGK. Массы дисков. С массами дисков тоже получилось все не очень хорошо. Ну, я не буду тогда сейчас уже вдаваться в подробности. Скажу только, что определить массу диска очень сложно. Здесь тоже приходится делать много предположений. Но, тем не менее, у нас есть способы оценивать массу диска и по наблюдениям пыли, и по наблюдениям газа. И вот что у нас получается. Вот, например, так распределены массы дисков, ну, в данном случае массы пыли в дисках, в зависимости от возраста. Логично предположить, что масса диска будет меньше в областях звездообразования большего возраста, да, потому что диски иссякают, они постепенно все выпадают на звезду. Вот. Но и здесь как будто бы немножко это получается, потому что вот это вот молодые области звездообразования, у них масса больше пыли. Вот это вот синим цветом показана область звездообразования верхний Скорпион, она уже такая в возрасте, у нее масса пыли меньше, но при этом появилась еще вот одна область звездообразования, Южная Корона, в созвездии Южной Короны. Она, в общем-то, довольно молодая, а массы диска в ней маленькие почему-то. То есть тут явно возраст – это не единственный параметр. Ну и вот здесь показаны данные еще для одной очень молодой области звездообразования. Это область звездообразования в Орионе, там оно просто еще идет. Там даже, скорее всего, о миллионе лет речи нет. А массы дисков очень маленькие, но в Орионе это даже понятно. Почему? Это эффекты окружения, там много горячих звезд, которые своим излучением диски просто испаряют. То есть диски там маленькие, потому что им не очень комфортно существовать в поле ультрафиолетового излучения. Но вот в целом по массам картинка складывается такая не очень понятная. Значит, вот это массы, определенные по наблюдениям газа, по наблюдениям молекулы CO. Это массы, определенные по наблюдениям пыли. Они довольно сильно отличаются друг от друга, что неудивительно, пыли в межзвездной среде по массе в 100 раз меньше, чем газа. Но вот в дисках отношение массы пыли и массы газа разное в разных дисках. И еще нужно обратить внимание вот на эти вот штриховые линии. Вот эта масса пыли в протосолнечной туманности.
а это масса газа в протосолнечной туманности. В подавляющем большинстве дисков масса существенно меньше. И это нас заставляет думать о том, что протосолнечная туманность была каким-то не вполне обычным объектом. Она была очень массивна. С размерами дисков тоже ситуация усложняется. Я хочу подчеркнуть, это не значит, что все очень плохо. У нас просто глаза открылись. Размеры дисков. Вот это рассеянный свет. Это ближайший к нам протопланетный диск, звезда TW Гидры, 50 парсек. То есть это вот, ну вот лучшее, что мы можем увидеть. Рассеянный свет в том же масштабе тепловое излучение пыли, в том же масштабе излучения молекулы CO. Размеры диска зависят от того, каким способом мы его определяем, и различаются довольно-таки сильно. Но при этом, если мы посмотрим на распределение размеров дисков, полученных по наблюдениям пыли, мы увидим, что большая их часть имеет размеры порядка 100 астрономических единиц, радиусы. Это в два раза больше, чем Солнечная система. Солнечная система, ну, в этом случае уже не сказать, чтобы совершенно нетипично, но, тем не менее, большая часть дисков имеет большие размеры, чем протосолнечная система. Ну и, конечно, структура. Главное, за что шла борьба, структура оказалась очень и очень тоже разнообразной. Вот эта подборка дисков из проекта D-Sharp, вот их специально подобрали и специально вот в этой самой широкой конфигурации ALMA отнаблюдали. То есть это вот лучшее, то, что могло быть получено. Оказалось, что кольца — это действительно очень широко распространенный элемент структуры протопланетных дисков. Правда, кольца разные. Есть кольца узкие и изолированные. Есть кольца широкие и изолированные. Есть кольца широкие без каких бы то ни было прогалов. Есть кольца с очень невыраженными прогалами. То есть, да, кольца, но очень разнообразные. Откуда они берутся? Но мы с самого начала говорили о том, что кольца, то есть вот эти вот дырки между распределением вещества, это планеты. И действительно, вот это моделирование диска в звезде Ашель-Тау при наличии планеты типа Юпитера. И попробуйте определить, где здесь наблюдение, а где модель. Они похожи просто до неприличия. Были проведены наблюдения некоторых протопланетных дисков, тоже при помощи ALMA удалось пронаблюдать движение вещества, и тоже как будто бы это движение, вот его такой нерегулярный характер, тоже как будто бы согласуется с наличием планеты. Но кольца не единственный вариант. Спирали, да, в изобилии попадаются спирали, тоже очень разных конфигураций, ну и много есть прочих каких-то несимметричностей, когда есть кольцо, но в нем есть какие-то более яркие участки, более тусклые. Их может быть два симметрично. Оно может быть, яркий участок может быть по одну сторону кольца. Ну, возможно, конечно, какие-то экстремальные случаи, когда яркий участок просто вот всего кольца не видно, а яркий участок есть. И понятно, что часть этих структур связана с наличием планет, часть связана с чем-то еще, например, с наличием другой близкой звезды. Это тоже вот только сейчас все на головы сваливается. Ну и, наконец, пара слов о том, какое это все имеет отношение, например, к формированию Солнечной системы. Пыль — это замечательно, но нас интересует еще и молекулярный состав протопланетных дисков, потому что это то вещество, из которого сформировалась не только Земля, но и мы. К сожалению, сейчас наблюдения молекул в протопланетных дисках тоже только начинаются, и список молекул, которые в протопланетных дисках были обнаружены, он такой вот не очень богатый. В межзвездной среде обнаружено более 200 разновидностей молекул. В дисках, как видите, вот всего где-то пара десятков, но тоже тут уже начинает светиться какая-то органика простенькая. Метанол, метилцианид, муравьиная кислота. То есть и органика в дисках тоже уже присутствует. И здесь тоже сейчас важную роль играет ALMA. Совсем недавно, в прошлом году, были обнародованы результаты еще одного большого проекта, который на ALMA был выполнен. Это уже наблюдение молекул. Правда,
не очень много. Всего 5 дисков было пронаблюдено, и были получены измерения всего 20 различных молекул. Но, повторюсь еще раз, это задача очень и очень трудоемкая, поэтому, конечно, и 5 дисков – это тоже уже очень много. Вот это вот

0: свой рассказ «Следы» видим 20 градусов наклонения, отклонения от плоскости эклиптики. Но все равно как-то в ту же сторону и близенько к ней.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы? Ну, наверное, мы тогда закончим. Дмитрий, да? Большое-большое спасибо.
0: Спасибо вам за внимание, за вопросы. Спасибо.
1: Спасибо большое всем.

0: Неизвестная планета.
1: 16:35 в Москве, и мы продолжаем уже со следующей темой.
2: Итак, геологи объяснили причину таяния ледников в Гренландии. Речь идет о центральной части ледника. Это тоже нужно отметить. То, что они тают снаружи, как бы вроде все осталось, объяснение то же самое, что было. Неправильно мы хозяйствование ведем. А вот про центральную часть Гренландии выяснилось, что мы тут вроде как и ни при чем. Нечего было над плюмами всякими проплывать. У нас в студии ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, кандидат географических наук Андрей Глазовский. Андрей Федорович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте. Ну, это важное открытие.
3: Да, конечно, это важное открытие.
2: Причем это же наши ученые, я так понимаю, сделали.
3: Если вы хотите, могу сказать пару слов об этой статье. Она только что вышла, вот 4 апреля только что вышла в очень известном журнале Nature Geoscience. Там 10 авторов, и там раз, два, три или четыре человека
2: это, из, России.
3: Из России, да, тут много из Германии, там Нидерланды и так далее. И это такое интересное, да, наблюдение. Можно сказать, открытие, да, вот получено о том, что вот в центральной части Гренландии, под ней, под ледниковым щитом, там поток тепла из Земли выше, чем обычно идет, да, вот тепло же из Земли идет. Примерно в два раза он выше, чем обычный поток тепла из глубин.
2: И сейчас?
3: Именно сейчас, да.
2: А тогда ссылка на то, что он на самом деле когда там сколько-то миллионов
1: лет назад
2: проплыл, да, над плюмом.
1: Да, да. И что такое вот плюм заодно?
3: Да, вот заодно. Значит, тут есть несколько слов. Гренландский покров ледниковый и вот эти самые теплые пятна и плюмы. Значит, дело в том, что

0: значит, из земли идет тепло, но неравномерно идет из глубин, а такими, значит, где-то слабее, где-то сильнее. И вот в Исландии там очень большой поток тепла, вы знаете, там вулканы и так далее. Но там вот около 100 миллионов лет назад Атлантический океан был закрыт.
1: Как это?
0: А он был вместе. Гренландия, Европа, Америка были вместе. А потом все это лопнуло.
1: А, имеется в виду, что единый континент.
0: А потом все это начало расплываться. И вот тогда вот около 80 миллионов, там вот как раз Гренландия находилась. И снизу ее как бы как паяльной плитой, да, паяльной лампой, значит, подогревала. И она так двигалась над этим, как бы над этой паяльной лампой, над этим вот теплым, значит, потоком тепла. И ушла. Но тепло еще осталось до сих пор. Это не то, что там. Потому что тогда был покров. Он какого-то тогда покрова не было. Он возник около 3 миллионов лет назад всего. А просто вот остаточное тепло и то, что там кора тоньше за счет этого, там и поток тепла больше. Поэтому это не то, что это мгновенные события, это вот как бы над прогретой.
1: Получается, вот такой, что ледник образовался над вот настолько прогретой водой, что ли?
0: Да,
1: да? Вот это странно.
0: Не над водой. Там был, значит, такой здоровенный остров Гренландия, да? Он, ледников там не было никаких, но вот снизу вот в одном месте в центральном грело. Но, значит, над ним, над этим теплым потоком, значит, так проехал, медленно-медленно ушел, значит,
1: отплыл,
0: да, на
1: отплыл,
0: запад, да.
1: Встал, понимаете ли, не над этим плюмом.
0: А потом, через 20 миллионов лет спустя, начали появляться ледники, и большой покров появился только 3 миллиона лет назад там. Но все равно тепло там, в этом месте, в центральном, выше, чем в других местах.
2: То есть просто не повезло, да, этому леднику.
0: Не, ну, нам... Почему же не повезло? Там потоки-то все это копеечные. Ну, а поток из Земли в среднем – это 50 микроватта. Это значит, что такое 50 микроватт? Это значит, 20 тысяч раз меньше, чем вот кипятильник, вот, да, вот чайник. Вот. А там, значит, в этом месте, где повышенный поток, там в два раза выше, там 100.
1: Ну, тоже не
0: тоже,
1: скажешь, что
0: тоже
1: сильно,
0: немного,
1: но при этом все равно он тает.
0: Дело в том, что, значит, да, когда такой толстый лед, а лед там в среднем 1,5 километра толщиной, а максимально более 3 километров, это такая как бы шуба, да, тепло должно сначала согреть лед, наверху минус 20, а он, значит, греет его, и потом, значит, в конце концов, может внизу начаться таяние слабенькое. Вот эти, значит, 100 микроватт, которые там, да, вот, микроводы, и там поступают, это достаточно, чтобы там образовалось, ну, чуть меньше сантиметра воды в год, слой на подошве. Но это очень важно, потому что, когда эта водичка появляется, ледники могут скользить по своей подошве. Так они часто приморожены просто и ползут, потому что просто внутри деформируется, ну, как тесто расползается. Так вот, тесто тут не только расползается, но еще как бы масло
1: да?
0: налили, да, оно и ползет, и соскальзывает. И вот сейчас это очень интересное место, потому что как раз вот в этой центральной области, это примерно 1200 километров длиной и 400 километров шириной, это здоровенное пятно.
1: Здорово, да.
0: Да. Там вот такой повышенный поток тепла, и там своими верховьями начинаются несколько крупных ледников. В самом покрове это не просто такая лепеха. А в ней есть такие струи быстрого льда. Это быстрые струи льда, это именно там, где вот эта водичка. Там легче, значит, уходить этим потоком. И вот, собственно, сейчас очень много усилий направлено, чтобы исследовать, как эти потоки двигаются, потому что через них и выбрасывается весь основной лед из Гренландии.
2: А это насколько далеко от краев, от берега?
0: Это, значит, километров 700 или больше. Ну, значит,
2: далеко?
0: Далеко, да, далеко. И ледники там здоровенные, вот тот ледник, который называется северо-восточный ледник, он длинный 750 километров. И вот в верховьях вот такой вот, значит, снизу, значит, тёпленькое, значит, местечко, и там водичка дополнительная появляется. И ему, очевидно, легче поэтому было возникнуть и скользить, и выбрасывать кучу-кучу айсбергов, потому что основной расход, примерно половина расхода льда из Гренландии, это не таяние на краях, которые такой поверхности,
2: половина,
0: да.
2: Половина.
0: А половина уходит в виде вот деревянных айсбергов.
2: Ну вот смотрите, если брать общедоступную статистику и подсчеты, то выясняется, что ледник, вообще Гренландия, да, льды Гренландии сокращаются довольно быстро. С 2000 по 2008 год, вот такая у меня статистика, уменьшился ледник на 1500 гигатонн, что эквивалентно ежегодному повышению уровня мирового океана примерно на 0,5 миллиметра. это что такое? Вот это насколько
0: хорошо,
2: много,
0: сейчас я,
2: мало?
0: Сейчас я расскажу об этом.
2: Да.
0: Значит, до этого мы говорили, как снизу там подтаивает и как оно способствует. А теперь мы поговорим, что происходит на поверхности.
1: Нет, я прошу прощения, вот то, что там подтаивает, это вот как раз связанные вещи.
0: Это связано тем, что вот это подтаивание может способствовать более быстрому стоку этих льда. Не воды, а сам лед быстрее уходит и вот такими струями, лед.
2: И отделяется от острова.
0: И куста течет такими струями, и на краях откалываются айсберги, и уходят. Они,
2: значит, вот эта штука, взаимосвязаны.
0: Взаимосвязаны, абсолютно, да. Но еще много всяких причин. Действительно, в конце прошлого века, да, примерно сколько приходило снега в Гренландию, столько же и таяло, и уходило с айсбергами. Знаете, примерно был нулевой баланс, да, это называется у нас баланс или бюджет, ну как, и с деньгами тоже
2: бюджет,
0: самое.
2: Бюджет, да.
0: Вот. А сейчас он стал отрицательный. Гренландия много теряет. Вот по последним данным, там до 2008-го сказали, сейчас, значит, за последние вот, 15 лет он в среднем теряет около 240 гигатон. Что такое гигатонна, если так просто? Это кубический километр воды. Значит, ежегодно у него чистые потери 200, там, 300 кубических километров воды.
2: Ну, Андрей Федорович, извините, если вы говорите о том, что эти процессы начались только в этом веке, то какой же плюм? Просто техногенный характер.
0: Так вот я именно правильно говорю, что тут целый комплекс процессов. Да. Значит, вот длинная история, там, 80 миллионов лет назад такое получилось теплое пятно, и оно до сих пор влияет на динамику этого покрова. Но это не значит, что это единственная причина вот, поведения ледников. Изменение просто таяние на поверхности Гренландии ежегодное, да, много, больше воды, меньше воды. Эта вода частью стекает, а часть может провалиться по трещинам, уйти на тоже подошву и облегчить скольжение этих потоков. Это как бы второй сюжет, да? И они могут двигаться
2: но
0: быстрее.
2: Но там она в лёд не превратится, потому что там тепло.
0: Ну, оно, там не тепло, но часть может замерзнуть наверху, а часть может провалиться. Это тоже такая сейчас интересная вещь, почему вот последние там десятилетия эти ледники, они стали сбрасывать примерно в полтора раза больше льда в море, чем, значит, 15 лет назад. Они ускорились, они стали двигаться быстрее, заметно быстрее.
1: И тут уже мы все-таки виноваты? Это... Я имею в виду человеческая цивилизация?
0: Нет, человеческая цивилизация, не думаю, что виновата. Там, по крайней мере, есть обсуждаются две причины. Одна, как я уже сказал, чуть-чуть стало больше таять на поверхности, но эта вода не вся уходит с ледника, а часть проваливается внутрь и облегчает скольжение этих вот струй. А вторая более хитрая вещь. Значит, вокруг Гренландии, вокруг океаны, да, значит, моря, и обнаружили, что вот этот период ускорения ледников, он как бы совпал с тем моментом, когда к берегам Антарктиды подошли более теплые океанические воды. И эти океанические воды сильнее подтаивают, подтапливают и размывают те ледники, которые заканчиваются в море. Они как бы от этого становятся тоньше, и ледники стали реагировать уже на это, на океан.
1: То есть совпало две причины,
0: да,
1: фактически.
0: Да, по крайней мере, две причины, и сейчас об этом очень много работают, много пишут и работают несколько групп по этому поводу, потому что, собственно, неясно, как долго будет продолжаться период вот этого ускорения. Вот сейчас, вот последние два года, все помедленнее стали ледники двигаться.
1: А температура, может быть, теплого течения изменилась,
0: вот,
1: стала ниже?
0: Видите, у нас очень короткие ряды наблюдений, собственно, поэтому все и проблемы. Вообще вся наука началась там, да, всего 150-200 лет назад. А с ледниками, с Гренландией, там, 15 лет назад, они особенно никто и не писал, не думал так, ну, об ее динамике. А сейчас это просто на первых полосах научных публикаций идет.
1: Ну, потому что все равно, как только появляются подобные публикации, сразу говорят глобальное потепление, человеческий фактор,
2: и не учитывая другие факторы.
1: Дайте денег, дайте чтобы денег. Это дело все, понимаете ли, сминимизировать.
2: Мы сейчас перерываемся на новости, а потом продолжим. В гостях у нас Андрей Глазовский, кандидат географических наук.
3: Искусство жить.
1: У нас история с географией. В студии ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, кандидат географических наук Андрей Глазовский. Говорим мы про ледники Ирландии, Гренландии. И, собственно, про рукотворный фактор. Как вы полагаете, вот эти исследования, они скажут руки прочь от нашей технологической революции? Мы, конечно, будем заниматься меньшими выбросами в атмосферу, но не надо все валить на нас.
0: Ну, исследования, конечно, не скажут руки прочь.
1: Ну, понятно, да, я утрирую, конечно.
0: Но вопрос касается потепления глобального и так далее, и так далее. Видите, в действительности это общее место при глобальном потеплении. Потепление идет небольшое, происходят реакции всевозможные, ледники в горах сокращаются и так далее. Что значит Гренландия? Она – это не просто реакция на потепление, там, климат или чего-то. Довольно хитро устроенная машина. Я уже упомянул, что тут действует и океан, и таяние. И заодно скажу, да, вот это небольшое потепление, которое сейчас вот там наблюдается, что тогда происходит? Количество влаги в воздухе становится больше. Воздух становится, может взять, забрать больше влаги, понимаете, да, теплый воздух. И поэтому сейчас в центральных частях Гренландии больше выпадает снега. Понимаете? То есть там как бы наоборот, его потепление может вести, значит, в некоторых случаях к тому, что ледник будет себя хорошо чувствовать, больше придет осадков, снегу, да. Другое дело, что происходит борьба, сколько снегу, значит, пришло и увеличилось, и сколько за счет этого тепла, да, и когда он потеплял, летом или зимой, да, сколько там тает. Поэтому тут не все так однозначно, что вот там ледники тают, тепло стало, ледники и тают, да? Ну,
1: это... Но вот то, о чем говорила Катя, такое ускоренное таяние ледников в Гренландии приводит к повышению уровня мирового
2: океана.
1: Как раз
2: про это я хотела сказать. Опять же, из Википедии, запаса воды в ледниковом щите Гренландии хватит, чтобы повысить уровень мирового океана на 7 метров. Но я понимаю, что это страшилки, и такого, ну, если и случится, то очень-очень не скоро, но тем не менее, если... Во-первых, за какой период это может случиться? Во-вторых, что для нас повышение уровня океана на 7 метров?
0: Хорошо. Значит, насчет повышения уровня океана. Значит, такая хорошая цифра. 400 кубических километров льда, если мы выкинем в океан, повысит уровень, оно там растает, на 1 миллиметр. Да? Вот если вот всю Гренландию там около...
2: Растопить
0: и сбросить, там будет 7 с небольшим метров повышения уровня океана. Значит, идет сейчас, примерно, она повышает Гренландию, уровень океана, на 0,7 миллиметра там в последние годы. Ну, можно умножить, посмотреть, насколько это влияет, если умножить на годы, да? Сейчас ожидается, что к концу столетия не только Гренландия, Антарктида там, и так далее, и другие факторы, уровень океана повысится сантиметров на 70-80, такие средние оценки. Сейчас идет повышение в среднем около 3 миллиметров в год океана за последние там десятилетия. Вот. Могут ли происходить такие большие изменения, там много-много метровые, да? Они могут происходить, но это занимает не сотни лет, а это тысячи, десятки лет.
2: Ну хорошо, давайте даже 70 или 80 сантиметров возьмем. Да. Что это будет значить для жителей, я не знаю, Испании, Великобритании?
0: Ну, это будет значить для в основном мест, расположенных в низких местах, да? Поэтому, кстати, много занимается вот Гренландии, там, Дания, там, да?
2: Да.
0: Вот.
1: Нидерланды, наверное,
0: тоже, да? Конечно, все низменные, да, у которых есть проблемы, значит, что их затопит, надо плотины ставить. Вот, и много людей живет достаточно у побережья, и вы понимаете, есть портовые сооружения там и так далее. Кто-то вкладывает в землю, там покупает, она будет затапливаться, вот. То есть это имеет значение, значит, и процессы будут там размываться. То есть в длинном таком масштабе времени эти вещи надо учитывать, конечно. И поскольку они могут влиять на многие вещи, значит, и на, например, вот мангровые заросли есть такие, да, может быть, слышали такие вот, вот они тоже будут, значит, заливаться, да, там немного же надо поднять уровень, чтобы эти растительности там как-то...
1: Но они выживают в воде, в тропиках, во всяком случае.
0: Происходят всякие вот такие изменения, да. Вот. Другой вопрос, значит, что это довольно слабо пока понятно, насколько будет сильно влиять, скажем, Антарктида, да, Антарктида сейчас даже неизвестна, она там... У нее положительный баланс или отрицательный? Так, большинство считает, что она немножко, там около 0,3 миллиметра добавляет, хотя сейчас есть публикации, что наоборот, она с избытком забирает
1: воду
0: снега,
1: забирает,
0: чем...
1: Да, вот ну, в данном случае снег – это забирание воды.
0: Да, ну как бы складирование на сушу, значит, мы складируем, потом, значит, расходуем. Вот, то есть вот что будет с этим покроме в будущем, значит, довольно сложно предсказать, потому что их динамика – это не просто мы кусок мертвого льда там топим и топим, а это хитрая такая машина. Мы наваливаем снег, он течет этими струями, эти струи двигаются в зависимости от того, какая там, значит, смазка, она может меняться, они могут останавливаться, могут снова ускоряться. И довольно сложная задача прогноза вот, поведения ледниковых покровов именно, которые не только тают, как обычные горные ледники, но очень много льда сваливается просто вот в виде айсбергов. В Антарктиде так почти все уходит в виде айсбергов, да?
1: Если происходит, пусть такое очень медленное повышение уровня мирового океана, это как-то влияет на реки? В данном случае те наводнения, которые происходят, например, у нас в Сибири, да, это как-то связано с тем, что поднимается уровень мирового океана?
0: Нет,
1: это совершенно не взаимосвязанные процессы?
0: Ну, это, я бы не сказал, что взаимосвязанные процессы, но они, может быть, могут менять какие-то процессы там в устьях, да, в дельтах, вот так вот, так, чтобы они сразу там как-то там воздействовали на, скажем, сток речной. Нет, на сток речной влияет, сколько воды выкинуто, значит, циклонами, значит, на сушу, да, закачано, насколько интенсивна циркуляция атмосферы, переносящая воду из океана на континенты.
1: Еще один момент, если интенсификация идет таяния ледника и сбрасывание тех же айсбергов, да, то должна повышаться понижаться температура мирового океана. А происходят ли эти процессы? В данном случае, я думаю, ту же Европу очень волнует Гольфстрим.
0: Очень хороший вопрос, забыл об этом сказать. Просто буквально вот совсем недавно была замечательная публикация, что как повлияло вот ускорение стока с Гренландии, вот и жидкого, и вот в виде айсбергов на температуру и соленость Атлантического океана. И замечательная такая карта, где, значит, весь океан такой красный, замазан цветом, значит, он теплеет поверхность океана, а вокруг Гренландии такое синее пятно, единственное, пожалуй, вот на этой карте. И именно это вот синее пятнышко, похолодание вот в северной части Атлантики, около Гренландии, связывают с тем, что там, значит, появились дополнительные число и количество, значит, пресной холодной воды, в том числе и айсбергов. Тут не только же температура, тут же меняется солёность, соленость. Да. А если меняется соленость, меняется плотность воды. А если меняется плотность воды, меняется циркуляция воды, меняется обмен сверху вниз и меняются течения. Вот, и это тоже
1: такая
0: тема. Но
1: это пятно расплывается синее нет? Или оно довольно стабильно?
0: Ну, я просто была вот одна публикация недавно, которую я видел, но, наверное, она должна двигаться, естественно,
1: вносится, расплываться,
0: да, там течение довольно мощное. Но, тем не менее, вот это такое интереснейшее наблюдение, что Гренландия вот так достаточно в глобальном масштабе, вот это изменение стока, да, жидкого и твердого, имею в виду, повлияло на, вот, на океан.
2: Ну, знаете, Андрей Федорович, проблема таяния льдов в Гренландии, она может стать ближе сердцу многих из наших слушателей, когда мы подумаем еще и о проблемах животных, которые живут в том числе в Гренландии. И, ну, всем известно, что белые медведи сильно страдают от таяния льдов, и их популяция уменьшается. А вот буквально сегодня я на Интерфаксе прочитала еще одну заметку. Она, правда, про гренландского тюленя, но не возле Гренландии, а в Белом море. Вот сказано, что последствия таяния льдов в Белом море негативно скажется на популяции гренландского тюленя уже через 5-7 лет, сильно сократится популяция. Ну, там все близко достаточно, да, и этот гренландский тюлень, я думаю, мигрирует из Белого моря.
0: Ну, его так называют, его так, гренландский тюлень, не обязательно должен жить в Гренландии.
2: Да-да-да. Но как вот с этой точки зрения, насколько велика угроза для животных, которые населяют Гренландию, а это и тюлени, и белые медведи, и много-много других животных.
0: Ну, видите, тут как бы вы заговорили уже о море. Там лед другой, там морской лед. Если ледники на суше это за счет накопления снега, то морской лед это за счет замерзания воды. Хотя на нем тоже снег накапливается зимой, но все-таки там эта вода замерзшая. Да? И действительно, если говорить немножко о морском льде, вот, он сейчас сокращается, морской ледяной покров в Арктике. Значит, особенно в конце лета, в сентябре, его все меньше и меньше и меньше. Эти животные, которые, значит, живут на этом льду, да, там с этими щенятами, эти тюлени несчастные, значит, или там белый медведь, который этих тюленей должен есть, а он ловит их только на льду, он не может его ловить в море. Да и вообще вся жизнь, которая кипит у кромки морских льдов, там же очень богатая жизнь как раз у кромки льдов, которые кормятся всякие рыбы, и там целая цепочка, она как бы смещается, уходит на север. Например, с моржами истории, например, около Аляски, морские льды уходят, они на них должны отдыхать, а льды уходят на глубины. И они не могут нырять и там доставать себе еду, поэтому часть стада уходит с этими льдами куда-то, а часть остается на берегу. И вот там у них проблема, этих тюленей, значит, им надо их кормиться, там большие стада, а вот исчезла, как бы исчезает платформа их жизненная, да, вот это очень интересная и важная вещь, это не столько ледники, как бы, да, а вот именно морские льды, вот их изменения очень сильно влияют на все, на теплообмен океана с атмосферой, да, на потоки, значит, тепла, солей, поглощение, значит, если у нас морской бассейн покрыт льдом, да, то летом солнечные лучи отражаются от этого белого льда, а льда нет, море черное, все тепло уходит воду, она нагревается.
2: В толщу,
0: да. Да, и поэтому это очень важная и комплексная такая проблема, вот изменение этих морских льдов, и как она влияет на целую цепочку всяких
2: вещей. В том числе и на фауну.
0: И на фауну, на животных, и, естественно, рыбу, да, вот стада мигрируют, там, не знаю, там, кто там, треска у нас там или кто-нибудь, да, уходят за теми местами, где могут питаться, да, вот, а это очень тесно связано с морскими льдами.
1: Так рыбу-то как прогнозировать можно, куда она уходит, зная вот то, о чем вы рассказали?
0: Да, этим занимаются, ну, я занимаюсь не рыбой, я занимаюсь ледниками, но я знаю, что вот в Бурманске это биологические люди, там, да, они как раз вот внимательно следят за
1: и
0: всем.
1: И они говорят нашим рыболовецким хозяйствам,
0: да?
1: Да,
0: именно поэтому
1: там
0: практически важно знать не только какое состояние льдов морских, скажем, а какое будет в будущем.
1: Конечно, прогнозы,
0: потому
1: я
0: что иначе это, да. Очень трудно, значит, быть как-то планировать добычу. Это важная пока совершенно практическая задача. Казалось бы, это не только там судоплавание, это вот такие вещи, как вот добыча, например.
1: А насчет животных, я так понимаю, уже надо зоопарки устраивать, видимо, да, чтобы каких-то животных уже начинать сохранять.
0: Ну да, видите, значит, как мы знаем, довольно быстро в течение истории, да, целые виды животных там вымирают, исчезают и так далее.
2: Но это сейчас не новое, в наших руках.
0: Но сейчас что-то
2: сохранить.
0: Можно, да, сохранить. Да.
2: Андрей Федорович, большое спасибо.
0: Пожалуйста.
2: У нас сегодня в гостях был ведущий научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Андрей Глазовский.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговоры об астрономии. Уже не первое занятие, мы говорим о нашей Солнечной системе. И постепенно от крупных объектов переходим ко все более мелким. В прошлый раз мы говорили об астероидах и кометах, точнее, ядрах комет, то, что называется ядром, это твердое тело кометы, ну и о тех газовых атмосферах и хвостах комет, которые они время от времени из себя выпускают. Сегодня мы будем говорить о еще более мелких объектах, о метеорах и метеоритах. Фактически это продолжение породы астероидов и комет. Астероидами и кометами мы называем крупные, самые крупные среди мелких объектов Солнечной системы. А метеориты и метеоры – это то, что это явление связано с еще более мелкими объектами. А в конце сегодняшнего рассказа я вам напомню основные этапы формирования нашей, ну и вообще прочих планетных систем. Итак, метеороиды, метеоры, метеориты. Вот это, заметьте, правильная последовательность.

вещества останавливается, и вся его кинетическая энергия, превратившись в тепло, производит эффект такого теплового взрыва, не хуже, чем взрыв гигантской бомбы. Этот кратер, пожалуй, самый известный на Земле, хотя есть и более крупные, но этот такой популярный, он красиво выглядит. Он в США, в Северной Америке, в пустыне Аризона, и диаметр его 1 километр, глубина примерно 200 метров. Есть довольно точное соотношение между размером самого метеорита и размером кратера, который он на Земле оставляет после своего падения. Размер кратера, как правило, в 20 раз больше размера того камня, который его произвел. Значит, километр делим на 20, получаем 50 метров. Ну, примерно 50-метрового диаметра метеорит оставил от себя вот такой вот метеоритный кратер. Он довольно молодой, около 50 тысяч лет этому кратеру. Тут очень засушливые места, это такая высокогорная пустыня, и там он хорошо за 50 тысяч лет сохранился. Ну, может, не очень хорошо, но все-таки сохранился. Туристы любят его посещать, и ученые исследуют, найдены там обломки этого метеорита. Территория нашей страны очень большая, крупнейшая в мире. Поэтому, естественно, на нашу территорию довольно часто падают метеориты и ядра комет. В 1908 году в Сибири, в районе подкаменной Тунгуски, есть такая река в Сибири, что-то упало. Людей там практически не было, да и сейчас там в этих болотистых местах почти никто не живет. Но люди видели полет в атмосфере какого-то крупного тела, взрыв, тепловой взрыв от того, что оно резко затормозилось в атмосфере. И этот взрыв привел к тому, что на огромной территории в 2000 квадратных километров полегла тайга от взрыва. Взрыв произошел в атмосфере на высоте 5-6 километров, так показывают расчеты. Тайга легла, да еще от теплового воздействия этого взрыва даже загорелась, и там следы пожара. К сожалению, это 1908 год, а исследовать стали это место только 20 лет спустя. Многие следы пропали. Но вот что любопытно. Обычно говорят о Тунгусском метеорите. Но метеорита-то как раз и не нашли. А никаких следов самого тела, прилетевшего из космоса, так найти и не удалось. Какие-то мелкие частицы в грунте нашлись, но, возможно, это частицы от других метеоритов, более мелких и накопившихся там за многие годы. А единственное предположение, которое может объяснить этот факт, взрыв был, тело было, а следов не осталось от него, это было ядро кометы. Собственно, не каменное, не железное, а ледяное тело, от которого действительно через несколько лет ничего не могло уже остаться. Оно, его остатки расплавились и впитались в грунт Земли. И, в общем, там фактически ничего найти нельзя. Хотя поиски продолжаются. А в наше время, уже в 2013-м, я вам говорил, над Челябинском пролетел довольно крупный, около 20, скорее всего, 17 метров диаметром, как такой трейлер грузовой, камень из космоса. Вот его полет был виден над городом рано утром, в феврале, ясное такое морозное зимнее небо. Очень красиво это было, хотя небезопасно. Дело в том, что в те годы в школе не учили астрономию. Большинство школьников не были знакомы с тем, что если в стратосфере пролетает массивное тело, а это же видно, что оно гигантское, а это значит, через несколько минут придет мощная волна сжатия, ударная волна, которая там родилась, и она стремится к поверхности Земли и ударит по городу. Самые любознательные люди смотрели, фотографировали, это была зима, окна не открывали, вот стекло оконное, люди стояли сквозь стекло, смотрели на это замечательное явление, но через несколько минут ударная волна выбила стекла, и люди получили довольно опасные порезы. Вот посмотрите, результат этого события. Стекла выбиты, вот тут их сейчас собирают, но те, кто стоял и смотрел сквозь окна на это замечательное астрономическое явление, челябинский супер-болид, как его с тех пор называют, они, конечно, получили 1500 человек, обратились к врачам с порезами лица. Так что будьте внимательны. Полет крупного метеорного тела в атмосфере Земли – это небезопасная вещь. Вот, пожалуйста, рухнувшая крыша

цеха заводского. К счастью, это было раннее утро, и рабочие не пришли еще в этот цех, а то бы получили серьезные повреждения, когда на них крыша рухнула. В общем, обошлось без жертв, но с некоторыми потерями. Последняя часть моего сегодняшнего рассказа – происхождение планетных систем. Собственно, откуда они взялись? Немного мы об этом уже говорили на предыдущих уроках, но давайте повторим более внимательно. Между звездами не вакуум. Межзвездное пространство заполнено разреженным веществом. Разреженным в той или иной степени. Иногда его совсем не видно. Иногда, когда плотные облака межзвездного газа нагреты, а внутри них или рядом с ними расположенными яркими горячими звездами, этот газ сам нагревается до такой степени, до нескольких тысяч градусов, и начинает светиться. Вот туманность Ориона, очень известная, кстати, невооруженным глазом она даже заметна на небе, а в телескоп вот так прекрасно фотографируется. Это типичное такое горячее, как говорят астрономы, эмиссионное, ну то есть излучающее свет, туманность. В недрах охлажденных межзвездных облаков при низком давлении газа, если газ холодный, то давление упадает, гравитация начинает сжимать газ во все более и более плотные, как сказать, конгломераты, более плотные уплотнения, такие вот ядрышки, уплотненные ядрышки в недрах молекулярного и газового облака. И тогда самая плотная часть этого сжимающегося облака, постепенно разогреваясь, уплотняясь, становится звездой. А на нее продолжает падать еще с периферии некоторое количество этого межзвездного газа, а внутри него есть и мелкие частицы, космические пылинки. И когда звезда уже приобрела более или менее звездообразную форму и массу, это вещество продолжает падать и постепенно формирует диск вокруг звезды. Почему диск? Ну, потому что в исходном состоянии неподвижного ничего нет. В космосе все так или иначе движется. Если вы возьмете любую часть газового облака, у нее какое-то медленное вращение все равно будет. А сжимаясь к центру, вращение нарастает, угловая скорость движения нарастает. Это явление, ну, физик бы сказал, сохраняется момент импульса, или там говорят момент вращения газа. Мы это всегда видим на примере фигуристок на коньках выступавших. Когда фигуристка хочет закрутиться вокруг оси, она сначала медленно свои руки поворачивает, а потом начинает их прижимать к телу. Масса приближается к центру, к оси вращения, масса приближается, а момент импульса сохраняется, значит, начинает увеличиваться угловая скорость. И угловая скорость, увеличиваясь, приводит к тому, что центробежная сила, перпендикулярно направленная к оси вращения облака, останавливает движение вещества вдоль радиуса, перпендикулярного к оси вращения. Но вдоль оси вращения, вот так вот, вещество продолжает падать и собирается в такой газово-пылевой диск. А теперь бы мы его назвали протопланетный диск, то есть диск, из которого впоследствии сформируются планеты. И там вещество уже постепенно собирается в отдельные комки, которые в будущем станут планетами. Протопланетный газопылевой диск долгое время оставался такой теоретическим представлением о том, как это должно происходить. Ученые давно догадались, что так должно быть. Еще во времена Канта, Лапласа, это 18 век, начало 19 века, ученые предполагали, что это может быть, что планеты именно так формируются, но до конца 20 века никаких реальных подтверждений этой картины не имели. И вот только в наше время, вот за последние несколько лет, появились аппараты, приборы астрономические, телескопы, которые имеют возможность, во-первых, видеть не очень горячее вещество, но горячее вещество – это звезды, мы его видим по оптическому излучению. А вот этот вот
холодный газово-пылевой диск, он же имеет температуру несколько десятков кельвинов, ну, может быть, несколько сотен кельвинов поближе к звезде. Но это довольно холодное тело, оно в оптике не светится, а инфракрасный свет не очень-то легко было обнаружить, только космические приборы. А где-то на границе между инфракрасным и радиоизлучением мы уже на Земле можем получать эти лучи. Вот наземные комплексы телескопов, а наилучший сегодня из них – это комплекс «Алма», «Атакамский», «Большой», «Атакама», «Лач», «Миллиметр Рейс», «Эррей». Ну, «Эррей» – это, значит, система, работающая в пустыне Атакама, крупная, «Лач», в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах излучения. Так вот, этот радиоинтерферометр обладает колоссальным угловым разрешением, десятые доли угловой секунды, и он нам сегодня показывает протопланетные газово-пылевые диски вокруг молодых звезд. Звезда еще продолжает формироваться, она постепенно уплотняется, нагревается ее поверхность, начинаются там термоядерные реакции, а это вещество уже вышло в диск и уравновесилось. Центробежная сила и сила притяжения к центру этой звезды. Ну, понимаете, центробежная сила – это мнимая сила, но в системе вращающейся, то есть в ней инерциальной системе отсчета, это вполне себе заметное явление, мы его называем центробежной силой. Но лучше говорить, конечно, на языке настоящей физики, что гравитационное притяжение к центру играет роль центростремительной силы, которая заставляет вещество двигаться по орбите, ну, по окружности вокруг этого центра масс. Физик бы сказал, что нет никаких центробежных сил в инерциальной системе отсчета, а есть только гравитация, которая искривляет пути полета молекул газа и твердых пылинок. И теперь мы уже наблюдаем такие протопланетные диски прямо с помощью астрономических приборов и не фантазируем, а изучаем их. И даже видим те следы крупных тел, может быть, уже зародышей или даже настоящих планет, которые внутри этого диска собрали вещество, притянули к себе, либо, наоборот, отбросили от себя, в общем, расчистили пространство вдоль своей орбиты. Молодая Солнечная система, наверное, выглядела так же. Ну, а почему бы ей быть как-то по-иному устроенной? Там, где диск освещался Солнцем ярко и высокая температура достигалась, оттуда летучие вещества ушли на холодную периферию этого диска. И здесь сформировались планеты каменные, железнокаменные. Ну, Меркурий, например, почти железная планета. Земля, Венера, Марс – это железокаменные планеты. А на периферии, там, где сохранилось много летучих веществ, там большие планеты из газа и жидкости собрались. Как это происходило? Ну, увидеть этот процесс мы пока не можем. Мы можем только теоретически его представлять. Мелкие пылинки, атомы газа слипались. Это называется процесс коагуляции, случайных столкновений и слипания мелких частиц во все более и более крупные. Но когда их размер достиг уже сотен метров и километров, тогда уже их гравитация стала притягивать к себе мимо пролетающие частицы. Уже гравитация стала важнее, чем случайные соударения она собирает. Ну а затем она стала еще более важной, когда тело достигло размеров в сотни километров, уже гравитация заставляла пролетающие мимо объекты ударять по поверхности этого тела. Ну и мы, глядя на Луну, сегодня видим результат этих ударов. Вся поверхность Луны и Меркурия покрыта ударными метеоритными кратерами. Кроме крупных тел в Солнечной системе есть много мелких. Но мы как-то традиционно говорим, что вот 8 больших планет в Солнечной системе, и больше их нет, и, может быть, никогда не было, но, скорее всего, это заблуждение. Дело в том, что за 4 миллиарда лет жизни Солнечной системы планеты испытывали, ну, на языке биологии, можно сказать, естественный отбор. То есть они толкались, они возмущали движение друг друга, притягивали друг друга, искривляли орбиты друг другу. И в конце концов, так сказать, разобрались. Каждая планета очистила пространство рядом со своей орбитой от лишних тел
и уже летает более или менее спокойно. Но в период молодости Солнечной системы, скорее всего, в нашей системе были и другие планетообразные крупные тела, но они растолкали друг друга. Кому-то не повезло, какие-то планеты покинули окрестности Солнца и ушли в межзвездное пространство. Ну, а те, что остались, вот они сегодня с нами. Был период, когда вот это хаотическое движение планет вызывало очень мощную метеоритную бомбардировку по поверхности уже более крупных, сформировавшихся планетных тел. Это мы видим и на примере Луны. В основном ее крупные кратеры сформировались вот в период, ну, примерно на границе 4 миллиардов лет от нашей эпохи в прошлое. Потом, после 3,8 миллиарда лет, уже почти все крупные астероиды либо упали на поверхность планет, либо нашли себе орбиты безопасные, которые ведут их в космосе мимо планет и позволяют им долго жить. В общем, этот период массовой бомбардировки, он сформировал внешность Меркурия, Венеры, спутников планет земного, спутников планет-гигантов. Ну, а на Земле эти шрамы долго не живут. Наша планета очень такая активная. Вода, ветер, геологическая активность, следы метеоритной бомбардировки быстро уничтожает. Ну, а глядя на Луну, мы просто видим, вот, так сказать, историю этой крупной метеоритной бомбардировки в далеком прошлом. Что касается периферии Солнечной системы, то там большая планета, видимо, сформироваться не могла, там просто очень разреженное пространство. Но там летают небольшие объекты, в частности, планеты-карлики. Сколько их, мы пока не знаем. Пока открыта одна планета-карлик в промежутке между Марсом и Юпитером, это Церера, и еще четыре карликовых планеты здесь, вот за орбитой Нептуна. Но расчеты показывают, что их там, по крайней мере, десятки. Вот Майк Браун, очень известный астроном, он приблизительно вот так оценивает возможное количество карликовых планет. То есть, как минимум, он ожидает их 10 штук, но не исключает, что их там сотни. Просто дальнейшие поиски покажут. Пока мы не можем точно сказать. Загадок в нашей Солнечной системе по-прежнему немало. Ну, например, как сложилось суточное вращение планет? Вот периоды вращения большинства планет, а тут они написаны в единицах наших земных суток, они не очень сильно отличаются от земного. Но, например, у Венеры в 243 раза медленнее происходит вращение, чем у нашей Земли. Мы не понимаем, почему это так. Наклон оси. Все планеты вращаются более или менее перпендикулярно к плоскости Солнечной системы, ну или немножко наклоненные, а Уран вообще лежа на боку. И вот как все это получилось, мы пока понять не можем. Спутники планет, наверное, у планет-гигантов формировались примерно так же, как вся Солнечная система в целом. То есть было центральное тело, будущая планета-гигант, и протоспутниковый диск. В малом масштабе он фактически повторял картину формирования Солнца и планет в протопланетном диске. Планета гигант играл роль маленького Солнца, кстати говоря, еще и в том же смысле, что она в период молодости была горячей и нагревала свой протопланетный диск и сформировала там планеты. Ну, сегодня все это уже холодное, конечно, но мы видим в распределении спутников планет еще как бы память о том периоде, когда они формировались. Будущее нашей планетной системы более или менее понятно. Земля высыхает. Все планеты земного типа высыхают. Земля теряет свою водную и газовую оболочку. Вроде бы не очень быстро. Примерно 3 килограмма газа, в основном это водород, уходят из атмосферы Земли ежесекундно. Но умножьте эти секунды на миллиарды лет, и вы поймете, что через несколько миллиардов лет от атмосферы Земли и от Мирового океана ничего не останется. Солнце тоже будет меняться год от года, да, оно и меняется на наших глазах, но очень медленно. И примерно через 4,5, через 5 миллиардов лет Солнце подойдет к финишу своей эволюции.
раздуется до невероятного размера, примерно в 100 раз больше станет по размеру, чем сегодня, и на небе Земли это будет гигантское красноватого оттенка светило, которое нагреет поверхность нашей планеты примерно до 1000 градусов, ну и жизнь на поверхности Земли, конечно, станет невозможной. Поэтому мы с интересом изучаем более далекие планеты, чтобы когда-нибудь использовать их как дальнейшее место для развития нашей биосферы и нашей цивилизации. Спасибо. Всего доброго.

Здравствуйте, меня зовут Мария Мороз, и сегодня мы продолжаем цикл наших встреч о том, как символизм связан с авангардом. Напомню, что вторая встреча будет посвящена как раз очень интересному явлению, как уже, я бы сказала так, русский символизм созрел и подготовил целое поколение русских авангардистов. Мы будем как раз видеть с вами очень необычные, я бы сказала, даже уникальные работы символистского периода у известных живописцев авангарда, у Малевича, Кандинского, Ларионова и многих других. Ну, начнем с большого плана. Первая наша часть будет посвящена как раз художникам группы «Голубой розы», а также их однокашнику и близкому другу Кузьму Петрову Водкину. Вторая часть нашей встречи будет посвящена как раз раннему этапу творчества Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Малевича и Василия Кандинского. Кузьма Петров Водкин, который почему-то часто ассоциируется с образом купания красного коня, и этот образ почему-то ассоциируется с образом революции, с образом даже иногда коммунизма, надо сказать, начинал именно совершенно с иных традиций. Его становление происходило во французской школе, он был напрямую связан как раз с символизмом, он учился в Париже, входил во многие как раз частные студии, и там же познакомился с творчеством Пюве де Шафана, главного европейского символиста. Вот вы видите его картину, которая называется «Берег», и эта работа напрямую будет связана с работой Пюве де Шафана, которая называется «Пастушки песни». Вы видите, что на самом деле даже типы девушек очень похожи. Это состояние задумчивости, отрешенности от реального мира. Кузьма Петров Водкин использует очень красивую плавную линию. Кроме того, он все свои изображения специально разбавляет белым цветом, чтобы создавалось ощущение, как и у французского символиста, выцветшей такой картинки. И это специально такой был создан эффект художникам, чтобы было ощущение, что это не сегодня написана картина, а когда-то давно, с тех самых стародавних времен, с эпохи Ренессанса, может, даже Средневековья. И вот она прошла через это время и сохранилась как такой удивительный исторический документ до наших дней. И вот давайте посмотрим на его самый узнаваемый образ купания красного коня. Во-первых, сам образ коня он был связан с иконописной традицией. Так рисовали коней в новгородской школе. Мы видим как раз икону из Поволжья. Напомню, что сам художник был родом из Поволжья, он родился в Хвалынске. И как раз, когда мы рассматриваем уже картину, написанную Кузьмой Петровым Водкиным, мы замечаем не просто сам удивительный цвет, отрешенный взгляд этого юноши, который напрямую будет связан как раз с иконописью, но и очень странный какой-то композиционный прием, словно первое изображение наклеил на дальний план. В этом смысле здесь художник создавал такую некую метафору. Посмотрите, в чем эта метафора заключается. Позади мы видим мальчика, который купается, и возникает такой композиционный прием круга, некий цикл человеческой жизни. А на переднем плане не случайно показан юноша без одежды. Почему нужно было его показывать, его демонстрировать, его наготу? Да чтобы как раз и рассказать, что это картина вне времени. Как иконописцы создавали свои образы, они показывали не мир земной, а мир горний, мир небесный, поэтому ему не свойственен образ объема, ему не свойственна линейная перспектива, когда точки сходятся внутри пространства. А иконописцы, соответственно, создают свои образы обратной перспективы, когда точки сходятся внутри этой работы. Кузьма Петров Водкин предлагает еще один тип перспективы – это сферы. Вы снова смотрите, пролетая над этой картиной, смотрите с каких-то действительно высоких далей на нее. И Кузьма Петров Водкин, он был связан со школой, с объединением художников, которое называется «Голубая роза». Это его однокашники по Московскому училищу живописи, ваяния и изотчества. Они все вместе учились у художника Валентина Серова. Мы сейчас как раз смотрим на картину Павла Кузнецова, которая называется «Голубой фонтан». Вообще, что это за тема такая, голубая роза? Почему они голубые? С одной стороны, когда мы смотрим на эту картину, становится вроде бы все очевидным. Голубой цвет здесь самый главный, фактически в одном тоне он создает все свое произведение. Но роза – это тоже символ, это тоже очень красивый образ. Это одновременно образ благоухающего цветка, и одновременно это образ страданий, потому что у этого цветка есть шипы, которые действительно могут принести боль и страдания. Это образы добра и одновременно зла. И вот художники, которые объединились в эту группу, они, конечно, ориентировались именно на символизм. Им было важно подчеркнуть, что живопись молодых художников, нового поколения живописцев, она уже говорит именно о чувствах, атмосфере, о музыкальности. То есть те термины, которые раньше
не учитывались художником при создании своих произведений. И фонтан — это тоже символ. Это символ какой-то бесконечности, символ очень эфемерный. Почему? Это цикличность воды, которая не заканчивается. Когда вы смотрите на эту картину, вы замечаете, что на самом деле помимо фонтана там изображены девушки, они венчают голову молодого юноши венком лавровым. Позади изображено дерево, плакучая ива, какие-то лица, которые как на пленке негатива просвечиваются, чем больше будете их рассматривать. Таким образом, это картина, которая настраивает вас на определенный лад. Вы не можете смотреть на нее бегло и быстро и понимать ее значение. Вы должны погрузиться в нее, буквально медленно войти. Участники этого объединения впервые в истории русского искусства придумали, я бы сказала, такой ноу-хау. Они организовали выставку, которую представили в Москве. Их первая выставка, она проходила на Большой Лубянке, в том доме, где сейчас находится очень известный книжный московский магазин. А там же рядом, в соседнем, можно сказать, подъезде, находился фарфоровый такой небольшой магазинчик Кузнецова, который предоставлял площади своего пространства для выставочных проектов. И вот художники, которые пока еще были совсем недавно студенты Московского училища живописи, ваяния и зодчества, придумали совершенно новый, я бы сказала, кураторский проект. Впервые художники представили свои работы на выставку, где продумали буквально все. Продумали, как зрители будут воспринимать эти картины, поэтому для этого они наняли оркестр симфонический. Они продумали про те ощущения, которые получит зритель на экспозиции, поэтому специально расставляли розы в вазах, которые находились рядом с картинами. Ну и самое главное, что впервые в русской истории все картины были объединены вот этой общей тематикой. До этого картины представлялись на выставку, я бы сказала, таких-то объединений. И каждый художник был не похож на своего соседа. То здесь, когда мы посмотрим на их работу, мы удивимся, насколько же они близки друг другу. Петр Уткин, скульптор Матвеев, художник Павел Кузнецов. Все они пишут в единой вот такой стилистике голубого цвета. А что такое голубой цвет? Это же воздух, это буквально цвет фантазии, цвет грез. И в этом смысле очень интересно, что параллельно с голуборозовцами работает Пабло Пикассо. В Париже появляется его вот тот самый известный голубой период. Голубой период — это тоже, я бы сказала, такой период очень символический. В это время он приехал во Францию со своим другом Карлсом Казагенесом, который трагически погибает. И посмертно, пережив вот эту страшную трагедию потери близкого человека, Пабло Пикассо пишет эти работы. В каждой фактически работе есть отсылка к близкому такому другу, с которым вместе он приехал покорять Францию. Ведь, я бы сказала, такую кульминационную картину, которая называется «Жизнь». Здесь есть портрет Карла Казагенеса, который обнимает девушку. И женщина, которая встречается с младенцем, есть версия, что это, скорее всего, мать. А позади мы видим на заднем плане две картины. Образы юноши, который обнимает девушку, и девушка, которая плачет. Поскольку картина уже написана посмертно, мы очень легко считываем эту символику. И сам тип такой вот, знаете, неоднозначности, зыбкости изображения, он был, конечно же, очень близок художникам «Голубой розы». И давайте посмотрим как раз на изображение Петра Уткина и Николая Мелиотти. Вот мы видим работу, которая называется «Утренняя молитва», еще мягче, чем Павел Кузнецов. Здесь возникает такой, я бы сказала, даже не контур, а здесь возникает такая как будто полуявь, это девушка. И девушка, она написана в традиции, которую голуборозовцы переняли от Виктора Бориса Мусатова. Это видение, это что-то высшее существо. Такими же представляют девушек и Николай Мелиотти. Все они в пышных кринолиновых платьях, они находятся в каком-то фантазийном пространстве. То ли это одновременно и фейерверк, то ли это какой-то звездопад. Парки, зона такая, какое-то совершенно идеалистичное, такое гармоничное пребывание человека. Ведь надо понимать, что город в начале 20 века, он выглядел не так, как сегодня. Это были бесконечные заводы, которые работали на угле. И, соответственно, небо в городе, оно было черным. И тут неожиданно этот голубой цвет, как противовес тем страшным, можно сказать, картинам будничным, которые встречали художники, выйдя на улицу. Мы видим теперь картину Виктора Бориса Мусатова, который очень, конечно, сыграл важную роль на появление самой стилистики голуборозовцев. Виктор Борисов Мусатов, он был соотечественником, он был сам родом из Саратова, откуда эти художники тоже были родом, как Павел Кузнецов, тот же самый Петр Уткин. И смотрите, что делал как раз Виктор Борисов Мусатов, когда он пишет картину «Весна», он делает эти параллели. Параллели в том, как одета эта девушка, с природой, как она изображена.
видим его, я бы сказала, такой излюбленный, очень узнаваемый цвет, который встречается практически в каждой его картине. Цвет таких вот изумрудных камней. Здесь девушка, она отворачивается от зрителя. Ей как будто вообще неинтересно, что тоже уникально, да, для изображения какого-то портрета. Здесь скорее, опять же, он показывает нам саму атмосферу. Атмосферу очень гармоничную, наполненную вот таким спокойствием, определенным ритмом существования человека с такой, я бы сказала, таким образом пребывания в природе, вот растворения буквально в ней. Посмотрите, он пишет платье такого же цвета, как и яблоневый цвет позади. Он показывает ее красивые локоны, и они очень ритмуются с образом ели на заднем плане. Образы шали такого красивого розового цвета напоминают нам образ закатного солнца позади. То есть буквально эта девушка является частью природы, а не отдельно, она ей не противопоставлена, очень гармонично как бы вписывается в этот пейзаж. И теперь посмотрим на юного Михаила Ларионова, который учился вместе с Петром Воткиным, учился вместе с как раз Павлом Кузнецовым, Петром Уткиным на одном курсе. И его, на первую очередь, будущего лидера русского авангарда вдохновлял тот же самый Виктор Борисов Мусат. Ему безумно нравился тот самый изумрудный цвет, вы видите работу «Розовый куст после дождя», которая написана той же самой как раз палитрой, что и работа как раз «Весна» Виктора Борисова Мусатова. Его не столько интересует сам человек, вот это, я бы сказала, такая некая мистификация своего, что свойственно было художнику, да, предыдущего поколения. Ему скорее нравится очень атмосфера переливающих листьев после дождя, это эффекты свежего воздуха. Он, как и символисты, говорил о разных, я бы сказала, таких уровнях впечатления зрителя, которые он может получить, рассматривая картину. И как раз, когда мы перейдем к его периоду лучистскому, мы заметим, что его лучистские пейзажи, они во многом будут связаны вот с этой, я бы сказала, традиции символизма и его внимательным исследованием. Во-первых, немножко расскажу о том, что такое лучизм и почему здесь так важна вот та самая символистская традиция. Лучизм – это ноу-хау Михаила Ларионова, это то, что он сам придумал. Это своего рода, я бы сказала, такая новая версия итальянского футуризма. Только если итальянские футуристы говорили, что они пытаются в картинах передать движение, представляете, да, на плоскостном пространстве, они хотят сделать так картинку, чтобы она оказалась как будто подвижной. Они такой, я бы сказала, эффект добивались многочисленным повторением контуров рук, ног. И эффект такой, знаете, появляется в длительной выдержке. А художник Михаил Ларионов, он тоже говорил о движении, но это движение нематериальное, это движение света. Он ориентировался на закон об открытии цвета, о том, что все цвета, которые мы с вами видим, это свет, отраженный от поверхности. И в этом смысле очень интересно понимать, что на самом деле это тоже про нечто духовное, нематериальное, что даже в его попытке нащупать вот этот свой футуризм очень много есть от того самого символизма, в который на самом деле проходило его раннее становление. Его лучизм, он будет иметь несколько, я бы сказала, таких разветвлений, он будет связан с предметной живописью, когда вы будете легко изучать и понимать, что изображает художник, и с абстракцией. Вот то, что вы сейчас видите, лучистый пейзаж, это абстракция. Здесь нету ни одного узнаваемого предмета или объекта. Но само название дает отсылку к образам пейзажа, когда вы заходите в тот самый мокрый лес, вы чувствуете вот эту влагу, вы чувствуете свежесть, и этот же эффект он хотел бы передать своей как раз абстрактной работе. И опять же, сам тип названия картины – это пейзаж, нетрадиционный для авангарда, который пытался все названия перевести, ну, я бы сказала, в такие очень нейтральные цвета, нейтральные тона – композиция, этюд и так далее. А теперь посмотрите, как символизм перерабатывает его близкая подруга, его коллега по цеху Наталья Гончарова. Наталья Гончарова была изначально не художником, не живописцем, а скульптором. И познакомилась со своим супругом в зоопарке, в московском зоопарке. Они ходили туда на анималистичные такие зарисовки, рисовали животных, буквально движение. И Ларионов отметил ее талант колориста и предложил перейти ей в класс как раз к Константину Коровину и уже заниматься самой живописью. И вот что мы видим. На самом деле у Гончаровой практически не будет таких символистских, я бы сказала, работ, но в ее интересе к цвету будет все равно проявляться вот тот самый, я бы сказала, символистский сюжет.
мы смотрим на картину, которая называется «Автопортрет и портрет Михаила Ларионова в маскарадных костюмах». Вообще тема маскарада, тема переодевания очень была популярна среди художников символизма. Напомню, что не только Виктор Борис Мусатов эту тему предлагал в своем творчестве, но и Александр Бенуа, который часто писал маскарады эпохи Людовика XIV, но и как раз художник Константин Сомов, который любил писать девушек в масках, пышных юбках, и вот они снова тут появляются. Только в отличие от художников мира искусства, здесь появляются тоже и какие-то очень, да я бы сказала, такие жесткие цветовые контуры, которые не свойственны вот такой тонкой линии мироискуснической. Здесь мы видим игру, которую затеяла художница, потому что одновременно здесь сюжет символистский, но его исполнение очень новое, которое ближе все-таки к живописи европейского фавизма. Напомню, что фавизм — это направление европейского авангарда, которое переводится с французского, вообще происходит от французского слова «фов», что означает «дикий». И таким термином назвали художников, которые писали свои картины очень яркими, такими насыщенными цветами. Самым известным фавистом, основателем фавизма был как раз Анри Матисс. И, конечно, Матисс был знаком Ларионову и Гончарову. Они видели эти произведения в собраниях Сергея Щукина, они сами были во Франции, в Париже, и видели их вживую на выставках того времени. Но все-таки, будучи, я бы сказала, неудовлетворенными в попытке переделать, как бы попытки переписать на новый лад те самые европейские открытия, они изучали, что создают крестьяне, что происходит вот как раз на уровне творческой народной культуры. Ларионов каждые фактически выходные собирает на Сухаревский рынок те самые народные лубки. Он собирал старые русские иконы. И вот мы видим с вами сейчас картину Натальи Гончаровой, которая называется «Пьющие вино». И это напрямую, как вы понимаете, отсылка к сюжету «Тайной вечери». Даже то, как она показывает этих героев, это уже что-то абсолютно новое. Потому что в этой традиции она совмещает, я бы сказала, такой очень огрубелый такой рисунок с золотым желтым контуром. Желтым контуром она имитирует иконописные приемы использования социального золота. Вот этот асет, который показывают на картинке справа, это и есть социальное золото, которое специально выцарапывает определенным образом ненужная часть кисточкой. Специально убираются с иконы, видите, такие очень красивые, аккуратные, я бы сказала, такие контуры золотые при изображении ангелов, при изображении святых. А тут она показывает именно крестьян, но использует метод абсолютно от иконописи. Сам сюжет, иконописные, вот эти же как раз золотые линии. И в этот момент как раз вместе с Петром Воткиным, вместе с Михаилом Ларионовым, они внимательно пытаются исследовать, что такое древнерусская иконопись. А вот здесь я остановлюсь, потому что вот с эпохи Петра I, который ориентирует вообще всю русскую живописную традицию на европейский лад, в это время начинают переписывать старинные иконы. Существует даже известный случай о том, как Екатерина II увидела иконостас Рублева, да, и сказала, какой жуткий ужас. Почему она так была уже? Он потемнел. И его не стали реставрировать в то время, потому что, в принципе, реставрации икон, ее как таковой не было, этой традиции. И просто, соответственно, иконы переписывали. То есть на потемневший слой носили новые или вообще на самом деле убирали эти иконы, выкидывали их часто, убирали и писали на новый лад новые образы, совершенно нового типа, более объемного, такой европейской, такой классической традиции. А вот это древнерусское изображение ярких цветов, оно фактически сводилось на нет. Оно только иногда могло появляться в старообрядческой школе. И вот художники, которые могли посетить реставрационные мастерские, они, конечно, поражались невероятной яркости вот той самой древнерусской иконописи, вот той самой яркости новгородской школы и их, я бы сказала, очень узнаваемой такой грубой части формы. Во-первых, что она берет от иконы? Это, посмотрите, формат. Каждый холст, каждая вот эта, да, часть вот этого цикла, она написана в очень вытянутом формате. Такие форматы использовали иконописцы при изображении святых. В принципе, это не традиционный образ для использования, для изображения человека в рост.
Но здесь мы действительно видим самих святых. Ну, вот беда. Эту картину она представила на выставке «Ослиный хвост», и эту картину, этот цикл из четырех работ, Священный Синод как раз подверг цензуре, ее убрали с выставки. Почему на самом деле эта картина вызвала такую негативную реакцию со стороны церкви? Дело в том, что, конечно, их возмущало, что эта работа представлена под таким неблагородным названием экспозиции – «Ослиный хвост», казалось бы, да? Но как могут быть евангелисты быть под хвостом осла? А почему же тогда художники так назвали эту экспозицию? Очень неблагородный, не художник, какой-то ослиный хвост. Они, конечно же, отсылают нас к французской легенде о том, что прошла в Париже выставка, на которой представили свои работы художники-импрессионисты. Ну, все думали, что это импрессионисты. А потом, когда просили, чтобы им представили, зрители просили представить им автора, им показали на осла. Это ирония, выдуманная парижской как раз парижскими журналистами. Они, конечно же, намекали на вот этот восторженный метод быстрого письма, который был свойственен уже парижским импрессионистам. И здесь, явно зная эту традицию, явно зная эту легенду, они называют группу своих, свою группу, свое объединение и выставку «Ослиный хвост». Таким образом, уже будучи готовыми вот к этим критическим высказываниям и к этим, я бы сказала, очень низким сравнениям, которые будут эти ярлыки на них надевать уже журналисты, критика в прессе. И вот посмотрите на еще одну очень интересную отсылку к иконописи, которая встречается у Владимира Татлина. Сразу скажу, что, во-первых, Татлин использует квадратный формат. Квадратный формат, он не традиционный для живописи. Этот формат, который используется в иконописи, причем для определенного иконографического изображения Иисуса Христа, спас у него рука.

еще совсем, потому что как раз для них не существует вот этих градаций. Именно поэтому Гончарова подчеркивает именно грубую форму своей живописи. Но об этом еще будем говорить подробнее на следующей встрече. А сейчас я хочу завершить эту историю, что авангардисты в своем творчестве проходили этот этап символизма. И вместе с ними как раз принимали идеи этого направления. Это какое? Это идея уйти от земной реальности в космические дали. И эту идею реализовал в своем творчестве Кандинский, Малевич. Это призывы к синтезу искусств, которые как раз реализовал Василий Кандинский. И это призывы к эстетической свободе художника, как это говорили Ларионов и Гончарова. Но сейчас мы поговорили, я бы сказала, о таком, о некой преемственной традиции, которая была воспринята авангардистами. А на следующей встрече мы с вами узнаем о том, что не все авангардисты пытались ассоциироваться с предшествующим направлением символизма. И как они этот протест реализовали, мы узнаем чуть позже.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Ну, как я жду какой-то команды, или вот прям вот зверски начинаю. Я приветствую всех, всем добрый вечер. Сегодня в культурно-просветительском центре Архе у нас состоится вторая лекция, посвященная нашему путешествию по Фанерозою от Кембрийского взрыва и до наших дней. Ну и после Кембрийского периода у нас логичным образом идет Ордовикский период, о котором сегодня речь и пойдет. Лекции читаю я, Попов Ярослав Александрович, научный сотрудник Дарвиновского музея, палеонтолог. Ну и без дальнейших каких-либо слов, я думаю, что мы можем уже с вами начинать. Итак, я думаю, что так как, может быть, не все смотрели первую лекцию, или же, может быть, кто-то что-то уже подзабыл, поэтому было бы неплохо в начале каждой следующей лекции вспоминать хотя бы, чем закончился предыдущий период. Ну, пока что у нас был лишь один период, Кембрий, но период, скажем прямо, непростой. Во время Кембрия происходил пресловутый Кембрийский взрыв, когда появилось огромное количество самых разных типов новых живых организмов. То есть появились новые планы строения. У нас возникли всевозможные членистоногие, у нас появились всевозможные моллюски, у нас появились первые иглокожие. В общем, ну, практически все то разнообразие, которое мы сейчас знаем на уровне типов, включая даже хордовых, уже в Кембрии было известно. Ну и, конечно же, в какой-то степени Кембрий стал таким пристанищем своеобразных монстров, потому что в это время действительно у нас происходили самые первые эксперименты эволюции, очень активные эксперименты, и появлялись формы, которые кажутся для нас просто совершенно какими-то инопланетными. Вот, например, апобиния, которую вы сейчас наблюдаете. Ну, это вот совершенно фантастическое существо, там, с пятью глазами, с какой-то непонятной вот такой трубочкой, а-ля шланг пылесоса, еще и с клешней на конце. В общем, странные они были. Но это все было раньше, это было все в Кембрии. Если кто-то пропустил, можете предыдущую лекцию посмотреть. Ну, а я предлагаю уже двигаться дальше. Но так как путешествие у нас с вами довольно-таки затяжное, еще впереди как-никак 11 лекций, я думаю, что стоит сделать небольшую остановочку, выдохнуть и разобраться, все ли правильно понимают такие слова, как там период, эпоха и так далее. Дело в том, что иногда люди немножечко путаются в таких понятиях, как там ярус, система или там период, эпоха. Путаться в них, пожалуй, что не стоит. Дело в том, что у геологов есть две шкалы, которые по сути, как бы повторяют друг друга, но обозначают немножечко разное. Одна из них стратиграфическая шкала, другая геохронологическая. Геохронологическая шкала – это шкала времени. То есть, когда мы говорим о том, что какое-то животное жило когда-то, мы должны пользоваться именно подразделениями геохронологической шкалы. Но когда мы отправляемся в поля, мы время перед собой не видим. Мы видим конкретные земные слои. И конкретные земные слои подразделяются по стратиграфической шкале. Ну, например, мы можем говорить о так называемом палеогеновом или там том же ордовикском периоде, то есть это время, когда там жили те или иные организмы, или там это время от 480 миллионов лет до 440 миллионов лет. Если же мы говорим об ордовикской системе, то мы говорим о слое пород, которые накопились за ордовикский период. Понятное дело, что и та, и другая шкала имеет разные, как говорится, ступени, по-разному подразделяется. Есть самые дробные какие-то единицы, самые маленькие, есть, наоборот, какие-то глобальные общие. Ну, пожалуй, что самый общий, самый глобальный будет эон в геохронологической или эонотема в стратиграфической. Например, тех же эонов у нас в истории выделяется всего лишь три. Это, соответственно, архейский, потом палеозойский и фанерозойский. И вот мы как раз в течение нашего курса путешествуем только по одному эону, фанерозойскому. Но иногда еще кат, архейский эон тоже выделяют. Это вот эон, от которого вообще ничего не осталось, когда только Земля формировалась. Дальше каждый эон подразделяется на эры. Ну, допустим, если мы возьмем фанерозой, по которому мы путешествуем, тут будет всего три эры. Это палеозой, мезозой и кайнозой. Эра древней жизни, средней и новой. Древняя жизнь – это всякие разные самые первые эксперименты эволюции, потом развитие жизни в океанах, потом этап, когда жизнь выбралась на сушу, первые пресмыкающиеся, первые зверообразные рептилии, или как более по-научному можно выразиться, синапсиды. Дальше мезозой – это знаменитая эпоха ящеров, динозавров и прочих, ну и кайнозой – это, соответственно, эра
уже животных, зверей и птиц, млекопитающих птиц. Каждая эра делится на периоды. Ну, вот, например, в нашем палеозойском, нашей палеозойской эре, по которой мы сейчас с вами путешествуем, у нас выделяется 6 периодов: Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, Карбон, Перм. Каждый период делится на эпохи. Ну, вот, эпохи на века, века делятся на время. Ну и соответствующие подразделения стратиграфической шкалы вы тоже рядышком видите. Ну, я постараюсь в дальнейшем в этом не путаться, но и вы тоже постарайтесь осознать смысл этих подразделений. Вот перед вами шкала. Вы видите как раз весь фанерозой, весь фанерозойский эон. Он делится на три эры. Каждая эра делится на кучу периодов, каждый период делится на кучу эпох и так далее. Ну, можно, как бы, пользоваться и стратиграфическими терминами. Но я все-таки пока про время говорю. Вот мы видим, где находится наш ордовикский период, и можем посмотреть на него поближе. Вот мы наблюдаем, на что он подразделяется, на какие эпохи, на какие века. И самое главное, пожалуй, что для нас, мы видим его временной интервал. Мы видим, что ордовикский период продолжается от 485 до 443 миллионов лет до нашей эры. Конечно, каждый год циферки немножечко уточняются, но, честно вам скажу, сейчас, видимо, эти цифры уже достаточно точные. Во-первых, видите, погрешность уже, ну, честно говоря, не то чтобы сильно большая. То есть плюс-минус 2 миллиона лет, когда мы говорим там о 400 миллионах лет, это уже не так сильно, не так страшно. Ну и кроме того, вот за последние, пожалуй, что лет 10 эти цифры уже практически не менялись, так что им можно в достаточной степени доверять. Буквально пару слов об истории. Почему, откуда вообще появилось такое странное слово, как ордовик, ордовикский период? Понятное дело, что его дали люди. Сами организмы себя никак не называли, и свой период тоже. Вообще, большинство периодов получили свое название в 19 веке. И больше того, в первой половине 19 века, вот как раз там 20-е годы, 30-е годы, это активнейший период, когда выделялась целая куча периодов. Некоторая тавтология получилась, но что же делать? Однако некоторые периоды выделились несколько позже, и вот как раз ордовикский период, один из них, он выделился только в 1800, его выделили только в 1879 году, выделил его Чарльз Лапворт. До этого то, что мы сейчас называем ордовикой, было частью силура. То есть силурийский период был гораздо толще, гораздо массивнее, но потом вот Чарльз Лапворт заметил, что нижняя часть силура, она как-то сильно отличается, и решил выделить новое название. Откуда само название появилось? Ордовик. Все довольно-таки просто. Обычно периоды называют либо в честь какой-то характерной породы, либо в честь места, на котором эти породы изучались. Здесь породы изучались в Уэльсе, в Великобритании, но проблема в том, что в честь Уэльса уже был период, который получил название, это Кембрий. Собственно, по латыни Кембрий как раз звучит как Уэльс, как раз звучит как Камбрио, Кембрий. Поэтому решили назвать в честь какого-то народа, который обитал когда-то в Уэльсе. Ну, здесь обитало некогда племя, кельтское племя ордовиков, ну и решили, что можно в честь него назвать этот период. По сути, периодом он долгое время не был, он был просто одной из эпох, но в 1960 году на Международном геологическом конгрессе решили, что все-таки ордовик достаточно самобытен, и ему можно присвоить звание периода. Вот с этого момента все стали говорить именно об ордовикском периоде. Ура, товарищи, все, постановили, поехали дальше. Ну а дальше давайте посмотрим, что этот период из себя представлял. И начнем мы взгляд из космоса, начало бросать на этот период. Мы знаем, что материки, они, ребята, довольно активные, они каждый год куда-то ползают, причем ползают довольно бодро, кто-то со скоростью там, пару сантиметров в год, кто-то со скоростью десяток сантиметров в год, ну, в общем, довольно шустрые ребята. Если пару миллионов лет за ними не последить, еще неизвестно, куда они уползут. Ну а периоды у нас длились как-никак по 50 миллионов лет, поэтому за это время, конечно же, наши континенты перемещались довольно-таки бодро. На момент начала ордовикского периода карта выглядела примерно так. На южном полюсе у нас располагался крупный континент. Ну, примерно он объединял, ну, где-то две трети всей суши, если не больше. И назывался он Протогондвана. Из каких конкретно частей он состоял, вы сейчас можете посмотреть. Кроме того, было несколько континентов, которые плавали независимо. Это Лаврентия,
Ну, это, собственно, то, что мы сейчас называем Северной Америкой, большая часть Северной Америки. Отдельно плавала Сибирь, несложно догадаться, что это, и еще у нас тут перемещалась Балтика. Примерно так же, собственно говоря, такую же картину мы наблюдали и в Кембрии. Но в Ордовике эта картина потихонечку менялась, и континенты продолжали свое движение. Ну, давайте проследим, куда же они ползут. Ползут они потихонечку по пути столкновения, и у нас Лаврентия все больше приближается к Балтике. И в конце концов это приведет к формированию нового континента. Но вот как бы наконец Ордовика мы видим, что этот процесс еще не завершился. То есть они вот подползли друг к дружке вплотную, но еще не соединились. В то же время мы наблюдали, что у нас чаще всего большая часть континента была залита морем. Ну, то есть действительно уровень моря был высокий, и для нас это на самом деле хорошо. Ну, для нас, как для современных людей, изучающих ордовикский период. Потому что раз большая часть континентов была залита морем, значит, мы можем сейчас изучать эти морские отложения на континентальной коре без особых каких бы то ни было проблем. Кроме того, возможно, вы обратили внимание, что к концу ордовика у нас Южный полюс побелел. Это, конечно, тоже произошло не случайно, потому что на юге у нас сформировался огромный мощный ледник. И этот ледник мы сегодня еще будем вспоминать неоднократно, потому что он много чего на планете нашей натворил. Еще парочка карт, которые позволяют уже сделать некоторый вывод о климате. Здесь вы видите самые разные отложения разными значками. И вот, например, эти желтые. Желтые треугольнички обозначают накопление солей, или так называемых эвапоритов. Соли, как известно, накапливаются в условиях жаркого климата, когда у нас происходят какие-то отшнуровываются небольшие лагуны, там у нас происходит постоянное выпаривание морской воды, и на дне накапливаются соли. То есть это говорит о том, что действительно достаточно большая часть нашей планеты была жаркой, причем даже такой, можно сказать, пустынной. И, в общем-то, даже на полюсах было относительно тепло в начале ордовика. Но в конце ордовика картина уже меняется несколько. И в первую очередь меняется она тем, что на севере появляются вот такие замечательные крестики. Крестики – это так называемые теллиты. Это породы, которые свидетельствуют о том, что был ледник. Как они сформировались и что они из себя представляют, мы вот в конце с вами еще обсудим. Но пока что можете просто на это посмотреть. Еще одна такая довольно-таки сложная карта. Ну, я, в принципе, не хотел бы, чтобы вы сильно-то вникали в ее суть. Самое главное было, мое желание это донести до вас, что, начиная с ордовика, мы можем выделять отдельные биогеографические области. То есть, в принципе, вот, например, в Кембрии примерно все по Земле было одинаково. А вот в ордовике уже можно выделить совершенно четкие какие-то области, но и дальше это подразделение будет все более и более дробное. Отчасти это связано с тем, что живности стало больше, и в разных местах живность стала разной. Но отчасти связано это с тем, что, опять же, климат похолодал, и, соответственно, произошло такое четкое подразделение по климатическим зонам. Теперь давайте немножечко уже приземлимся, опустимся на грешную ордовикскую землю и посмотрим, какие там были условия, как бы там, скажем, дышалось, насколько там было тепло, хорошо или плохо. Ну, в целом, если мы так округлим и возьмем среднюю температуру по больнице за 50 миллионов лет, мы увидим, что температура была примерно такая же, как сейчас. То есть, в целом по Земле 16 градусов Цельсия. Но о некоторых особенностях я уже говорил, что там вначале было потеплее, потом похолоднее. Данные по кислороду на самом деле очень сильно разнятся, и мы это сейчас посмотрим на более детальной схеме. Но по некоторым соображениям получается, что кислорода в атмосфере уже было достаточно много. Ну и вот что абсолютно точно, с этим все согласны, это то, что в это время уровень моря был высокий. Как обещал, я предлагаю... Ой, что-то у нас торопятся наши слайды. Вот. Я предлагаю посмотреть поподробнее, как у нас менялся уровень кислорода и уровень углекислого газа. В целом, углекислого газа потихонечку становится в течение всего палеозоя меньше, меньше и меньше, вот, пока он не дойдет до современного уровня. А вот с кислородом происходят какие-то странные вещи. Вот здесь три кривые кислородные, построенные на основании разных данных, разных авторов, разных лет. И вы видите, что они очень сильно разнятся. То есть, согласно представлению некоторых авторов, действительно кислорода уже было много. Ну, в общем-то, с трудом мы бы, наверное, дышать там уже смогли. А вот другие авторы считают, что кислорода на суше все еще было, мягко говоря,
недостаточно. Но, как говорится, может быть, новые данные как-то эту ситуацию немножечко откорректируют. Вот чуть-чуть более совершенная кривая 2009 года. Но здесь видите опять же, что получается в Ордовике у нас кислорода было, ну, где-то порядка 15-18%. Ну, то есть уже кислород вполне себе был. А нижняя кривая – это кривая температуры поверхности океанов. Ну, здесь мы совершенно четко видим, что в течение всего Ордовика у нас холодало-холодало, пока не наступили конкретные морозы и не заледенел весь юг. Но я уже говорил, к этому оледенению мы будем возвращаться еще неоднократно, потому что оно во многом повлияло на все, что происходило в Ордовике. Но теперь перейдем к самому интересному. Посмотрим, кто жил во время Ордовикского периода на этой самой загадочной древней земле. В первую очередь мы, конечно же, можем обратить внимание на растения. Ну, если говорить о морях, там принципиально ничего нового не происходило. Там, как до этого росли замечательные зеленые и красные водоросли, ну, так и до сих пор они продолжали существовать. Никаких новых водорослей не наблюдается. А вот, как ни странно, на суше возможно, что какая-то растительность появилась уже в Ордовике. А тем, кто, в принципе, как-то палеонтологией интересуется, это может показаться довольно-таки странным, потому что, вот, начиная со школьных учебников, рассказывают, что первые растения вылезли на сушу в силурийском периоде, а в Ордовике, казалось бы, суша должна быть абсолютно безжизненной. Но новые данные появляются, палеонтологи постоянно вносят какие-то новые сведения и получают какие-то новые результаты, иногда даже из довольно-таки неожиданных источников. Если до этого растения изучали в первую очередь по так называемым макроостаткам, то есть смотрели на конкретные окаменелости, отпечатки, то на сей раз решили присмотреться к микроостаткам и в первую очередь к спорам о пыльце. Ну, понятное дело, что если мы найдем споры от какого-то растения, а самого растения не найдем, то это лишь говорит о том, что растение не сохранилось, но оно было. И когда присмотрелись к спорам, к споровым комплексам ордовикского периода, оказалось, что в самых разных частях света, в том числе, кстати, на территории России, обнаруживаются споры, вот такие вот странные, без какой бы то ни было четкой вот такой вот щели, называется это щель разверзания, сейчас расскажу, что она обозначает, и это споры, которые характерны для мхов. То есть, если в Ордовике мы видим споры от мхов, мы можем сделать один единственный вывод, что мхи-то в Ордовике были. А мхи, как известно, это растения наземные. То есть, получается, что вот такие замечательные зеленые подушечки из мхов, которые мы наблюдаем сейчас, мы вполне могли уже увидеть во время ордовикского периода. На самом деле есть и даже более страшные вещи. Вот у мхов, у них действительно, как я уже сказал, нет вот такой вот четкой щели разверзания. У растений сосудистых, то есть более совершенных, у которых уже есть проводящая система, которые уже могут там расти поактивнее, ну типа каких-нибудь там плунов, там папоротников и так далее, у них всегда есть эта щель разверзания. Вообще это утонченное такое место на споре, через которое спор прорастает. Ну, у мхов у них просто такая как бы целая площадка есть, и где получится, там прорастет. Вот, главное, чтобы удалось прорваться. А более совершенные растения, они вот специальное место для этого заготовили. Так вот, оказывается, в конце Ордовика в некоторых местах уже удается найти вот такие споры. То есть уже появились какие-то даже сосудистые растения. Мы, правда, не знаем, какие. Может быть, это были какие-то вот псилофиты или неофиты, вы помните, такие странные, там, похожие на травку с шариками на конце. Может, это уже были настоящие вполне себе полууны, но получается, что уже к концу Ордовика, ну, вполне себе такой травянистый покров из каких-то странных вот таких мхов и, может быть, даже псилофитов можно было наблюдать как минимум по побережью. Ну и если у нас уже во всем мхи росли, то чему не приходится удивляться, что формировались почвы? Ордовикские почвы изучаются уже довольно активно, они известны с самых разных участков, и они отличаются от кембрийских, что говорит о том, что действительно уже, видимо, были именно растительные какие-то остатки. А в Кембрии почвы, скорее всего, формировали бактерии, они были бактериальные. Кстати, я сейчас скажу совершенно страшную вещь, но придется мне ее сказать. На самом деле почва известна даже из докембрия, но, опять же, скорее всего, бактериальные. Так что не стоит думать, что тогда уже растения полезли. Видимо, все-таки бактерии уже изначально подготавливали почву для будущих растений во всем, так говорится, прямом и в переносном смысле. Ну, а потом уже мхи продолжили эту работу. Ну, теперь перейдем к животинам. Ну, сразу могу сказать, что
здесь уже нам придется снова погрузиться в океаны, потому что никаких наземных животных, слава богу, из ордоика все еще неизвестно. Так что пока что продолжаем верить школьным учебникам, что животные у нас полезли на сушу только в силуре. Так, подождем с наземными животными до следующей лекции. Но в морях происходили процессы очень активные. Вы теперь уже хорошо осведомлены, что Кембрий у нас характеризуется Кембрийским взрывом, но на самом деле ордовику тоже ученые дали свое имя, потому что в ордовике тоже разнообразие стало увеличиваться просто невероятно быстро. Вот вы видите, что у нас в ордовике все группы, которые до этого существовали, стали вот такими вот толстенькими. То есть, в принципе, на уровне типов разнообразие осталось таким же, но сформировалась целая куча новых классов и новых семейств. Называют это взрывом биоразнообразия или же таким ордовикской диверсификацией. Ну, есть разные термины, но суть в том, что действительно во время ордовика жизнь, которая уже опробовала самые разные формы, теперь стала пытаться занимать самые разные экологические ниши и все дальше и дальше распространялась по всем океанам. Вот примерно как менялась картина наземных сообществ, начиная с докембрия, с эдиакарского периода, дальше в Кембрии, в ордовике и в Девоне. Мы видим, что действительно картина меняется колоссально. В Кембрии мы наблюдаем, что началось уже активное перекапывание почвы. У нас тут все начали рыться, копаться почем зря. Появились активные довольно-таки организмы. Дальше в ордовике у нас появляются уже достаточно крупные организмы первые. И впервые появляется то, что здесь называется макропланктоном. Ну, хотя, на мой взгляд, в принципе, как бы головоногих моллюсков вполне можно считать нектоном. То есть они способны вполне перемещаться против тока воды. Не знаю, но вот здесь авторы почему-то их за планктон сочли. Ну и потом начинается то, что называется нектонной революцией, когда уже появляются самые разные активнейшие пловцы. Но это уже будет история силура и девона. Ну, давайте теперь присмотримся к отдельным представителям фауны и начнем, пожалуй, что с самого интересного, конечно же, с губок. Ну, что может быть интереснее губок, не так ли? Вообще, в ордовике, так как жизнь стала крайне разнообразной, я думаю, что как раз есть резон поподробнее посмотреть на разных представителей фауны и как они выглядели, и как они были устроены, и какое место они в мире занимали. Ну, что мы знаем о губках? Мы знаем, что губки на самом деле крайне странные животные, если они вообще животные. Есть на самом деле, справедливости ради, такая версия, что, возможно, губки даже не животные как таковые, а этакое очень сложное сообщество одноклеточных живых существ. Ну, потому что, правда, здесь как бы мы не видим совершенно четких тканей. Больше того, каждая клетка ведет себя крайне независимо. И на самом деле, добрые ученые даже проводили такие эксперименты. Ну, вы знаете, ученые, они добрые. Они, например, любят кого-нибудь там перетереть через, там, запустить в мясорубку или там перетереть через сито. Так вот, они на губку там капали специальным веществом, которое разрушало связи между клеток, потом его действительно пропускало через сито и смотрело, что же из этого получится. Ну, а получалось то, что губка какое-то время лежала, ждала, пока действие вещества закончится, после чего клетки собирались вместе, формировали новую губку, абсолютно такую же, как была раньше. То есть получается, что губка, она, ну, действительно имеет крайнюю такую, она это крайне специфический живой организм, и клетки ведут себя действительно очень независимо. Но в любом случае, несмотря на свою независимость, они в целом выполняют единую работу, а именно они позволяют губке заниматься активнейшим фильтрованием. У губки есть целая куча пор, внутри находятся особые клетки, которые называются хуаноциты, там с жгутиками, они активнейшим образом создают ток воды, через поры засасывается вода, соответственно, через внутреннюю часть мимо клеточек всех проходит, и потом через устье выходит. При этом здесь находятся, ну, тут так подробно не показано, но еще находятся такие амебовидные клетки, которые активным образом захватывают частицы пищи и их потихонечку переваривают. Но иногда, что особенно приятно для нас, палеонтологов, губки еще и строят довольно-таки твердый себе каркас из вот таких вот так называемых спикул. Кстати, спикулы на самом деле бывают дико красивые. Вот. Есть такая наука микропалеонтология, вот они изучают как раз мельчайшие объекты. И иногда можно в породе найти целую кучу вот спикул губок, а оказывается, что они бывают и длинные, как палочки, и вот такие трехлучевые, и пятилучевые, ну просто обалденные красоты совершенно.
Да, ну, в принципе, губки, ребята, на самом деле, достаточно активные. Они фильтруют воду с большой скоростью. Ну, и вот у меня есть тут небольшое, как говорится, видео по современным губкам, которое позволяет проследить, насколько действительно быстро у нас идет ток воды в губках. То есть, насколько быстро она очищает все, что вокруг находится. Ну, понятное дело, что тут краску распылили, через поры, соответственно, краска всосалась, и вот пошел вот активный шикой ток воды, как будто вентилятор включили. Ну, это некоторое разнообразие губок. Ну, не можете, можете в обморок сразу не падать. Я, конечно, не хотел бы, чтобы вы срочно запоминали все эти сложные слова, но просто показано, какие губки бывают разные, какой у них будет богатый внутренний мир. Ну, и вот некоторые представители губок ордовикского периода, наиболее распространенные так называемые хитетиды. Ну, для тех, кто палеонтологией не интересуется, это просто странное дикое слово, которое придумали палеонтологи. А для тех, кто хоть раз выезжал на какой-нибудь, допустим, подмосковный карьер, хитетосы знакомы наверняка, потому что это прям очень часто попадающаяся форма, вот такая вот действительно странная, очень легкий, такой мощный камень, выглядит она очень своеобразно, вот с кучей таких вот тоненьких трубочек, ну, в общем, кто его хоть раз видел, уже никогда ни с чем не перепутает. Правда, сам хитетос классически появится чуть попозже, но вот его близкие родственники уже в Ордовике известны. Ну, раз уж мы начали тут о всяких фильтраторах, посмотрим, кто еще сидел на дне морском и кто занимался вылавливанием какой-нибудь добычи. Ну, это, конечно же, кораллы. Во время ордовика как раз у нас появляется огромное разнообразие кораллов. Напомню, что в Кембрии у нас кораллов не было, так что это в какой-то степени прорыв. И появляются они действительно так вот прям стремительно, ну, составляя, собственно, существенную часть этого ордовикской биодиверсификации. Стремительно появляются и сразу занимают все моря и начинают формировать активнейшим образом коралловые рифы. Есть две принципиально разные группы. Одни из них называются табулята-морфы или табуляты. Вот это вот примерно такие кораллы странные, в основном колониальные. Ну и есть еще так называемые четырехлучевые кораллы, тоже очень красивые. Среди них есть и одиночные формы, и колониальные, но чаще всего такие вот одиночные кубочки встречаются. Ну просто как бы симпатичные. И в отличие от современных шестилучевых коралл, эти кораллы, как несложно догадаться, четырехлучевые. С них немножечко другая была симметрия. Еще иногда их называют ругозы. Это переводится как морщинистые, потому что у них снаружи всегда вот куча такой вот складчатого морщинистое тело у них очень снаружи. Ну и вот как потихонечку начинают формироваться первые коралловые рифы и как меняется, опять же, вот, морское сообщество на дне. Ну и, как вы видите, важной частью морских экосистем являются всевозможные морские лилии, про которые мы тоже скоро поговорим. Дальше перейдем к всевозможным червям. Ну, что можно про них сказать? Были они и были довольно-таки многообразные. К сожалению, отпечатки хорошие червей находятся редко, но когда мы их находим, мы видим, что они выглядят примерно так же, как и сейчас. Ну вот вам, пожалуйста, просто один червь для того, чтобы напомнить о том, что он есть. Мы на него посмотрели, мы за него порадовались и можем двигаться дальше. А вот с членистоногими история поинтереснее будет. Ну, я думаю, что многие уже признали это членистоногое, которое сейчас предстало перед вами. Это, кстати, как раз картинка такая типичная для ордовика. То есть это конкретные ордовикские трилобиты, это именно они. И во время ордовика трилобиты переживают свой новый расцвет, становятся крайне многообразные. Те, кто, например, когда-нибудь копался в отложениях ордовикского периода, где-нибудь, допустим, в Ленинградской области, наверняка находил целую кучу трилобитов. Поэтому я уверен, что про трилобитов я имею полное право рассказать чуть-чуть подольше. Но вначале обратим внимание на некоторых кембрийских знакомых, которых мы, возможно, здесь даже встретить и не ожидали. Вы, наверное, помните вот этих странных существ, которые появились во время так называемого кембрийского взрыва. Как ни странно, оказывается, некоторые из них дожили как минимум до самого начала ордовика. Есть такое уникальное местонахождение в Марокко, еще один лагерштат, то есть там у нас сохраняются, это место с уникальной сохранностью, где сохраняются организмы даже с неминерализованным скелетом в виде отпечатков. И мы тут наблюдаем некоторые формы, очень похожие на кембрийские. Но вот об этом я кембрийском организме на прошлой лекции не рассказывал, но
Наверняка вы такого когда-нибудь видели. Называется Морелло, очень прикольный. И вот что-то очень похожее на Морелло, вот фурка из начала Ордовика, тоже известно. Вот еще одна интересная форма, но о ней я тоже не рассказывал в кембрийской лекции, но есть такой вот кембрийский организм, вот он, пожалуйста, ордовикский. Но они буквально дотянули только до самого начала ордовика и, скорее всего, после этого уже вымерли. Больше никогда мы таких не наблюдали. Ну и если предыдущих ребят вы наверняка не знали или, по крайней мере, в прошлой лекции не видели, то уж про аномалокарисов в прошлой лекции я рассказывал довольно много. И в породах ордовика нашли родственника аномалокариса, который был, с одной стороны, на классического аномалокариса похож, а с другой стороны, немножко от него отличался. И в первую очередь он отличался своими вот этими лапками. Лапки у него были, в отличие от аномалокариса, вот такие, с множеством перегородочек. И считается, что это был цедильный аппарат, то есть что-то типа китового уса. Так что, возможно, во время начала ордовика некоторые из последних родственников аномалокариса перешли к образу жизни фильтраторов. К тому же мы знаем, что в ордовике появилась целая куча всякого разного фито- и зоопланктона. Уж об этом я говорить не буду, и так много всего говорю, еще не хватало вам микрофауны. Но, поверьте мне, было чего покушать, поэтому фильтраторы тоже спокойненько развивались. Ну и как положено любому фильтратору, этот парень, Игерокассис, был больше, чем любой уважающий себя аномалокарис. Он достигал длины аж до 2 метров. Ну а вот теперь трилобиты. Если вдруг кто подзабыл, трилобиты – существа, которые делятся на три части. Собственно, поэтому они называются трилобиты. Можно их делить хоть вдоль, хоть поперек. Ну, вдоль – это голова, туловище, хвост, цефалон, торакс, пигидий. Ну а поперек – это, соответственно, одна толстая часть, осевая доля, и две плевральные плоские лопасти. Сверху тело трилобита было покрыто панцирем, снизу оно было достаточно мягкое. И зато снизу можно было наблюдать кучу всяких разных органов, в том числе лапки. К сожалению, чаще всего нижняя часть трилобита не сохраняется, но у нас есть Лагерштаты, которые позволяют нам заглянуть на то, что мы не видим обычно, посмотреть на окаменелости с неожиданной стороны, иногда даже рассмотреть их внутренние органы или посмотреть на лапки трилобитов. И замечательные Лагерштаты позволили нам рассмотреть каждую лапку трилобита и уточнить, что, оказывается, все лапки у него были одинаковые. Вот это, кстати, отличает трилобитов от любых других членистоногих. Кого бы мы ни взяли, хоть ракообразных, хоть там насекомых, хоть современных там хелицеровых, у них у всех передние лапки будут очень сильно отличаться, они будут формировать ротовой аппарат. У трилобитов ничего подобного мы не видим. Единственная отличающаяся конечность – это антенки. Все остальное одинаковое. Каждая лапка состояла из двух ветвей. Нижние они ходили, верхние они замечательным образом дышали. Вот, так что, как я периодически с ребятами шучу, говорю, что главное, если вы когда-нибудь найдете живого трилобита, не одевайте на него носки. Да, то задохнется бедняга сразу же. Но на самом деле носки трилобита стоило носить не только потому, что они могли задохнуться, они бы тогда еще и с голоду померли. Если у них нету специальных каких-то передних конечностей, преобразованных в рот, то рот у них должен был, ну, точнее говоря, органы для пережевывания, у них должны были находиться на каждой лапке. И трилобиты так и делали. Оказывается, в основании каждой лапки у них был вот такой вот небольшой отросточек, которым трилобиты замечательным образом жевали. Они протягивали добычу вдоль тела, пережевывали ее и отправляли в рот, который располагался вот здесь примерно. Как это происходило, мы сейчас еще посмотрим. Ну а пока продолжим знакомство с образом жизни среднестатистического трилобита. Итак, ну, каждый трилобит мог в какой-то степени, конечно же, заняться зарядкой. Ну, например, свернуться клубочком. Это прекрасно разминало мышцы, но, кроме того, защищало все мягкие ткани, которые располагались снизу, там, животик, лапки, от какой бы то ни было угрозы. Кстати, иногда трилобиты сворачивались в клубок во время какого-нибудь катаклизма, например, когда их там заваливал каким-нибудь там селем. И в результате они потом погибали, задыхались и вот так и оставались свернутыми в клубок. Поэтому в коллекции любого уважающего себя палеонтолога можно обнаружить вот такого замечательного закрученного трилобита. Кроме того, трилобиты – это представители членистоногих, а членистоногие, как известно, линяют. И трилобиты тоже линяли, причем
Нам сейчас даже очень неплохо известно, как это именно происходило. У них были так называемые подвижные щеки, которые они выкидывали напрочь. Ну вот, чувствовали себя легкими и воздушными, ну и заодно было гораздо удобнее выбираться из панциря. Кстати говоря, когда мы находим окаменевший панцирь, нам не всегда понятно, мы нашли действительно трилобита или же это просто вот то, что осталось после линьки. Ну и кроме того, конечно же, каждый трилобит откладывал яйца, и из яйца вылезал не совсем такой же трилобит, как будущий, а вылезала личинка, которая отличалась в первую очередь количеством сегментов. Ну и потом она потихонечку менялась, пока не вырастала взрослого трилобита. Если мы приглядимся к трилобитам, мы обнаружим, что они на самом деле во многом уникальны и отличаются от многих типичных членистоногих. Например, у трилобита были совершенно какие-то фантастические глаза. А у некоторых трилобитов глаза были так называемые голохроические, то есть они состояли из кучи простых линзочек, объединенных общим чехлом. Для нас эти глаза могут показаться странными, но любой человек, который хоть чуть-чуть разбирается в биологии, сильно удивляться не будет. Он скажет, ну, собственно, у мухи-то такие же глаза, и будет совершенно прав. Да, действительно, глаза мухи вполне можно отнести к голохроическим. И в этом плане трилобиты ничего уникального не придумали. Но у некоторых трилобитов были шизохроические глаза, и вот это уже серьезно. Такого никто, кроме трилобитов, не придумал. Суть этих шизохроических глаз в том, что каждый глазок одевался в отдельную оболочку, то есть это была куча отдельных линзочек. Не один глаз, как бы состоящий из кучи линзочек, а реально как будто бы куча глазков внутри одного. Это странно, как он с помощью него видел, и было это лучше или хуже, непонятно. Но одно понятно, такого мы в живой природе сейчас не видим. Хотя нет, вру. А на самом деле я видел как-то такой глаз в одном фильме. По-моему, такие глаза были как раз у Вия. Да, точно. Так что, возможно, они с трилобитами родственника. Кстати, есть, между прочим, еще одна интересная особенность трилобитовых глаз, которая оказалась вовсе не особенностью их глаз. Дело в том, что долгое время считалось, что у трилобитов глаза абсолютно уникальные, потому что у них весь глаз состоит из кристалликов кальцита. То есть у них получается глаз как бы минеральный. И это было дико странно. Больше ни у кого таких глаз не видели. Но недавно проводились эксперименты, и оказалось, что при некоторых особенностях захоронения у современных мух через некоторое время глаза прекрасным образом минерализуются. Так что, скорее всего, вот эти вот очаровательные совершенно известковые глаза трилобитов – это просто особенность захоронения. Ну а при жизни они были вполне себе хитиновые. Эту схему мы, в принципе, видели уже на прошлой лекции, но можем еще раз вспомнить, что у нас и в Кембрии куча трилобитов появилась, они были очень разнообразные. И в Ордовике продолжался всплеск разнообразия трилобитов. А вот к концу Ордовика трилобитам уже немножечко стало нехорошо. Наступило там великое вымирание, и с чем оно было связано, мы еще поговорим. Ну вот еще некоторая картинка, которая представляет себе представить, насколько были разнообразны эти самые удивительные членистоногие. У некоторых были глаза на стебельках, у некоторых было огромное количество странных совершенно шипов. Но лично меня удивляет даже не сама форма трилобитов, а географическая привязка. Обратите внимание, это все, за исключением первого, вот эти трилобиты из Ленинградской области. Но если такого трилобита, в принципе, еще в некоторых музеях можно посмотреть, в некоторых коллекциях тоже, то вот такие, конечно, это прям фантастическая редкость, но реально у нас их можно обнаружить в Ленинградской области. То есть для этого не обязательно ехать в Марокко, можно у нас в Ордовике покопаться. А еще, конечно, я просто не устаю поражаться тому, как этого трилобита очищают, чтобы всю эту красоту представить перед зрителем. Ведь все это находится внутри породы. То есть это надо просто обладать, не знаю, наверное, навыками микрохирурга, чтобы аккуратненько так трилобиты расчистить. Я вот тут вот рыб от глины расчищаю, и то периодически какие-то элементы отваливаются. Так что это действительно прям высшее мастерство. Я так не умею. И да, кстати говоря, вот когда я в прошлый раз рассказывал на лекции кембрийского периода о трилобитах, я рассказывал о гигантском трилобите, который был найден в Австралии с острова Кенгуру. И говорил, что это огромный трилобит, длиной 34 сантиметра.
А мне в ответ сказали, ну как же так, в комментариях написали, вот врете вы все, лектор. Самый большой трилобит был гораздо больше, он был где-то 70 сантиметров, вы говорите о каких-то жалких 30. Но невнимательно меня, наверное, слушали, уважаемые комментаторы. Дело в том, что я говорил о самом большом трилобите для кембрийского периода, и тогда действительно был самый большой 30-сантиметровый. А самый большой трилобит вообще действительно достигал длины в 70 сантиметров. И жил он как раз во время ордовика. Вот, собственно, этот самый изотел

Здесь буквально настоящая кровавая бойня разворачивалась. Нет, не видите? Ну ладно, давайте-то реконструкцию всего этого дела покажу. Вот так, наверное, стало проще. Здесь трилобит, охотящийся за червем. Кстати, могу заметить, что далеко не каждый трилобит занимался такими делами. Некоторые трилобиты вполне себе мирно жевали грунт и вылавливали оттуда то, что называется детритом, то есть всякую мелкую, там, мелкие остатки пищи. Но другие трилобиты действительно были активными хищниками. Они могли вот так вот передними лапками, видимо, схватить какого-нибудь червяка, потом протянуть его вдоль тела и потом начать яростно его пережевывать вот этими своими отросточками лапок, которые находились посередине. Соответственно, червяк потихонечку пережевывался и планомерно пропихивался в рот, как огромная такая сосиска от хот-дога. Мне кажется, очень удобно. Вот это чисто ордовикская история. Видите, тут у нас трилобиты в очередь стали. Эти ампексы, они странно себя ведут. Но на самом деле ученые не знают, зачем они так сделали. То есть абсолютно очевидно, что они стоят прям четко друг за дружкой. Вот, и куда-то идут. Но куда идут, чего раздают, непонятно. Но очередь стоит. Версий тут высказывалось много, самых разных. Была версия то, что, возможно, этих трилобитов как-то засыпало чем-то, и они начали вот пытаться выбраться из-под завала. Но странно, почему они тогда так шли таким четким рядочком. Была версия, что, возможно, опять же, начался подъем каких-нибудь там зараженных сероводородом вод, которые были объединены кислородом, и трилобиты опять же начали бежать. Но почему они так ровно бегут? Вряд ли. Явно тут трилобиты идут четко друг за дружкой. Возможно, они так идут, например, на нерест. Некоторые современные членистоногие действительно такое наблюдение, такое поведение у них наблюдается. Но как бы там ни было, совершенно четко можно проследить, что этих трилобиты выделяли какое-то определенное вещество и обладали, видимо, прекрасным нюхом. Потому что они могли следовать вот так вот четко друг за другом. И это, кстати говоря, именно на этих трилобитах очень хорошо прослеживается, потому что ампексы, они слепые. То есть ориентироваться по зрению эти конкретно трилобиты не могли. Но, в общем, я думаю, что еще предстоит понять, что же тут происходило, но само по себе окаменелость уникальная. И обратите внимание, кстати, тут у нас среди обычных трилобитов, всех вот этих ампексов, затесался какой-то другой трилобит. И мало того, видно, что он другого цвета. Дело в том, что все остальные трилобиты находятся в виде объемных панцирей, то есть так называемые позитивные следы, а этот вот негативный в виде отпечатка. Знаете, вот в очереди тоже так частенько бывает. Вот стоят все такие позитивненькие, обязательно какой-нибудь негативщик найдется. Вот и здесь такая история явно. Ну, на этом я думаю, что знакомство с трилобитами на сегодня можем закончить. Ну, нам еще, в принципе, предстоит вспоминать о трилобитах неоднократно. Как минимум, к девонским трилобитам мы еще вернемся. Я думаю, что многие понимают, о чем я говорю. Ну а сейчас давайте перейдем к ракоскорпионам. И это чисто ордовикская история. Ну, точнее говоря, она, конечно, будет потом продолжаться. Но именно в ордовике впервые эти веселые ребята появляются. К слову, на самом деле название ракоскорпионы очень нехорошее. Потому что складывается такое впечатление, будто бы они то ли раки, то ли скорпионы, то ли что-то сочетание, будто бы они то ли раки, то ли скорпионы, то ли что-то среднее. Ну, действительно, вроде бы и клешни есть, и у некоторых жало есть, но похоже. Но на самом деле, в эволюционном плане, они вот 100% не раки ни разу, ну и, скорее всего, даже не скорпионы. Есть, правда, некоторые попытки вывести настоящих скорпионов из рака скорпионов, но не факт, что действительно скорпионы от них произошли. Но, по крайней мере, со скорпионом они родственники. Все вместе относятся к хелицеровым. Это правда. Поэтому лучше пользоваться, конечно же, латинским названием эврептериды, которые отсылаются вот к этим замечательным плавательным лапкам. Что можно сказать про рака скорпионов? Ну, на самом деле, эти ребята были достаточно разнообразные. Они были разного размера. Ну, во время ордовика, правда, самые большие не появлялись. А так потом-то рака скорпионы аж до 3 метров дорастут. Можете себе представить, да, там рака скорпиончика от пола до потолка. Впечатляет животина. Кроме того, скорее всего, они были одними из самых активных хищников для своего времени, но далеко не все. То есть некоторые действительно были хищниками, а другие, возможно, были там падальщиками или же даже трупоядами. Об этом мы еще поговорим, как отличить одного рака скорпиона от другого. И мы совершенно четко видим также, что у них очень сильно отличаются задние части, так называемые

персоны. На самом деле именно по этой части их делят на две большие группы, так называемые стилонурины и эвриптерины. У эвриптерин, они названы в честь вот такой плавательной лапки, и у них, как правило, сзади была лопасть, но, правда, не у всех. А вот стилонурины, у них у всех абсолютно всегда имеется вот сзади вот такой вот характерный шип. Скорее всего, шип этот использовался во время охоты, причем, что любопытно, они атаковали добычу не сверху, вот так, как настоящие скорпионы, а вот как-то так вот сбоку, и протыкали ее. При этом они ее удерживали клешнями, ну и, соответственно, видимо, умерщвляли. Но возникает интересный вопрос, был ли там какой-то яд, как у настоящих скорпионов. На этот вопрос пока что, к сожалению, у ученых ответа нет. А в свою очередь, вот такая плавательная перепоночка на, ну даже я бы сказал, не перепоночка, скорее плавничок на хвосте, тоже на самом деле активно использовался ракоскорпионами во время охоты. Этот плавник позволял сделать резкий рывок, чтобы наброситься на добычу, допустим, из засады. Ну и здесь вы как раз наблюдаете типичных ордовикских ракоскорпионов. Самый большой был мегалограптус, но он был чуть-чуть побольше метра. Ну, конечно же, есть и сейчас такие тоже крупные довольно членистоногие. Были потом ракоскорпионы покрупнее, но все равно, по крайней мере, есть на что посмотреть. Но были в то же время и очень маленькие ракоскорпиончики. Вот один из них, пожалуйста. Ну вот еще некоторое многообразие. Вот как раз очень хорошо вам демонстрирует ракоскорпион, как он умеет из стороны в сторону вилять хвостом. Не хуже какой-нибудь собаки. Вот. Так что, видимо, этот ракоскорпион очень рад вас видеть. Но на этом нам, к сожалению, придется уже с ними расстаться. Вернемся мы к ним уже в силурийском периоде. А, да, ну вот еще схемка, которая показывает многообразие ордовикских ракоскорпионов и последующих. Как вы видите, в ордовике они появляются, в силуре становятся разнообразнее, но о пиках расцвета придется на ордовик, на дивонский период, прошу прощения. Дальше предлагаю перейти к мечехвостам. Я уверен, что вы знаете, кто такие мечехвосты. Больше того, я очень надеюсь, что многие видели вживую мечехвоста. Если вдруг вы этого ни разу не делали, ну как-нибудь постарайтесь посмотреть на мечехвоста. Например, на территории Москвы это можно сделать довольно легко. Достаточно отправиться в какой-нибудь океанариум. Ну, как минимум, недавно я был в Москвариуме, там мечехвост 100% есть. Выглядит он до сих пор достаточно древне, скажем так, то есть сразу видно, что это что-то прям крайне примитивное. Чем-то он даже напоминает трилобита. Но и возможно, что действительно с трилобитами древние мечехвосты были достаточно близкими родственниками. И вот это вот животное, которое считается одним из самых древних мечехвостов, как видите, во многом действительно похоже именно на трилобита. Ну а это кембрийский, да, это я забыл сказать, это у нас кембрийский экземпляр. Ну а если мы переместимся с вами в ордовик, то здесь мы увидим вот такого замечательного мечехвоста Лунатасписа, который выглядит как мечехвост. Ну, то есть получается, что с ордовикского периода эти животные внешне практически не менялись и занимали всю ту же экологическую нишу, которую занимают сейчас. Так что, в принципе, мы вполне вправе называть мечехвостов живыми ископаемыми. Ну, как бы 440 миллионов лет – это явно такая хорошая проверка качества. Выдержанные мечехвосты. И что, кстати говоря, довольно любопытно, мечехвосты, они обитают на относительно небольшой глубине. И есть некоторые предположения, хотя оно неоднозначное, что, возможно, некоторые из мечехвостов могли даже заходить в пресные воды уже в ордовикском периоде. И возможно, что мечехвосты были одними из первых живых организмов, которые пытались освоить пресные водоемы. Но это не точно. Дальше моллюски. На самом деле, ну, конечно же, уже к началу ордовикского периода моллюски были самые разнообразные, скорее всего, уже в начале ордовика были головоногие, которые, возможно, появились еще в Кембрии. Точно были уже всевозможные двустворчатые, там эти лопатоногие какие-нибудь, эти брюхоногие и так далее. Но, пожалуй, что весь ордовикский период можно назвать этаким периодом головоногих моллюсков, потому что именно в это время головоногие моллюски стали максимально разнообразные и, кроме того, заняли нишу самых главных хищников, апекс-хищников. Так что, действительно, головоногие моллюски определяют облик ордовикского периода. Ну и вот они сейчас перед вами.
Правда, не все из головоногих моллюсков, которые вы здесь видите, появились именно в Ордовике, но очень многие, почти большинство. Не было пока еще вот этих ребят беремнитов, не было аммонитов. Ну и были некоторые наутилиды, но они еще не были закручены ракушкой. А вот все остальные, у кого прямая раковина, появились как раз в Ордовике. Ну и давайте мы с ними чуть поближе познакомимся. Когда любой из ребят видит такого замечательного моллюска, он начинает радостно кричать: «Ура! Это ортокон!» Действительно, во многих книжках есть такое замечательное слово «ортокон», но проблема в том, что большинство палеонтологов либо вообще ни разу не слышали, что такое ортокон, либо относятся к этому слову с некоторым пренебрежением. Дело в том, что слова «ортокон» по сути в палеонтологии нет. Что такое ортокон? Это прямая раковина. Вот. То есть, по сути, ортоконами называют всех прямораковинных головоногих моллюсков. Но их было на самом деле очень много, и устроены они были радикально по-разному. То есть это такая сборная группа, в которой целая куча самых разных живых существ. А я сейчас хочу показать отдельных представителей этих прямораковинных головоногих моллюсков и рассказать, в чем же их особенность. Вот, например, были такие ортоцератоидеи. Они отличались, на самом деле, максимально простым устройством ракушки. В первую очередь, вот, все эти моллюски подразделяются по устройству своего сифона. Ну, я на всякий случай напомню, хотя я думаю, что вы это помните, что раковина у нас головоногих моллюсков состоит из кучи камер. Камеры все отделены перегородкой, между собой они соединены сифоном. При этом сам моллюск обитает только в последней камере, в последней жилой квартире, а все остальные квартирки заполнены либо водой, либо газом. Причем как раз сифон позволяет менять соотношение воды и газов. То есть, если моллюску нужно утонуть, он накачивает туда воду. Если же моллюску надо всплыть, он начинает выделять газ внутри этих раковин, и потихонечку они газом заполняются, моллюск всплывает. В общем, получается такой удобный поплавок. Также устроены современные, допустим, наутилусы, так были, видимо, устроены все древние моллюски. Так вот, сифон, трубочка, которая соединяет раковины, у разных моллюсков устроена очень по-разному. У ортоцератоидей он находился посередине и был просто в виде тоненькой трубочки. При этом сами ортоцератоидеи были, видимо, достаточно активными хищниками. И некоторые из них достигали достаточно приличного размера, до 2 метров. Ну, то есть, как бы, вполне себе сопоставимо с человеческим ростом. Понятное дело, нас бы они бы сживали бы вряд ли, разве что бы там облепили бы своими щупальцами, бы там пососали бы лапку и отцепились. Но для каких-нибудь там трилобитов или же там, не знаю, местных улиточек, я думаю, что они могли вполне представлять достаточно серьезную угрозу. Но если там были у нас моллюски длиной 2 метра, то эндоцератоидеи гораздо больше впечатляют своими размерами. Вот вы снизу видите размеры. Это один у нас тут ортоцератоидеи в ужасе уплывает от всех эндоцеросов. А вот всевозможные эндоцеросы. Это просто гигантские совершенно чудовища. Эндоцеросы в принципиальном плане отличаются тем, что у них сифон очень тяжелый, очень мощный такой, укрепленный кальцием. На самом деле, когда находят остатки этих самых ракушек, чаще всего именно сифон лучше всего виден. Вот сифон, а вот камерки. Иногда вообще только один сифон находят. В этом их отличие. Но, конечно же, для обывателя гораздо интереснее его размер. 8-метровая раковина, но это такой плавучий автобус с щупальцами. Как такое представишь себе, так как-то не по себе становится. Долгое время считали, что это действительно был верховный хищник. Но есть, правда, парочка неприятных моментов. Первый момент связан с размером этого самого эндоцероса. Дело в том, что сообщение о 9-метровой раковине было в одной единственной статье, и больше ни разу такие как бы ракушки огромные не находили. И материал, на который ссылается эта статья, нынче не существует, он уничтожен. Поэтому объективных доказательств того, что существовали 8- или 9-метровые раковины, сейчас уже, к сожалению, нет. Но 6-метровые точно были. Ну, 6 метров это тоже впечатляет. Но есть и другая проблема, гораздо более существенная. Возможно, что хищниками это они вовсе не были. Откуда возникли вообще такие странные идеи о том, что эндоцерос, вот чудовище с щупальцами, может оказаться не хищником? Дело в том, что, во-первых, когда стали примерно представлять себе, как они жили, стали прикидывать их биомеханику, выяснилось, что с такой прямой ракушкой очень плавать неудобно.
То есть не зря те же Nautilus, они раковину завернули. Это гораздо более экономно и гораздо более выгодно в плане гидродинамики. Вот с такой вот дубиной плавать дико неудобно. Она будет постоянно ее будет перекашивать. Она там то газом заполнит, что водой. И, в общем, ну реально, вот в горизонтальном положении эту штуку расположить очень неудобно. Мы будем потом наблюдать, как моллюски всеми возможными и невозможными способами пытаются раковину свою укоротить для того, чтобы как раз начать активно плавать. Ну хорошо, допустим, активно плавать и гоняться за какими-нибудь местными канодонтами им было бы неудобно. Но может быть они просто по дну ползали и там кого-нибудь поедали. Что там, пищи что ли не хватало? Тут всякие ракоскорпионы ползают, трилобиты, да мало ли чего еще. Но есть другая проблема. Для того, чтобы сожрать какого-нибудь ракоскорпиона, нужны очень надежные челюсти. И мы знаем, что, например, у тех же аммонитов есть замечательный клюв. Причем такой жесткий, и он прекрасно сохраняется в ископаемом состоянии. А здесь клювиков не находят. Вначале подумали, что, наверное, ну просто не повезло. Ну как бы бывает такое, что не всегда палеонтологи находят все от древних живых существ. Но когда находили там десятки раковин, ладно, не нашли. Но когда сейчас находят их тысячи по всему миру и никогда не находят клювиков, это позволяет задуматься, а может быть не было клювиков-то? Был ли мальчик? Может быть и не было. Если у него не было клюва, то он просто-напросто не смог бы пережевывать никакую грубую добычу. Значит, либо он жевал кого-то мягкотелого, либо он попросту был фильтратором. А вот это как раз объяснило бы легко его огромный размер. Ведь именно фильтраторы обычно могут достигнуть максимального размера. Тем более, я уже вам сказал, что в это время, в принципе, с планктоном проблем вообще не было. И мы знаем, что есть сейчас моллюски, такие вампиротеутисы, которые свои щупальца преобразовали вот такой вот конус. Они с помощью него плавают, и как раз с помощью маленьких таких тоненьких него плавают, и как раз с помощью маленьких таких тоненьких отростков отцеживают планктон из воды. И возможно, что и наши замечательные эндоцеросы выглядели абсолютно так же. Следующий моллюск, ну я как бы тут уже реконструкцию не стал показывать, потому что это опять будет палка с щупальцами, ничего нового. Вот, поэтому показываю то, как менялось внутреннее строение. Он опять отличается своим сифоном. Здесь видите, вообще сифон такой вот странный, из кучки камер, перегородочек. Это, в общем, дичь какая-то творится. Актиноцеросы называются. Были на самом деле еще и другие всякие камероцеросы были, космоцеросы и так далее. Но давайте уже закончим на этом изучение многообразия праймораковинных моллюсков. Можно лишь примерно прикинуть их положение и посмотреть, кому они родственники. Эта схема, честно говоря, вот крайне упрощенная. Вот сейчас есть схемы типа лучше, но они гораздо сложнее. И я на них посмотрел, ужаснулся и решил, что, пожалуй, никому я такое показывать не буду. Без пол-литра там не разберешься. Поэтому давайте посмотрим, на что попроще. Мы здесь видим, что у нас очень рано отделилась группа, которая привела к современному Nautilus'у. Ну и потом вот появилась вот как раз в начале ордовика целая куча всяких разных этих палочек, всяких ортоцерсов, актиноцерсов и так далее. И потом некоторые из них завернулись, дав начало аммонитам. От аммонитов потом отчленились у нас белемниты, и от кого-то типа белемнитов, возможно, появились уже современные мягкотелые там осьминожки, каракатицы и прочее. Следующие организмы, которые, конечно, не так впечатляют своим внешним видом, как замечательные эти огромные 8-метровые эндоцеросы, это брахиоподы. Но зато для любого, опять же, палеонтолога-полевика брахиоподы – это прям хлеб земли или соль земли. Короче говоря, все, что в земле копаешься, все, что находишь, это, вот, скорее всего, брахиоподы. Действительно, это одни из самых частых окаменелостей, их очень много, они замечательные, ну и неудивительно. Потому что, по сути, это фильтраторы, которые сидели, через себя воду пропускали, а фильтраторов всегда по жизни было довольно-таки много. При этом не стоит думать, что это двустворчатый моллюск. На самом деле от двустворок они внутренне отличались радикально. Это вообще отдельный тип живых существ. Кстати говоря, в некотором степени он даже к нам чуть-чуть поближе, чем к каким-нибудь моллюскам. Они отличались на самом деле радикально по внутреннему строению. У них был вот такой вот замечательный аппарат, который называется лофофор или руки. Это вот такая вот закрученная спираль с кучей ресничек, которая, собственно говоря, процеживала добычу. Потом по этим ресничкам пища шла, отправлялась в рот. Там они что-нибудь там переваривали тихой сапой. Ну и в конце концов все непереваренные остатки обратно удаляли. Кроме того, у них очень была интересная симметрия. Если у двустворчатой моллюски они как бы вот так вот с боков в ракушки оделись, и у них
правая раковина соответствует левой, у них вот так симметрия проходит между раковинами, то эти моллюски одели как будто бы свой живот и спину. То есть у них сверху и снизу ракушечки одеваются, и, соответственно, симметрия проходит между раковинами, между створками. Ну, вот типичный такой вот камень, на котором видно огромное количество этих самых брахиопод, что доказывает о том, что их реально было много. Кстати, в то время брахиопод реально было даже больше, чем двустворчатых моллюсков. Некоторый переворот произойдет только к концу палеозойской эры. Ну и вот некоторые из них можно посмотреть. И, кстати, на этой же картинке видно, что брахиоподы прекрасным образом показывают глубину палеобассейна и вообще много рассказывают о том, какой там был грунт, насколько там было, какая была там почва, какие были течения и так далее. То есть, на самом деле, по брахиоподам можно очень много интересных там палеогеографических реконструкций строить, что всегда очень приятно. Дальше я хотел бы вам рассказать про хиолитов. На самом деле, про хиолитов никто, кроме палеонтологов, не знал до сих пор. Вот. Теперь будете знать вы. А хиолиты – это довольно своеобразные живые существа, вот такие вот колпачки. Их прекрасно палеонтологи уже давно научились отличать от любого другого живого существа, но единственное, что они долгое время понять не могли – кто это? Была версия, что это моллюск. Ну, то есть казалось, что это такая вот ракушка, из которой торчала какая-то улитка, и они радостно бодро ползали. Возможно, это была брахиопода. Это было неожиданное явление, неожиданная мысль, что это было что-то типа брахиопода, и там внутри, может быть, какой-то лофофор был с такими жучками, они сидели и фильтровали. И вот недавно удалось найти вот такие уникальнейшие окаменелости, в которых удалось рассмотреть внутреннее строение окаменевшее. И оказалось, что версия с родственником брахиоподы более близка к истине. Что они, в отличие от брахиопод, конечно, немножечко внутренне устроены были иначе. У них были вот такие всегда замечательные ручки, на которых они стояли и как бы немножко приподнимались над субстратом, чтобы не захватывать грунт, а фильтровать именно воду. И у них был своеобразный тоже вот такой вот ловчий аппарат. В общем, такие вот тоже оказались очень своеобразные живые существа, очень характерные для ордовика. Следующий, кстати, тоже опять фильтратор, растет себе спокойно, называется мшанки. Но я думаю, все догадались, почему их назвали мшанки. Потому что они реально похожи на мох. Причем мшанками их назвали на самом деле не только мы. Даже по латыни мох называется бриофита, а эти называются бриозоа. То есть как бы там растение, тут животное, но абсолютно похожие. На самом деле, конечно же, это не растение. На самом деле, это что-то издалека, отдаленно напоминающее коралл. То есть, это куча маленьких домиков, и в каждом домике сидит вот такое вот животное с щупальцами. Но с кораллом сходство лишь отдаленное. На самом деле, внутренне они устроены принципиально по-разному. Например, в отличие от кораллов, у них идет конкретное разделение обязанностей. То есть, у них есть целая куча разных организмов. Ну вот из каждого из этого домика торчит какое-то разное живое существо, и все они соединены между собой единой кишкой. Есть существа, единственная обязанность которых – это есть. Вот, мне кажется, некоторые люди бы с удовольствием бы такую бы нишу с ними разделили. Значит, сидишь всю жизнь и ешь, и больше ничего тебе в жизни не надо. Вон, у них щупальца торчат, и все. Есть те, которые питаться не могли. Вот, например, вот такие странные организмы, у которых только кнут. Ну, они, видимо, всех хлыстали, кто близко к ним подплывал. Были вот такие вот замечательные существа, у которых был клювик. Ну, они, соответственно, всех клевали, кто близко подходил. Это, соответственно, такие защитные механизмы колонии мшанок. Ну, а есть некоторые организмы, которые способны только размножаться. Ну, мне кажется, это тоже как бы желание многих людей. Но у нас все-таки обязанностей побольше, а вот здесь вот можно было разделить обязанности. Вот так выглядят древние мшанки. Некоторые похожи на веточки, некоторые похожи, ну не знаю, на булочку из магазина. Ну и вот такие как булочного типа мшанки диплотрипы. Это вот типичная окаменелость из Ленинградской области нашей. Ну и вот как они делились, эволюционировали. Видно, соответственно, что уже в ордовике появляются куча самых разных мшанок. Ну и дальше все палеонтологи, занимающиеся мшанками, радостно ими занимаются. Но здесь у меня, к сожалению, не поместилось слово, которое всех этих животных обзовет. Но я думаю, что вы сами придумали, каким хорошим словом можно все это обозвать. Это иглокожие. На самом деле мы знаем сейчас, что
что есть морские звезды, да, есть вот такие вот змеи-хвостки, есть морские ежи, есть эти, как их, огурцы морские. Вот. И есть замечательные морские лилии. Но это то, что есть сейчас. А как вы видите, в ископаемом состоянии разнообразие было просто колоссально выше. И в том числе на ордовик приходится появление огромного количества форм. И некоторые только в ордовике и существовали. Ну, давайте с некоторыми из этих удивительных древних ококожих я вас поближе познакомлю. Ну, вот, например, гомолозои. Те, кто смотрел предыдущую мою лекцию, уже, в принципе, с ними знакомы. Ну, а те, кто не знакомы, могут сейчас еще на них полюбоваться и лишний раз удивиться, как тут ученые вообще разглядели что-то иглокожее. Ну, мы знаем, что, допустим, морская звезда, морской ежик, у них у всех пятилучевая симметрия. Здесь симметрия, ну, вроде бы двусторонняя, и то даже не совсем правильная. В общем, я бы сказал, что они асимметричные. При этом у них вообще нет никаких там щупалец, никакого стебелька, очень на головастик вот похоже. Но дело в том, что у палеонтологов есть гениальный способ отличить иглокожие от любого другого живого существа. А у иглокожи каждый элемент, каждая малюсенькая вот эта вот чешуечка, каждый членик, там, не знаю, морской лилии, каждая иголочка морского ежа состоит из цельного кристалла кальцита. И если его расколоть, он будет образовывать идеальные вот такие вот грани кристалла. И вот здесь мы наблюдаем то же самое, что говорит о том, что это очень странное, но все-таки иглокожие. А вот таких живых существ не видели даже те, кто смотрели лекцию Кембрия. И причина очевидная. Они жили только в ордовикском периоде. Зовут их бульбопориты. Вот чего от них, собственно, реально находят. Вот такие вот колпачки. Ученые давно находили эти колпачки, видели, что колятся они как бы как кристаллы. То есть это что-то иглокожее. Но что это? Опять же, ответа нет. Точнее говоря, не было до недавнего времени. Сейчас некоторые догадки все-таки появились. Но гипотезы были, куда же без них. Была версия, например, что это просто какие-то шипики, например, какой-то непонятной древней морской звезды. Вот так вот сверху она была покрыта полностью этими бульбопоритиками. Иная версия предполагала, что бульбопорит – это и есть отдельное животное. Оно вот так вот замечательно росло, у него была длинная тоненькая рука, и он что-нибудь там вяло вылавливал и в рот себе отправлял. И относительно недавно мы начали находить бульбопориты с хорошей сохранностью, у которых вот здесь вот видно такие вот маленькие дырочки от чего-то. А в идеальном случае иногда здесь еще и сохраняется парочка сегментов, то есть вот таких вот. Получается, что правильная версия была именно эта, что это отдельное животное, и вот так оно как-то существовало. Но при этом мы не видим ни рта, ни какого-нибудь ануса, ни какой-то вот амбулакральной системы, возможно, вы слышали о такой, там водно-сосудистой. В общем, странное животное, как оно жило, непонятно. Ну, на самом деле, с Эдриоластероидеей ситуация не намного лучше. Тут хотя бы пятилучевая симметрия есть и на том спасибо, но в остальном как бы тоже все плохо. Считается, что это были сидячие организмы, считается, что они как-то через себя там что-то пропускали, кого-то поедали, но чем они поедали, как, были ли у них какие-то щупальца или еще что-то, вот это явно не щупальца, или может быть у них какие-то реснички были, в общем, тоже непонятно. Ну и продолжая разговор о непонятностях, вот вам перед вами еще офиоцистоидеи, которые как раз тоже появляются в ордовике. И вот вам тоже типичная раннеордовикская из Ленинградской области Волховья. Ну, опять же, инопланетянин инопланетянином. Ну, здесь, слава богу, хотя бы снизу есть рот, здесь там есть так называемая анальная пирамидка, то есть, короче говоря, выходили какие-то продукты оттуда, да, там есть какие-то поры, видимо, была какая-то вот эта водно-сосудистая система, у них были ножки, то есть понятно примерно, как оно жило. Но, правда, космическое совершенно животное и совершенно не похоже, ну, вроде бы чуть-чуть похоже на какую-нибудь морскую звезду, но очень отдаленно. И такая смесь ежика и звезды. На самом деле были еще более странные живые существа. Одно из них было открыто пару лет назад. Возможно, кто-то догадывается, о чем я говорю. Но если не догадываетесь, подождите следующей лекции, и я о нем расскажу. Потому что это животное силурийского периода. Но продолжим с сидячими организмами. Сидячих всяких разных существ, фильтрующих, много было, что лишний раз доказывает, что, опять же, было чего пожевать. И перед вами, например, морские бутоны. По сути, они очень похожи на морские лилии современные. То есть, у них был стебелек, щупальца, они сидели и кушали. Но вот сама чашечка выглядела довольно оригинально.
Следующие называются морские пузыри. Ну, действительно, вот пузыри, от них тоже были там небольшие лапки, ну и они тоже замечательным образом фильтровали, но тоже выглядели оригинально. На мой взгляд, шикарные живые существа, ну прям вот как воздушные шарики с щупальцами. Но почему-то каждый раз, когда я с восторгом детям в музее рассказываю о том, какие классные морские пузыри, и показываем вот эти шарики, дети мне отвечают, ну да, пузыри. Ну, не знаю. Будем надеяться, что дети потом поймут всю прелесть морских пузырей. Ну, и уж точно все знают прелесть морских лилий. А морские лилии живут и до сих пор, поэтому мы отлично представляем себе, что это за живые существа. И начиная с ордовикского периода, их уже было известно огромное количество. Кстати, любой, опять же, любитель палеонтологии наверняка находил какие-то части от морских лилий. И, возможно, он находил даже не вот такие целенькие красивые морские лилии, а отдельные сегментики. Вот это на самом деле членики от стебля морской лилии. То есть вот из этого состоит их стебелечек. Но выглядят они, конечно, совершенно тоже фантастически. И когда такие странные объекты находит человек, далекий от палеонтологии, он может понапридумывать все, что угодно. И на некоторых сомнительных сайтах вы можете обнаружить, что на самом деле перед вами никакие не морские лилии, а гайки от кораблей инопланетян. Но, уверяю вас, это не они. Если у инопланетян были гайки, то какие-то другие. Морские лилии, пожалуйста, трогать не надо. Ну и вот так вот примерно могли как-то вместе вот дружить, тусоваться всякие эдриоастероидеи, морские лилии, морские пузыри и так далее. Ну, собственно, ничего особо детального я рассказывать не хотел, просто вот можно посмотреть, как это примерно выглядело, как они там подразделяли пространство по росту, какие-то были там на длинных стебельках, каких-то на коротких, всем еды хватало. И морские звезды, наконец-то, хоть одно нормальное иглокожее, которое нам понятно, тоже в ордовике появляется. И выглядит как морская звезда, что очень приятно. Но, к сожалению, они очень редко сохраняются в ископаемом состоянии. У нас, к слову, музей бедно. Но, к сожалению, они очень редко сохраняются в ископаемом состоянии. У нас, к слову, в музее даже нет ни одной морской звезды, но никому не говорите. Ископаемой. И морские ежики тоже появились в ордовике. И это здорово. Правда, вот я с большим трудом нашел фотографию ордовикского морского ежа, потому что обычно они выглядят очень непрезентабельно в виде отдельных табличек. Дело в том, что у палеонтологов есть такие понятия, как правильные морские ежи и неправильные морские ежи. Так вот, в течение палеозойской эры жили неправильные морские ежи. Морские ежи, у которых отдельные сегментики скреплялись органическим клеем. Поэтому, когда они подыхали, все это рассыпалось и сохранялось в виде отдельных табличек. И это жесть, как неудобно. Потом морские ежи исправились. Наконец-то стали формировать нормальные такие панцири, которые уже надолго сохраняются в ископаемом состоянии. Это были правильные морские ежи, но они уже известны с эпохи динозавров и дальше. Тихой сапой мы с вами подбираемся уже к нам любимым, то есть к хордовым. Но начнем мы с вами, пожалуй, что с полухордовых. Есть действительно такие живые существа, у которых хорды существуют далеко не всю жизнь, и только иногда, например, в личиночном виде. И некоторые из них похожи на кого угодно, но только не на нашу родню. И граптолиты среди них. Вообще, само слово «граптолит» переводится как изрисованный камень. Ну и в принципе, как бы это действительно черточки какие-то нарисованные на камне очень даже похоже. Кстати, некоторые студенты иногда развлекаются над студентами младших курсов. Ну, вот, берут какие-нибудь камни, рисуют там вот такие вот черточки, и потом их разбрасывают. Ну а потом следующий курс приходит, там начинает собирать и говорит: о, окаменелости, окаменелости, радуются, приносят преподавателям, преподаватели тем по шапке дают. Вот. Но правда, похоже. Нарисовать такое несложно. Но был когда-то такой организм, который плавал, что-то тоже фильтровал. Был он похож на современных вот птеробранхий, из-за чего мы знаем, что у них одинаково примерно устроены домики, поэтому мы знаем, что они родственники. А современные птеробранхии имеют личинку, похожую на ланцетника. И у личинки есть хорда. Поэтому мы знаем, что они полухордовые. Дальше переходим к типу хордовые. Как известно, Не каждая хордовая – это позвоночная, но каждая позвоночная относится к хордовым. Хордовые, на самом деле, большой тип, он объединяет в себе целую кучу разных живых существ, и далеко не только позвоночных.
Есть там, например, такие существа, как бесчерепные. К ним относятся, например, современные ланцетники. Ну, думаю, помните тоже этих ребят. Я и на прошлой лекции что-то про них вспоминал. Очень похожи на ланцетников всякие эти пикаи и им подобные, хайкуихтисы и так далее. Ну, в общем, бесчерепными мы более-менее знакомы. Дальше есть черепные, к которым относятся бесчелюстные, те, у кого рта нет, челюстей нет, рот есть. Вот. И челюстные, челюстнороты, к ним относятся самые разные рыбы, ну и еще всякая ерунда, которая по земле ходит, ну типа нас. Также есть очень странные живые существа, которые называются оболочники. Вот оболочники, они, ну реально, непонятные, может быть, немногие с ними знакомы, поэтому я предлагаю с ними познакомиться чутка поближе. Будем считать, что с бесчерепными все понятно, а вот с оболочниками непонятно ничего. Оболочники бывают разные. Некоторые из них прекрасно плавают, как всякие там сальпы и прочее, другие там сидят и похожи на такой вот мешок с двумя сифонами. Вот такой вот мешок с двумя сифонами – это самый типичный оболочник, вот его как раз, с ним как раз многие биологи знакомы, например, асцидия к ним относится. Может быть, кто-то о таком слышал, но если не слышал, вот посмотрите. Мешок, два сифона, через один сифон вода входит, через другой выходит. Ну вот, примерно так это выглядит, да? То есть у него там куча всяких органов внутри, там рот, кишечник, все как положено. Он там тоже фильтрует все яростно, все понятно. Возникает, наверное, только один резонный вопрос. При чем здесь хордовые? Почему мешок с двумя сифонами относится к типу хордовые? И в каком месте это наша родня? Но... Опять же, если во взрослом состоянии это животное на нас не похоже, это не значит, что оно таким было всегда. Если мы посмотрим на личинку этой самой замечательной асцидии, то мы увидим, что в какой-то момент, когда она выходит из яйца, у нее формируется хорда, и она начинает активно плавать, и она вообще очень похожа на какого-нибудь ланцетника. Но потом она оседает, выбирает себе подходящее место и преобразуется вот такой вот мешочек. То есть когда-то у нее был предок такой же, как и у нас. Тоже какой-нибудь там этот хайкуихтис. Ну, а потом они решили, что слишком активный образ жизни – это не для них. Лучше сидеть и фильтровать. И решили отказаться от кучи органов, там, от мозгов и прочего. Вот, личинка поближе. Ну, видно, что прям самая настоящая хорда. И вообще это во многом на ланцетника похоже. Конечно же, рад был бы вам показать каких-нибудь ордовикских родственников асцидий, каких-нибудь ордовикских оболочников, но по техническим причинам сделать этого не могу. К сожалению, ни одного ордовикского оболочника неизвестно, но они почти наверняка были. Потому что есть вот такие замечательные раннекембрийские оболочники, которые, ну, в принципе, вполне похожи на то, что я вам только что показывал, вот как бы два сифона, да, там дырка, и даже некоторые черты внутреннего строения видны. Но... почему-то больше их потом нигде не сохранялось. Я, в принципе, на прошлой лекции рассказывал, что, наверное, Кембрий в каком-то смысле был уникальным местом. Возможно, в силу особенностей там, древнего бассейна, возможно, из-за того, что вода не до конца очистилась, или из-за того, что вода еще была слишком сильно стратифицирована, и там были обогащенные слои кислородом, объединенные. Но в Кембрии было очень много мест, так называемых лагерштатов, где сохранялись объекты вот в таком уникальном виде, даже мягкие. А потом лагерштатов стало очень мало. И вот ордовикских лагерштатов известно мало, и ни одной асцидии пока что не нашли. Но они почти наверняка там были. Кстати говоря, вот эти оболочники неожиданным образом могут оказаться нашими с вами предками, согласно одной из версий. Вот здесь показаны некоторые теории происхождения бесчерепных. Согласно одной из них, мы произошли от полухордовых, то есть вот этих существ типа каких-нибудь там этих гроптолитов. Согласно другой, мы вообще произошли от гомолозой. Если вдруг кто забыл, это иглокожие, да, причем странные иглокожие. Ну и согласно еще одной версии, мы произошли как раз от личинки оболочников. То есть личинка это плавала-плавала, потом решила, что не стоит ей садиться, ей и так хорошо, и стала эволюционировать тихонечко дальше. Начала размножаться в личиночной стадии, а потом стала превращаться во что-то позвоночное через миллионы лет. С полухордовыми все очень неоднозначно, но, на мой взгляд, самая дикая версия – это происхождение нас от иглокожих, да и, собственно говоря, доказательств особо никаких нет. Но раз уж такая версия есть, я вам ее показал. Ну и все, давайте забудем, что я вам это показывал. Дальше давайте уже перейдем к нормальным таким позвоночным животным.
Они, к слову, как раз появились в Ордовике. И мы, наконец-то, можем посмотреть на что-то, что нам более понятное, такое активное, родное и так далее. Мы знаем, что сейчас у нас самые примитивные из ныне живущих позвоночных животных – это так называемые бесчелюстные, то есть живые организмы, у которых все еще нет челюстей. Не то чтобы у них рта нету, если что, рот-то как раз у них есть, но они ничего не жевали. Если у тебя нет челюстей, что ты можешь жевать? Ну, ты можешь либо что-нибудь фильтровать, то есть, опять же, засасывать какую-нибудь мелкую добычу, либо ты можешь действовать как какая-нибудь пиявка, присасываться к кому-нибудь и высасывать из него соки. К слову, современные миксины и миноги, это такие угреобразные существа с зубами, выглядящие крайне пугающе, ну и на самом деле крайне пугающий у них образ жизни. Вот, миксина – это что-то вроде такой внешней пиявки, минога – это что-то вроде такой внешней пиявки, а миксина – это вообще страшнейшее совершенно существо, которое вообще вгрызается в тело и буквально там его прогрызает, растворяет изнутри у рыбок. Но в ископаемом состоянии ордовика известна целая куча других самых разных представителей бесчелюстных, и я предлагаю с некоторыми из них поближе познакомиться. Они довольно-таки прикольные. Вот, например, канодонты. Но опять же, те, кто Кембрий помнит, помнят прекрасно, что эти существа были и тогда, ну и, понятное дело, в Ордовике они продолжают существовать. Тоже такие угреобразные, вот такие вот глазастые сосисочки, там, с круглым ртом, с невероятно сложным набором зубов, и чаще всего как раз зубы от них и находят. Плавали, что-то фильтровали, что-то выедали, ну и были довольно многочисленными. Судя по тому количеству канодонтов, которые мы находим, мы можем сделать вывод, что, наверное, канодонты составляли очень важную часть древней экосистемы. Но как именно она выглядела, нам сказать достаточно сложно. То есть, понятное дело, что канодонты кушали, видимо, какой-то зоопланктон. Ну, а канодонтов, кто кушал, не совсем понятно, но, возможно, как раз вот эти вот гигантские палки с щупальцами, всевозможные огромные цефалоподы, головоногие. В Ордовике впервые появляются очень странные живые существа, которые называются телодонты. Внешне они похожи непонятно на кого, даже не знаю, с кем сравнить. Ну, может быть, кто-то помнит, вентуликолии были такие в Кембрии. Вот на них чуть-чуть это как-то похоже. Ну, еще некоторые, может быть, что-то рыбообразное в себе прослеживают. Но вообще они странные, прямо скажем. Вот они почти наверняка были фильтраторами, то есть выцеживали, опять же, каких-то там маленьких этих рачков всевозможных, да. И, что любопытно, они были одними из первых, кто решил обзавестись чешуей. Вот такая вот замечательная, очень специфическая телодонтовая чешуя палеонтологам попадается, начиная с ордовика, и мы по этой причине знаем, что действительно уже и чешуя появилась, и, собственно говоря, телодонты появились. Вот еще одна группа, которая называется астракодермы. У них частично была чешуя, но во многом они были покрыты таким довольно-таки мощным панцирем. Их делят на две большие группы – монорины и диплорины, то есть одноноздрёвые и параноздрёвые. Ну и опять же, давайте с некоторыми из них познакомимся чуть-чуть поближе, чтобы уж совсем как бы в этих схемках не потонуть. Давайте, мне кажется, на отдельных представителях будет проще разбираться. Ну вот, например, непараноздрёвые. Ну, странные существа, прямо скажем, бронированные, сзади с чешуёй. Но вот как-то они вот так вот жили. Видимо, плавали они достаточно неплохо. Однако парных плавников у них практически еще не было. В основном были только непарные плавники. Зато у некоторых были вот такие странные поля, например. Вот один из самых известных представителей называется Цефаляспис. Вот, например, так же выглядит. И у него были вот такие поля, которые, как считается, были электрорецепторами. То есть они, возможно, там способны были чувствовать электрические поля других живых существ и, соответственно, таким образом выискивать добычу. Возможно, они ее выискивали где-то в грунте. Так вот, просвечивали грунт и там что-нибудь вкусненькое ловили. Но, правда, сами классические Цефаляспис – это уже история силурийская. Вот классический Цефаляспис, но мы к нему еще вернемся в силуре. Вот эти вот самые странные поля. Рот там где-то снизу, без челюстей. Параноздрёвые. Ну, как вы видите, параноздрёвых было много, и разобраться в них очень сложно. Здесь просто какая-то жесть.
Причем, обращаю внимание, это еще жесть по Нельсону. Это еще не так страшно. Дело в том, что Нельсон – это ихтиолог, который пытался еще придерживаться морфологии, то есть внешнего строения. А сейчас более современные классификации, они, во-первых, все строятся на компьютере исключительно, а во-вторых, во многих случаях опираются на какие-то совершенно безумные элементы, которые, на первый взгляд, совершенно не бросаются в глаза. Поэтому сейчас в систематике разобраться в принципе невозможно. Но даже здесь мы видим, что их реально было много. И причем практически все они появились в ордовике. И это самое главное. Но давайте на некоторых из них посмотрим. Может быть, тогда нам что-то станет понятней. Ну вот, например, астраспиды. Ну тоже опять что-то такое спереди с панцирем, сзади с чешуей. Опять же, без каких бы то ни было челюстей, опять что-то фильтрующее. Ну очередная плавучая такая всепоглощающая тигра. Арандаспиды. Ну, опять же, примерно то же самое. Пожалуй, что самое прикольное, что можно заметить у арандаспидов, это их глаза. Вот они глаза спереди так вот располагались, как огромные автомобильные фары. Вот по этому признаку их очень легко отличить. Ну, дальше у нас идут гетерострики. Гетерострики переводятся как разнощитковые, и вот их довольно много находят, и действительно у них вот все вот щитки разные, то есть у них всегда панцирь стоит из кучи разных щитков, совершенно разной формы, разного строения. Ну и в конце этой истории бесчелюстных хотелось бы отметить одну очень необычную находку. Вот, ну, вы видите, да, привязочку, значит, в США. В песчаниках позднеордовиковских обнаружили вот такие интересные чешуйки. Чем они так приглянулись ученым? Дело в том, что они внешне очень сильно напоминают чешуи каких-нибудь хрящевых рыб. Ну, то есть это, грубо говоря, похоже на чешую акулы. Если действительно это чешуя акулы, то это говорит о том, что уже в ордовике появились самые первые рыбы. То есть уже тогда сформировалась челюсть, и уже тогда начинается история акул. Если это действительно так, то получается, акулы существуют где-то 460 миллионов лет, и это, возможно, вообще самые древние рыбы на Земле. Потому что, я говорю, реально, эта чешуя похожа именно на акулью. Но это единственная находка, и она вот пока не очень понятна. Поэтому кричать громко, что ура, рыбы появились в ордовике, я пока не буду, прокричу тихонько. Но если вы вдохновились ордовиком, вас просто блестят глаза от всего этого многообразия форм и всевозможных разнообразия существ ордовикского периода, и вы просто мечтаете дома создать коллекцию из каких-нибудь морских лилий или замечательных трилобитов, там вроде Азафуса, то вам хотелось бы узнать, где находится ордовик на территории нашей страны. Перед вами геологическая карта. Здесь каждым цветом показаны породы, которые можно наблюдать либо на поверхности, либо, ну, допустим, в каких-нибудь оврагах, в склонах рек, в обрывах. Вот. И вы видите, что здесь у нас ордовик. Ну, хотя нет, вы, наверное, вряд ли видите, но подскажу. Значит, ордовик у нас показан таким темно-зеленым болотным цветом. И что-то ордовик это особо на территории нашей страны не наблюдается. Но это обманчиво. На самом деле ордовик есть у нас тут и в Сибири, и целая куча ордовика у нас в Ленинградской области. Вот, пожалуй, что в Ленинградской области вообще самые такие знаменитые ордовикские находки. Не зря я вам сегодня так много показывал именно окаменелости из Лен области. Вот как это выглядит конкретно. Там, да, там, не знаю, сделайте себе там принтскрин или что-нибудь еще. Эта карта, если вы когда-нибудь отправитесь на раскопки, вам пригодится наверняка. Кстати, и девонские окаменелости тоже можно будет поискать в окрестностях Ленинградской области. Так что, кто живет в Ленобласти, вам повезло. А вот типичные находки. Вот просто камни, в которых трилобиты буквально вылезают. Азафусы. Реально, вот в Ленинградской области огромное количество вот этих ордовикских известняков выходит. Настолько большое, что эти известняки издревле стали использовать для строительства. И я готов сообщить вам приприятнейшее известие, что знаменитая крепость Орешек состоит не из чего иного, как из ордовикских известняков. То есть, если подойти и молоточком эту крепость поковырять, вы там найдете целую кучу окаменелостей. Но не подумайте, что я вам это советую делать. Нет, давайте пусть Орешек у нас стоит.
еще известняков, выходов полно и без того. Да, ну и Казанский собор снаружи облицован, опять же, ордовикскими известняками, что тоже очень приятно. Ну и в самом конце нашей сегодняшней лекции я бы хотел бы поговорить о вымирании. В принципе, вымиранием заканчивается практически каждый период в истории нашей планеты, но ордовикский период закончился первым в фанерозое великим массовым вымиранием. Ну и раз уж такое дело, я думаю, что надо бы нам разобраться, откуда в принципе появилась концепция великих массовых вымираний. Выясним, откуда ноги растут. Итак, на самом деле концепция великих массовых вымираний начала формироваться благодаря вот этим двум специалистам, Дэвиду Раупу и Джеку Сипковски. И сформировалась она где-то в 70-е, 80-е годы. Что делали Дэвид Раупп и Джеб Сикорский? Они на самом деле вовсе не пытались выявить какие-то четкие вымирания в истории нашей планеты. Они просто решили посмотреть, как менялось биоразнообразие за всю нашу историю. Для этого они проделали просто колоссальную работу. Они собрали всю информацию по морским животным за весь фанерозой на уровне семейств. Потом то же самое по родам сделали. То есть для этого надо было перелопатить кучу справочников, посчитать, сколько, когда разных животных жило. Причем проверить, чтобы одно и то же название там не дублировалось, потому что иногда там одно и то же семейство или один и тот же отряд там несколько раз переназывали. Сейчас, в принципе, это выглядит как-то более реалистично, но сейчас есть там электронные базы, там в компьютер это все загнал в какую-нибудь программу, несколько баз объединил, там программа тебе все посчитала. Но тогда все это делалось вручную, и, конечно же, этот труд был действительно колоссальный. Но оно того стоило. В итоге они построили кривую биоразнообразия. И настолько эта кривая оказалась классной, что даже сейчас, вот спустя уже там 40 лет, ничего принципиально нового в этой картине не изменилось. И эту кривую транслируют из статьи в статью уже просто постоянно, чуть-чуть к ней что-то добавляя. Что же стало видно? Во-первых, стало видно, что в начале фанерозой скоры, как раз в Кембрии и Ордовике, с большой скоростью увеличилось разнообразие. Это Кембрийский взрыв и ордовикское биоразнообразие. Если учесть, что здесь у нас идет речь о семействах, вы видите, что семейств в Ордовике реально стало прям жутко много. Так что вот этот ордовикский взрыв биоразнообразия, он вполне себе существовал объективно. Дальше, в течение всего оставшегося фанерозоя у нас было плато, то есть особо разнообразие не увеличивалось. Потом у нас тут небольшой спад, и дальше опять разнообразие растет на протяжении всей последующей истории. Но также на этой картинке стало совершенно очевидно, что иногда бывали вот такие вот резкие падения, вот такие ямки, как будто вот ямки в горах, да, такие ущелья. Так как это у нас речь идет о разнообразии, то каждое такое ущелье говорит о колоссальном падении биоразнообразия. То есть, выражаясь иначе, о вымирании. О великом массовом вымирании. Всего их было 5, ну, собственно говоря, их так и выделили, и с тех пор эти великие массовые вымирания активно изучаются. Первое из них, как вы видите, действительно было в конце Ордовика, ордовикское великое массовое вымирание, дальше Девонское, дальше, соответственно, у нас Пермтриасовое, Триасово-Юрское и Мелполиогеновое. Вот здесь как раз динозаврики вымерли, про него вы наверняка знаете. Про ордовикское вымирание, может быть, знают не все, но на самом деле оно очень мощное. Оно одно из самых мощных. Если на уровне семейств оно выглядит не так впечатляюще, то вот, например, на уровне, если не ошибаюсь, родов, оно чуть ли не встает на второе место после пермтриасового вымирания и даже круче выглядит, чем вымирание динозавров. То есть явно что-то тут случилось страшное. Но давайте постараемся выяснить, что же тут произошло. Вот как раз, как я говорил, все последующие статьи лишь транслируют эту кривую и чуть-чуть добавляют новенькое. Вот там кривая 16-го года, сверху видите просто ту же кривую, что построили Джек Сипковски и Раупп. А снизу добавление по отдельным фаунам. Вот здесь кембрийская фауна, соответственно, существовала в Ордовике, почти вся вымерла. Дальше у нас появляется так называемая палеозойская фауна из самых древних животных. Вот она серьезнее всего вымерла в Перми, ну и в Ордовике тоже пострадала. Ну и вот кое-какая уже более поздняя фауна, мезозойская, кайнозойская. Вот у нас, значит, какое было вымирание во время Ордовика. На уровне видов это было 85%. Ну, я говорю, то есть это как бы одно из вообще колоссальнейших вымираний. В чем причина? На самом деле причина здесь более-менее очевидна. Я не зря
вам несколько раз говорил, что к оледенению мы еще вернемся с вами неоднократно. Ну, потому что эти льды сделали Ордовик в какой-то степени. Ну, или как минимум закончили Ордовик. А именно великое оледенение Гондваны, скорее всего, было той самой причиной, из-за которой произошло массовое вымирание. Ведь оледенение – это не просто как там, формирование льда. Это серьезное понижение температуры по всей планете. Льды вбирают в себя влагу, значит, это, соответственно, резкое падение уровня океана. Это исчезновение вот этих вот бескрайних мелких морей, которые до этого были. И, соответственно, исчезает куча вот этих вот замечательных там морских лилий и прочих, которые сидели только на этом мелководье, им деваться просто стало некуда. Это изменение течений. Короче говоря, это целый комплекс факторов. То есть оледенение – это, в принципе, ну, такая нормальная причина для вымирания. Но тут возникает другой вопрос. А с какого перепуга, в принципе, так похолодало и из-за чего наступило оледенение? Да, ну, значит, давайте для начала все-таки расскажу, почему мы знаем, что было оледенение. Я уже говорил, что на это указывают теллиты. А теллиты – это особые камни, которые сформировались во время деятельности ледника. Лед вообще штука достаточно разрушительная, и когда лед ползет, он много чего делает. Во-первых, он, например, захватывает огромные валуны и начинает их тащить по земле. В результате, во-первых, у нас часть земли просто выравнивается, там получается такое зеркало скольжения очень характерное. Местами появляется характерная штриховка на нижележащей породе. Кроме того, через какой-то момент ледник останавливается, и вот эти валуны, которые не тащил, они падают. И в итоге неожиданно посреди чисто поля можно наблюдать огромный такой валун. Ученые дали им, только не пугайтесь, название эрратические валуны. Вот. И такие эрратические валуны, кстати говоря, можно наблюдать, например, здесь у нас на русской равнине во многих местах, что говорит о том, что здесь у нас ледник радиально был. Потом, когда ледник начинает таять, там формируется тоже куча всякого песка, потом там всякие грубые обломки сваливаются и так далее. И формируются породы, которые называются морены. Если морены потом миллионы лет лежат, их засыпает, они становятся ископаемыми моренами, и их переименовывают, им дают имя теллиты. То есть теллиты – это ископаемые морены, то есть это ископаемый материал, отложенный ледниками, состоящий из кучи разных грубых обломков. Так вот, теллиты ордовикского возраста обнаружили как-то посреди Сахары. И это доказало, что действительно у нас было оледенение в ордовикском периоде. Вы можете сказать, при чем здесь Сахара и как бы Южный полюс? Ну, дело в том, что тогда континенты были по-другому расположены. Вспомните карту. Да? И как раз Сахара располагалась на полюсе, так что ну, как бы в этом плане было все нормально. Ну, вот еще некоторые доказательства оледенения. Да? Можно, например, их наблюдать по изменениям соотношения изотопа углерода. Ну, соответственно, часть углерода у нас уходит, когда у нас лед формируется, у нас туда уходит часть кислорода, соответственно, часть углерода у нас тоже меняет свой изотопный состав. Ну, в общем, не будем сейчас вдаваться в подробности. В общем, короче говоря, по самым разным показателям мы видим, что оледенение действительно было. А теперь давайте попытаемся выяснить, в чем же причина, собственно говоря, оледенение. Ну, вот эта простая и очень изящная схемка как раз пытается вам объяснить, что же могло привести и к оледенению, и к формированию вот как раз того, что я показал на прошлой картинке, значит, отклонения изотопов углерода, а также к накоплению некоторых углеводородов, а также к некоторой аноксии, которая произошла на дне морском. Короче говоря, целый комплекс факторов связан вот этим. Ну, подробнее вы можете ее рассмотреть сами, но если совсем вот так вот попытаться все это упростить, насколько это возможно. Значит, в течение Ордовика у нас активировался вулканизм. Активный вулканизм привел к выбросу углекислого газа в большом количестве. Большое количество углекислоты и большое количество других элементов способствовало активации бактерий. Вслед за бактериями активировалась, как говорится, вся биомасса, в том числе то есть те, кто питались бактериями, потом те, кто питались теми, кто питались бактериями и так далее. В итоге биомасса стала увеличиваться, увеличилась биопродуктивность. Это привело, с одной стороны, к увеличению кислорода, а с другой стороны, опять же, к увеличению выделения количества углекислого газа. Кроме того, чем больше у нас была биопродуктивность, тем больше у нас, соответственно, появлялось животных.
А это уже, в свою очередь, стало приводить к тому, что наоборот, у нас потихонечку начал углекислый газ также... Нет, стоп, я уж сам запутался. Значит, еще раз, значит, у нас увеличивается биопродуктивность. У нас, значит, возрастает количество бактерий и растений, которые активно выделяют углекислый газ, выделяют кислород и поглощают углекислый газ. В связи с этим у нас потихонечку происходит обеднение атмосферы углекислым газом. То есть вначале его стало много, из-за этого растений стало много, да, и там цианобактерий. Потом цианобактерии размножились, а вулканы чуть-чуть поутихли. И тут размножившиеся растения стали активнейшим образом углекислый газ поглощать, и в итоге углекислого газа стало, наоборот, меньше. И стоило только вулканической активности ослабнуть, как парников ослабнуть, как парниковая шапочка из углекислого газа.

Еще одно доказательство того, что оледенение было, это у нас падение уровня океана. Здесь у нас показано, соответственно, как менялся уровень океана. Вот он повышался, и видно, что в конце Ордовика он резко упал. Ну, что это, опять же, хорошо согласуется с тем фактом, что у нас льды весь, куча воды в себя всосала. Что касается причин самого оледенения, помимо вот деятельности вулканов, о которой я только что говорил, есть еще версия о том, что у нас протогондвана в этот момент переместилась окончательно на Южный полюс, и в результате у нас как раз произошло ее оледенение. Но эта версия меня немножечко смущает, потому что, судя по всем палеотектоническим картам, протогондвана и так располагалась практически на полюсе. Ну, не знаю, может, она как бы там еще поудобнее разместилась на полюсе, как-то поелозила, и в итоге течения изменились, и возникло полярное течение вокруг протогондваны, и она замерзла, может быть. Есть версия, что во всем виноваты растения. И здесь есть даже несколько на этот счет доказательств. Дело в том, что, как мы уже выяснили, как раз таки, буквально перед самым оледенением, у нас растения вылезли на сушу. А ученые уже, кстати, неоднократно заметили, что активация растительности на суше очень часто приводит к оледенению и к вымиранию. Ну вот, например, в девонском периоде у нас появляются древесные формы, и потом у нас начинается масштабное похолодание и вымирание в конце девонского периода. Допустим, как вы помните, перед мелполиогеновым вымиранием, в конце мелового периода, у нас появляются новые растения цветковые, у нас появляются травы, которые там закрепляют берег, и опять у нас похолодание и опять вымирание. Как же это все связано? Почему растения, оказавшиеся на суше, или там, не знаю, получше укрепившиеся, сформировавшиеся там, не знаю, деревья или травянистый покров, как они могут вообще в принципе повлиять на вымирание и тем более на температуру, казалось бы? Что касается температуры, объяснение вот то самое, которое было на предыдущей картинке. Растений становится много, они активнейшим образом всасывают в себя углекислый газ, падает парниковый эффект, холодает. Что касается того, как они влияют на вымирание, ну, во-первых, они приводят к похолоданию, а во-вторых, растения в себе заключают целую кучу самых разных элементов. Например, еще одно такое очень интересное исследование было проведено, и оказалось, что буквально перед каждым великим вымиранием падало количество селена в породах. То есть куда-то исчезал селен. Селен, казалось бы, такой, ну, редкий элемент, он мало нужен живым организмам, но на самом деле без селена многие организмы обойтись не могут. И из-за того, что селена в воде становилось меньше, из-за этого сразу падала биопродуктивность, куча видов погибала, и начинался крах экосистем. Но куда мог исчезнуть селен? Вот авторы этой работы, в принципе, особо на этом акцента не делают, не объясняют, почему селен исчезал. Но теоретически как раз растения-то могли его и забрать. Вот раньше, допустим, у нас минералы лежали на суше, да, там у нас, соответственно, происходил вулканизм, у нас накапливалась куча минералов, они начинали разрушаться под действием там, температуры, влаги и так далее. И куча элементов из разрушившихся этих лав, из разрушившихся горных пород, сносилась в океане. В итоге на прибрежной линии скапливалась целая куча микроэлементов, и фитопланктон и зоопланктон просто благоденствовали. А тут появляются, вот, допустим, те же мхи, и они начинают задерживать себе целую кучу этих полезных элементов. И до фитопланктона ничего не доходит, ну или доходит, но гораздо меньше. Ну вот вам причина кризиса. Все звучит достаточно правдоподобно. Ну и еще одна схемочка тоже про углерод. То есть тут видно, что у нас изотопы углерода хорошо прыгают. Вот. И еще нефть у нас тут буквально перед самым оледенением тоже. Не нефть, господи, ртуть, видите, показатели зашкаливают. Вот такие вот зашкаливающие показатели ртути показывают на активный вулканизм. Ну, считается, вот как я уже говорил, что вулканизм-то как раз у нас активировался перед оледенением, а потом он стал чуть-чуть затихать, а уже биота разогналась, она уже обрадовалась, и в итоге затормозить-то она не успела. И, кстати говоря, есть еще версия такая, тоже, кстати, связанная с вулканизмом. Возможно, что когда вулканов стало много, вулканизм стал активный, начались активнейшие процессы разрушения горных пород, и они приводили в том числе к концентрации углекислого газа и кислорода в этих горных породах. Ну, то есть они как бы разрушались, активные процессы выветривания происходили. Потом вулканизм затих, а куча горных пород, неокислившихся, еще осталось. И выветривание продолжалось, углекислый газ как бы впитывался в горные породы и оставался там. То есть и растения углекислый газ впитывали, и горные породы, и в итоге

0: оледенения. Ну и вот эта схемка показывает, что на самом деле очень неплохо все самые великие вымирания сочетаются с активацией вулканизма. Вот я только что говорил, что есть некоторые свидетельства о том, что во время Ордовика произошла активация вулканизма, ну, хотя они не самые однозначные. А вот все остальные вымирания вообще просто шикарно согласуются с чудовищным извержением лав. Например, в конце Девона извелись Вилюйские траппы, очень масштабные. Всю Сибирь залила лавой в конце Перми. И это как бы тоже могло быть причиной вымирания. Потом такое вот крупное плато, известное как Камп, и это было излияние в конце Триаса, опять соответствует вымиранию. Деканские траппы в Индии излились, и, пожалуйста, вот вам вымирание динозавров. То есть, действительно, вулканизм и вымирание очень хорошо сочетаются. Ну что ж, мы с вами сегодня проделали большую работу, поговорили о самых разных аспектах Ордовика, поэтому я думаю, что мы можем уже наших ордовикских бедных существ, вулканчики, леднички оставить в покое и уже настроиться на силур. Силур у нас будет через неделю. Мы, разумеется, с вами встретимся в силуре. Ну, а на сегодня я свой рассказ заканчиваю. Спасибо за внимание. И я готов услышать какие-то вопросы, если они еще остались, если вы еще не вымерли вместе со всеми этими животными.
1: Спасибо за лекцию, очень познавательно, интересно. Но, на мой взгляд, один из аспектов одной из живых царств не было рассмотрено. Mm-hmm. Что происходило с грибами в Ордовике?
0: Ну, дело в том, что я про грибы вспоминаю по мере необходимости, скажем так. Вот в Кембрии я про них вспоминал, ну вот, в принципе, кое-что рассказывал. Если вдруг вы, так сказать, этот момент упустили, могу сказать, что в Кембрии грибы были довольно-таки разнообразные уже. Ну вот, их было много. Они, на самом деле, известны вообще с 2 миллиардов лет до нашей эры. То есть грибы – это одни из самых древних живых существ. Больше того, последние данные вот буквально прошлого месяца, что уже в Адиакарском периоде грибы росли на суше и неплохо себя чувствовали, но, безусловно, там это были еще пока одноклеточные грибы, что-то типа плесени какой-нибудь, но нормально они себя чувствовали, или даже типа дрожжей скорее. Вот. И в Ордовике в этом плане ничего нового не произошло, то есть никаких, допустим, грибов, которые бы уже стали формировать шляпочные формы или каких-то разнообразных, новых разнообразных грибов не появилось. То есть грибы все так же были многообразные в воде, грибы все так же помогали формировать почву, но это были вот именно такие вот тоненькие нити гифа грибов, которые там где-то в трещинах забивались и там чуть-чуть более повышенной влаги помогали разлагать там те же, не знаю, какие-нибудь мхи и прочее. Может быть, уже они вступили в какой-то симбиоз с мхами, но об этом судить, честно говоря, довольно сложно. Ну, вот, как бы и все. Какие-то более интересные преобразования, связанные с грибами, произойдут в силуре. Вот там мы, например, будем встречать такие странные образования, как прототокситы. Это, если что, значит, плодовые тела грибов высотой 8 метров. Но дальше углубляться не буду, как в следующей лекции я подробно о них расскажу, там картинки покажу. Но вот там уже было реально, был прорыв у грибников. Вот, было что уже поискать. А в Ордовике пока было все так же скучно, как в Кембрии.
2: Почему взорвалась демографическая бомба планеты?
0: По всей видимости, скажем так, ну смотрите, на самом деле вопрос интересный, и однозначного ответа, пожалуй, что нет, но есть некоторые соображения на этот счет. Во-первых, только в Кембрии у нас сформировались определенные типы живых существ, но не успели эти живые существа освоить все возможные экологические ниши. И, соответственно, после того, как у нас в Кембрии у нас организмы опробовали разные типы и поняли, как вот примерно они могут существовать, дальше надо было уже совершенствоваться, надо было подразделяться, и что это, собственно говоря, логичным образом и произошло. Второй момент. Есть, значит, предположение, что в течение Кембрия, я уже, в принципе, об этом упоминал, океан еще был очень сильно стратифицирован, и лишь в верхних слоях были обогащены кислородом. А как раз в течение Ордовика произошло достаточно сильное перемешивание всех вод океана, и оксигенация, то есть проникновение кислорода, произошло на гораздо большей глубины. Но и если у нас произошло проникновение кислорода на гораздо большие глубины, это позволило живым существам осваивать гораздо большие глубины. И кроме того, это позволило им, разумеется, стать гораздо разнообразнее. То есть появились новые экологические ниши, по сути. Но потом, опять же, именно в Ордовике, судя по всему, как я уже сказал, некоторые организмы стали пытаться освоить пресноводные биомы. Может быть, с этим тоже как-то связано.
2: Связан ли Кембрийский взрыв с появлением полового размножения?
0: Нет, судя по всему, не связан, потому что мы, по крайней мере, предполагаем, что половое размножение существовало значительно раньше, чем Кембрийский взрыв. В принципе, половое размножение, или как минимум половой процесс известен даже для одноклеточных. Вспомните хотя бы тех же инфузорий. Так что половой процесс, скорее всего, произошел, разделение на полы произошло существенно раньше Кембрия, еще до даже появления многоклеточных форм. Но и есть некоторые предположения, что некоторые кембрийские организмы тоже были вполне себе активными. Вполне активно. Господи. В общем, есть некоторые свидетельства того, что уже в Кембрии были четко выделены отдельные пола. Уже даже происходило некоторое внешнее отличие, соответственно, представителей мужского пола и женского. Все, уже в конце лекции немножечко путаюсь. Прошу прощения.
2: Какова основная причина развития биологического разнообразия? Это увеличение кислорода, и за счет чего он увеличивался?
0: Кислород, в принципе, увеличивался довольно-таки закономерно, начиная еще с докембрия, потому что у нас есть как бы постоянные источники кислорода, это растения и цианобактерии, что самое главное. Ну и, видимо, покуда, так сказать, у нас в целом планета не пришла к какому-то балансу, то есть вот не пришла вот к этим современным, 21 примерно проценту, 21-25, у нас потихонечку происходило насыщение кислородом и вод, и атмосферы. Этот процесс начался еще где-то 600 миллионов лет назад, сразу после оттаивания Земли снежка, и закончился вот как раз где-то к началу Девонского периода. То есть до этого момента мы просто наблюдаем, что кислород постоянно растет, растет и растет. Ну, просто еще не произошло насыщение. Поэтому рост кислорода шел. Ну, а рост кислорода, кстати, в свою очередь мог тоже привести к увеличению многообразия.
2: Как определяют видовое разнообразие тех же ископаемых губок или кораллов? Ведь мы имеем только отпечатки ископаемых. Как по ним определяют виды? Может, это изменчивость в пределах вида?
0: Ну, здесь всегда, конечно, есть некоторый риск, и иногда мы можем ошибиться, когда делаем подразделение на виды, рода и так далее. Понятное дело, что вот сейчас там по-хорошему для того, чтобы определить отдельный вид, нужно проверить, способны ли особи скрещиваться и давать плодовитое потомство. А еще можно, допустим, их гены изучить и тоже там как-то четко обозначить вид. С ископаемым материалом таких возможностей нет. Но как-то же работать надо. Поэтому приходится смотреть на отдельные признаки. Каждый, собственно говоря, специалист дает разную довольно-таки весовую категорию тому или иному признаку. Поэтому иногда систематика может очень сильно меняться, и то, что раньше считалось видом, может стать подвидом или действительно просто разнообразием внутривидовым. Или наоборот, какие-то подвиды могут неожиданно приобрести статус рода. Но нам лишь остается надеяться, что чем больше мы изучаем, чем больше мы каких-то анатомических особенностей находим, чем больше у нас каких-то идеальных вот таких вот отпечатков каких-то в Лагерштатах находится, тем ближе наша искусственная в какой-то степени систематика к естественной.
2: Что такое Лагерштаты?
0: Об этом я довольно подробно рассказывал во время лекции про кембрийский период. Вы, в принципе, можете его найти, посмотреть, она есть в свободном доступе. Лагерштаты – это места с уникальной сохранностью. Формируются они, вот, собственно, да, на самом деле, как они формируются, это большой вопрос, и это изучается до сих пор. Но, по всей видимости, для того, чтобы сформировался лагерштат, нужны какие-то заморные условия, то есть бескислородные. И нужно, чтобы осадки накапливались достаточно медленно, чтобы какие-нибудь организмы погибли, легли на дно, и их аккуратно засыпало, и при этом не успело их как-нибудь там перемолоть, передавить и так далее. То есть они должны, не совсем верно сказал, они должны накапливаться достаточно быстро, но достаточно спокойно. вот, чтобы никто их не успел разрушить. И в Владивостоках мы можем обнаружить остатки мягкотелых организмов, которых мы не видим в других местах. Мы можем обнаружить те же организмы, что и в других местах, но с гораздо лучшей степенью сохранности. Например, трилобитов мы видим практически везде, но только в Владивостоках мы видим их вот нижнюю часть там, с лапками и прочим. И Владивостоки иногда позволяют даже заглянуть внутрь организмов, потому что иногда сохраняются внутренние органы. То есть это такое окно в прошлое в какой-то степени.
2: Начиная с какого периода состав атмосферы стал таким, что человек смог бы дышать хоть сколько-нибудь долгое время?
0: Ну, я вам уже показывал вначале, что кривые разных авторов немножко разнятся, потому что они основываются на разных геохимических показателях. Но по сути мы сейчас просто все горные породы разбиваем на отдельные элементы и пытаемся понять, как эти элементы связаны с условиями формирования этих горных пород. И вот по каждому элементу делаем какие-то выводы. Ну, вот. Ну и вот в зависимости от того, по какому элементу смотрят, немножечко данные получаются разные. Но в целом я думаю, что в ордовике, может быть, уже человек смог бы дышать. А вот в силуре человек смог бы дышать наверняка. На это, кстати говоря, косвенно указывает то, что как раз в силуре уже некоторые живые организмы вполне бодро пошли по суше. Например, всякие там скорпионы, пауки и прочее. Но об этом мы в следующей лекции еще поговорим. И, кстати, скорее всего, именно к силуру уже сформировался такой вот четкий, стабильный озоновый слой, что опять же указывает на то, что кислорода уже было так прилично.
2: Ярослав, вы рассказывали о том, как животные пытались приспособиться к пресной воде. А откуда она, в принципе, появилась, пресная вода?
0: Как бы проблем с пресной водой не было никогда, она появлялась в течение нашей истории, нашей планеты, оттуда же, откуда она берется и сейчас, из облаков. Другой разговор, то что пресные водоемы были не настолько стабильные. То есть раз была суша, раз у нас происходило испарение воды, и потом шел дождь, то у нас, понятное дело, где-то могла накапливаться пресная вода, потому что дождь всегда был пресный. Ну вот, как бы у нас не испаряется вода вместе с солями. Но другой разговор то, что сейчас постоянство каких-нибудь там, допустим, рек обеспечивают травы, которые формируют почву и которые позволяют берегам четко закрепиться. А до того момента, как у нас появился такой хороший, надежный травянистый покров, у нас был такой вот плоскостной снос, по сути. То есть у нас постоянно реки меняли свое русло, и поэтому закрепиться в них было довольно-таки сложно, и жить в них было тоже довольно-таки непросто. Но, с другой стороны, наверняка были какие-то постоянные достаточно углубления, где вода могла накапливаться, и получалось что-то, что мы могли бы назвать озерами. И вот если какие-то живые существа как-то туда попадали, ну а попасть они могли разными способами, начиная там, не знаю, от просто там, ну скажем так, был уровень моря повыше, они там остались где-нибудь в небольшом, небольшой лагунке, потом эта лагунка отделилась от моря, постоянно шли дожди, и лагуна опреснилась. Все, в итоге оказались неожиданно организмы посреди пресного водоема. Могли там, не знаю, каких-нибудь там животных захватить ураганы, тайфуны и забросить в пресный водоем. Ну и дальше они как-то могли попытаться приспособиться. Вот так, видимо, постепенно жизнь пыталась освоить пресные водоемы. Окончательно этот процесс уже закончился в силуре. Вот там вот есть прям абсолютно точно пресноводные формы, в том числе даже рыб.
2: Существуют ли данные об изменении орбиты Земли, или Земля постоянно находилась на той же орбите?
0: Насчет орбиты Земли. Вообще, насколько я знаю, все-таки немножко орбита Земли нашей менялась. Но, к сожалению, вот как бы мне знания не позволяют подробно этот вопрос осветить. То есть все-таки это уже скорее вопросы как-то как астрофизикам каким-нибудь. Но, по-моему, менялось, но не сильно. Я знаю, что абсолютно точно менялась скорость вращения Земли. Это да. Раньше Земля вращалась очень быстро, ну, то есть, допустим, там где-нибудь в Архее сутки были 6 часов, ну, а вот в Ордовике, в котором мы сейчас с вами путешествуем, сутки занимали, ну, где-то часов 18. Ну, и Луна была поближе, поэтому, по всей видимости, были побольше волны и всякие там цунами почаще происходили. Но это уже было не настолько колоссально, то есть не настолько сильно это отличалось от современности. Вот такие вот космические параметры я могу назвать. Больше, пожалуйста, ничего вам не скажу интересного.
2: Медуза появилась раньше губки?
0: Нет. Нет, скорее всего, нет. По крайней мере, палеонтологические данные указывают, что губки были раньше. Больше того, я в Кембрии рассказывал, что были еще археоцаты, это тоже близкие родственники губок. Ну и, собственно, губки классические, на самом деле, в Кембрии тоже уже были. И есть даже свидетельство по отдельным спикулам, что, скорее всего, губки были еще в докембрии. А кишечно-полостные, вот такие вот нормальные, достоверные, абсолютно однозначные, появляются только в Ордовике. Так что, скорее всего, медузы появились попозже, чем губки. Скорее всего, правда, они появились не в Ордовике, а все-таки раньше. Просто не находим отпечатки этих мягкотелых существ. Но губки, они подревнее, они выглядят подревнее и появились, скорее всего, намного раньше.
2: Можно ли будет рассказать о проявлении закономерности Догеля, о легитимизации гомологичных органов?
0: В принципе, рассказать-то можно, но я, честно говоря, сейчас так вот сходу на эту тему рассуждать не готов. Но я думаю, что я подумаю, может быть, в рамках какой-нибудь лекции я тогда об этом поподробнее расскажу. Хорошо. На заметочку возьму.
3: Это был, видимо, последний вопрос.
0: Угу. Можно еще? Давайте, конечно.
1: Как я понял, Ярослав Александрович, что в Ордовике появились кораллы. Правильно ли я понимаю, что эстафета рифообразования пришла от строматолитов к кораллам именно в Ордовике?
0: Не совсем правильно, потому что было еще парочка промежуточных звеньев. Во-первых, некоторые водоросли всегда участвовали активно довольно-таки в формировании кораллов. Но даже если мы будем говорить о самых главных рифообразующих организмах, то в Кембрии были археоциаты. Это, вот я говорю, родственники губок, которые строили кубки, очень жесткие, и они очень активно росли, они были очень многообразные, и иногда они формировали самошные конкретные рифы. И эти рифы были гораздо шире распространены, чем рифы строматолитовые. Поэтому, вот как бы, ну, если добавить еще это звено, то тогда получится уже стройная довольно линия. То есть вначале действительно это были у нас строматолиты, потом археоциаты, потом у нас кораллы. Правда, стоит отметить, что в принципе у нас, скорее всего, не всегда на Земле были условия, пригодные для формирования рифов. То есть не стоит думать, что у нас одни рифообразующие организмы сменялись на другие. Палеонтологическая летопись показывает, что, скорее всего, в некоторые моменты нашей истории рифы не формировались вообще. То есть не было рифов. И вот, скорее всего, как раз между строматолитовыми рифами и археоциатами был небольшой перерыв, и археоциаты вымерли, и до кораллов там тоже было где-то пару десятков миллионов лет без всяких рифов.
2: На середине лекции вы ошиблись. На самом деле неправильные морские ежи произошли от правильных. Заметил ошибку и проверил по книге Александра Маркова «Рождение сложности». По морским ежам он спец.
0: Насчет того, что Марков специализируется на морских ежах, это я полностью подтверждаю. Но вы меня тогда немножечко смутили, я тогда уточню этот вопрос, потому что вот я так из общего курса палеонтологии запомнил именно так. Но, может быть, действительно какие-то есть новые тонкости, детали, вот, и что-то я где-то напутал, такое теоретически тоже возможно. Спасибо большое, посмотрю.
2: Что думаете о книге «Палеонтология антрополога» от Станислава Дробышевского?
0: Скажу честно, я эту книгу читал очень фрагментарно, поэтому целое какое-то впечатление меня не сложилось. Но, в принципе, я, скажем так, во-первых, как бы хорошо знаком со Станиславом Владимировичем Дробышевским, с другой стороны, очень хорошо знаком со всеми критиками Станислава Владимировича, ну вот, и с многочисленной критикой. Я предполагаю, что здесь, ну, скажем так, что в этой книге, на самом деле, много, видимо, каких-то все-таки реально недостатков, иначе бы так палеонтологи все не возмущались, все, возможно, редакторы. Но недостатки тут двух типов. С одной стороны, Станислав Владимирович всегда в своей литературе все сильно упрощает. И многим палеонтологам и другим специалистам, и антропологам тем же это не нравится. Они считают, что это как бы неправильно, что вот это вот уже не научно, что вот так вот говорить нельзя. Но я считаю, что как раз в научно-популярной литературе так говорить можно и даже, наверное, нужно, иначе ее просто читать никто не будет. То есть, понятное дело, что чем это будет ближе к истине, тем это может быть и лучше, но тогда мало кто в эту истину вообще будет заглядывать и что-либо пытаться понять. Но и с другой стороны, есть в этой книжке другого рода ошибки, просто связанные с тем, что книга выходила достаточно в сжатые сроки, и, возможно, вот не прошла вот, так сказать, все стадии переработки. Потому что когда огромные массивы информации сваливаются, конечно же, можно допустить довольно много всяких неточностей, и поэтому хорошо, если книгу несколько раз проверят и отредактируют, прежде чем выпустят. Но вот здесь, допустим, может быть, поторопились. Но в целом, я думаю, что с книгой все совсем не так плохо, как это коллеги описывают. И если еще пару изданий пройдет и такие самые главные ошибки исчезнут, то получится замечательная очередная книга замечательного автора. К слову, могу сказать, что буквально также в прошлом году вышла книжка, чем-то похожая на палеонтологию антрополога, только она чуть-чуть больше акцент ведет на самые ранние этапы формирования, скажем так, человека. Ну, я бы даже сказал, на самый ранний этап формирования жизни. А вот все последующие этапы гораздо более быстро проходятся. Но книжка эта как раз, я ее тоже, к сожалению, пока что все не прочитал, но только начал осваивать, но, на мой взгляд, она замечательная, и, по мнению многих критиков, она действительно очень достойная. Книга эта называется «Хлопок одной ладонью». Автор Кукушкин, к сожалению, не помню имя. Вот, всем рекомендую тоже. Ну что же. В таком случае я всем хочу сказать спасибо большое за внимание. Надеюсь, что помимо морских ежей я больше нигде ничего не напутал, и что вы смогли получить достаточно цельное представление о том, как выглядел наш мир во время ордовикского периода. Ну и, конечно же, я надеюсь всех вас увидеть во время Силура. Там много чего будет интересного. Там жизнь наконец-то пойдет по светлому пути эволюции прямиком на сушу. Там у нас будут гигантские грибы, там у нас будут огромные ракоскорпионы, страннейшие иглокожие. Короче говоря, будет много всего интересного. Так что всем до встречи в силурийском периоде.

Он стал царем при шокирующих обстоятельствах. Его отец Николай всегда ходил без охраны один по городу. Не было никакого ФСО, ничего. А тут бомбой разорвали. Он такой угрюмый, угловатый, корявый. Нельзя сказать, что он глупый, но долго доходит все до вашего Сашеньки. Его будут называть миротворцем при Александре за все 13 лет его правления. Россия действительно не ввязалась ни в одну серьезную большую войну. Супруга Александра, Мария София Фредерика Дагмар, была невестой его брата Николая Старшего. Было много попыток покушения на царскую семью. Несколько слов об Александре Ульянове. Хороший парень, симпатичный, умный, разве что не комсомолец. Александр III процарствовал всего лишь 13 лет. Для понимания нашего прошлого, правильного представления о возможных путях развития нашего будущего, нам нужно в этом времени хорошо разбираться.

Дорогие друзья, добрый день. Мы стремительно приближаемся вместе с вами к завершению нашего курса по русской истории XIX века. Курс, который мы называем с вами рассказами из русской истории, потому что все-таки это не лекция, все-таки это наша общая с вами беседа. И те комментарии, те вопросы, которые вы задаете нам, они, как я люблю повторять, зачастую задают ритм нашего повествования, и темы, и акценты. Вот сегодня поговорим с вами об эпохе Александра III. Эпоха эта сильно сказана. На самом деле Александр III процарствовал всего лишь 13 лет. Но эти 13 лет оказали такое огромное влияние на развитие нашей страны, что нам кажется, что это было минимум четверть века, а может быть и больше. Много можно говорить об этом времени. С самого начала, когда я планировал этот рассказ, Александр III, мы все, вроде бы все знаем. Поэтому думалось, будет одна передача и все. То же самое, что с Павлом I, его прадедом. Планировалась одна, но не получается. Я сейчас не знаю точно, сколько у нас будет передач. Может быть, две, а может быть и три. Как пойдет разговор? Почему? Знать и понимать это время, знать и понимать эти события важно для нас сегодня. Сразу скажу, что Александр III один из, можно так сказать, любимых государей нынешнего руководства нашей страны. Для понимания нашего прошлого, для понимания нашего настоящего и, дерзко скажу, для правильного представления о возможных путях развития нашего будущего, нам нужно в этом времени хорошо разбираться. Оно очень интересное и очень глубокое. Гораздо глубже, чем мы учили когда-то в школе. Александр III, 1845 года рождения. Он стал царем при шокирующих обстоятельствах. Не так, как должно было быть, когда отец постепенно передает ему дела и умирает своей смертью от старости, в покое и в уважении. Нет, все не так. Его отец Александр II, один из величайших реформаторов нашей истории, взявший на себя весь груз ответственности за широчайший спектр демократических, либеральных реформ в абсолютной русской монархии, пал от рук террористов-либералов. Пал от рук тех, кто был недоволен ни темпами, ни масштабом реформ, требовал все больше, больше, больше и больше. И вот представьте себе, по нынешним меркам совсем молодой еще, высокий, красивый мужчина, 60 с небольшим лет, лежит на залитой кровью кровати в Зимнем дворце, у ног его жена, наследник Александр, близкие. Но ног это я так образно говорю, потому что ног-то, собственно, нет. Вместо ног кровавое месиво из мяса и костей, все, что осталось от взрыва второй бомбы, это прикрытое одеялом, и кровь не капает, кровь льется на паркет. Это трагедия, это сцена умирающего, обезноженного, страдающего отца, она красной нитью пройдет через все царствование Александра. Сейчас, с точки зрения исторической памяти, надо сказать, что нашему герою, Александру III, не повезло системно, можно сказать, трижды. Я не могу сказать, что при жизни он был очень популярен. Нет. Его ругали за глаза. Естественно, либеральная интеллигенция, университетская интеллигенция, демократы, пресса, как любят говорить наши великие историки и мыслители, общество государя недолюбливало. Недолюбливало до такой степени, что когда наш великий историк Василий Ключевский после смерти государя-императора Александра III выступил в историческом обществе с такой прочувствованной лекцией, панегириком, благодарностью почившему императору, действительно уделявшему много времени и сил развитию русской исторической науки, словесности,
Но это было вполне естественно, если профессиональный историк поблагодарил за это именно государя. Ключевскому устроили такую обструкцию в университете, так захейтили его, выражаясь современным языком. Но я об этом позже расскажу отдельно. Бедный пожилой профессор слег в постель. Александру Третьему не повезло и после революции, естественно. Памятники ему сносили, над ними буквально измывались. Не буду об этом рассказывать сейчас подробно, мы остановимся отдельно, но мало кто из наших государей подвергался такому числу, в буквальном смысле, оскорблений, как Александр Третий. Памятник его, например, у Николаевского вокзала, нынешнего Московского вокзала в Петербурге, в буквальном смысле заточили в клетку, в железную, а на постаменте написали издевательские стишки нашего великого революционного поэта Демьяна Бедного. После того, как уже в 30-е годы при Сталине стали по-другому относиться к русской истории, после того, как вернулись уроки истории в школу, они были отменены сразу после революции, после того, как стали снимать фильмы о наших великих исторических деятелях, полководцах, государях, после того, как на пьедестал подняли и Петра Первого, и Ивана Грозного, и героев войны 812 года, кто бы они ни были, князья, графы и дворяне, Кутузов, Ушаков, Александр Невский, Суворов, Дмитрий Донской, вот те, к кому обращался сталинский режим в поисках исторической идеи правопреемственности советской державы, в поисках, как бы сейчас сказали, своей исторической идентичности и опоры. Но к Александру Третьему по-прежнему относились крайне негативно. При нем повесили старшего брата Владимира Ильича Ленина, и этого для официальной советской историографии было достаточно, чтобы навсегда обозначить Александра Третьего как консерватора и мракобеса. Ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования. Это цитата из советского учебника истории для 8 класса о государе Александре Третьем. Недавно в очередной раз перечитывал небезынтересные, хочу вам сказать, и наполненные большим количеством фактуры сочинение Бориса Акунина «История российского государства». Так вот, раздел об Александре Третьем, там так и называется, по-простому. «Россия назад», в противовес деятельности его отца. Вот почему мы другим нашим государям можем многое простить? Мы можем многое простить Петру Первому. Что бы, как бы о нем ни говорили, есть много противоречивых исторических оценок. Мы посвятили этому целый лекционный курс. Великий человек, но сложный, кровавый. Но ему все прощается. А вот Александру Третьему нет. Чем были, собственно, вот эти 13 лет его правления с 1881 по 1894 год? Это были годы мракобесия и регресса? Это были годы застоя? Или это были годы стабильности и спокойного поступательного развития страны? Давайте постепенно в этом во всем разберемся. Равно как и разберемся в личности Александра. Не такой уж простой, как кажется на первый взгляд. Александр Третий – второй сын по старшинству в семье Александра Второго и матери Марии Александровны. Это важно. Он не наследник престола. Наследником должен был стать его старший брат Николай. Николай старше его всего лишь на 2 года. Это очень разные дети. Говорят, мама Александра Третьего немного даже недолюбливала. Слишком большой контраст был между старшим братом, блестящим Коленькой, и вторым сыном Александром. Александр, он такой угрюмый, угловатый, корявый, не танцевать нормально не умеет, хоть и учили, не комплимент девушке уместный сделать. Вроде бы как он такой сметливый, со здравым смыслом у него все хорошо, но тугодум, медленно соображает. Жаловались его учителя домашние, у него хорошие были учителя, по традиции всем Романовым давали, замечательнейшее домашнее образование. Говорили, ну, нельзя сказать, что он глупый, но долго доходит все до вашего Сашеньки. В семье его звали Бульдожка, как тут такой вот он, Бульдожка. Разница в годах между ним и братом Колей 2 года. Какие-то предметы могли бы учить и вместе. Нет. Каждого из них учили отдельно. Коля все на лету схватывает, а Александру все надо по 3 раза повторять. По многим предметам русский язык, история, иностранные языки, даже закон Божий. Александра твердая тройка. Тогда тоже ставили оценки.
Это такое внешнее впечатление, которое складывается по прочтении мемуаров и источников. Я вам поделюсь личным впечатлением. Я как-то был в Русском музее на большой выставке, посвященной жизни Александра III. И там представлено довольно много его писем. Честно скажу, я такой идеальной каллиграфии, такого почерка, такой абсолютной грамотности мало где видел. Это не каракули Петра I, которые целые научные институты пытаются разобрать на пару с искусственным интеллектом, и не очень получается. Это не русские письмена матушки Екатерины. Как она ни была образована, Екатерина Великая, но, тем не менее, ошибки лепила ого-го. Мы с вами знаем этот исторический анекдот про то, как матушка императрица умудрилась сделать 4 орфографических ошибки в слове из 3 букв. Не еще, а еще. Вот у Александра III идеальный почерк, идеальная грамотность, и, наверное, это говорит о какой-то такой внутренней организованности. По этим письмам на троечник он совсем не похож. Александр III, несмотря на такую свою бульдожью-медвежью внешность, а представьте себе, он 1,90 м с лишним роста, примерно 100 кг весом. Александр не был молодые годы полным, он потом уже так немного поднабрал. Он брился, гладко выбритый всегда, борода появилась у него уже сильно позже. Блондин, с голубыми глазами, немного такой тяжеловатый, но стройный и сильный молодой человек. При этом Александр очень любил живопись и писал хорошие этюды. Сохранилось множество его акварелей как раз подросткового возраста. Брат заразил его собиранием картин. И Александр относился к Николаю с большим пиететом. Николай легкий, красивый, отличник, все схватывает на лету, всем нравится. Его воспитывают, как бы сейчас сказали, сильно углубленной программе, как наследника престола. Он спортсмен замечательный, он блестящий наездник, фехтовальщик, идеальный наследник, гордость семьи. Александр за ним, за старшим братом, как хвостик, бегает, то для него абсолютный авторитет, и брат заразил его коллекционированием картин. Александр купил в молодости около 100 картин, лично составил каталог, их этот каталог тоже в Русском музее представлен. Потом долгое время лично будет вести от руки каталог своей коллекции, пока она не станет совершенно огромной, огромной настолько, что из нее, собственно, и родятся многие современные российские музеи. Александр любит музыку. В этом он, наверное, унаследовал от своего деда Николая I. Николай I тоже очень любил музыку, любил оперу, балет и сам неплохо играл на духовых инструментах. Но вот Александр еще лучше играет на духовых инструментах, причем на самых разных. Он большой разницы между ними не делает, все их называют трубой, но это разные духовые инструменты. Еще будучи цесаревичем, будущий император создаст духовой оркестр, который будет хотя бы раз в неделю находить время репетировать вместе с оркестром, играть разные пьесы и даже иногда давать публичные концерты. Наличие такого придворного оркестра, в котором выступает сам государь-император, это, конечно, для Европы того времени было необычно. Молодость Александра не толстая, весьма стройный, русый, голубые глаза, эффектно выглядит, рост 193 сантиметра. Вообще все Романовы после Павла I, за исключением последнего из императоров, высокого роста, вес где-то около 100 килограмм, то есть он не толстый, потом наберет еще 20 килограмм, расширится. При этом, как и Петр I, Александр огромной физической силы. Он сворачивает кочерги, он разгибает подковы. Петр при этом вот такой очень угловатый, субтильный, худой. Александр же просто мощный, как медведь. Получает он, будучи не наследником престола, традиционное военно-инженерное образование. То есть готовится исключительно к военной службе. Никаких больших планов на него нету. Будет профессиональным офицером-инженером. Неожиданная смерть старшего брата Коленьки от странной болезни, она именуется в источниках костным туберкулезом, она повергла Александра в шок. Откуда взялась эта болезнь? Развилась ли она вследствие случайной травмы? Или эта травма просто ускорила ее течение? Сейчас нам понять невозможно. До 20 лет Николай ничем не болел. И вот он участвует в скачках на ипподроме, на перегонки в царском селе. У него такое щегольское, модное английское седло, к которому он не привык. На полном ходу он падает с лошади, очень сильно ударяется. Правда, сразу вскочил на ноги, пошатался. После этого он начинает плохо себя чувствовать. Его отвозят на юг Франции, в Ниццу,
надеясь, что там климат как-то будет себя чувствовать лучше. Ничего у врачей не получилось. Диагноз они ему долгое время не могут поставить. Предполагают то радикулит, то еще что-то. Смерть его стала, конечно, трагедией для семьи и стала совершенно неожиданной для Александра, который таким образом становится наследником. Для наследника срочно требуется профессиональная переподготовка. Ему набирают дополнительных учителей. Лекции по праву ему читает Константин Победоносцев, профессор Московского университета. Я думаю, что ему мы, если даст Бог будет время, посвятим отдельную лекцию. Человек серьезный, историк церкви, переводчик, профессор. Фактически человек, который со временем станет идеологом царствования Александра III. Консерватор, который в молодости был либералом, большим поклонником Герцена. Но вот с возрастом взгляды его изменились. Он станет одним из столпов российского консерватизма, но при этом, еще раз подчеркну, это совершенно не такой уж сухой и прямолинейный, и примитивный человек, как его представляла советская пропаганда. Один из умнейших и глубочайших мыслителей своего времени. Победоносцев, став учителем Александра, первое время был очень высокого мнения об его способностях. И тоже характеризовал его как человека честного, но медленно думающего. Не был такой Александр увлекающийся, горящий чем-то, как Петр или как Екатерина II. Среди его учителей и лучшие военные преподаватели того времени, генерал Драгомиров и лучший военный инженер, наверное, эпохи Татлебин, известнейший историк Сергей Соловьев, замечательный экономист и ученый Бунге, впоследствии, который станет при Александре министром финансов. Уже став цесаревичем, Александр начинает везде сопровождать отца, по его воле посещает заседания кабинета министров, государственного совета, то есть он постепенно готовится к работе государем. Помимо этого, он проходит и военный университет, все-таки он офицер, который во время русско-турецкой войны 1777-78 годов командует большим корпусом, большой частью, не на передовой. Полки в атаку не вводил, не было так принято у наследников престола. Но в Дунайской армии он долгое время находится, весьма разумно, спокойно руководит веренным ему армейским корпусом. Но что самое главное, он видит все ужасы войны. Он видит не лицевую парадную сторону, не рапорты генералов о победах и успехах. Он видит военные госпитали, раненых, страдающих, и это оставит очень глубокий след в его душе. Витте вспоминает свою встречу с Александром, как тот говорил ему: «Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, неизбежно с ней связанные. И после этого я думаю, что всякий человек с сердцем не может никогда желать войны, а всякий правитель, которому Богом верен народ, должен принимать все меры для того, чтобы избежать ужасов войны». Пребывание на фронте войны с Турцией сделал Александром, наверное, самым большим пацифистом среди всех русских государей. Его будут называть миротворцем по нескольким причинам, но, наверное, главное и самое для нас важное, то, что при Александре за все 13 лет его правления Россия действительно не ввязалась ни в одну серьезную большую войну. Это было редкое исключение в нашей истории, 13 полностью мирных лет. Александр принимал довольно активное участие вместе с отцом в управлении теми проектами, которые ему поручались, в управлении государством, естественно, в должности, в роли помощника государя. Он часто спорил с отцом, часто не соглашался. Поэтому к моменту вошествия на престол, 36 лет, Александр – это уже полностью глубоко сформировавшаяся личность. Немного его семье. Супруга Александра, Мария София Фредерика Дагмар, прожила долгую-долгую жизнь. Она переживет и своего мужа, и всех своих сыновей, революцию, и гражданскую войну, и Ленина, и умрет в эмиграции уже в конце 20-х годов, в очень-очень преклонном возрасте. Это была сильная женщина, датчанка, датская принцесса. История их свадьбы, это, конечно, история для мелодраматического сериала, потому что на самом деле она была невестой его брата Николая старшего, безвременно скончавшегося. Есть несколько версий, как, будучи невестой Николая, как она стала в итоге женой Александра. Версия первая, что они сблизились, пока вместе на юге Франции ухаживали за умирающим цесаревичем. Датчанка была девушкой худенькой, тонкой, симпатичной очень. В Русском музее сохранились ее платья, но я так откровенно скажу вам, что не каждая современная девушка модельной внешности сможет в это платье залезть. Вторая версия –
приводится рядом источников, за несколько дней до смерти, уже совсем ожидая скорой кончины, якобы старший брат позвал Александра к постели, о чем-то долго с ним с глазу на глаз говорил. Потом в комнату пригласили невесту Дагмар, и умирающий Николай объявил свою волю. Он хотел, чтобы Дагмар вышла замуж за Александра. Естественно, Дагмар растерялась, разрыдалась, стала говорить, что о чем ты говоришь, Коленька, ты скоро поправишься. Но вот тут решение брата было окончательное, и он буквально, умирая, объявил их женихом и невестам. Есть и третья версия, на мой взгляд, самая реалистичная, менее сериальная, более жизненная, в том, что на этом браке, по сути, настояли родители. Причем родители с обеих сторон, и с русской, и с датской. Александр II считал Дагмар прекрасной парой, лучшей парой для своего сына, чем невеста, которая ему предназначалась, а предназначалась ему старшая сестра этой Дагмар. Он настоял на поездке цесаревича в Данию. Застенчивый Александр поехал делать предложение, но долго-долго не мог на это решиться. Там тянул, ходил, стеснялся, смотрел в пол. Но это вполне было в его характере. В конце концов, датский король Христиан, который тоже был в курсе этой семейной договоренности, он буквально запер молодых людей в комнате, где, в общем-то, деться некуда. Александр сделал Дагмар предложение, которое было принято, и вскоре они поженились. Эта версия, кажется, мне самая правдоподобная, потому что да, ей предшествовала большая влюбленность Александра в княгиню Мещерскую. Ему пришлось бы отказаться от престола, зажить частной жизнью. Ничего из этого у Александра не вышло. Отец его вызвал к себе, жестко сказал ему, что императорами становятся не по своей охоте, а цесаревич должен действовать в соответствии со своим призванием. Призванием и лучшей памятью об его брате Николае будет, если он возьмет себе подобающую пару. Это важно и с политической точки зрения, и девушка хорошая. И все-таки она должна быть королевских кровей, членом семьи действующего монарха, так принято. Отец отправил его в Данию. Так что жениться по любви не может ни один король. Потому что Мария Мещерская в итоге выйдет замуж за одного из Демидовых, олигархов той поры. Несчастливая будет у нее судьба. Она вскоре скончается первыми родами. Хотя и перед смертью, как говорят, тоже признавалась своим подругам, что никого никогда в жизни так не любила, как свою первую единственную любовь цесаревича Александра. А вот с Дагмар, несмотря на все обстоятельства, предшествовавшие их свадьбе, брак получился очень счастливым. В отличие от своего отца, в отличие от своего деда, ну и вообще всех Романовых, любивших погулять, вот Александр III был абсолютно другой. Он был крепкий семьянин, а его каких-то бы ни было интригах на стороне, мы просто вообще ничего не знаем. С учетом того, под какой лупой находится личная жизнь государя-императора, можно сказать, что, скорее всего, ничего и не было. У них было 6 детей, из которых только один умрет во младенчестве. Обращаю ваше внимание, насколько снизилась со временем в мире детская смертность. Вот у Петра I было 13 детей, из которых лишь 2 девочки доживут до взрослого возраста, Лиза и Аня. У Александра III из 6 пятеро. Там, к сожалению, во взрослом возрасте один из его сыновей заболеет какой-то тяжелой очень формой туберкулеза, тогда это не лечили, и он довольно быстро сгорит. Ну а дальше судьбу Николая и также расстрелянного большевиками его брата Михаила мы знаем. 2 дочери Александра, Ксения и Ольга, проживут не просто долгую, а очень долгую жизнь и скончаются уже после Второй мировой войны в 1960 году в один год. Тоже в эмиграции, естественно. Одна из этих дочерей станет просто хорошей профессиональной художницей. Хорошей профессиональной настолько, что продажи картин будут приносить ей существенный доход, и какое-то время в эмиграции будет для нее большим денежным подспорьем. Кстати сказать, ее картины сейчас продаются на мировых художественных аукционах. Перейдем к политике. Что происходило в стране? А в стране после убийства государя-императора Александра II шок. Ну, во-первых, в шоке народ. Потому что как убить царя? Что это вообще такое? То, что была серия покушений на Александра II в течение жизни, мы точно не знаем, сколько их там, то ли 8, то ли 10, то ли 12. Ну, про это Петербург знает. Про это знает образованное общество. А тут крестьянство, Россия неграмотная, выясняет, что царя Бария застрелили. Его отец Николай всегда ходил без охраны один по городу.
не было никакого ФСО, ничего. А тут застрелили. Бомбой разорвали. Либералы тоже в шоке. Они отшатнулись, конечно, от революционеров, потому что все наши либералы, интеллигенция за реформу не до такой же степени. Ну а консерваторы ожесточились до крайности. Александр III и его консервативные взгляды сформировались, собственно, давно. Еще за пару лет до последнего смертельного покушения на его отца, во время очередной дискуссии на Государственном совете по поводу проекта собрания Земского собора, некого такого предпарламента очередного, царевич Александр высказался крайне жестко. Какой Земский собор? Выберут в этот парламент болтунов-адвокатов, а пользы для дела никакой. Конституция. Это чтобы русский царь присягал каким-то скотам? По поводу японской конституции, подписанной императором Мэйдзи, 1889 год, комментарий Александра III. Бедные японцы, наивные дураки. Замечательная фраза, характеризующая его взгляды в отношении кабинета министров, вздумавшего на взгляд Александра в очередной раз обсуждать какие-то либеральные послабления. «Дабы министры не задавались несбыточными фантазиями и паршивым либерализмом». В этих фразах Александр III, казалось бы, весь. Однако, на самом деле, после смерти его отца контрреформы начнутся не сразу. Сначала Александр III осматривается. Есть понимание, что попытка либеральных реформ приводит к слишком большим рискам, к расшатыванию страны. Но при этом Александр не отрицает необходимость реформ вообще. Он говорит так: надо немножко погодить, остановиться, осмотреться, понять, качественно готово ли общество к темпу этих реформ. Вот посмотрите, хотели как лучше, а радикальные реформаторы отца убили. Всего им мало. Александр III выслушивает разные мнения. Ну и, конечно, побеждает, в конце концов, точка зрения крайних консерваторов, таких как Победоносцев. Победоносцев страстно говорит на очередном заседании Государственного совета: «Нация ожидает не реформ, а твердого и авторитетного действия». И, в конце концов, с курсом Александр определяется. Через 2 месяца после смерти отца публикуется основополагающий документ той эпохи. Манифест о незыблемости самодержавия, с чего, собственно, историки начинают считать начало контрреформ. Это укрепление вертикали власти, расширение полномочий полиции, введение цензуры, административного контроля за СМИ. При этом запрещаются не только некоторые издания, газеты и журналы, запрещаются и некоторые книги разных авторов. В списке книг, не рекомендованных к распространению, попадают и совершенно неожиданные произведения, например, Льва Толстого, очень консервативного, даже прекраснейшего, недооцененного Лескова, Виктора Гюго. Цензура попадает в театр, и многие пьесы либо снимаются с постановки, либо не доходят до сцены. Несмотря ни на какие заслуги, часть либеральных министров, к сожалению, может быть, отправляется в отставку, часть уходит сами. Среди них и фельдмаршал Милютин, наш крупнейший военный администратор XIX века, и Лорис Меликов, автор так называемой Конституции Меликова, которая, конечно, совсем не Конституция, но, тем не менее, Меликов – это образец взвешенного половинчатого либерала, который старался осторожно, но двигать реформаторский курс Александра II далее, вперед. При этом нельзя сказать, что новый царь плохо относится к этим министрам и либералам. Например, по поводу Лорис Меликова он говорит: «Мне больно слушать таких умных людей, как Лорис Меликов, говорящих о парламенте в России». Вот парламент Александра III особенно раздражает. Александру кажется, что сейчас не до этого. Не надо никакой выборности, никаких представительных органов, ничего, что может оказывать давление на самодержавие. Конечно, некоторые реформы Александра, понимая, к чему они привели, мы видим, что, может быть, он хотел как лучше, но в итоге получилось как всегда. В первую очередь, реформа суда. Александру кажется, что суды – это важнейшее достижение его отца. У нас был самый независимый, самый состязательный, наверное, суд на тот момент среди всех цивилизованных стран мира. Блестящие адвокаты, мы помним с вами, яркие судебные процессы, много неожиданных оправданий. Вот эти вот неожиданные оправдания, особенно революционеров, террористов, они представляются Александру недопустимыми, закручиваются гайки, и с той поры уже никогда не будет такого свободного, состязательного суда, как было при Александре II. Следующее направление – это ограничение земского самоуправления. Другая инициатива кабинета Александра II, которая старалась сместить по максимуму вопросы из центра,

толковых, образованных, желательно дворян, а крестьян поменьше, не созрели. К сожалению, эта тактическая мера привела потом к большим стратегическим бедам в России, потому что крестьяне полностью перестали воспринимать земские органы местного самоуправления как свою власть. Но их там мало, их там не слушают. Поэтому, если ты хочешь что-то решить, надо создавать другие альтернативные органы власти. Крестьянские советы народных депутатов. Вот оттуда, от недопущения в земские органы крестьян, будут расти советы. Собственно, такая же точная ситуация складывается и в городах. В городах повышается разного рода избирательные цензы, в первую очередь ценз имущественный. Для выборов в городские думы требуется при Александре III обладание довольно существенной недвижимостью в городе. И поэтому места в думе для рабочих и для мелких лавочников, подмастерий становятся абсолютно недоступными. Что это означает? Это не наша власть. Это власть буржуев. Это власть богатых. Нам нужна своя власть. Нам нужны советы рабочих депутатов. При всем при этом надо сказать, что внутренняя политика Александра не была уж такой консервативной во всех отношениях. Например, рабочее законодательство, трудовое законодательство при Александре стало одним из самых прогрессивных среди крупных европейских стран. Появляются фабричные инспекции, которые наблюдают за соблюдением прав рабочих на заводах, на фабриках. Вводится довольно много ограничений на детский труд, на женский труд. Вообще Александр пытался построить такой капитализм с человеческим лицом, чтобы все-таки государство в равной степени старалось защитить и капиталистов от стачек, забастовок, это все было запрещено, но защитить и рабочих от произвола фабрикантов. Среди новой команды Александра я не могу не упомянуть еще несколько известных деятелей. Это бывшего когда-то при его отце либерала-реформатора князя Дмитрия Толстого. Этот энергичный реформатор со временем станет не менее энергичным консерватором и реформатором. Ну и известного публициста, как бы сейчас сказали, медиа-менеджера Каткова, который, не занимая официальных государственных должностей, но управляя самой популярной в России газетой на тот момент «Московские ведомости», ну, фактически определял информационную правительственную повестку, был таким первым и вторым каналом в одном лице. Вот. Ну и при всем при этом входил в самый близкий круг Александра и существенно влиял на взгляды, на решения правительства Александра III. Далее, образовательная реформа. Университеты, гимназии на момент воцарения Александра III полны представителей низших сословий, разночинцев. Полны тех, кто, по мнению нового правительства, несет в себе дух революционного бунтарства и заразы. Причем это касается не только студенчества, это касается и преподавательского состава, и профессуры, и даже зачастую руководства гимназии и высших учебных заведений. Поэтому проводится поэтапно масштабная реформа в сфере образования, суть которой – жесткий контроль за университетами со стороны Министерства просвещения, отменяется автономия университетов, прекращается выборность ректоров и выборность высшего профессорского состава. Министерство отныне и по сей день назначает ректоров, министерство может само, либо через назначенных ректоров, уволить тех либо иных преподавателей, ограничиваются права студентов, вводится новый университетский устав. Ну, действительно, университетские волнения на тот момент – это большая проблема. На самом деле, мы же помним с вами, за что Ленина отправили в ссылку и исключили из Казанского университета. Вот за участие в массовых студенческих волнениях, а это проходило все время по всей стране. Было много разумных нововведений в этой реформе. Ну, например, университетские жалования были повышены, жизнь университетская была более регламентирована, больше было уважения государства, материальной поддержки университетов. Но были и какие-то совершенно странные вещи, например, полный запрет на студенческие кружки. А зачем студентам собираться в какие-то кружки вне аудитории? Ну, наверное, рассуждать о революциях. Все кружки запретить. Ну, кружки ведь были не только политические, могли быть кружки научные, исследовательские. Как обычно, у нас запретили все и сразу. При этом, правда, в процессе образовательной реформы, надо отдать должное, довольно существенно выросло массовое низовое образование. За годы правления Александра III во множество раз выросло количество церковно-приходских школ, в которых учили грамоте, каким-то основам арифметики в деревне,
И в несколько раз выросло число обучающихся в этих школах, поэтому можно сказать, что массовое образование росло, а вот элитное, университетское, гимназическое, несколько ограничивалось. Не могу не сказать здесь об одном мифе,

называемый миф об указе о кухаркиных детях, согласно которому был запрещен прием в гимназии и университеты детей низших сословий. Там, кухарок, подмастерьев, крестьян, людей небогатых. Это все, конечно, совершенно не так. На самом деле, это был никакой не царский указ. Это была инструкция Министерства просвещения. Инструкция не публичная, просто разосланная по управлениям образования в регионах. И называлась эта инструкция в духе того времени циркуляром. Циркуляром о сокращении гимназического образования. Суть этого циркуляра, носившего сугубо рекомендательный характер, и выполнение его отдавалось на усмотрение гимназического начальства, то есть, по большому счету, на усмотрение директоров гимназии, сводилось к следующему. Ставилось действительно целью, чтобы в гимназиях несколько изменить пропорцию обучающихся. Говорилось, что большое количество детей из необеспеченных слоев населения ведет к большим проблемам. У этих детей нет средств на обучение, а обучение в гимназии было платным. У них нет средств на приобретение хороших книг-учебников. Зачастую нет средств на съем жилья. Живут они бедно, учатся плохо. Вместо учебы тратят время там, на какие-то подработки и забивают себе голову неизвестно чем. И было бы правильнее, чтобы эти дети жили по достатку. То есть занимались тем, что у их семей больше получается. Надо стараться изменить пропорцию обучающихся в гимназии в пользу людей из семей более высокого происхождения. Но как это делать? Это на усмотрение директора гимназии. Давались некоторые рекомендации. В числе этих рекомендаций было следующее. Возможность повысить директору гимназии плату за обучение. Это, кстати, директора приветствовали, потому что это же внебюджетный доход самой гимназии. Будет больше денег на оплату учителей, там, приобретение оборудования, ремонты. Второе. Рекомендовалось закрыть подготовительные классы. Что такое подготовительный класс? В гимназию принимали на основании экзамена. Понятно, что в хорошей семье есть домашние учителя, которые к экзаменам ребенка готовят. В крестьянской семье там лавочника, кучера, частного репетитора не наймешь. Поэтому этим детям просто без подготовительного класса поступить в гимназию, сдать сложный экзамен тяжело. Поэтому отмена подготовительных классов – это естественная мера отодвинуть тех, кто не может сдать экзамен, наняв учителей. Далее, рекомендовалось, опять же, не приказывалось, а рекомендовалось следить за тем, чтобы в гимназиях не было слишком много лиц из бедных слоев еврейского сообщества, ну, непропорционально общему количеству евреев. Вообще такая была рекомендованная процентная норма, сколько идеально должно быть евреев в гимназии либо в университете. Для нас это звучит довольно дико, но логика была такая, что ну, если их там 5% населения, то почему их 50% студентов? Это несправедливо. Они, конечно, ребята умные, но занимают чужие места. Нехорошо. Вот, собственно, и все. Так что ничего дикого в этом циркуляре не было. На самом деле, эти рекомендации и не исполнялись, как у нас принято. Где-то в отдельных округах рьяные местные начальники их даже публиковали в газетах, вызывая, естественно, огромный общественный скандал. Где-то клали под сукно и забывали. Если судить по результату, мы увидим следующее. Во-первых, те дети, которые не пошли в гимназию, не попали туда, не могли сдавать экзамен, пошли в церковно-приходские школы, получали массовое простое образование. Но, тем не менее, за годы царствования Александра III и первые годы после этого у нас есть определенная статистика. Доля учащихся так называемых низших сословий в университетах, внимание, несмотря на все циркуляры, выросла в два раза, с 25% до половины. Далее, в мужских гимназиях тоже несколько выросло, с 38% до 43%. А в женских тоже выросло до половины. Завершая наш сегодняшний разговор, не могу не сказать о том, что из себя представляла террористическая угроза того времени. Как мы помним с вами, Александр II был убит в 1781 году. В результате, повторюсь, там ни второго, ни третьего, ни пятого, и, наверное, даже и не десятого покушения. Народовольцев буквально затравили, обложив со всех сторон. Но вот что самое поразительное, как это воспринималось в общественном мнении. Видные люди просили помиловать убийц царя. К царю обращался и философ Соловьев, и Лев Толстой, и многие другие представители интеллектуальной элиты, уж я не знаю там какая, Льва Николаевича, муху укусила, просили помиловать убийц. Мол, нельзя злом отвечать на зло. Мол, они хорошие люди, просто заблуждаются.
надо дать пример милосердия? Александр III ответит, что если бы покушались на него, может быть, он и дал бы пример милосердия. Но убийц отца он не простит. Самое поразительное, что народная воля не успокоилась, убив царя. Она тут же объявила ультиматум. Или немедленное возобновление либеральных реформ в самом радикальном ключе, или мы продолжим террористическую охоту, мы убьем и наследника, и будем убивать всех членов царской семьи. В итоге, как декабристы, пятеро народовольцев было повешено. Для шестой из них была беременная Гесси Гельфман, как писали тогда русские журналы. Ну, понятно, что не Глаша Гусева. Беременная Гесси Гельфман получила отсрочку, но в итоге она после родов умрет в тюрьме. Никто из народовольцев не просил прощения. По-моему, только один из них обратился с просьбой о помиловании. Его не помиловали. Но зато остальные народовольцы сочли его слабаком и на эшафоте демонстративно не подали ему руки. Они шли на виселицу, как на Голгофу. Считали, что Россию раскачают. Раскачали, да. Однако, с учетом ультиматума, объявленного народной волей, было проведено очень широкое следствие, и было привлечено несколько тысяч человек в разной степени, кто к ссылке, кто там, к поражению в правах. Были, кстати сказать, возвращены телесные наказания, они существовали и раньше, при Александре II, только не применялись. Вот. Александр III разрешил применять телесные наказания против бунтовщиков по решению волостных судов, поэтому тут же получил контрпрозвище. Если мы называем Александра III миротворцем, то в те годы его либеральная интеллигенция презрительно называла миропорцем. Но вообще в целом, конечно, состояние в правительстве, во власти, оно такое было близкое к панике. Царя взрывают бомбами в центре Петербурга средь бела дня, при этом грозят уничтожить всю царскую семью. Вот что писал вскоре после покушения царю Победоносцев. Я процитирую это длинное письмо. Вот важно для понимания атмосферы того времени. «Ради Бога, примите во внимание следующее. Первое. Когда собираетесь ко сну, извольте запирать за собой дверь. Не только в спальне, но и во всех других комнатах, вплоть до выходной. Доверенный человек должен внимательно следить за замками и наблюдать, чтобы внутренние задвижки у дверей были задвинуты. Второе. Непременно наблюдать каждый вечер перед сном, целы ли проводники звонков. Их легко можно подрезать. Третье. Наблюдать каждый вечер, осматривая под мебелью, все ли в порядке». Так представляете себе Александра III, который заглядывает под мебель, под кровать, не спрятался ли там убийца. Четвертое. Один из ваших адъютантов должен был бы ночевать вблизи от вас, в этих же комнатах. Пятое. Надежны ли люди, состоящие при вашем величестве? Если кто-нибудь хоть немного сомнителен, надо найти предлог удалить его. Вы знаете, вот это все пишется царю. Если до этого Александр живет со своей женой в Ванечком дворце на Невском, в центре Петербурга, то после коронации он переезжает в Гатчину, фактически на всю оставшуюся жизнь. Там сейчас, кстати, замечательный музей, я всем рекомендую поехать, посмотреть. Замечательный дворец. Вот именно туда, в Гатчину, уже будут с докладами ездить министры, там собирается Государственный совет. Оттуда с горечью будет писать Александр: «Я не боялся турецких пуль на войне, и вот теперь я должен прятаться от революционного подполья в своей собственной стране». Если вы посмотрите, как жил Александр в Гатчине, дворец-то большой, но вы увидите, что спали они на первом этаже, в таком почти полуподвале, очень маленькие комнаты, скромные, очень небольшие спальни, низкий потолок. Это, с одной стороны, конечно, знак скромности наших государей. Начиная с Александра I, весь XIX век наши государи давали пример личного аскетизма. Но, с другой стороны, это диктовалось принципами безопасности. Толстые стены, маленькие окна, маленький садик прямо рядом с жилыми помещениями, где можно погулять, а за него без охраны не выходить. Обязательно второй-третий выход запасной, если кто-то ворвется во дворец. Все это диктовалось правилами безопасности, и надо сказать, что Александра это сильно унижало. Я специально акцентирую ваше внимание на Гатчинский дворец. Покой там Александра III, это фактически была жизнь в крепости. Но не надо думать, что угроза жизни и семье царя была надуманной. На самом деле нет.
Было много попыток покушения на царскую семью. Было несколько заговоров, наиболее известный из которых это заговор так называемых вторых первомартовцев. Первые первомартовцы – это те, кто 1 марта убили Александра II. А вторые первомартовцы – те, которые попытались в этот же день специально, цинично организовать аналогичный бомбический взрыв, убив Александра III. Наиболее известным из этих вторых первомартовцев является, конечно, старший брат Владимира Ульянова – Александр. Это была студенческая организация студентов-террористов, которые так, в общем, незатейливо именовали себя террористической фракцией. Это было название их организации. Покушение планировалось на 1 марта 1887 года. Владимиру Ленину, младшему брату в этот момент, неполных 17 лет. Оно было предотвращено, раскрыто. Царская охранка заранее вела, как говорится, заговорщиков и раскрыла это специально в последний момент. Террористы были помещены в Петропавловскую крепость, и в апреле состоялся над ними суд. Несколько слов об Александре Ульянове, самом известном из них. Хороший парень, симпатичный, умный. Один из лучших выпускников гимназии, закончил гимназию золотой медалью. Дворянин, русский. Образцовый студент, разве что не комсомолец. Легко поступил в Петербургский университет, изучал безобидную биологию и химию. Но химию не такую уж и безобидную, потому что химические знания он применял для создания вот этой специальной бомбы. Учился тоже блестяще. На 3-м курсе получил золотую медаль университета за какую-то выдающуюся студенческую научную работу. Кстати сказать, медаль эту продал на толкучке, чтобы купить химические реактивы для бомбы. Пошло не на пользу. И вот этот образцовый парень вместе с другими заговорщиками, всего их 15 человек, попадает под суд. Александра еще 4 приговаривают к смертной казни. Опять 5, то же самое число. 10 к разным срокам каторги. В числе 10 окажется еще один старший брат Юзефа Пилсудского, будущего диктатора Польши, Бронислав. Мать Мария Александровна Ульянова умоляет Александра написать прошение о помиловании. И первое время Александр, сумасшедший юнец, значит, гордо от этого отказывается. Мать просит его, говорит, что я умру от горя, ради меня, умоляю. Ну, в конце концов, Александр пишет, но пишет довольно странное прошение. Он не раскаивается в содеянном, он просит помиловать его ради здоровья матушки. Помилование, написанное в таком тоне, отклонено. И он и его товарищи были повешены в Шлиссельбургской крепости и похоронены рядом в братской могиле на берегу Ладожского озера. Вот именно тогда, якобы, помним мы с вами эту каноническую советскую картину, Владимир и сказал, что нет, мы пойдем другим путем. Неизвестно, правда, кому, когда он это говорил, кто это слышал, но Владимир Ленин действительно отвергал тактику индивидуального террора впоследствии, считая ее неэффективной. Не так надо бороться за свержение самодержавия. Но зато потом уже свергнув самодержавие, Владимир Ульянов Ленин устроит такой террор массовый, на фоне которого все эти первые и вторые первомартовцы будут казаться действительно детьми. Правительство Александра III делает все, чтобы покончить с терроризмом и любыми, пусть и жесткими методами, обеспечить стабильность. Но стабильность обеспечивалась не только закручиванием гаек, не только ограничением студенческих свобод, не только цензурой в СМИ, не только отменой спектаклей, не только ограничениями прав земств и введением новых цензов для выборов в городские думы. Нет. Стабильность обеспечивалась и целым рядом серьезнейших экономических и финансовых мер, которые, на мой личный взгляд, на самом деле и стали главной причиной, почему так быстро террор сошел на нет. Почему это случилось? Давайте об этом поговорим в следующий раз. Я еще раз благодарю вас за внимание и любовь к русской истории. Прошу, пишите комментарии, задавайте вопросы. Они помогают сделать наш курс рассказов из русской истории более приближенным к вашим пожеланиям, более интересным и более детальным. Спасибо, до следующих встреч.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Приготовились. Всем добрый день. Мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных». Вадим, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить, ну, как мне кажется, про интересную тему. Надеюсь, что вас она тоже, ну, по крайней мере, хоть чем-то удивит. Мы будем говорить про детство беспозвоночных животных, про их личиночные стадии, как они выглядят, какой ведут образ жизни, почему именно такие. Ну, давайте перейдем сразу к делу. Первое, что нам нужно уточнить, нам нужно ввести два термина. Это действительно очень важные термины для нашего сегодняшнего разговора. Прямое развитие, ой, у меня тут опечатка, прямое развитие, разумеется, прошу прощения. Прямое развитие и непрямое развитие. Прямое развитие подразумевает следующую ситуацию, что организм, который выходит во внешнюю среду из яйца или непосредственно из материнского организма, отличается от взрослого только размерами тела и неразвитостью половой системы. В этом случае о личиночной стадии как таковой говорить сложно. В принципе, я сразу хочу сказать, что на самом деле термин «личинка», он достаточно размытый. Часто неполовозрелых организмов, даже с прямым развитием, иногда называют личинками. Но все-таки обычно подразумевается следующее, что если есть прямое развитие, то есть организму не придется проходить через метаморфоз, через какое-то превращение, серьезную перестройку своего тела, то мы говорим, что это маленькая особь, но личинкой ее мы не называем. Непрямое развитие – это ситуация, при которой организм, вышедший во внешнюю среду, отличается от взрослого не только неразвитостью половой системы, но и построением своего тела. И ему предстоит пройти через метаморфоз, через превращение. Ну, здесь, думаю, сразу у вас может возникнуть вопрос, а насколько сильно должен отличаться вот этот неполовозрелый организм от взрослого, чтобы мы говорили, что ему придется сильно какие-то изменения претерпеть в своем теле. Вот здесь и кроется самый главный подвох. Четкой границы на самом деле нет. Но давайте мы вот не будем фокусироваться на этой проблеме, а будем исходить из того, что бывает прямое развитие, когда личиночной стадии как таковой выделить не получается, и непрямое развитие, когда есть четко выделяемая личиночная стадия. Соответственно, в случае с непрямым развитием личинка – это стадия жизненного цикла, непосредственно из которой развивается взрослый организм. Это важно. Здесь важно не путать с чередованием поколений, но мы про это будем говорить еще. И позволю себе напомнить еще немножко про то, как осуществляется эмбриональное развитие, то есть развитие внутри яйца или внутри материнского организма. После слияния сперматозоида и яйцеклетки образуется зигота. Оплодотворенная яйцеклетка фактически. Она начинает делиться на 2, на 4, на 8 и так далее, и так далее. И в какой-то момент получается бластула. Бластулы могут быть разной формы, но проще всего представить ее как нечто такое сферическое, пустотелое внутри. И, соответственно, стенка состоит из просто слоя клеток. Ну, на самом деле, сразу надо уточнить, что чаще всего стенка бластулы состоит не из одного слоя клеток, но в самых примитивных вариантах – да, из одного. Так или иначе, это прослойка клеток и внутри пустота, такой полый мячик. Затем осуществляется гаструляция, ну вот как в нижнем ряду по центру. Указано, что одна из сторон бластулы начинает как бы вворачиваться внутрь. И в результате получается то, что называется двухслойный зародыш. Он называется гаструла. А вот это отверстие, которое ведет теперь внутрь полости, внутри гаструлы, образовавшееся в результате вворачивания туда одной из стенок бластулы, надеюсь, я вас не запутал, является первичным ртом. или бластопором. Ну, мы об этом говорили, собственно говоря, насколько мне помнится, в позапрошлый раз, когда говорили про эволюцию пищеварительной системы, что у первично ротых организмов из бластопора первичного рта формируется рот, а анальное отверстие каким-то еще образом формируется у вторично ротых. Это отверстие перемещается на заднюю конец тела и становится анальным отверстием, а рот каким-то образом еще формируется. Ну и говорили, что мы, например, вторично роты, то есть, соответственно, то, чем я сейчас это говорю, это вторичный рот. Первичный рот у меня совершенно с другой стороны тела. Мы упоминали тогда, что не все так просто на самом деле с формированием рта и анального отверстия, но про это, если хотите, подробнее, вот мы говорили про, когда говорили про пищеварительную систему. Сейчас не об этом. Вспомнили эмбриональное развитие, двигаемся дальше. Позволю себе напомнить общее эволюционное древо, ну, наиболее крупных типов животных, которое отражает их взаимные эволюционные взаимоотношения. Вот здесь видно, где разделяются в первичные роты и вторичные роты. До этого разделения находятся два типа. Наиболее примитивные – это губки и более сложно устроенные стрекающие. Начнем с губок. Итак, тип порифера губки. Чаще всего люди сталкиваются с сушеными губками. Понятно, что это исключительно водные, морские, вот, например, это морские губки или пресноводные организмы, с очень интересным строением тела, про которое я подробнее говорил, когда говорил про губок. Ну, вкратце напомню, что у них нет настоящих тканей, у них есть клетки разных типов, которые выполняют разные функции. И вообще, что в наиболее примитивном варианте тело губки, оно как бы выглядит в виде такого бочонка просто, с большой полостью внутри, отверстием сверху большим и большим количеством маленьких отверстий по бокам, через которые туда засасывается жидкость. Губки могут размножаться половым и бесполым путем. Про бесполое размножение мы сейчас говорить не будем. Мы про это, опять же, говорили уже, когда говорили про жизненные циклы. Довольно много и про губок, когда говорили. Сейчас нас интересует половое размножение. То есть, когда подразумевается слияние яйцеклетки и сперматозоида. Итак, в теле губки формируются яйцеклетки и сперматозоиды, они сливаются. И в результате из зиготы, оплодотворенной яйцеклетки, формируется замечательная личинка, которая называется паренхимула. Паренхимула – это планктонная личинка губок. Планктонная, позволю себе напомнить, означает, что ее просто несет течением воды куда-то. У нее есть реснички на теле, выросты клеток длинные, позволяющие ей все-таки регулировать положение тела в пространстве. По своему строению паренхимула больше всего похожа на бластулу. Не совсем верно говорить, что паренхимула – это прямо вот свободно живущая бластула, но максимально близко к этому. По крайней мере, точно не гаструла. Так вот, это свободно живущая личинка, представляющая собой комок клеток, фактически вот такой немножко яйцевидный. Некоторое время плавает, затем оседает на дно и постепенно превращается во взрослую губку. Ну, здесь понятно, что развитие с очевидностью не прямое, есть личинка, есть взрослый организм. Двинемся дальше, стрекающие. Ну, тип стрекающие, куда относятся медузы, полипы разные. Если мы посмотрим на план строения тела, что медуз, что полипов, увидим очень интересно. Увидим, что их тела состоят на самом деле из двух слоев клеток. Наружный эктодерма, внутренний энтодерма. Между ними пространство заполнено неклеточным веществом. Так вот, что здесь интересно? Фактически, на самом деле, строение тел взрослых стрекающих очень похоже на ту самую гаструлу. То есть, грубо говоря, у них вот на этапе гаструлы эмбриональное развитие и заканчивается, и получается вот такой со слепо замкнутым кишечником вот такая вот структура. Мы с вами говорили про Прошу прощения. Прошу прощения. Мы с вами говорили про несколько, про то, что стрекающие делятся на несколько классов. Один из них – это сцифоидные, исключительно морские организмы, в жизненном цикле которых доминирует стадия медузы. Я не буду сейчас подробно возвращаться к жизненному циклу их. Пробежимся по нему поверхностно. Для чего он нам здесь нужен? Хотя мы про него, казалось бы, уже говорили. Для того, чтобы понять, а где же здесь личинка. Смотрите. Итак, позволю себе напомнить. Жизненный цикл представителей класса сцифоидные. Взрослые медузы, они обычно раздельно полые. Они выбрасывают, соответственно, формируют яйцеклетки и сперматозоиды. Яйцеклетки и сперматозоиды встречаются. Получается оплодотворенная яйцеклетка, из которой развивается покрытая ресничками личинка. Она называется планула. Планула некоторое время плавает, оседает на дно и превращается в результате метаморфоза в полип. Он называется сцифистома. То есть получается, что планула – это личинка полипа. Полип затем бесполым путем отпочковывает новые полипы, а затем начинает отпочковывать маленьких медуз. Затем начинает отпочковывать маленьких медуз, которые называются эфиры. Ну, этот процесс называется стробиляцией. Что здесь хочется сказать? Что на самом деле вот эти эфиры, личинки, они, конечно же, значительно более похожи на взрослых медуз, чем, например, планула на вот сцифистому, на полип. Вот тут мы подходим как раз к тому моменту, что не всегда понятно, где проводить границу. Вот эфира, неполовозрелая отпочковавшаяся медуза от полипа, это все-таки личинка или не совсем все-таки? Ну, все-таки скорее личинка, потому что ей достаточно сильно предстоит изменяться, но вот тут как раз эта тонкость с определением термина личинки. То есть получается, смотрите, что в жизненном цикле сцифоидных мы можем видеть две личиночные стадии. Личиночная стадия поколения полипа и личиночная стадия поколения медузы. При этом сам по себе полип не является личинкой медузы, потому что он в нее не превращается. Он отпочковывает от себя медузу. Там, сразу скажу, правда, у некоторых классов стрекающих есть с этим определенные еще более запутанность, но туда мы сейчас не будем обращаться. А другой класс стрекающих – гидроидные. У них в целом идейный жизненный цикл такой же, но доминирует стадия полипа. У гидроидных часто встречаются колониальные полипы. Личинка такая же, та же самая планула, если мы говорим о личинке полипа. Точно так же у полипов формируются специальные выросты, на которых формируются молодые медузы, которые затем выходят и становятся взрослыми медузами. Идейный жизненный цикл тот же самый. А вот что интересно, у большинства пресноводных гидроидных, у них в процессе эволюции медузоидная стадия, она была утрачена. Не у всех, но у большинства. Соответственно, осталась только стадия полипа. То есть медузы на полипе не образуются. И, соответственно, личинка, которая развивается из зиготы, а просто непосредственно таких организмов в полипах формируются сперматозоиды, яйцеклетки, это получается личинка полипа. Хотя, ну, на самом деле, если покопаться с тем, как там происходит формирование сперматозоидов и яйцеклеток, там становится понятно, что как бы медузоидные стадии, они утратились, но на самом деле их следы вот в этих органах, где формируются, они остались. Но не будем так углубляться. нам много про какие личинки еще предстоит сегодня поговорить. Теперь вот мы подошли к раздвоению на первичный род их и вторичный род их. Давайте пойдем налево, к первичным родам. Опять же, напомню эмбриональное развитие, что первичные роды – это те, у кого вот этот образовавшийся первичный род на стадии гаструлы, он становится ртом. Первый тип про личинок, о котором мы поговорим, это плоские черви. Значительно более сложно устроенные организмы, ну, правда, у них тоже еще слепо замкнутый кишечник, то есть анального отверстия как такового нет, но система органов у них более сложно развиты. Тип плоские черви делится на несколько классов. Класс турбилярия – ресничные черви. Пресноводные, наземные и морские организмы. Вот здесь, например, пресноводные планари изображены. Интересно, что для пресноводных и наземных характерно обычно прямое развитие. То есть из яиц выходят прям существа в целом похожие на взрослых. Тут, конечно, вопрос большой, опять же, вот возникает. Применять тут термин личинка, не применять тут термин личинка. Но развитие прямое. А вот у большинства, ну, у многих морских турбилярий, ресничных червей, класса внутри типа плоские черви, есть совершенно потрясающая личинка. Так называемая мюллеровская личинка. Вот тут никаких вопросов. Это личинка. Ну, конечно, вот это на это не очень похоже, правда? Это тоже планктонная личинка, покрытая ресничками. Устроена она, понятно, значительно более сложно, чем личинка стрекающих. Она некоторое время плавает, затем оседает и превращается в результате метаморфоза во взрослое существо. А следующий класс – трематоды, сосальщики. Ну, про его жизненный цикл мы подробно, опять же, уже говорили. Я поэтому сейчас кратко совсем его напомню. Напомню, что это исключительно паразитические организмы, обитающие в пластях тела других животных, обычно с очень сложным жизненным циклом со сменой хозяев. Ну вот, например, жизненный цикл печёночного сосальщика выглядит следующим образом. Есть окончательный хозяин коровы, в котором взрослые половозрелые особи, и промежуточный хозяин, ну, например, пресноводный моллюск прудовик, в котором происходит размножение без слияния гамет. Вообще, позволю себе напомнить, окончательный хозяин с точки зрения паразита – это хозяин, в котором паразит размножается нормальным половым путем, то есть производит гаметы, и эти гаметы сливаются. Причем неважно, эти гаметы – гаметы – это половые клетки, на всякий случай, сперматозоиды и яйцеклетки. Вот эти сперматозоиды и яйцеклетки произведены разными особями паразита или одно и то же? Ну, потому что абсолютное большинство сосальщиков, они гермафродиты, то есть они могут сами себя оплодотворять. У них есть и мужская, и женская половые системы. Так вот, а в промежуточном хозяине паразит размножается либо бесполым путем, либо максимально приближенным к бесполому половым. Например, партеногенезом. Ну, напомню, что такое партеногенез. Партеногенез – это такое развитие, когда тип полового размножения, когда из половой клетки, обычно из яйцеклетки, только в одном случае сперматозоиды, но пока не будем про это говорить, а обычно из яйцеклетки развивается взрослый организм. То есть без оплодотворения, но поскольку из половой клетки, то это половое размножение. Итак, соответственно, в корове живет взрослый сосальщик, откладывает оплодотворенные яйца, они попадают в воду, и из яиц выходит мироцидий, тоже покрытая ресничками планктонная личинка. Вообще, вот такие планктонные личинки, покрытые ресничками, выростами, с помощью согласованного биения которых можно куда-то двигаться, чрезвычайно распространенный вариант личинок для водных организмов. Мироцидий находит моллюска, вбуравливается в него и превращается в спороцисту. То есть получается, что мироцидий – это личинка спороцисты. Такой немножко бычкообразный такой червячок, который живет внутри моллюска, и в результате партеногенеза, то есть из неоплодотворенных яйцеклеток, начинает формировать внутри себя следующие стадии, да, напомню, что такое партеногенез. Ну, это мы уже обсудили, что это половое размножение, при котором организм развивается из неоплодотворенной половой клетки, обычной из яйцеклетки. Спороциста начинает формировать внутри себя редий. Редии разрывают материнскую спороцисту, да. Одни поколения сосальщиков умудряются паразитировать внутри других поколений сосальщиков, но важно понимать, что при этом спороциста не является личинкой редии, она в нее не превращается, она формирует в себе редий. Редии формируют в себе новых редий, которые разрывают материнских редий, расползаются по телу моллюска-прудовика и в какой-то момент начинают формировать в себе следующие стадии. Циркарии – это следующее поколение, не личинки. То есть редия – не личинка циркарии. Циркарии – это существа с хвостиками. Они разрывают материнские свои редии, прорывают тело моллюска, некоторое время плавают, а затем выползают на траву, превращаются там в цисту, покоящуюся стадию. И когда эту траву вместе с цистой съест, например, корова, у нее в пищеварительной системе из этой цисты начнет развиваться взрослый организм. То есть получается, что циркария – это личинка взрослой стадии печеночного сосальщика. Вот здесь полный набор стадий, соответственно, слева направо ресничная планктонная личинка мироцидий, спороциста, редия, циркария, циста и взрослая стадия. При этом самое левое, здесь рисунок под буквой А, мироцидий, это личинка спороцисты под буквой Б, а циркария под буквой Г – это личинка, соответственно, взрослого сосальщика. А спороциста Б и редия В – это просто поколение. То есть вот тут тоже очень важно не путать, что мы считаем как бы чередованием поколений, а что личинками. Ну, еще один класс цистода – ленточные черви. Довольно монструозно выглядящие существа. У них передняя часть тела – это сколикс, так называемый, с какими-нибудь крючьями или присосками, от которого отходит длинная стробила, состоящая из отдельных членников проглотид. Каждый членник фактически является на самом деле самостоятельным червячком, и все они постоянно отпочковываются от передней части, от сколикса. Соответственно, старые все время сдвигаются к заднему концу червя. Для большинства ленточных червей характерны следующие жизни, ну, жизненный цикл следующего плана. Ну, например, как у бычьего цепня. Что есть окончательный хозяин, какой-нибудь хищник или падальщик, он, у него в пищеварительной системе, в кишечнике живет вот это чудище. Соответственно, отдельные членики проглотиды оплодотворяют либо сами себя, либо соседние проглотиды. В конце червя они отрываются, выходят во внешнюю среду, куда-то ползут, погибают, высыхают, рассыпаются. Их яйца, которые рассыпаются, съедает травоядное животное. Травоядное животное ведь не моет травку перед тем, как ее поесть. И у них из яиц выходят так называемые шестиключные личинки. Вот под цифрой 1 в правом, по цифре 1 в правом нижнем углу изображена шестиключная личинка. Это не яйца. Шестиключные личинки, ну, они так и выглядят. Шарик с шестью крючками. Цепляются за стенки кишечника промежуточного хозяина, в данном случае травоядного животного, попадают в кровеносную систему, стоком крови попадают в мышцы, там заякориваются и превращаются в так называемые финны. Это покоящиеся стадии, которые, когда будут съедены хищником или падальщиком, у него внутри развернутся, и каждый из них превратится в отдельный вот этот сколикс, переднюю часть червя, и начнет отпочковывать новые членики. Получается, что здесь личинками являются, ну, те самые шестиключные личинки. Обратите внимание, что в жизненном цикле ленточных червей обычно, в отличие от жизненного цикла сосальщиков, свободно живущих личинок нет. У них личинки тоже уже внутри тел своих хозяев живут. Там есть исключения, но их немного. У большинства ленточных червей свободно живущих личинок вообще нет. Следующий тип нематода – круглые черви. замечательно устроенные существа, у них сквозной кишечник, их тело покрыто твердой сбрасываемой кутикулой, то есть твердым покровом таким сбрасываемым, это значит, что они сбрасывают кутикулу, когда растут, то есть линяют. Сквозной кишечник. Среди круглых червей много паразитов, много и свободно живущих, причем я уже упоминал про то, что, например, есть такой совершенно замечательный представитель Галлицефалобус мефисто. Это круглый червь, совсем небольшой, меньше миллиметра. Знаменателен он тем, что живет в земной коре на глубинах более 3 километров. В совершенно адских условиях, ну, то есть там вода с температурой больше 40 градусов, очень соленая вода, мало кислорода, радиационный фон повышенный, тем не менее. То есть живут круглые черви абсолютно везде, но про этих замечательных организмов я рассказывал подробнее отдельно. Но что для нас важно? Для всех для них характерно прямое развитие. То есть обычно из яиц выходят просто маленькие круглые черви. Ну вот если мы говорим уж про то, что ближе к нам, в смысле жизни цикла паразитических круглых червей, вот, например, там острица или аскарида, да, личинки просто похожи на взрослых червей. И на самом деле, опять же, вот здесь вопрос корректности, применимости, применения термина личинка. То есть, если мы говорим, что личинка – это любая стадия с неразвитой половой системой, тогда да. Но вот применительно к человеку мы же не используем слово личинка, потому что у нас прямое развитие, вот и у них прямое. Но я говорю, к сожалению, вот есть с этим некоторая сложность с применимостью термина личинки. Лучше, чтобы не путаться, просто помнить, у кого есть, у кого прямое, у кого непрямое развитие. Следующий тип – нематоморфы, волосатики. Родственники круглых червей во многом с ними схожи. У них совершенно невероятный жизненный цикл. Из яйца выходит личинка. Вот здесь точно личинка, совсем не похожая на взрослого червя. Она, ну, как и взрослый червь и личинка, они обитают в пресной воде. В то время, когда являются свободно живущими организмами. Личинка находит личинку насекомого водную, вбуравливается в ее тело и живет там, не особо ей вредя. Соответственно, эта личинка насекомого, водная личинка насекомого, станет взрослой, вылетит из водоема, будет съедена каким-нибудь хищным членистоногим, ну, либо хищным насекомым, жуком каким-нибудь, или кузнечиком. Среди кузнечиков много хищных видов. Либо, например, пауком, паукообразным каким-нибудь. Чаще всего это либо жуки, либо прямокрылые. Прямокрылые – это отряд, куда кузнечики, например, относятся, или саранча. Так вот, соответственно, на суше это взрослое насекомое, личинка которого развивалась в воде, съедается, ну, допустим, хищным жуком. Вместе с тканями жертвы личинка волосатика попадает в тело жука, дальше начинает там развиваться довольно быстро, превращается, ну, в такой 10, а то и 12-сантиметрового там, червя диаметром миллиметр примерно, плотно свернутого внутри жука. И когда от жука особенно ничего почти уже не остается, он начинает выделять вещества, заставляющие жука испытывать чудовищную жажду, идти топиться. Ну, и червь у него, соответственно, сзади выползает. Жутковато. Личинка здесь, ну, честно говоря, похожа немножко на такую, ну, не знаю, на буровую установку какую-то. Чем, в принципе, и является. Ей надо вбуравливаться в тело своей жертвы. Следующий тип – аннелиды, кольчатые черви. Ну, напомню, что это организмы с по-настоящему метамерным строением, то есть их тело разделено на сегменты. У ленточных червей, конечно, можно тоже сказать, что тело разделено на сегменты, но напомню, на самом деле каждый сегмент у них, каждая проглотида – это фактически отдельный организм. Здесь у кольчатых червей тело разделено на сегменты, сложно устроенные системы органов, Делятся они сейчас на два класса, поисковые и многощетинковые. Причем поисковые делятся на два подкласса, подкласс малощетинковые и подкласс пиявки. Ну, малощетинковые живут как в пресной, так и в морской воде, так и на суше, но обычно для них характерно развитие без личинки. То есть из яиц выходят просто маленькие червячки. То же самое для пиявок, развитие без личинки. А вот для представителей класса полихеты многощетинковые, здесь все несколько иначе. Напомню, есть активно передвигающиеся многощетинковые черви, есть сидячие, которые, там, например, выстраивают вокруг себя такие трубки, из них какие-нибудь фильтрующие органы высовывают. Для них характерна личинка, которая называется трохофора. Трохофора – это личинка, которая, ну, вот форму, ну, скорее, наверное, яйцевидная, такая, наверное, обратно яйцевидная, правильнее сказать, форма. У нее есть сквозной кишечник, ротовое анальное отверстие, есть несколько поясков щетинок, с помощью которых она держится в воде. То есть это фактически такая плавающая личинка, но довольно сложно уже устроенная. Трохофоры у них могут выглядеть очень-очень по-разному у многощетинковых червей, то есть вариантов там действительно много. Но в целом, да, это, соответственно, нечто такое более-менее яйцевидное с такими полосами щетинок. Ну, напомню, что многощетинковые черви, некоторые из них могут еще бесполым путем размножаться, паротомией, то есть отделять от себя новых особей. Но понятно, что здесь, опять же, о личинках не идет никакой речи. Следующий тип – моллюски. Моллюски являются родственниками кольчатых червей, как мы уже говорили. Предки их имели метамерное строение, то есть разделенные на сегменты, а в процессе эволюции они фактически так как бы сжались воедино. Класс брюхоногие моллюски. Для наиболее примитивных брюхоногих характерны трохофоры, на самом деле похожие на трохофоры кольчатых червей. Отсюда, кстати, ну это давно, поэтому уже было понятно, что кольчатые черви и моллюски довольно близкие родственники. Впрочем, в общем, так и оказалось, когда расшифровали их геном, генетическую информацию. Да, неспроста у примитивных, например, брюхоногих и кольчатых червей очень похожие трохофоры. Но у большинства брюхоногих личинки несколько более сложные. Это тоже личинки, несущие на себе реснички, но более сложно устроенные, чем трохофоры, и уже с зачаточной раковиной. Такая планктонная личинка брюхоногих моллюсков называется велигер. Да, они действительно так выглядят. Единственное, важно здесь сказать следующее, что для абсолютного большинства морских брюхоногих моллюсков характерен велигер, а для наземных, ну, понятно, наземным-то планктонная личинка ни к чему, он был утрачен. И у большинства пресноводных такая планктонная личинка тоже была утрачена. Почему? Мы к этому вернемся. Следующий класс, про который мы говорим, это класс бивальвия, двустворчатые. Для морских двустворчатых в основном тоже характерен велигер. Он, правда, немножко отличается от велигера брюхоногих, но идея та же самая. То есть это такие лопасти по краям, несущие щетинки, позволяющие подруливать в воде. Понятно, что сопротивляться течению велигер не может, поэтому является полноценно планктонным организмом, то есть не способным сопротивляться течению. У некоторых пресноводных двустворчатых моллюсков, которые перешли в пресные воды относительно недавно, ну, в геологическом масштабе. Например, у такого замечательного моллюска, как дрейсена. Там можно встретить в массе ниже города Москвы, он на всех твердых поверхностях, например, в Москве-реке сидит. Они сохранили велигер. Но двустворчатых моллюсков пресноводных, сохранивших велигер, их меньшинство. Значительные. А большинство пресноводных моллюсков, ну, например, такие, как представители семейства унианида, перловицы и беззубки, у них тоже планктонная личинка.

И в процессе метаморфоза вот эти створки глохидия превращаются в створки взрослого моллюска. Зачем так экстравагантно? Ответ очень простой. Вот здесь нам сразу становится понятно, почему такое большинство, на самом деле, морских организмов при переходе в пресные воды от планктонных личинок так или иначе отказываются. Потому что если твоя планктонная личинка попала в море, ты живешь в море, то куда бы ее ни носило течением, она останется в море. Если твоя планктонная, если у тебя есть планктонная личинка, и ты живешь в реке, то ее может нести только вниз по течению. А значит, ну, либо твоих потомков непосредственных, либо потомков твоих потомков снесет в море, где они погибнут. Это же пресноводный организм. И, соответственно, расселяться вверх по течению невозможно, если у тебя планктонная личинка. А ведь смысл планктонной личинки-то на самом деле именно в том, чтобы малоподвижный организм мог легко расселяться на огромной территории. Вот так изящно некоторые двустворчатые моллюски в процессе эволюции решили пресноводные эту сложность расселения в пресных водах с помощью планктонных личинок. С помощью глохидий, потому что рыбы прекрасно плывут вверх по течению. Ну, позволю себе напомнить, что рыбы не остались в долгу. Есть такая замечательная рыбка горчак, пожалуй, самая такая аквариумного вида, одна из наших пресноводных рыб. А, здесь вот выше самец, ниже самка изображена в брачном окрасе. А, когда приходит время откладывать икру, самка... В самке формируется такой длинный яйцеклад подвижный, она вводит его в вводной сифон крупного двустворчатого моллюска. Напомню, большая часть пространства внутри между раковиной двустворчатого моллюска занимает мантийная полость, такая пустота. И в эту мантийную полость откладывает яйца, которые прекраснейшим образом там развиваются, фактически как в инкубаторе. Ну, то есть, прошу прощения... То есть без риска того, что их, например, съедят. Переходим к следующему типу. Типу членистоногие. Ну, вообще, членистоногие, как мы многократно уже говорили, это самый большой по числу видов тип животных, да и вообще самая большая по числу видов группа живых организмов на планете Земля. Да, это так, безусловно. Но огромного разнообразия личинок мы здесь, как ни странно, не встретим. Что, в принципе, не так удивительно. Дело в том, что вообще личиночные стадии и само размножение – это одна из наиболее консервативных в эволюционном плане сфер. Потому что личинки обычно очень уязвимы. И организм может осваивать новые среды обитания, у него может как-то в процессе эволюции, прошу прощения, изменяться тело, но вот изменить личиночные стадии довольно тяжело. Напомню, что да, членистоногие – это существа, покрытые сбрасываемой хитиновой кутикулой, что в процессе эволюции у них сегменты тела объединились в тагмы, группы сегментов сходных по строению, выполняющих сходные функции. Но про членистоногих я подробно, например, в прошлый раз говорил, поэтому я просто так два слова говорю и не углубляюсь сейчас. Первая группа членистоногих, про которую мы будем говорить, это надкласс ракообразные – крустация. Чрезвычайно разнообразные существа. Ну, пожалуй, ну, наверное, в плане разнообразия внешнего вида, пожалуй, самая разнообразная группа беспозвоночных, в принципе. А вот личинки у большинства из них очень похожи. Это науплиусы. Небольшие личинки, планктонные, с небольшим количеством конечностей, одним непарным глазом. Ну, соответственно, они плавают, затем оседают на дно, и, претерпевая метаморфоз, превращаются во взрослых ракообразных. Надо заметить, что даже у паразитических ракообразных, например, таких как саккулина, взрослые стадии которых паразитируют внутри, например, других ракообразных и теряют какое-то подобие похожести на ракообразных, потому что выглядит как просто мешок такой, покрытый хитиновой кутикулой, просто мешок такой. Личинки у них такие же, науплиусы. То есть...

0: Да, для большинства ракообразных, как бы они ни выглядели, характерна примерно такая личинка. Ну, правда, вот, например, у класса молокострока высшие ракообразные, у значительной части их представителей есть более развитая личинка, зоэя. Там бывает по-разному. Бывает, что сначала как бы выходит науплиус из яйца, затем он преобразуется в зоэя, или из яйца сразу выходит зоэя. Но здесь можно заметить, что это просто личинка, которая больше похожа на взрослые ракообразные, фактически. Но она тоже является планктонной. А, правда, у некоторых, опять же, например, у пресноводных ракообразных, вот семейство астациды, речные раки, у них вообще прямое развитие. Из яиц выходят маленькие рачата. Все укладывается в логику, потому что ну, не очень удобно в пресных водах иметь планктонные личинки. Следующий класс – арахниды, паукообразные. Для них характерно обычно прямое развитие. Ну вот вылупившиеся малыши фрины, видно, что они на свою маму, а это именно мама их так носит на своем теле, довольно похожи. Или вот малыши телефоны вылупившиеся. А, класс, который близок к паукообразным, не относится к ним, безусловно, но близок. То есть они вместе к хелицеровым относятся, к более крупной группе. Мерастомовые. Отряд ксифазоры, мечехвосты, единственный из ныне живущих мерастомовых. Для них характерно то, что, несмотря на то, что сами они водные организмы, размножаться они выползают на сушу, где самка выкапывает вот в приливной зоне ямку, куда откладывает яйца. Это, кстати, наводит на интересные мысли, что вот предки-то их, может, вообще и жили вот в такой вот среде приливно-отливной. Ну, мы про это в прошлый раз говорили. Так вот, из этих яиц затем выходит так называемая трилобитная личинка. Довольно очаровательное существо, которому предстоит самому выкопаться. Вот у него ножки видны. И, собственно говоря, дальше она выползает и счастливо живет в воде. Следующий класс – насекомые. Ну, про насекомых мы много уже говорили, так что я здесь совсем-совсем два слова скажу. Позволю себе напомнить, что у насекомых может быть два варианта развития основных. С неполным и с полным превращением. У насекомых развитие в любом случае считается непрямым. Это важный момент. То есть в любом случае у насекомых можно выделить личинку. Потому что, например, при неполном превращении, да, личинка похожа на взрослое насекомое. Взрослая стадия называется насекомых имаго. Но при этом, например, у нее нет развитых крыльев. И еще некоторые, как бы помимо того, что у нее не развита половая система, поэтому все-таки это личинка. Ну, соответственно, при развитии с неполным превращением личинка в целом похожа на взрослые насекомые имаго, но не развита половая система и не развиты крылья. Поэтому получается, что при развитии с неполным превращением есть три основные стадии: яйцо, личинка и имаго, взрослые насекомые. Взрослые насекомые, напоминаю, не линяют и не растут. Все членистоногие, чтобы расти, должны линять. Перестают линять, больше не растет. То есть маленький жучок у большого жука никогда уже не вырастет. Крылья есть, имаго, взрослые насекомые не линяют. У некоторых насекомых с неполным превращением есть еще одна стадия субимаго. Ну, собственно, это всего один отряд из современных крылатых насекомых. Это отряд поденки эфемероптера. Личинки у них выглядят так. Ну, видно, что с одной стороны, конечно, вот личинка от взрослого отличается, с другой стороны, общие очертания вполне себе угадываются. Яйца откладываются в воду, из яиц выходит личинка, которая многократно линяет, растет, а затем, очень интересно, из нее выходит так называемая субимага, стадия, которая выглядит как имага, но еще не половозрелая. Она уже с крыльями летает, недолго садится куда-то, перелинивает последний раз, становится имага. Имага дальше откладывает яйца в воду. Это суперархаичная черта. Дело в том, что у древних насекомых линьки продолжались на протяжении всей жизни, затем крылатые стадии перестали линять, за исключением поденок. Да. Часто они на самом деле, вот, вылетев из воды, выскользнув из шкурки, личной шкурки личинки, они почти сразу переливают на имага. А вот отряд стрекозы, это тоже отряд с неполным превращением, но у них все значительно более классически, ну, то есть никакого субимага нет. Вот такая стрекоза относится к подотряду равнокрылые стрекозы. Вот личинки подотряда равнокрылые стрекозы. Они тоже водные. Да, вроде как отличается от взрослого. На самом деле все угадывается. Голова, грудь, брюшко, ноги, зачатки крыльев. Вот эти вот позади головы такие сложенные структуры – это как раз зачатки крыльев. Или вот подотряд разнокрылые стрекозы. Такие более крупные стрекозы. Вот их личинки тоже в целом на самом деле угадываются общие черты. Ну, понятно, что брюшко более короткое, ему предстоит расправиться во время последней линьки, но тем не менее, вот они такие. Теперь насекомые, развивающиеся с полным превращением. Насекомые, развивающиеся с полным превращением, это на самом деле большинство насекомых, если как бы по числу видов, их жизненный цикл происходит следующим образом. Из яйца выходит личинка, личинка многократно линяет, растет. Личинка обычно совсем не похожа на взрослые насекомые, никаких зачатков крыльев нет. Ноги могут быть, могут не быть, у разных по-разному. Затем она окукливается. Чаще всего это покоящаяся стадия, хотя есть насекомые, которые умудрились обзавестись в процессе эволюции подвижными куколками. Ну да ладно. Покоящаяся стадия, на этапе которой тело личинки претерпевает значительные изменения и перестройки, и в результате из куколки выходит взрослое существо, совсем не похожее на личинку. Ну вот здесь личинка жука, взрослый жук, они отличаются. Соответственно, в жизненном цикле насекомого с полным превращением есть стадии яйцо, личинка, куколка и имаго. Личинки, позволю себе напомнить здесь, совсем не похожи на взрослых. Ну вот, например, в отряде жесткокрылые жуки, вот жук-плавунец, семейство дитисциды, вот так выглядит личинка со своими такими довольно чудовищными челюстями. И личинка, и имаго живут в воде. Но для того, чтобы окуклиться, личинке приходится выползти на сушу, закопаться там в землю. Почему так сложно? Ну, вообще, и вообще возникает вопрос, а зачем вот это полное превращение? Ответ довольно интересный. При полном превращении личинка и взрослые насекомые вообще никак не конкурируют за еду. При неполном превращении, если как у паденок и стрекоз, когда личинка живет в воде, а имага, взрослая стадия на суше, они тоже не конкурируют за еду. Но, например, прямокрылые, такие как кузнечики, у них личинки и имага питаются одним и тем же, они конкурируют за еду. Когда личинка выглядит настолько по-другому, настолько отлично от имага и питается другим, то, в общем, это действительно выгодно. Или вот, например, семейство водолюбы, гидрофилиды, вот такие у них личинки, они тоже вынуждены выползать на сушу, чтобы окукливаться. А, например, представители отряда ручейники, тоже насекомые с полным представлением, вот так выглядит имаго ручейника, личинки ручейников живут под водой и строят себе такие домики цилиндрические из разных материалов. Им вообще приходится довольно сложно. Дело в том, что с одной стороны, удобно, когда личинка живет совсем в другой среде, чем имага, взрослая насекомая. Но если в этой среде нужно проходить через полное превращение, то есть окукливаться, это непросто. Поэтому, например, личинки ручейников, они не выползают на сушу, они окукливаются прямо в домиках. Домики при этом прикрепляют к каким-нибудь твердым объектам. Но перед тем, как куколка вскроется, чтобы из нее вышла имага, а, понятно, имага намочит крылья, и все. Она наполняется газом, и, соответственно, когда личинка начинает шевелиться там, разрушая домик, она еще трескается, кутикула куколки, выливаются такие жироподобные вещества, гидрофобные, отталкивающие воду, и, соответственно, эту куколку как из пушки выстреливает на поверхность, она вскрывается и как на таком плотике стоит замечательный ручейник взрослый. Ну или вот, например, отряд двукрылые. взрослые, представители которых выглядят как комары или мухи, а личинки, ну вот, например, это комар-звонец семейства хиронамида, похожие на кровососущих, но кровь не сосут. Вот так выглядит его личинка, мотыль. Так выглядит, кстати, личинка кровососущих комаров. Отличительная черта личинок представителей отряда двукрылые состоит в том, что они вообще никогда не имеют развитых ног. Иногда и головы даже не имеют. Вот как, например, такое замечательное существо, личинка рода Эристалис, крыска из семейства журчалки, а вот так выглядит взрослая. Ну, совсем не похоже, правда? Полное превращение позволяет иметь вот такую личинку, которая копошится где-то на дне водоема, небольшой, чаще всего лужа, какой-нибудь очень грязный, где мало кислорода, но много еды, высовывая вот этот задний хвостик, это дыхательная трубка, которая так телескопически выдвигается, и, соответственно, дышит эта личинка атмосферным воздухом через трубку, сама копошится где-то внизу, на дне, превращается после окукливания вот в такое замечательное создание. Впрочем, это тоже замечательное, конечно же, создание. А теперь давайте пойдем в сторону вторично-ротых. Ну, у вторично-ротых мы обсудим всего два типа, иглокожие и хордовые. Там есть еще один полухордовый, но про него как-нибудь отдельно обязательно поговорим. Ну, напомню, что, соответственно, их эмбриональное развитие подразумевает, что первичный рот, образуемый на этапе гаструляции, когда формируется гаструла, он становится анальным отверстием, а рот, которым мы едим, формируется как бы заново. А первый тип – это иглокожие. Ну, отдельно я про них говорил довольно много, что это существа, которые в процессе эволюции от билатеральной, то есть двусторонней симметрии, перешли снова к такой фактически лучевой, пятилучевой обычной симметрии, а вот личинки у них довольно разные строения бывают личинки, тоже с такими, такими поясами из ресничек, но что самое важное, что личинки у них, вот здесь развитие морской звезды, от личинки до, ну, не то чтобы взрослой, но до малыша морской звезды, видно, что личинки-то их совершенно нормально билатерально, то есть двусторонне симметричные. Это очень хорошо нам доказывает, я бы сказал, даже демонстрирует, что их предки, да, были двусторонне симметричными. Опять же, все потому же, потому что личиночные стадии, они эволюционно очень консервативны. Взрослая стадия могла изменяться как угодно, а личинки остались такие же, как и у древних иглокожих, когда они еще не утратили билатеральную, то есть двустороннюю симметрию. Ну и в завершении тип хордовые. Сюда относимся мы, но не только мы. Напомню, что он делится на три подтипа: бесчерепные, оболочники и позвоночные. А бесчерепные, туда сейчас относятся только ланцетники, вот такие закапывающиеся организмы. У них есть личинка, но я позволю себе здесь некую сделать интригу. Мы вернемся к этой теме. У них тоже планктонные личинки с ресничками, но детально мы про них поговорим чуть позже, потому что у их личинок есть одна очень интересная особенность. Ну да ладно, пока просто скажем, что у них есть планктонные личинки. А вот подтип оболочники другой, они же личиночно-хордовые. Взрослые, ну, например, вот представители класса асцидии, выглядят просто как такие фильтрующие бочонки. Через один сифон одну трубку засасывается вода, через другую выталкивается. А личинки у них совершенно потрясающие. У них свободно плавающие личинки. Причем у этих личинок есть хорда, такой плотный тяж, который, ну, придает вот такую упругость телу. Собственно, у нас в процессе эволюции из хорды формируется позвоночник. У них есть нервная трубка. У нас, собственно, наш спинной мозг – это нервная трубка. Взрослые стадии это утрачивают. Асцидии, соответственно, формируют сперматозоиды и яйцеклетки. Они встречаются. Из них, из зиготы оплодотворенной яйцеклетки, развивается вот такая свободно плавающая, чем-то отдаленно похожая на головастик, но правда маленькая совсем личинка, которая некоторое время плавает, а затем оседает на дно, прикрепляется передней частью, то есть головой, и преобразуется вот в такой просто фильтрующий бочонок. Ну, это очень поучительная история про то, что если на голове сидеть, можно превратиться в асцидию. Головой надо хоть что-то делать, хотя бы в нее есть. Вот. Ну, это что касается наших родственников, наших собратьев по типу. Ну что ж, мы пробежались по разнообразию личинок. Я готов ответить на вопросы.
1: Давайте ограничимся 10 вопросами сегодня, чтобы вам успеть. Будут ли лекции про такой тип беспозвоночных, как грибневики? Что вообще они из себя представляют?
0: Будет. Будет отдельная лекция про грибневиков. Я ее как раз готовлю, и она точно будет. Это потрясающие организмы, которые, ну, долгое время их относили к кишечно-полостным, потом стало понятно, что это совсем не кишечно-полостный. Я про это там очень-очень много интересного, я про них обязательно буду отдельно рассказывать.
1: А прямое развитие – это типа вылупился паук, просто гипотетически. Пауки наверняка так не делают, наверное. И единственное, что меняется, это только половая система и размер. Это так получается?
0: Фактически да. Но, как я уже сказал, на самом деле четко провести границу, а вот насколько сильные изменения должны произойти в теле для того, чтобы мы речь шла о там, прямом или непрямом развитии, на самом деле ее нет. Но в целом, да, если мы четко не можем выделить стадию личинки, то это прямое развитие. Да, то есть маленький паучок похож на взрослого паука, и никакие системы органов у него не добавляются, кроме того, что половая система развивается.
1: А правда, что гипотетически медузы могут жить практически вечно, ведь взрослая особь может становиться детенышем и так далее? Или это миф и неверная интерпретация? Я слышал это в документалках.
0: У нас была беседа ровно на эту тему. Ответ здесь короткий, то есть, скажем так, такое встречается, это встречается нечасто, но там есть некоторые сложности с тем, как это интерпретировать, объяснять. Я подробно про это рассказывал, когда про долгожителей рассказывал. Вот у нас рассказ про продолжительность жизни беспозвоночных из двух частей. Во второй части я там подробно про это рассказываю. Если останутся какие-то вопросы, я с удовольствием в комментариях под видео отвечу.
1: Да, я еще раз напоминаю, что вы можете найти все лекции Вадима Маринского по поиску на нашем канале по плейлисту. Либо экология беспозвоночных, либо Вадим Маринский. А может быть несколько стадий личинностных, а куколка гусеницы – это личинка или личинка должна питаться?
0: Вопрос очень хороший. Куколка – это уже, ну, как бы для насекомых исторически принято выделять личиночную, для насекомых с полным превращением, стадию яйца, личинки, куколки и имага, взрослого насекомого. Соответственно, ну, то, как классически делят жизненный цикл насекомых с полным превращением, как бы куколка – это отдельная стадия. Но так-то понятно, что это продолжение личиночной стадии. На самом деле просто это личинка, проходящая метаморфоз. Так, еще.
1: Кто-нибудь паразитирует на дождевых червях?
0: Да, паразитируют. Не то чтобы, ну, смотря, опять же, понятно, что есть большое количество бактерий, которые на них паразитируют. Если вопрос про именно беспозвоночных, есть беспозвоночные, которые на них паразитируют, но их не так много, просто в силу особенностей среды, в которой живут дождевые черви, то есть это как бы земля, где все, что попытается прицепиться на тебя снаружи, в общем, долго там не удержится обычно. А так внутренние паразиты у них есть, да. Ну, тоже не то чтобы очень распространенные. Так, еще вопрос.
1: Понятно, что детские формы беспозвоночных рождаются с очень четкой генетической программой и, грубо говоря, знают, что им делать, но насколько присутствует какое-то обучение в их жизни?
0: Так, на эту тему у нас в прошлом году был эфир, где я рассказывал про интеллект беспозвоночных, про объемы, в которых они могут обучаться. Это просто интереснейшая, но очень большая тема. Можете посмотреть, по-моему, так эфир и называется, интеллект беспозвоночных. Там подробно мы про это говорим. Это просто очень большая тема.
1: Есть ли информация про личинок рака скорпионов?
0: Да, есть. Они были ближе скорее вот к личинкам, соответственно, современных мечехвостов в целом. Так, у их личинок есть ряд отличий, безусловно. Так, да, ближе к личинкам мечехвостов.
1: Какое самое сложное животное, у которого есть чередование поколений в жизненном цикле?
0: Ой, слушайте, замечательный вопрос. Чтобы было чередование поколений... Знаете, я бы сказал, что, наверное, сейчас я могу просто что-то упускать, это прям такая объемная тема. Тут нет. Знаете, в явном виде, наверное, чередование поколений, самое сложное животное с чередованием поколений, это все-таки плоские черви. Но у других типов есть всякие экстравагантные варианты жизненных циклов, когда может быть что-то похожее на это, скажем так. Вот. А вот в таком в явном виде это плоские черви.
1: Как личинка мухи дышит через длинный хоботок? У нее же нет легких. Воздух сам в этот хоботок не пойдет же.
0: Она дышит просто за счет того, что, ну, во-первых, диффузно, то есть туда обменивается, понятно, что через газообразную среду диффузно проходит наружу углекислый газ, внутрь кислород, плюс за счет того, что она активно совершает такие волнообразные движения брюшком, она как бы внутри по системе трахей постоянно это все прогоняет. Так, наверное, последний вопрос, а то я иначе
1: да,
0: сейчас...
1: Да, конечно. Последний вопрос, да. Как раз 10 вопросов.
0: Да. Я, если что, буду счастлив ответить на вопросы, можно их просто под видео задать. Угу. Вот я на них обязательно постараюсь ответить.
1: Да, давайте последний такой достаточно объемный вопрос. Сколько времени может прожить худой клоп на подоконнике всю зиму, на балконе, кверху лапками? Он умер или может ожить, если его покормить?
0: Ну... Вопрос хороший, конечно. Знаете, есть насекомые, которые могут впадать зимой, ну, в такое оцепенение и затем приходить в себя. Но обычно они это делают в каких-нибудь защищенных местах. Соответственно, чаще всего, если вы видите, что насекомое лежит кверху лапками, то вероятность того, что оно живет, не очень велика, если оно несколько месяцев так лежит, честно могу сказать. Вот. Но, в принципе, и такое тоже бывает, но скорее нет, чем да. То есть в такой ситуации пациент скорее мертв, чем жив. Вот. Хотя некоторые, да, могут так делать. Так, ну все, тогда я прошу
1: прощения. Спасибо за лекцию, ответы на вопросы.
0: Да, спасибо большое за внимание и до свидания.

0: Доброе утро, дорогие друзья! По-моему, сегодня отличный день для нового райского динозавра. Почему райского? Ну, потому что он немножко похож на райскую птицу. Ну, впрочем, давайте, как обычно, обо всем и по порядку. Итак, 2020 год принес нам уже много разных довольно интересных и необычных динозавров, но на сей раз динозавр поражает нас своей красотой, я бы так сказал. Новый динозаврик родом из Бразилии. В принципе, там динозавры известны уже довольно давно, их там уже сейчас изучили самых разных, и триасового периода, и мелового периода. Вот, кстати, новый динозавр как раз из раннемеловых отложений. Но каждый раз какой-то новый динозавр умудряется принести с собой что-то новое и что-то необычное. На сей раз, когда увидели тушку этого небольшого динозавра, ну, конечно же, окаменевшую тушку, но именно тушку, то есть там ткани были видны и прочее, поняли, что эта находка довольно любопытная. И, как сейчас это полагается, сразу же запихнули ее под всякие сканеры, там МРТ, КТ, все дела, все как полагается. И тут уже понеслось. Оказалось, что вот в этой каком-то непонятном месиве из различных костей и различных тканей можно обнаружить остатки внутренних органов. Пусть они, конечно, уже очень сильно измененные, частично замещенные всякими минералами, но в принципе и кишечник проглядывается, некоторые другие внутренние структуры и даже покровы. Оказалось, что новый динозаврик, найденный в Бразилии, был покрыт перьями. Ну да, конечно же, сейчас уже перьями динозавров особо никого не удивить, но этот динозавр особо отличился. Во-первых, у него шикарная была грива, причем сам динозавр был очень небольшой, где-то 50 сантиметров в длину, а при этом волосы, которые росли у него вдоль спины, достигали иногда длины 11 сантиметров. Ну, то есть действительно такой вот гривистый ящер. Но это еще полбеды. Самое главное, что от плечей у этого ящера торчали длинные, такие лентовидные, кератиновые, ну, даже не знаю, как назвать, палочки, что ли, или перышки. Даже не совсем понятно. Но если что, кератин – это то, из чего состоят наши волосы или наши ногти. Предполагают, что, может быть, это все-таки перья, и, может быть, эти перья чем-то были похожи на перья как раз-таки райской птицы. Ну, и так как вот такие вот четыре антенки, торчащие в разные стороны, вряд ли могли быть каким-то образом функциональны, то, скорее всего, роль их была такая же, как и у райской птицы, для привлечения полового партнера. То есть это тот самый редкий случай, когда мы можем сказать, что был обнаружен динозавр, скорее всего, самец, и больше того, как раз в период полового созревания, вот когда он предстал перед самочками во всей красе. Но согласитесь, очень приятно всегда такое находить, но и к тому же вот таких структур у динозавров еще не видели ни разу. Больше того, кстати говоря, стоит отметить, что вообще этот новичок – это первый динозавр с перьями из южного полушария, с Гондваны. До сих пор все динозавры с отпечатками кожи были известны с северных континентов, с Северной Америки или там, не знаю, с той же там Европы, из Азии. То есть со осколков так называемой Лавразии. А вот с Гондваны пока что ничего не находили. Но теперь доказано, очевидно, что действительно и на южных континентах пернатые динозавры тоже жили. Еще один интересный момент. Такие вот необычные яркие украшения до сих пор находили только у манерапторовых динозавров. То есть у всяких там велоцирапторов, дейнонихов и вот таких вот всяких знакомых вам когтистых шустрых ребят. Ну, а также у птиц, понятное дело, которые, кстати говоря, являются родственниками рапторов. А на сей раз новый динозавр относится к совсем другому семейству, к семейству компсогнатов. Возможно, вы слышали про компсогната. Это очень маленький динозаврик, тоже где-то длиной 50 сантиметров. И, к слову, это самый древний из маленьких динозавриков, который известен. В свое время он считался самым маленьким динозавриком, ну, покуда других маленьких динозавров не находили. Известен он еще с 19 века, находили его в Европе. И, кстати говоря, вот от него тоже нашли отпечатки, оказалось, что он-то как раз был голенький, что сейчас, как выясняется, для динозавров достаточно редкости было. Другие же его родственники были покрыты перьями, и вот его родич из Бразилии тоже относится именно к таким пернатым товарищам. Ну что же, я думаю, что на этом можно уже заканчивать. Ах, да. Подождите-ка, я же забыл самое главное. Забыл сказать, как его зовут. Зовут его Убираджара Джубатус. Что с языка местных индейцев тупи можно перевести как «властелин копья». «Властелин копья». Ну, у меня уже эти копья торчат в разные стороны. Вот такая получилась интересная новость. Ну, а дальше, как обычно, еще более интересные ответы на ваши вопросы. А, ну вот, отличный вопрос. Динозавры и птицы родственники, а значит, как-то динозаврия пасть должна была преобразоваться в птичий клюв. Есть ли какие-то на эту тему свидетельства и, соответственно, как шла эволюция клюва? На самом деле свидетельства есть, их, в общем-то, предостаточно. Можно отдельную лекцию смело делать по эволюции клюва. Но, конечно же, вот так вот сходу вспомнить все интересные звенья, пожалуйста, не получится. Могу лишь отметить, что в принципе вот формирование клюва – это отнюдь не птичья привилегия. Вспомните хотя бы, что все черепахи, например, современные, пользуются клювом. У некоторых ящериц есть клюв. Поэтому клюв, в принципе, у рептилий формировался неоднократно. И, в общем-то, механизм все время примерно один и тот же. То есть вначале появляется роговой чехол вокруг челюстей, и остаются еще небольшие зубки, но уже потихоньку клюв на себя берет часть функций. Ну а дальше либо это так и остается, а зубы просто смещаются в заднюю часть челюстей, и, допустим, клювом откусывают, животные зубами пережевывают. Так, например, делали утконосые динозавры. Либо оказывается, что зубы уже в принципе не нужны, клюв и так прекрасно справляется со всеми функциями, ну и тогда зубы в конце концов исчезают. Так происходило с черепахами, это в принципе неплохо прослеживается. Так происходило с некоторыми динозаврами, которые постепенно утратили полностью клюв, например, такими как все орнитомимиды, то есть орнитомима, галимима и прочее. Ну и также, собственно говоря, происходила эволюция клюва птиц. Так, как формировались перья? Ну, на этот вопрос, в принципе, ответ сейчас тоже потихонечку оформляется, хотя тоже нельзя сказать, что все прям этапы формирования перьев уже известны. Абсолютно точно перья сформировались из чешуи. Больше того, первые перьевидные структуры очень напоминали наши волосы внешне, но принципиально они от них отличались, и в том числе они формировались совсем из другой части кожи. То есть волосы они формируются из нижнего слоя, из дермы, а перья, даже волосовидные, формировались из верхнего слоя, из эпидермиса, так же, как и чешуя. Как именно происходил переход, к сожалению, до сих пор непонятно. То есть известно, что у динозавров было много перьев. Изначально, видимо, одним из самых примитивных вариантов были действительно такие волоски. Но как они сформировались – загадка. Однако есть некоторые теории, некоторые умозрительные, а некоторые даже подтверждаются окаменелостями. В том числе весьма любопытно, что одна из окаменелостей, найденных на территории нашей страны, может приоткрыть тайну происхождения перьев. Я неоднократно в разных роликах уже рассказывал про кулиндодромея, которого нашли в Забайкальском крае. Ну, например, в ролике о динозаврах России. Так вот, у этого кулиндодромея было найдено несколько типов покровов. Была просто нормальная чешуя, такой у него был чешуйчатый хвост. Были такие длинные пушистенькие перышки, ну типа пуха именно цыплячьего. Были волосовидные перья и были так называемые многощетинковые чешуи. То есть часть чешуи этого ящера имела очень тонкие длинные выросты. И вот наши исследователи предположили, что возможно именно из таких выростов когда-то начинали формироваться перья. То есть эти выросты потихоньку удлинялись, потом сворачивались, подобно вот такому перьевому чехлику, ну вот, и формировалась вот самая первая, самая примитивная такая трубчатая структура будущего пера. Ну, может быть, это было и так. Хотя, еще раз говорю, как бы есть тут еще над чем подумать, и это не единственная далеко теория, есть, например, у китайцев свои какие-то представления. В общем, мы будем смотреть, может быть, какие-то еще новости появятся, но если про перья или зубы кто-нибудь еще что-нибудь интересное расскажет, мы, разумеется, донесем эту информацию до вас. Ну, а на сегодня, я думаю, что можно уже заканчивать мой рассказ. Стоит упомянуть, что вас сегодня снова разбудила рыба, причем та же самая, что и в прошлый раз. Да, вы не поверите, но это был лай пираньи. Ну и пока вы пытаетесь думать и придумать какие-нибудь еще звуки, которые могла издавать эта удивительная рыба, я с вами прощаюсь, желаю всем отличного настроения и хорошего дня.
1: птиц же есть какие-то зубки на клювах иногда? Или это зазубренные?
0: Это зазубренные клюва. То есть сейчас конкретно зубов у птиц нет вообще. Ну, вот. Но иногда бывает, что они как бы пытаются вернуться к зубам, но делают это именно за счет изменения формы самого клюва. И, кстати говоря, в принципе, теоретически, вот этот вот каскад генов, который вызывал рост зубов, птиц все еще есть, что как бы лишний раз нам доказывает, что действительно птицы имели когда-то зубастого предка. И я уже, по-моему, рассказывал про эксперименты Джека Хорнера, который потихонечку пытается создать курозавра, откатив птицу до динозавра. Вот он в том числе уже, ну не он, там группа генетиков, которая вместе с ним работает, уже умудрились таки активировать ген зубатости, и в принципе у них зубастые птицы рождались. Но то есть как рождались? Начинали формироваться. Насколько я знаю, они как раз там на уровне эмбриона и погибали, потому что там ряд других мутаций вылезает, которые не хотелось бы вызывать. И это оказывается крайне нежизнеспособно. Двухэтапная смена точно у млеков сформировалась исключительно. Да, то есть это именно фишка млеков чисто. А вот у других животных там по-другому, например, у тех же рептилий там не сменялись до бесконечности. И причем, судя по всему, они даже и менялись как-то по-другому. Это каждый раз довольно длительный этап. Потому что мы исходно жили мало, нам хватало. Когда там живешь от силы лет 10, то, в принципе, двух пар зубов более чем достаточно. Это мы, блин, сейчас переживаем свои зубы. Это ненормально.
1: Надо было из рептилий как-то формироваться.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: В нашей Солнечной системе обнаружен загадочный гость. От другой звезды к нам прилетел объект, который астрономы назвали 3I Atlas. Что это? Обычная комета? Или управляемый корабль внеземной цивилизации? А такое мнение высказывает известный астрофизик Ави Лёб. И встретится ли таинственный объект с нашей планетой, Землей? Давайте разберемся. Это неземной подкаст. Я астроном Владимир Сурдин. Если вы хотите помочь распространению научных знаний, поставьте лайк под видео. А мы начинаем. Астрофизики нашли у внесолнечного объекта признаки управляемого космического корабля. Друзья мои, каждый раз, когда в Солнечной системе появляется чужой межзвездный объект, а на этот раз мы уже третий заметили, американский астрофизик Ави Лёб преподносит нам это в виде детективного романа. 1 июля 2025 года был зарегистрирован третий межзвездный объект. О нем мы уже тоже рассказывали. Это 3I Atlas. Что же необычного в этом третьем объекте? Ну, во-первых, он был открыт, к счастью, довольно далеко от Солнца, примерно у орбиты Юпитера, даже чуть-чуть дальше. Это редкость. Кометы вообще-то не любят демонстрировать себя так далеко от Солнца. Там холодно, они не испаряются. Но, видимо, если это комета, давайте на слове «если» сделаем ударение, потому что Ави Лёб утверждает, что это не комета. Но все-таки большинство астрономов пока думает, что комета. Итак, если это комета, то она должна быть большой, потому что телескоп ее видит, а значит, тело ее достаточно крупное, чтобы отражать солнечный свет и быть доступной телескопом. Во-вторых, странный хвост, который у этой кометы появился, может быть вовсе даже не хвостом. Это отметил Ави Лёб и его английские коллеги, которые опубликовали статью, ссылку на нее мы дадим. Может быть, это случайный фотографический эффект. Может быть, это не хвост, а просто изображение вытянуто за счет того, что само тело двигалось и на фотографии немножко размазало себя. Каков размер этого тела? А мы точно не знаем. Если это не комета, то довольно крупное тело, чтобы своей поверхностью отразить много солнечного света. Это километров 20 в диаметре. Но если это комета, и она уже нагрелась достаточно, чтобы начать испаряться, то она окружает себя газовым облаком, такая временная атмосфера, мы ее называем кома. И тогда эффективно размер как бы увеличивается, а на самом деле твердое тело может быть поменьше, вплоть до 1-2 километров. Пока это непонятно, пока оно далеко. Какая еще особенность насторожила американо-английскую группу, я бы сказал, фантастов? Но, по-моему, любая хорошая научная фантастика стоит того, чтобы о ней поговорить. Итак, перечисляю. Во-первых, плоскость орбиты, ну, скажем так, направление влета этого небесного тела почти точно совпадает с плоскостью движения планет в Солнечной системе. Все планеты движутся приблизительно в одной плоскости, как и наша Земля. Мы ее называем плоскостью эклиптики. Так вот, орбита влетевшего тела, буду его называть Атлас, она почти лежит в этой плоскости. Такое впечатление, что этому телу хочется встретиться с планетами нашей Солнечной системы. Ну что значит «почти»? Под углом в 5 градусов. Вероятность небольшая. Правда, я бы тут поспорил с Ави Лёбом и его коллегами. Они пишут, что вероятность меньше 1%. Я посчитал примерно 5-5,5, может быть, около 6%. Но все равно небольшая, соглашусь, небольшая вероятность того, что не откуда-то под случайным углом, а почти, знаете, как вот камушек кидают вдоль поверхности воды, и он начинает подскакивать. Вот примерно под таким маленьким углом влетел к нам это тело. Вторая особенность. Влетело оно в направлении обратном вращению всех планет Солнечной системы. Все планеты, кстати, и Солнце тоже, вращаются, если с Северного полюса посмотреть, против часовой стрелки. А это влетело по часовой стрелке, так что оно летит в лоб движению планет. Насколько это странно, тут я совсем не согласен с Левом, который говорит, что это меньше 1% вероятность. Это, конечно, не так. Даже немножко неудобно спорить с опытными астрофизиками. Вероятность этого ровно 50%. Либо по, либо против часовой стрелки. Это зависит от прицельного параметра, и тут вообще не о чем говорить. Но почему-то им кажется, что это маловероятное событие. Но вкупе с тем, что оно движется почти в плоскости движения планет, это правда маловероятное событие. Многие знают про комету Свифта-Туттли, которая приближается к Земле лишь раз в 133 года. Но не все понимают, что шлейф ее хвоста мы видим каждый год. В конце лета появляется много новостей о Персеидах, зрелищном метеорном потоке, в народе звездопаде. А ведь Персеиды образуются от шлейфа пылевых частиц, которые оставляет комета Свифта-Туттли. В этом году пик звездопада придется на ночь с 12 на 13 августа. Наблюдать это событие можно до конца августа. Так что выезжайте куда-нибудь, где нет засветки, и наслаждайтесь метеорным потоком. Подскажу, как подобрать лучшее место для наблюдений. Сервис Отелло посоветовался с экспертами-астрономами и подготовил подборку лучших локаций для наблюдения метеорного потока и других небесных явлений. Подходящие места есть по всей России. И в Краснодарском крае, и в Кабардино-Балкарии, и даже рядом с Москвой. Используйте фильтр «Места под звездами» и выбирайте вариант для себя. И обязательно читайте телеграм-канал Отелло с рекомендациями по поимке звездопада. Заглядывайте и в подборки Отелло на сайте, и в приложении. Там много вдохновения для любых поездок. И больших семейных, и спонтанных на выходные с друзьями. По промокоду СУРДИН вас ждет скидка 20% на любой отель из подборки «Места под звездами». Ссылка в описании. Промокод действует до 15 августа. Скидка до 2000 рублей. Дальше. По ходу движения, я вот прям цитирую астрофизиков, близкий пролет мимо трех планет предшествует этому телу. Буквально в ближайшие 2 месяца, 2,5 месяца, август, сентябрь, октябрь, это тело, которое движется очень быстро, скорость 60 км в секунду, пройдет близехонько мимо Марса, прошло, уже, наверное, прошло буквально на днях, мимо Юпитера довольно близко. Ну, не так, чтобы ударить по Юпитеру, но довольно близко. Очень близко от Марса, так что даже те спутники, которые сейчас вокруг Марса работают, сфотографируют нам его. Хотя там оптика небольшая, но прямо встреча будет очень тесная. И затем, если захочет, и вот тут важно сказать, если, то есть если это тело на самом деле не природное, а управляемый кем-то космический корабль, то он сможет, пролетая мимо Юпитера и Марса, так совершить разворот, его называют гравитационный маневр, то есть под действием притяжения к планете, мимо которой ты пролетаешь, может немножко повернуть траекторию своего дальнейшего движения. И сможет пройти мимо Венеры. 3 сближения – маловероятное событие. А зачем ему пройти мимо Венеры? А вот зачем. Еще и к Солнцу можно приблизиться после этого маневра. Мы уже такие штуки знаем. Сейчас летает космический аппарат «Паркер», которому намечено сближение с Солнцем, чтобы исследовать внутреннюю корону. Так вот он специально пролетал несколько раз мимо Венеры, которая притормаживала его полет и бросала его поближе к Солнцу. Так что мы такие маневры тоже умеем делать. Не надо там гордиться внесолнечным пришельцем. Их космический корабль повторяет то, что мы уже научились делать. Если это космический корабль, на что намекает Ави Лёпа и его коллеги. Итак, если все это получится, Если все это задумано, то этот самый пришелец сможет не вылететь из Солнечной системы, как Оумуамуа и комета Борисова, а остаться в ней. Гравитационные маневры, они не только могут ускорять и менять направление полета, они могут и тормозить, это зависит от того, как ты летишь и какое направление выбрал. А зачем ему выйти на околосолнечную орбиту? А дело в том, что, двигаясь в плоскости эклиптики, этот космический пришелец мог бы встретиться с Землей. И вот тут уже начинается настоящая фантастика. И в научной статье, прямо сразу открытым текстом, упоминается и «Темный лес» Люци Синя, кто помнит китайский научно-фантастический роман знаменитого теперь писателя Люци Синя, и «Парадокс Ферми». Их нет, то где же они? А вот они. Если это искусственный объект. Очень много «если», но, честно говоря, манипулируя вот такими вполне научными фактами и предполагая, что объект не природный, а искусственный, ну, действительно, можно предположить, что у него задуманы вот эти вот гравитационные маневры, чтобы потом сблизиться с нашей планетой. Кстати говоря, если это природный объект, то нам не повезло. То он не только не сблизится с Землей, он пройдет так далеко от Земли, что астроному будет трудно его исследовать. Он будет проходить рядом с Солнцем в тот момент, когда Земля будет по другую сторону от Солнца. И Солнце нас будет ослеплять, и мы не сможем его нормально изучить. Но если он задумал встречу с Землей, то надо подождать примерно в конце ноября и начале декабря нынешнего года, и эта встреча может состояться. Очень интересно. Сам Авилёп и его коллеги говорят, что это работа учебная, дидактическая, что на этом они как бы демонстрируют возможности расчетной астрономии. Какие расчеты можно сделать, чтобы предположить движение?

0: комету.
1: Глобализация, так же, как и само явление, символы последних нескольких десятилетий. В экономике глобализация близка к завершению, и в основе этого лежит простое стремление к более выгодному производству не только материальных, но и интеллектуальных продуктов. Глобальное телевидение и интернет делают свое дело в части сознания людей. Поп-идолы, стили модной одежды, кинопродукция, также рождающие идолопоклонство, современный дизайн автомобилей, суррогатная пища Макдональдс подчиняет себе все континенты, за редким исключением все нации. Эти редкие исключения представляют народы с сильнейшими многовековыми устоями и традициями в национальном сознании или уж совсем далекие от современной цивилизации. Большинство людей приветствует глобализацию или ей молчаливо подчиняется. Протестует меньшинство. Именно протестует, поскольку глобализация – это всеобъемлющий, абсолютно доминирующий тренд. И неподчинение ему – это уже протест. А может быть, глобализация – это хорошо? Она стирает грани между народами, она унифицирует мировоззрение, но при этом убивает многие противоречия и таким образом основу для международных и межнациональных конфликтов. Европа нам подает хороший пример. Может быть, стоит оставить национальную самоидентификацию в прошлом, как, скажем, наскальную живопись, и она станет очень интересной вехой в развитии народов. Ведь никто сейчас не обращается к формам наскальной живописи, ну, разве уж только очень прогрессивные художники в поисках нестандартной манеры самовыражения. Но все-таки сохранение национальной самоидентификации волнует очень многих людей. О том, насколько она важна сейчас и как она сочетается с всеобщей глобализацией, мы поговорим сегодня с Борисом Исаевичем Пружининым, доктором философских наук, профессором философского факультета Высшей школы экономики. Борис Исаевич, огромное спасибо, что вы пришли в студию для такого, я бы сказал, очень сложного и очень неоднозначного разговора. И я хочу начать этот разговор с вопроса. Как бы вы определили понятие национальной самоидентификации?
2: В самой идентификации ничего сложного нет. Этим занимаются психологи, какие-то тонкости выделяют, социологи, философы. Но простая вещь. Я живу в обществе, и я всегда себя связываю и отношу к какой-то группе людей. И с этой группой соотношу свое существование, свою личность.
1: Вы сейчас даже говорите о социальной группе, скажем.
2: Да, а они другими, собственно, и не бывает. Ну, вот я философ, я отношу себя к группе философов. Учитель к учителю, врач к группе врачей. Мы все себя идентифицируем, это я профессией называю.
1: Да, но вы можете себя идентифицировать, скажем, с российской интеллигенцией.
2: Могу, конечно, с мировым философским сообществом, могу идентифицировать себя с семьей, где я выполняю какую-то роль, я глава семьи, я отец. Люди все время себя с чем-то соотносят. Просто некоторые пласты этой идентификации выступают на передний план, а некоторые пласты, ну, как бы отступают. Мне не приходит в голову все время муссировать вопрос о моем семейном положении.
1: Я его... Да, а вот когда-то, если мы обратимся к первым годам советской власти, ведь, помните, этот вопрос мог выползти на первое место, потому что была такая тенденция, помните, отрицать семью и считать, что вообще вот. И тогда, наверное, это вопрос. Но сейчас-то я как раз хотел подойти к этому вопросу с национальной точки зрения.
2: Вот я до него добираюсь, до этого вопроса. Нет ничего сложного и в национальной идентификации, как вот в самом феномене. Есть сложности с реальными и конкретными ситуациями. Вот они как раз очень сложные. Идет изменение в мире непрерывное. Идут изменения в каких-то структурах государственных, общественных. И происходят сдвиги национальные такие. Ну вот есть страны, где это просто стало проблемой. Надо хочу сказать, что это когда границы национальные не совпадают с границами государства. Это очевидная вещь. Скажем, мы говорим канадец, он себя как канадца идентифицирует.
1: Или как житель Квебека, например.
2: Да. А дальше начинаются тонкости, дальше начинаются проблемы, которые мы решаем, но они приходят немножко с другой стороны. Я еще добавлю одну деталь по поводу вот этой идентификации. Идентификация касается, по большому счету, личности всегда. Личность себя определяет, человек, индивид. И когда личность себя идентифицирует,

0: целует, когда она себя определяет, то здесь присутствует эмоциональный обязательно момент. Потому что это заметно, вот если я говорю, что я философ, мне кто-то скажет, ну какой ты философ? И мне становится неуютно, не только потому, что я должен, там я могу показать документы, да, я выпускник философского факультета, в конце концов. Но мне становится просто это неприятно.
1: Обидно.
0: Обидно. Это касается и национальной идентификации. Когда человек говорит русский, ему говорят, какой же ты? И начинает копаться в его родословной. И много чего там находят. А найти можно очень у многих.
1: У каждого
0: практически. У каждого практически.
1: Но все-таки, на самом деле, вот это явление национальной самоидентификации, оно же может, как вы правильно в начале разговора сказали, группироваться вокруг личности. Тогда это будет личностная самоидентификация. Вокруг семьи, вокруг нации и вокруг религии. И да. Даже мне кажется, что вот эта национальная самоидентификация, она может иметь какие-то в современном мире некие экономические корни. Вот я хотел спросить вас именно о том, как вот нация себя самоидентифицирует. Вот там больше национального или религиозного, скажем? Больше территориального или национального?
0: Вы задаете сложные вопросы.
1: Вы говорили, что будет простая беседа.
0: Нет, да? Вопросы сложные. Я вернусь к простым основаниям, и они прояснятся. Вот увидите это сейчас. Понимаете, идентификация, с одной стороны, это личность, решает. А с другой стороны, это есть элемент, на который почему-то обращает очень мало внимания – признание. Человек должен быть признан в качестве такового. Я только коснулся этой темы с вопросом про вот, специалиста, врача, про национальность, про прочие вещи. Еще должно быть признание вот этой группы людей, которая принимает. И признание это вот как раз очень сложный вопрос. Я себя могу относить, но сообщество должно признать оно таковым. Да. И вот здесь начинаются очень сложные проблемы. А сообщество, оно немножко другой уровень. Оно может регулироваться, конечно, и экономическими сюжетами.
1: И политическими.
0: И политическими, и ситуативными какими-то, и политической конъюнктурой, политическими перспективами. И проблемой границ каких-то. Сейчас мало государств, которые сохраняют свои национальные границы и монолитно в смысле национальности. Их мало. Вы знаете, Россия имела свой колоссальный опыт спокойного проживания национальностей разных.
1: И Россия, и Советский Союз.
0: И этносов разных, и Советский Союз тоже. Можно найти массу претензий на этот счет. Можно отыскать, да не проблема, отыскивать их и с переселением связанные, и с высылкой, и со всем этим, да. Но, тем не менее, сохранилось это все. И вы знаете, откуда еще? Почему я специалист по совсем другой области? Я теоретик познания, я эпистемолог. На это решаюсь. Я как редактор журнала общался последние годы с абхазами. Меня интересовало, журнал интересовало вот это самосознание малой национальной группы.
1: Вот я вас хотел спросить, есть ли зависимость от тяги к национальной самоидентификации и малости этой народности. Потому что огромный народ и малый народ, одинаково ли у них это выражено?
0: Конечно.
1: Вот мне иногда кажется, что чем меньше народ, и чем более он потерян среди других народов, тем больше эта тяга идентифицировать
0: себя. Конечно, есть. Конечно, есть эта тяга. Конечно, есть. Чем меньше народ, тем дороже для них вот эта малая идентификация, вот эта группа национальная. Дороже, потому что их само существование зависит от того, как они к себе относятся. А у нас еще эпоха глобализации.
1: Вот, это мой следующий вопрос. Это две тенденции. Одна из них сильнейшая – это глобализация. а вторая важная, но, может быть, по силе своей, так сказать, по потенции менее сильная – это тенденция самоидентификации. Вот как, по вашему мнению, эти вещи, они полностью противоречат друг другу? Или, возможно, какие-то в этом сочетания? Не приведет ли вообще глобализация, да, в мечтах многих людей? Вообще никаких границ не будет. Мы все будем единым народом Земли. Правильно ли это?
0: Глобализация началась чисто как экономическое явление.
1: Конечно.
0: Это пошел процесс переструктурирования мирового хозяйства. И если раньше между собой взаимодействовали национальные государства, то теперь создается единая система рынка, единая система, размывающая границы. Когда этот процесс начинался, в нем очень ярко проявлялись положительные характеристики. Ну, во-первых, это процесс объективный, с этим ничего не сделаешь. Это становление мирового хозяйства – это…
1: Это опять, вот я поминаю это имя в СУИ, опять все по Марксу. Чтобы было дешевле. Все по Марксу.
0: Да. Все по Марксу идет, да. Рынок размывает границы, экономика, промышленность, она требует этого. Опять же, компьютер. И это выход на новый уровень общения, на новый уровень коммуникаций.
1: Самое главное.
0: Это очень мощный прорыв. И все это, ну, давало положительные результаты. Давало положительные результаты, и вот эта положительность подчеркивалась очень ярко. Лихачев, например, очень подчеркивал. Он говорил, вот теперь культуры будут взаимодействовать и обогащаться взаимно. Вот. Но прошли годы. И стало обнаруживаться, что, конечно, государство теперь отодвигается как субъект экономики со своими границами, таможенными барьерами, своей экономикой и прочим. Но на ее место, на волне глобализации приходят межнациональные корпорации, монополии приходят. Это тот же экономический интерес. И этот экономический интерес проникает и в сферу культуры. Более продвинутая культура вперед выдвигается, и более продвинутая в экономическом плане программа всегда имеет больше шансов на успех. И более продвинутая культура, которая может упроститься, элементы культуры, потому что не о высокой культуре идет речь, небольшой, я уверен абсолютно в этом, есть контингент людей, которые интересуются достижениями мировой культуры, классикой. А вот такие популярные, чем ближе к шоу, тем популярнее программа.
1: Это такая чисто в виде коммерциализации этого дела.
0: Да, это товаризация, комодификация, термин такой есть. Товаризация идет. И вот эта товаризация вытесняет. Вот теперь представьте себе малую национальную группу, которая малочисленную, которая на своем языке говорит, свою культуру лелеет. И тут приходит телевидение, и тут приходят программы, которые, ну, они ориентированы на миллионы, а их всего, в Абхазии их всего где-то около 100 тысяч.
1: И то это не самое малое?
0: Да. И это не самое малое, но они вот очень заботливо к этому относятся. Меня это интересовало, мы проводили круглые столы, наш журнал проводил круглые столы с ними, выясняя вот это, истоки вот этого интереса. Да, это нормальный человеческий интерес сохранить себя, сохранить свою культурную принадлежность и не потерять себя. Потому что при том движении, которое захватывает сегодня, которое господствует в глобализации, господствует движение с ориентацией на, опять же, к личности придем, к индивиду, вот, который идентифицирует себя, на потребителя. На потребителя, причем одинакового. Желательно, чтобы все хотели. Надо спуститься.
1: Опять это экономический интерес.
0: Конечно, и он вмешивается. И тогда начались процессы, глобализация сейчас так называемые. Это процессы, противостоящие глобализации. И вот здесь с этими процессами связано обострение и интерес к национальной проблематике, к национальной самоидентификации. самоидентификации, сам себя, кем я считаю. Если я смотрю программы на чужом языке, если я усваиваю, пользуюсь компьютером англоязычным, я теряю все это. Французы пытались, это проблема не только малых знаний, да. Французы пытались удержать компьютер на своем языке, но реклама, но... И вот это...
1: Вот знаете как, у нас была очень интересная передача в этой студии про говоры. Угу. Местечковые, национальные. И вот очень интересную мысль высказал наш гость. Он сказал, что говоры, вот оконье, цоконье, это тоже форма идентификации себя как жителя какого-то малого района, малой области. И они очень важны. И что удивительно, вот человек попадает в среду другую, он может потерять свой акцент. Человек из Вологды, приехав в Москву, быстро растеряет акцент. Но если он на вокзале услышит, что кто-то спрашивает билеты у кассы до Вологды, разговаривая с ним, он его тут же восстанавливает. Вы понимаете, какая поразительная вещь?
0: Да, это потому что это связано с пониманием себя как личности. Не раствориться. Иначе ты превращаешься в совершенно пустое место, которое можно манипулировать как угодно.
1: А скажите, пожалуйста, вот на фоне вот этой вот глобализации, которая тотально, опираясь на экономические рычаги, на политические рычаги, она вот так нас захватывает, есть ли какие-то области самоидентификации, которые могут сохраняться, не противореча глобализации? Или это опять все зависит от каких-то решений?
0: Понимаете, нет таких областей. Дойдет до всего, до самого интимного, до глубины, до веры. До самых оснований дойдет этот процесс, потому что стандартизация предела не имеет.
1: Борис Исаевич, а скажите, по вашему мнению, вот в таких мощнейших конгломератах многонациональных, вот возможно ли сохранение самоидентификации и какие способы вы считаете самыми главными? Связаны ли эти способы с религией? Связаны ли эти способы, скажем, с традициями? Связаны ли эти способы с языком, с культурой? Вот какие способы сохранения самоидентификации в таких крупных конгломератах вы считаете, ну, за них человек должен цепляться, как за надежду?
0: Вы фактически назвали все эти способы. То есть почему вот я и начал с того, что тема эта на самом деле ясная? Она ясная, мы все понимаем, вопрос не в этом.
1: Вопрос в том, что делать.
0: Да, это знаменитый русский вопрос. Да. Что делать? Вот что делать в этой ситуации? А сопротивление происходит. Что касается вот этого многокультуризма, поликультуризма, то вы, наверное, слышали эту тему. Провал этой политики. Провал происходит, потому что вот эти группы, они не хотят размываться в единое, не хотят стандартизироваться. Они сохраняют себя. И в этом плане они держатся и за религиозные какие-то темы обязательно. Причем зачастую, чем более агрессивно на них наступает реальность, я не говорю власть, нет, власть там может все понимать, но вот эта социально-экономическая реальность, чем больше на них наступает, тем больше они, тем агрессивнее
1: они ощетиниваются.
0: И в значительной мере вот это, то, что мы сегодня имеем в мире, вот этот терроризм и вот эта страшная напряженность, она ведь связана именно с этим. Она это в истоках своих имеет. Она имеет нежелание людей потерять свою культуру. Отсюда кто-то развивает культуру положительно, а кто-то агрессивно сопротивляется.
1: Но это, видимо, какое-то очень сильное внутреннее движение в человеке. И не каждый человек обладает способностью в самом себе это дело как-то проанатомировать. Это, видимо, вот генетически связано с нашей сущностью. Так,
0: совершенно
1: наверное?
0: Верно. А тут еще во все вот межкультурные отношения вмешивается фактор признания. Да. Он бы и не обострял в себе эти чувства, занимался бы культурой, но ему напоминает, кто ты есть.
1: Да, вот это очень важно.
0: И вот это постоянное напоминание, кто ты есть, занимай свое место, а он бы хотел взаимодействия культур. Вот то, о чем мечтал Лихачев – Вот это и как раз становится истоком недовольства, переводящего в человека, потому что если все время дергать, это даже не генетическое, это, понимаете, у каждого нормального, то есть генетическое в каком смысле, каждый нормальный человек предрасположен к этому.
1: Да.
0: Но довести до состояния вот этого можно практически каждого, до предела, если ему тыкать, если он попадает в чуждую среду, где вежливо его обходят, но он чувствует, как вокруг него возникает пустота. Это проблема любой эмиграции, это проблема любых взаимодействий межкультурных. Это большая проблема, но она всякий раз решается конкретно. Тут еще важно, вот во французской философии есть такая тема, она появилась. Это тема чуждости. Надо посмотреть на себя, как на чужого. Надо увидеть в себе чужого. И тогда ты вдруг обнаружишь, что в тебе столько чужого, что ты свою собственную культуру-то и не знаешь. Вы знаете, что меня поразило в последнее время? Я купил пачку сока, светлый, очень хороший сок, очень хороший, осветленный яблочный сок. И там цитаты из Достоевского. Вот что может сделать душе, я по памяти, один луч солнца, Достоевский, и дальше на всякий случай, писатель. Понимаете, я был властен этой
1: Достоевского.
0: Вот это пояснение, кто-то уже нуждается в этом пояснении в России.
1: Да.
0: Это поразительно. Есть еще один ход такой. Вот это самое признание, оно может формулироваться так, тебя признают своим только, если ты ненавидишь другого соседа.
1: Вот это ужасная часть этого.
0: Вот этот элемент еще имеет место. И тогда появляются сообщества, когда они небольшие, они просто раздражают. А когда они становятся большие, это превращается...
1: Это опасность колоссальная, да?
0: Страшная опасность. Это любого чужого. И тогда ты хочешь признания человеку. Хочется, чтобы его признали. Признаешь? Да. Тогда всех остальных считай своими врагами.
1: Если позволите, я бы так сказал, что все в огромной степени, если не целиком, зависит от культуры. И культура эта начинается с человека персонально. И она может сложиться в национальную самоидентификацию, на культурной, на какой угодно основе, но это с национальной самоидентификацией она будет во имя сохранения разнообразия, а не во имя какой-то вражды. Поэтому вот мне кажется, вообще мирового разнообразия – это очень важно. Ну, в общем, это очень интересная беседа. Борис Ильич, огромное вам спасибо. Огромное спасибо. Я слушал вас, образно говоря, открывший рот, потому что такой взгляд на эту сложнейшую проблему, он мне был очень интересен. Я думаю, что он будет интересен и нашим телезрителям. Еще раз огромное вам спасибо.
0: Вам спасибо, что позвали и позволили сказать.
1: Недавно я участвовал в крупном международном симпозиуме по проблемам Севера, где финны и норвежцы приходили на заседание в национальной одежде, просто без всякого вызова. Говоря о решении рабочих проблем, финны также, я бы сказал, с большим чувством достоинства апеллировали к своей национальной черте, к медлительности. Но в то же время они в два счета доказали мне, что сауна – это выдуманная фикция, и финская баня совершенно такая же, как русская. Но давайте вернемся к главному вопросу. Нужна ли нам национальная самоидентификация в современном мире? По мне так, безусловно, да. Она разнообразит мир, и я рискну сказать, что она так же важна, как биологическое разнообразие в природе. Оно делает природные системы более устойчивыми. С другой стороны, я уверен, что именно национальная самоидентификация будет способствовать сохранению общечеловеческих ценностей. И взаимодействие национальных особенностей будет рождать новое в человеческой культуре, в понимании мира, который становится все более быстрым, жестким и порабощающим человеческую личность. А закончить я хочу следующим. Слово «глобализация» в широком обиходе появилось в том же году, когда зафиксирован вирус СПИДа, а именно в 1983. Интересное и настораживающее совпадение, не правда ли? 1839 год – официальный год рождения фотографии. За без малого два века фотография проделала путь от дагеротипов, печать которых требовала больших и специальных знаний, до цифровых изображений, которыми мы сегодня легко обмениваемся с помощью сотовых телефонов. У сути фотографии есть множество определений. Одно из самых содержательных, на мой взгляд, дал известный теоретик искусства Рудольф Арнхейм. Неразрывно связанные с физической природой ландшафта и человеческих поселений, с животными и человеком, с нашими подвигами, страданиями, радостями, фотография наделена привилегией помогать человеку изучать себя, расширить и сохранить свой опыт, обмениваться жизненно необходимыми сведениями. К этому определению трудно что-нибудь добавить. Фотографируя, мы вмешиваемся в окружающий мир и будто бы вырезаем из него тот кусок действительности, который нам понравился или совпал с какими-то нашими переживаниями, выразил какую-то мысль, чтобы сделать потом объект и ощущение, которое он вызывает, достоянием других людей. А значит, мы познаем окружающий мир. О фотографии, как о художественном способе познавать мир, мы поговорим сегодня с Ярославом Александровичем Амелиным, известным фотографом, одним из основателей галереи классической фотографии в Москве, куратором многих интересных фотовыставок. Ярослав Александрович, скажите, пожалуйста, как появилась фотография, когда и как она, как вообще ее люди восприняли? Это же было почти 200 лет назад, да?
2: Да, 1839 год.
1: Год рождения фотографии.
2: Год рождения общепризнанной фотографии. В Париже было доложено Академии наук местной о методе, собственно, фиксирования изображения. Ну, что нужно сказать? Это, как в любом научном изобретении, это не было единомоментно. К этому шли разные люди в разных направлениях, шли десятилетиями. Но итог общепризнанное время рождения – 1839 год. И что интересно, например, французское правительство тут же выкупает патент на фотографию и тут же дарит этот патент всему миру, разрешая всем использовать и пользоваться этим изобретением. Кроме Англии. Дело в том, что, собственно, Дагер, он запатентовал в Англии, и в Англии было ограничение вот это временное. Но очень интересный такой широкий жест, об этом мало кто упоминает.
1: Не первый раз.
2: А по сути, это тоже некое научное изобретение с военными перспективами, с другими. Его могли оставить, ну, при себе как-то для других целей.
1: Оно бы, наверное, в других местах появилось. Как-то, да. Но это жест, который говорит о том, что французское правительство, наверное, как-то интуитивно могло понимать значение, которое это может иметь вообще для человечества.
2: Да, безусловно. И что интересно, взрывной рост тут же фотографии. Буквально через месяц уже продаются наборы для съемки. Уже все могут. И в начале, конечно, это революция. То есть люди фантастически это восприняли. Это трудно сравнить, но не, может быть, с изобретением телевидения. Вот такого масштаба, да, вещи. И тут же начинается повальная съемка всего и вся. Ну, для тех, кто может, потому что процесс очень дорогой. Он совершенствуется. Он технически сложный, безусловно. Но, тем не менее, даже по современным меркам очень быстро идет развитие. Уже через 10 лет куча фотоателье по всему миру, люди ездят по всему миру, снимают, появляются первые заказы от правительств, в том числе в Амстердаме, в Брюсселе, на съемку достопримечательностей, памятников архитектурных. На следующий год французское правительство заказывает съемку, по сути, ну, всех памятников, выдающихся, которые есть во Франции, и так далее. То есть это получает такую поддержку и государственную, и люди, дешевеет процесс, увеличивается светочувствительность материалов, все становится намного быстрее. Ну, для сравнения, первые выдержки несколько часов составляли опытные. Потом 15 минут. Но 15 минут для съемки человека тоже очень большой период.
1: Даже 2 минуты.
2: Даже 2 минуты. Но постепенно это все развивается. Ателье, специальные были же подпорки для фиксации головы, чтобы голова не дергалась во время съемки. И таким образом, ну, вот я принес один из старинных портретов. Это наш портрет 1892 год, правда, уже. Но смотрите, насколько живое лицо. Даже сейчас очень трудно получить. такого качества фотографии, потому что действительно художественная постановка очень высокая. И это все печаталось контактным способом, то есть размер негатива был равен размеру фотографии, да. Точно такого же размера был негатив, и поэтому удивительная тональность, мы видим.
1: Но потом
2: людей.
1: Количество серебра, которое было в эмульсии, оно позволяло вот эти все нюансы передавать, потому что от этого зависело, в общем, вот эта художественная черта, которую передают старые фотографии, о которой вы только что говорили, Ярослав.
2: Ну, что удивительно, например, уже в 60-х, 1850-х, 60-х годах создаются целые библиотеки изображениями мира. То есть, потому что фотографы, путешественники с развитием транспорта поехали в Египет, Индия, Африка. Это все очень активно снимается. И опять же, не было еще телевидения, интернета. Как узнать, как это выглядит? Фотография, как такой вот метод, появляются вот такие вот стереофотографии. И в Европе вы могли прийти в специальное ателье и заказать это до начала 20 века.
1: И были аппаратики для просмотра.
2: Аппаратики специальные, по сути, 3D-фотография. Mm-hmm. Ну, так-то по-нашему стереофотография. Огромные коллекции по 40 тысяч изображений со всех стран мира. Можно было прийти, заказать виды Индии, виды Египта, виды Южной Америки. И смотреть в специальном аппарате вот эти карточки. Они есть и по России. Такое собрание.
1: А в России когда, насколько по запозданию пришла фотография?
2: Вы знаете, ну, по сути, на следующий год.
1: Вот так.
2: То есть высокопоставленные военные, графья наши, они имели возможность финансового общения с Францией очень плотное было. И поэтому буквально на следующий год появляется, естественно, в Санкт-Петербурге. И уже в 50-е и 60-е годы приезжают зарубежные фотографы, в основном тоже французы, немцы, которые основывают первые ателье. И эти ателье, фотографии, мы, собственно, по этим фотографиям до сих пор знаем то, что и Петербург, и Москву.
1: Мельчайшие детали.
2: И мельчайшие детали. Это до цветных процессов. Я особенно обращаю внимание, что это середина 19 века.
1: Пожалуй, ни одного другого способа человека проникнуть в глубину истории до того момента, когда появилась фотография, никакая летопись не даст таких тонких деталей в таком количестве, которые дает фотография. Вы со мной согласны?
2: Ну, действительно, вот если мы посмотрим, как фотография развивается в истории, как влияет на историю, ну, безусловно, и раньше были наблюдения этнографические, и архитектурные, и, как правило, это все зарисовывалось.
1: Рисовка.
2: То есть все путешественники, ученые очень хорошо владели рисунком.
1: Или брали с собой художников.
2: Или брали с собой, да, и те же наполеоновские экспедиции в Египет. Это на 3 года ехало 200 человек, и из них половина было художников, которые все это зарисовывали и фиксировали. Но нужно отметить, что действительно фотография тут потеснила рисунок, и многие воспринимали, и художники это тоже как такой большой конкурента своему ремеслу. С другой стороны, художники опять же использовали фотографию и камеру крупноформатную для живописи. Например, Шишкин очень много этюдов зарисовал на матовом стекле. У него была фотокамера 40 на 50 сантиметров с матовым стеклом. Он зарисовывал карандашом и потом уже писал в студии по зарисовкам.
1: То есть он пользовался той частью фотографии матовым стеклом, куда, в принципе, он мог приложить пленку,
2: да,
1: и получить фотографию, да?
2: Совершенно верно. И с самого начала было некое сомнение, насколько фотография документальна.
1: Ну, наверное, рисунок в гораздо большей степени субъективен. Его можно рассматривать как интерпретацию, нежели фотографию. Ну.
2: Конечно, к фотографии намного больше доверия. Это действительно понимание документа, фотографического документа. И некое отстранение, что это не человек рисует, а вроде как фотоаппарат производит эту фотографию. И у людей намного больше доверия к фотографии как к документу появилось. Но еще нужно заметить, что технически, несмотря на то, что в 19 веке процесс длинный, и когда же в мокрой колоде появляется и так далее, это все равно один снимок иногда 20 минут, иногда час уходил, обработка, это все сложно. Все равно это было производительнее рисунка по документальности, по четкости, но не все это восприняли. Действительно, многие вещи было все равно проще зарисовать. Очень сложно было снять в том же Египте, где высоко расположены барельефы, скульптуру, технически, просто технически было очень сложно сделать. Поэтому рисунок очень долго еще оставался востребован, но то, что мы знаем, как это выглядело, действительно остались фотографии, и мы их воспринимаем как документы. Все равно есть всегда интерпретация. Есть некая сцена масштабная, но снимается ее фрагмент. И сейчас, уже спустя полтора века, 100 лет, мы можем судить только об этом фрагменте.
1: Использовали ли фотографию как оружие идеологическое? Вот это тоже интересный аспект, который касается истории.
2: С точки зрения фотографии, то, что мы видим и сейчас наберем в интернете февральская революция, вернее, октябрьская революция 1917 года, мы получим во многом снимки не с нее. Мы получим снимки шествий, действительно, массовых, которые связаны с известными похоронами на Марсовом поле в марте 1917 года. Тем не менее, и историками, и всеми это принимается, и в советское время очень широко использовались эти фотографии, потому что самой Великой Октябрьской революции очень мало снимков, и нету таких снимков, которые хотели бы видеть, ну, то есть массовые шествия, идеологи, большие колонны с транспарантами, это как раз события марта. И именно они отображены, и часто эти снимки представляются. Но так как люди, большинство вне контекста, то мы тоже это воспринимаем, в общем, ну, с чистой верой, что это и есть Октябрьская революция. Хотя это совершенно не так между этими снимками по полгода. Если мы пойдем дальше, опять же, советская пропаганда очень широко использовала фотографию. И печать в газетах, где уже вы не увидите такого качества, как на старинных снимках, уже растровая печать, она позволила многие фотографии фальсифицировать. Это, ну, эти данные известны, существуют книги, даже сборников, как делались коллажи, как это представлялось. Иногда это тоже было с точки зрения собирательного образа. Это и Великую Отечественную войну, такие фотографии известные. Ну, часть из них постановочная, да, как поднять флага над Рейхстагом. Известно, что это снималось, в общем-то, отдельно. На следующий день эти фотографии были сделаны относительно момента. С другой стороны, как к этому относиться, да, с исторической точки зрения, в общем-то, это допустимо, да, вот в таких случаях. Но я подчеркиваю, что это не совсем документ.
1: Я хотел бы обратиться к следующему значению фотографии. Вы уже начали про это говорить, когда вы описывали вот этот ажиотаж, вспышку увлечения фотографией, когда фотография стала способом показать, насколько разнообразна и велика наша Земля. И вот я хочу вернуть вас вот к этому направлению, которое мне персонально особенно дорого. И скажите, пожалуйста, вот как-то в одном из разговоров вы упоминали, что одна из первых фотографий, которая была сделана, это вообще пейзаж.
2: Да, ну, если мы вернемся к опытам Ньепса, то действительно первый такой признанный отпечаток – это снимок, сделанный из его окна, пейзаж, и он сделан до 1839 года, это 1825, вот так вот. И тогда мы можем говорить, что уже родилась фотография, но дело в том, что это все было, ну, вот, в рамках научных опытов конкретного ученого, человека. Если мы посмотрим дальше на развитие фотографий, безусловно, фотографирование людей всегда привлекало фотографов, но на ранних стадиях это было очень сложно, вот по всем техническим просто причинам. И, безусловно, виды, издания, городской пейзаж, просто пейзаж, архитектура, натюрморт, они превалировали в съемке. Дальше мы увидим взрывной рост портрета, когда стало возможно это снимать, потому что, безусловно, это очень коммерческая составляющая фотографии. Люди всегда хотели и готовы были платить за собственные портреты, прежде всего. И фотография тут ну, то, что мы видим, конец 19 века, начало 20-го.
1: Это вот безусловно, очень много портретов. У вас одна из фотографий лежит, это Лев Николаевич.
2: Нет, это не Лев Николаевич, это неизвестный
1: ученый. Это неизвестный, это я вскользь посмотрел.
2: Да, ну вот, например, Лев Николаевич Толстой, ведь начало 20 века появляется цветная фотография, и еще не в цветном процессе, а когда снимался три черно-белых негатива за тремя цветными фильтрами, и потом это изображение сводилось на специальном проекторе, и таким образом вот известный фотограф, ставший известным в последние 15 лет, так скажем, Прокудин Горстий, Сергей Михайлович, он фотографировал всю Российскую империю, потому что он доказал тоже, в общем-то, Николаю II о необходимости такой съемок, он предпринял целый ряд путешествий, и, в частности, он снял Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне при жизни в 1910 году, есть цветные снимки. Но если смотреть с точки зрения истории фотографии, это все-таки все было довольно вторично. Вот в цветном процессе это было первый раз, а сами такие масштабные съемки каких-либо империй, владений, территорий, как я уже говорил, 1850-е годы это все начиналось.
1: Человеческая природа, она бесконечна. И можно снимать разные поколения. Вот эта фотография этого старика замечательного, если ее положить на стол и сравнить, скажем, с типом лиц, которые мы видим сейчас, показывает, что чрезвычайно изменился сам тип человека. Тут проникновение в историю. С одной стороны, когда мы смотрим на картину, мы можем предположить, что художник вложил в это какой-то некий субъективизм, чтобы подчеркнуть, скажем, характер человека, утрировал черты. Но здесь же этого ничего нет, это абсолютно документальная фотография. А вот если мы обратимся к природе, можно ли сказать, что о природе все сказано? Сейчас фотографы проникли всюду. И в глубины океана, и поднялись на Эверест, и попали в Арктику, и в частности мы с вами, и в пустыню Сахара, всюду. Ну что, все сделано, все снято?
2: Вот тут как раз вступает в дело художественная сторона фотографии. О чем хотел сказать? Что несмотря на то, что мы воспринимаем фотографию как документ, все равно фотографию делает человек, конкретный человек. И в художественной фотографии, в любой художественной фотографии, и пейзажной, и в портрете, проявляется, собственно, мировоззрение этого человека, как художника, на то, что он видит. И в этом плане фотография цена и сейчас. Почему? Потому что это отображение некого современного взгляда современного человека, художника, на мир. И фотография в этом смысле всего лишь метод фиксации. То есть и художники, понятно, используют просто другой инструментарий. А художник-фотограф, он использует фотографию как основной инструмент. И несмотря на то, что сейчас, безусловно, мир стал намного более доступен, чем в 19 веке, и чем даже 50 лет назад, все стало намного более доступно. При этом, конечно, сохранились все равно труднодоступные территории, малообитаемые и тому подобное. Но фотография интересна не только тем сейчас, что человек поехал в Антарктиду и снял Антарктиду, например, а именно тем, как он это сделал. Как потом он напечатал фотографию, все-таки это визуальное искусство, фотографии важен отпечаток. И опять же, с точки зрения мира, фотография – это визуальное высказывание. Почему, например, очень получили распространение в социальных сетях фотографии? Фейсбук, Инстаграм, общение, фотографии. Люди очень часто уже ничего не пишут, просто размещают фотографию в сети. Потому что фотография – это визуальный язык общения. Абсолютно. Он, что важно, межнациональный. То есть, чтобы понять фотографию, вам не нужно знание языка. Такового.
1: Это безусловно так. Ну вот смотрите, какой гигантский путь прошла фотография. И который этот путь по этому, дорога по этому пути, она ускорилась в последние там десятилетия. С появлением возможности фотографий на сотовые телефоны, их размещение. И вот такая широкая доступность, она не привела ли к девальвации фотографии по-настоящему художественной? К девальвации фотографии как художественного способа открытия мира и, так сказать, демонстрации своего открытия или своих ощущений, связанных с открытием, другим людям.
2: Ну, если объективно судить, безусловно, да, девальвировалась фотография. Сейчас фотограф, профессиональный фотограф приходит и показывает свои фотографии. Большинство зрителей, невоспитанных на выставках, на хороших фотографиях, которые не видели просто хороших образцов фотографий, у них действительно первая мысль: я тоже могу это снять. Или я снимал это тоже на даче, вот делал похожие снимки. Или мы ездили там с друзьями туда-то, вот в такую-то страну, и тоже вот это вот снимали. А, конечно, если мы начнем... Тут в чем сложность? Вот когда речь идет о писателях, то люди, которые научились писать, никогда не говорят, что они тут же стали писателями.
1: Далеко не все.
2: Ну, далеко, но в общем и целом. Также в художнике ставят вот этот барьер, потому что действительно трудно взять кисть и что-то

0: Когда мы посмотрим, проходит время, остаются единицы. Единицы фотографов. Это везде, во всем мире так. И в России единицы, и за границей единицы. Потому что важен именно творческий вклад. И именно важно, что человек смог сказать фотографии как визуальным языком, насколько он смог обобщить, объять процессы, ну, неважно, природу, общественные какие-то явления, и это представить. То есть фотография действительно средство, но сам метод – это всего лишь техника.
1: Да, но тем не менее, если говорить о языке общения, то вот эта фотография, давайте назовем ее такой вот, ну, никого не оскорбляя, любительской, это тоже ведь такой величайший скачок в человеческом общении. Величайший скачок. Эта возможность соединяет разобщенные семьи, когда они где-то находятся далеко, соединяет людей, находящихся на разных континентах и не имеющих возможности прилететь и увидеть друг друга, понимаете? А здесь вот этот вот, пусть это технически просто, пусть это художественно несовершенно, но все равно это фотография, и это, мне кажется, что это абсолютно такой, ну, новая область. Даже ее не надо никак соединять с фотографией как искусством. Просто она, вот эта изобразительная возможность достигла такого совершенства технического, что мы с вами легко можем показать, как вот вы развешиваете галерею очередную. Я могу через 3 секунды получить снимок, где вы спрашиваете, а как вот вам нравится или нет соседство этих фотографий. Или родившийся ребеночек тоже может быть перетранслирован, и мгновенно его увидит дед на другом конце земного шара. И это тоже одно из потрясающих свойств фотографии.
0: Нет, это безусловно, я абсолютно согласен, что сейчас фотографии и с появлением мобильных устройств, интернета, действительно, она очень помогает всем. А сколько технических применений фотографии?
1: Да, это вообще
0: научного применения, астрофотографии. То есть сейчас появились технические возможности делать такие снимки подводные того же космоса, которые, ну, невозможно было представить. И это действительно является документом и очень серьезным научным материалом. Прежде всего, для специалистов.
1: Безусловно.
0: И многие...
1: Доказательствами научными часто смотрят,
0: да,
1: фотографии.
0: И многие на фотографии видят больше, чем вживую. Ну, как из моей практики, вот подсчет животных, там, моржей тех же,
1: да,
0: на лежбищах, птиц на базарах. Сейчас это делается ряд снимков, например, с квадрокоптера, с того же. И потом можно спокойно все посчитать в спокойной обстановке. Это будет более точно,
1: да,
0: чем,
1: конечно,
0: ручной пересчет на месте. Ну,
1: конечно,
0: такие вот новые...
1: Ну что, потрясающе. Ярослав, спасибо вам большое. Это такая, по-моему, удивительная область, можно бесконечно беседовать. Я очень благодарен, что вы нашли время прийти в передачу и поговорить об этом. И я все-таки искренне желаю вам, чтобы художественная фотография в ее истинном смысле слова, фотография, которая открывает нам не только объект, но и художественное видение мира или человека, чтобы она существовала параллельно вот с этим бытовым использованием фотографии, и чтобы люди ее правильно ценили, и чтобы люди обращали на нее правильное внимание. И вот я на этом поприще желаю вам самых больших успехов. Еще раз спасибо за то, что вы приехали.
0: Да, спасибо большое, Михаил Владимирович.
1: Является ли фотография искусством? Об этом велись и ведутся бесконечные споры. Я, право, не хочу в них сейчас участвовать. Я скажу только одно. В 1856 году, через 20 лет после рождения фотографии, уникальный философский комбинированный снимок шведа Оскара Рейландера «Две дороги жизни» был куплен английской королевой Викторией для художественной галереи принца Альберта. Во многом благодаря усилиям выдающегося американского фотографа Альфреда Стиглица, в начале второй половины прошлого века за фотографией была признана самостоятельная художественная ценность, как за произведением искусства. Сначала это произошло в Америке и с некоторым запозданием во Франции. Если же говорить о материальной стороне дела, а это иногда очень важно, то фотография Питера Ликома «Фантом» была продана на аукционе Сотби за 6,5 миллионов долларов, а фотография Андреса Гурски «Рейн-2» за 4,3 миллиона. В Метрополитен-музее в США есть постоянные экспозиции Ансела Адамса, Стиглица и Хельмута Ньютона. В Лувре – Картье, Брессона и других мастеров. А как же наши великие фотографы? Прокудин-Горский, Родченко, Напельбаум, Альтерманс, Халдей, Гиппенрейтер и Плотников.

Их выставки иногда проходят, но постоянных экспозиций в больших музеях нет. А жаль, они этого заслуживают, и мы этого заслуживаем, поскольку фотографии не менее других видов искусства позволяют видеть и познавать мир от психологии человека и социальных изменений до окружающей нас великой природы. На этом программа «У нас одна Земля» прощается с вами. Прощаюсь с вами и я, ее ведущий Михаил Флинт. Всего вам доброго и до новых встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. И как всегда, по средам, да и по субботам, примерно вот в это время мы начинаем с вами общение. Общаемся много, общаемся интересно, общаемся в разных форматах. И сегодня это формат постскриптума, а значит, спикер, который уже выступал на форуме «Ученый против мифов», приходит к нам в гости и отвечает на вопрос, который задали уже после того, как эта лекция появилась на канале anthropogenesis.ru. И раз уж мы начали говорить о проекте anthropogenesis.ru, представляем автора ведущего Александр Соколов. Саша, привет!
3: Привет, Виталий. Рад, друзья, что вы нас смотрите. И еще с большей радостью хочу представить нашу сегодняшнюю гостью. Это Екатерина Умникова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела общей патологии и патологической физиологии ФГБНУ, Институт экспериментальной медицины, автор научно-популярной книги «Как работает иммунитет». И Екатерина выступала на форуме «Ученые против мифов Z» с замечательным докладом под названием «Сеанс дистанционного управления иммунитета. Закаливаемся и пьем витамины».
2: Катя, привет. Доклад.
3: Да, привет.
4: Здравствуй, Александр. Здравствуй, Виталий.
3: Здорово. Значит, всем доклад твой, так сказать, зашел. Угу. Да? Была бурная реакция в комментариях. И мы, естественно, уже приготовили ряд вопросов от наших зрителей. Плюс, конечно, ждем вопросов в чате. Но сначала несколько объявлений. Попрошу Виталия начать.
2: Да, как всегда, говорю вам спасибо за то, что вы смотрите наш канал и наблюдаете за тем, что происходит на лаборатории ночных видео и на проекте anthropogenesis.ru. И предлагаю вам, если вдруг вы по какой-то причине не подписаны на наши каналы, это сделать. Нажмите, пожалуйста, на лайк после того, как вам вы решите, что вам нравится этот стрим или не нравится, если дизлайк. Если дизлайк, то если не нравится. Вот. И затем не забудьте нажать на колокольчик, подписаться, подписавшись, и выбрать пункт меню «Все», и тогда ни один стрим от вас не уйдет. И каждое новое видео, появляющееся на канале, автоматически у вас будет придет уведомление, и вы, соответственно, автоматически сможете его посмотреть в числе первых. И если вам нравится данный конкретный стрим, его тоже можно поддержать. Есть несколько вариантов поддержки. Ну, к примеру, есть суперчат. Вопросы, которые задаются таким образом, и вопросы, которые задаются по ссылке, которая есть в описании, сейчас она появится в чате, задаются в самую первую очередь. И таким образом у вас больше шансов попасть к нам в эфир. Напомню, что обычно у нас вопросов за 60, на самом деле, практически к каждому вот такому формату постскриптум. Так что, если вы хотите, чтобы ваш вопрос задали, имейте в виду. Вот. Ну и не забывайте, что у проекта anthropogenesis.ru и проекта лаборатории ночных видео есть свой Patreon, который также позволяет нам делать подобные классные стримы.
3: Да. А еще напомню, что у нас есть некоторый запас футболок с форумов «Ученые против мифов», и мы их дарим авторам лучших вопросов. Но авторов дарим футболки мы, а победителей, так сказать, выбирают наши гости. Так будет и сегодня. А Павел Колосницын, который, значит, был нашим гостем на предыдущем стриме, он еще не успел определить, кто, так сказать, заслужил футболку. Мы ждем с минуты на минуту от Павла. Вот, но сегодня, опять же, имейте в виду, что у вас есть шанс сказать. Вот, а теперь, после наших традиционных объявлений, переходим к вопросам.
2: К водным Зрители? Процедурам, хотел сказать.
3: Да, водным. Да, к закаливанию.
2: Сейчас поговорим как раз, да.
3: Да, прежде всего. Я, кстати, вот регулярно вижу каких-то закаливающихся людей у меня в парке, в общем, в любое время года, и все смотрят на них с уважением, ну так, со страхом и уважением.
2: А вот, как, но каким образом они это делают? Они голые на снегу лежат? Что происходит?
3: Они покупаются в пруду вообще. Mm. Они или ходят вокруг. Нет, они не совсем голые, они в трусах. Вот. Почему-то они в основном мужского пола, хотя была и одна дама, кажется. Вот. Но это выглядит так, как вообще просто что-то невероятное. Вот, ну, наверное, это плюс, там, плюс 100 к карме, я не знаю, а вот плюс, сколько там плюсов к иммунитету, это вопрос не ко мне.
2: Но вот давай первый вопрос, да, по этому.
3: Как раз от Александра Копатыча. Неужели прям нет ни одного советского исследования на тему закаливания? Жена училась в пединституте на дошкольном факультете, и они конспектировали различные работы по закаливанию детей.
4: Ну, вообще, в советское время, может быть, и были такого рода исследования, да, я так глубоко этот вопрос не изучала, именно что касается советских исследований, да, и поскольку в настоящее время и сейчас ученые используют крупные базы данных с исследованиями иностранных ученых, да, и можно предположить, по крайней мере, что исследования советские могли быть с ограниченной выборкой, да, тогда, когда сейчас метаанализы делают возможным изучение огромной популяции людей, да, по всему миру. Вот буквально взять те же самые исследования пробиотиков, да, которые вот из разных уголков мира приходили результаты по каким-то конкретным препаратам и исследованиям. Советские работы наверняка есть, но вот весь вопрос в том, как проводились эти исследования, достаточно ли была выборка хорошая, подобрана, а что это были за люди. Например, исследования, которые я сегодня нашла даже в международных базах данных, как правило, касаются людей, которые претерпевали какие-то экстремальные воздействия низких температур. Да? То есть это ощутимый такой холодовой стресс для организма. И это, как правило, были мужчины, то есть это были военные, спортсмены, которые вот и занимаются, в общем-то, экстремальными видами спорта, и с ними проводили такие исследования. Метаанализы, в которых были данные по поводу влияния холода вообще, да, и закаливания, и в каждом из этих исследований были протоколы, которые весьма отличаются от того, что я находила для именно вот советских учебников, да, вот советские учебники, которые рекомендуют детей закаливать определенным образом, этот протокол очень сильно отличался от того, что использовали, например, финны в своих исследованиях. Вот, поэтому исследования, может быть, и были, но насколько можно эти результаты экстраполировать на то, что мы сегодня имеем, да, и на конкретного индивидуума, да, то есть это большой вопрос. Вот. И меня всегда очень забавляло, когда я в данном случае читала комментарии под моим выступлением. Да. Во-первых, большое спасибо за такое громадное количество вопросов, дорогие зрители. Вот. И мне было самой очень интересно их прочитать и вообще посмотреть, что людей больше всего интересует. Так вот, как раз относительно закаливания было много упреков, да, потому что люди привыкли закаливаться, и я еще раз хочу подчеркнуть, что если вам нравится эта процедура, вам она каким-то образом помогает, это очень здорово, и я за вас очень рада. Но, к сожалению, мы не можем на основе опыта отдельных людей выстраивать какие-то предположения о том, что это может быть полезно всем, и уж тем более, что это полезно нашему иммунитету. А миф как раз заключался в том, что это помогает нашему иммунитету. Помогает наверняка сердечно-сосудистой системе реагировать на резкое изменение температуры, да, но вряд ли это поможет нашим иммунным клеткам лучше находить болезнетворные агенты.
2: Вот. Спасибо.
3: Спасибо. Вопрос от Агантира. Так все же, бактерии и черви, а при чем здесь тогда вирусы?
4: Да, это был вопрос для зрителей, да, насколько я помню, как да. раз опрос проводили. Да, в том моменте я оговорилась и хотела как раз обратить ваше внимание. Вопрос был о том, какие живые организмы используются для лечения аутоиммунных заболеваний, то есть тех заболеваний, когда наш иммунитет работает чрезмерно активно. Так вот, правильный ответ среди, там были варианты такие: вирусы, бактерии, водоросли, по-моему, какие-то, высококорные растения, паразитические черви. Так вот, правильный ответ был бактерии и паразитические черви. Их действительно подсаживают тем людям, у которых очень ярко выраженная эти аутоиммунные заболевания, и это в ряде случаев облегчает течение болезни. Да? То есть есть, сейчас еще проводятся исследования. А там был вопрос у комментаторов, причем здесь вирусы, да, это не живое, вот. Но вопрос как раз и был составлен так, чтобы запутать вас, да, и вирусы действительно являются нечто такое полуживое, если можно сказать, потому что оживает вирус только тогда, когда попадает внутрь клетки человеческой. Вот поэтому это был такой вопрос с подвохом, что называется.
3: Спасибо.
2: Спасибо большое. Сейчас длинный вопрос от наших коллег, насколько я понимаю, от Науки Про. И давайте его озвучим. Итак, говорят коллеги. Коллеги, ну и как это понимать? Исследование, упомянутое лектором, вот, ссылочка есть, соответственно. Оно четко показывает снижение количества случаев заболеваний среди группы в 3000 человек. Субъективные там вторичные результаты. Слова испытуемых об удовлетворительности, насыщенности, самочувствии и тому подобном. Основные выводы количества дней на больничном и средняя продолжительность болезни объективны. Заболеваемость, точнее количество больничных дней, снижается на треть среди тех, кто месяц до этого обливался тремя вариантами контрастного душа. А вот средняя продолжительность лечения не меняется. То есть не заболеть закаливание каким-то образом определенно точно помогает, а вот быстрее выздороветь, если все-таки заболел, нет. Механизм этого процесса, безусловно, требует дополнительных исследований. Возможно, некорректно этот процесс называть укреплением иммунитета, но очевидно, что тема работает. Нельзя говорить, что это миф, подытоживают наши коллеги.
4: Угу. Ну, вот в последней части вопроса, собственно, и находится ответ, который я и хотела дать, да, который, в общем-то, изначально я пыталась донести. Может быть, не совсем удачно у меня, к сожалению, получилось, это не совсем убедительно. Вот. Однако действительно некорректно называть это именно укреплением иммунитета. Возможно, что-то в этом процессе помогает каким-то образом адаптироваться к холоду. Да? То есть это не относится напрямую к иммунитету. Может быть, косвенно как-то относится, но такие взаимосвязи сейчас в данном случае не определены. Да? Я потратила довольно много времени, штудируя просто всю литературу, которая мне попадалась на эту тему. Опять же, это были специфические очень исследования, да, касающиеся каких-то определенных групп людей. Вот сейчас там как раз задали вопрос об исследовании, в котором участвовало 3000 человек, однако там далеко не все дошли до конца испытаний, да, и далеко не тот был протокол закаливания, который предлагается вообще по всяким методичках по физической культуре, да, и то, что рекомендуют, то, что рекомендовали в советское время, то есть там использование мокрого полотенца, ванны воздушные, да, то есть это абсолютно другие воздействия холодом. И все-таки это очень некорректно говорить, что укрепление идет именно иммунной системы, да, то есть напрямую таких действий, воздействий не зафиксировано. То есть нет таких исследований, грубо говоря, вот мы заставили человека обливаться водой, да, а потом мы померили какие-то показатели иммунитета. Ну, то есть, например, это не какие-то субъективные ощущения, да, как вот, опять же, были анкеты в этом исследовании, на которые дана ссылка. И, опять же, ну, какие-то объективные показатели не измерялись. Количество дней заболевания, но, опять же, что говорить о том, что иногда люди субъективно, может быть, чувствуют себя хорошо, но на самом деле заболевание все еще продолжается по каким-то показателям. Да? То есть все-таки количество дней, даже которые люди отсутствовали на работе, например, не может быть объективным показателем, на мой взгляд. Вот. Но и, опять же, на треть, то есть так человек болел неделю, да, то есть треть от недели, ну, не знаю, насколько, по субъективным ощущениям, а вдруг он все еще болел, когда пошел на работу. Ну, то есть это все-таки, на мой взгляд, не совсем объективно. Вот, поэтому я бы остереглась сказать, что эти процедуры влияли именно на иммунную систему и таким образом ее каким-то образом укрепляли.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
2: Следующий вопрос прислал Виджин, и он же помогает нашему стриму, за что огромное спасибо. Если раз в неделю кушать рыбу, например, 8 кусочков роллов суши, или на второе блюдо приготовить рыбу, это восполнит необходимость в витамине D зимой, или надо чаще ее кушать зимой? Спасибо за УПМ и постскриптум. Спасибо вам, что смотрите.
4: Ой, я как человек, который любит рыбу и старается употреблять ее хотя бы 3 раза в неделю, жирную, да, вот эту вот красную, которой и как раз и говорят, что больше витамин D. Я не измеряла количество витамина D в организме рыбы перед употреблением, и уж тем более, не знаю, по каким-то причинам, и не померила и свой уровень витамина D. Наверняка будет какой-нибудь дефицит, да, потому что живем мы тут в Петербурге, и уже, я не знаю, давно солнышко как-то не видно было. Вот, поэтому я, к сожалению, ответить на этот вопрос точно не смогу. Да? Наверняка какая-то доля витамина D, которая содержится в этой рыбе, поступит в ваш организм, и это уже хорошо. Да? То есть если какая-то часть уже попадет, это хорошо. Лучше хоть что-то, чем ничего. Вот. Ну и также по рекомендациям врачей я множество источников тоже перелопатила на этот счет. Рекомендуют принимать сколько-то тысяч единиц ежедневно, и это не сказывается никаким образом отрицательно на вашем здоровье. Но я всегда говорю следующее в ответ на такие вопросы. Лучше проконсультироваться со специалистом, поскольку я все-таки иммунолог, биохимик, да, немножко занимаюсь другими вещами и не являюсь таким уж прям специалистом в этом. Я поделилась своим опытом с вами, да, то есть я, да, действительно тоже люблю рыбу, но, в общем-то, чувствую себя неплохо, несмотря на то, что вот вроде тут переболела недавно, но, тем не менее, все прошло легко, в легкой форме, да, употребляю рыбу, очень ее люблю. Вот. Но насколько это сможет восполнить весь вот этот вот недостаток, да, ваш в витамине D, сказать трудно, без конкретной консультации со специалистом.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Вопрос задает Марина Якушанок. Правильно я поняла из лекции, что витамины пить нет смысла, так как они не поднимают иммунитет?
4: А витамины пить, вот что мы подразумеваем обычно, когда говорим пить витамины, да, то есть это что человек идет в аптеку, покупает, как правило, мультивитаминный комплекс, типа из серии «А чё я буду по одной, да, вот этой вот таблеточки покупать и употреблять? Ну-ка, возьму-ка я целиком весь комплекс себе, то есть там, чтобы там были и С, и Д, и Е, и К, и В, и вообще микроэлементы даже все, пускай, да, куча будут, это же будет здорово. На самом деле вот в таком виде употребление витаминов бессмысленно. То есть часто производители нарушают правила какие-то, да, например, сочетают в этом препарате, в этой таблетке те микроэлементы или те витамины, которые друг с другом не усваиваются, да, то есть усвоится только один, или вообще, скорее всего, вряд ли усвоится, поскольку жирорастворимые витамины умудряются упаковать в эти капсулы крахмальные, да, ну, то есть понятное дело, что нужен какой-то жир для того, чтобы усвоились жирорастворимые витамины. Помимо этого, в этих самых фруктах, овощах, продуктах, которые мы употребляем, содержатся и другие вещества, которые помогают усваивать витамины из природных источников. Да? И если их не будет, то, собственно, витамины из вот этих вот покупных биодобавок просто усваиваться не будут. Вот. И по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения следует просто питаться разнообразно, да, сейчас меня могут полететь опять тапочки и сказать, вот, попробуйте на наших широтах тут питаться разнообразно, есть всякие фрукты, овощи и рыбу, это очень дорого, может быть, в ряде случаев. Но, тем не менее, такие существуют рекомендации. В любом случае, если вы потратите деньги на бесполезные биодобавки, лучше вашему иммунитету от этого не станет. А, безусловно, вообще витамины, конечно, играют важную роль в функционировании организма в целом. Также для иммунитета очень важны витамины следующие: А, Д, Е, С. Это вот эти четыре витамина, да, и они очень-очень важны для непосредственно работы иммунной системы.
3: Спасибо. Спасибо.
2: Кстати, через неделю у нас появится видео с Еленой Мотовой на тему правильного питания, так сказать, так что не пропустите.
3: Угу. Но мы еще про это поговорим.
2: Обязательно.
3: А пока что наш постоянный зритель Тимур Воронков пишет, он даже не вопрос задает, а, видимо, делится. У меня есть фотка чувака из Харькова, который каждый день бегает зимой в ботинках, трусах, перчатках и непременно с сигаретой в зубах. Очень мило. Присылайте, Тимур.
4: Да, давайте, поделитесь, пожалуйста, с нами со всеми.
3: И вопрос, наконец, от Синтеза. Добрый вечер, спасибо за стрим. Хотел спросить, все-таки сезонная и пищевая аллергия лечится или это миф?
4: Ой, если бы понять вообще, что является причиной для возникновения аллергии, да, может быть, тогда можно было что-то говорить определенное, поскольку ученым хорошо известны механизмы развития аллергии, да, реакции гиперчувствительности, там их несколько типов выделяют. Так вот, эти аллергии, почему внезапно организм воспринимает относительно безобидные вещества, ну, или там какие-то частицы, например, ту же самую пыльцу растений, да, почему в какой-то момент наш организм начинает это воспринимать как нечто чужеродное и запускает такие серьезные воспалительные реакции, непонятно до конца. Вот на своем опыте, если говорить, да, про такой свой опыт, я понимаю, что это не может служить таким уж прям примером, но тем не менее, если мы здесь делимся своим мнением, то мы здесь уместно говорить об этом. У меня была аллергия на цветение тополя, и она длилась ровно 3 года. То есть по истечении 3 лет эта аллергия куда-то делась. Вот она сама внезапно появилась, когда тополь начал цвести, и потом исчезла через 3 года. Да? То есть через 3 года куда-то она делась. У меня есть такое предположение, что какой-то момент у меня образовались какие-то иммунные клетки. В смысле, это не какие-то, а конкретные Б-лимфоциты, которые почему-то начали производить антитела к пыльце, какому-то компоненту пыльцы. Да? И, в общем-то, запустился этот иммунный ответ. Эти иммунные клетки, клетки памяти, сохранились. И при повторной встрече у меня опять запускался этот иммунный ответ. И, в общем, меня серьезно довольно беспокоит. После того, как эти иммунные клетки памяти, да, по какой-то причине из организма удалились, может быть, они просто погибли, да, по какой-то, может быть, даже по естественным причинам. И у меня таким образом вместе с этим, с этой потерей ушла и аллергия к тополю, да, к цветению тополя. Вот такие вот интересные вещи. То есть аллергии, они могут появляться, исчезать, а для лечения их сейчас используют просто антигистаминные препараты, да, если это относительно легкие такие симптомы типа зуда, чихания, но если это уже отек Квинки, то тогда уже действие совершенно другого характера, да, там уже нужна реанимация. Вот, так что вот именно такого лечения, чтобы совсем избавиться от аллергии, я не встречала никакой информации об этом.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
2: Так, и вопрос от Марины Якушенок. А разве смысл не в том, что при повышенной терпимости к низким температурам выше шанс не переохладиться и заболеть?
4: Ну, да, выше действительно может быть такое, да, то, что мы тренируем наш собственный организм к воздействию со стороны холода, и таким образом не стрессируем организм, да, а мы знаем, что стресс угнетает работу иммунной системы, и такое опосредованное действие может определять укрепляющее действие на иммунитет. Ну, я не могу, опять же, так сказать, поскольку нет прямой связи. Возможно, возможно, это имеет место, однако говорить вот прямо точно мы пока не можем, поскольку нет таких работ, исследований, которые бы это подтвердили однозначно. Вот. Может быть, да.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Resonance Cascade. Как я понял, какие-то данные о связи закаливания с укреплением сердечно-сосудистой системы таки есть. Почему было не сказать об этом? Что да, конкретно про иммунитет мы не знаем, но в целом умеренное закаливание приводит к улучшению качества жизни, например.
4: Это, видимо, сторонники все-таки закаливания пытаются пробивать. Я еще видела исследование, где тоже это, я не помню, нет, по-моему, это уже не мета-анализ, это небольшая группа там исследовалась, где ученые зафиксировали, что испытуемые обманывали их, да, то есть они говорили, что не болели, но на самом деле они болели. Может быть, даже неосознанно, то есть это у них куда-то ушло, да, из памяти, как будто стерся этот момент. Несмотря на то, что они закаливались, они все равно болели, но утаивали эту информацию. Тут уж сознательно или нет, это происходило, это уже вопрос. Вот. Но почему нет? Я и сказала, да, что даже в ответе на вопросы было это о том, что возможный эффект имеется и как раз на сердечно-сосудистую систему, но прямой связи с иммунитетом пока обнаружено не было. И поэтому это пока не да, наука работает именно так. Пока это не доказано, это неверно. И если мы будем говорить обратное, то ученые начнут просто головы снимать за такие изречения. Да, будет нечто, когда о чем-то недоказанном, да, неоднозначном, будут говорить, что это правда. Вот, поэтому уж так работает наука. Я живу уже так 10 лет. Вот. Ну, ничего, пока как-то справляюсь с этой правдой жизни, что называется. Вот такая вот правда жизни. Да, пока не доказано, значит, неправильно.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Вопрос от Technic 13. Здравствуйте. Такой вопрос. Физиотерапия. Всевозможные прогревания, ультрафиолетовые лампы, соляные пещеры, ингаляции. Имеет ли какой-нибудь лечебный эффект при ОРВИ? Причем тут, ну, очень разные процедуры в кучу скинуты.
4: Да, но какие-то воздействия физически, какой-то эффект, разумеется, будут нести, да, но вопрос ведь какой и насколько это будет эффективно, это уже какой-то конкретный вопрос. Нужно исследовать, да, то есть, например, влияние, не знаю, солевых пещер на течение ОРВИ. Опять же, какой ОРВИ? Их там десяток этих вирусов, которые вызывают эти простудные заболевания. Вот какое именно? То есть, ну, там довольно много придется поднимать вопросов, еще даже до постановки этого эксперимента, да. Вот, так что, не знаю, какой-то эффект эти процедуры, естественно, будут оказывать на организм, но как это будет сказываться на течение ОРВИ, это вопрос. Можно проверить. Давайте такой попросим денег у фондов, которые там, кстати, сливают уже, да, РФФИ и РНФ. У нас мы тут немножко ученые обеспокоены этим событием. Вот. Но финансирование мы точно не выбьем, скорее всего, на эти исследования, да, и вот уже часто задают вопросы, а почему ученые не занимаются закаливанием? Ну, может быть, потому что у нас не знаю, там весь мир страдает от ковида, да, от аутоиммунных заболеваний, нейродегенеративных, онкологических, может быть, у ученых есть более какие-то серьезные задачи, чем просто избавить весь мир от простуды. Вот, к сожалению, вот такая вот правда жизни, да, этим заниматься никто не будет.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Ну, вообще, там, влияние ультрафиолетовых ламп там на чего-нибудь, типа синтеза витамина D вообще изучалось там десятилетия назад еще много раз. Но вот тут дальше уже эффект именно при ОРВИ, это другой вопрос.
4: Да,
3: то, что физиологические эффекты будут, это как бы бесспорно.
4: Это очевидно, да.
3: Вот. На ум приходящий задает вопрос. Утверждают, что убивает не инфекция, а иммунитет. А посему оправдано ли применение иммунодепрессантов, к примеру, алкоголя для выживания?
4: Ой. Так, ну мы здесь не будем явно пропагандировать употребление алкоголя, даже в малых дозах. Тем более, что публикация в Nature была по поводу того, что любая доза алкоголя вредна. Вот, я эту саму статью не читала, читала только абстракт там быстренько и не захотела продолжать ее читать. Значит, по поводу того, что убивает сам иммунитет. Есть такое явление, когда действительно наш иммунитет активируется до такой степени, что возникает полная неразбериха. Все чаще и чаще, я думаю, можно услышать из всяких разных источников, из СМИ, в том числе и комментарии ученых и врачей по поводу эпидемии, как раз вызванной SARS-CoV-2, да, это цитокиновый шторм. Так вот, чаще всего убивает именно он, да, то есть когда в организме выбрасывается большое количество цитокинов. Цитокины – это сигнальные молекулы, с помощью которых иммунные клетки общаются друг с другом и координируют действия, да, действия друг друга. И когда происходит бесконтрольный и чрезмерный, избыточный выброс этих молекул в организм, да, вы понимаете, что тогда происходит. Клетки не понимают, каким образом нужно реагировать. В общем, выбрасывается большое количество медиаторов воспаления, запускается такое вот гипервоспаление, да, и причем это системно запускается, то есть во всем организме, что приводит в итоге к различной органной недостаточности, и люди, к сожалению, умирают именно от вот этих реакций со стороны иммунитета. Да? И поэтому всегда в иммунных каких-то реакциях важно при развитии воспаления, да, эффекта со стороны иммунитета активного, который всячески пытается избавить организм от того, что ему угрожает, с механизмами, которые подавляют этот самый иммунный ответ, да, чтобы не происходило чрезмерной активации иммунитета. Вот. И если по какой-то причине эти механизмы работают плохо, могут возникнуть проблемы. Да? Ну, в частности, вот и до таких серьезных осложнений дойти, как цитокиновый шторм.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
2: Евгений Сейбл-Носорог, наш регулярный зритель, спрашивает. На портале для родителей и педагогов МАМ написано следующее. Прогулка – это первый доступный метод закаливания организма. Екатерина, можно ли услышать ваш комментарий? Это доказано?
4: Я таких работ мне не попадалось, да, влияние прогулки на организм. Ну, так можно себе представить просто, да, если не будем говорить уже о конкретных каких-то исследованиях. Можно себе представить, что прогулка на свежем воздухе там, несколько часов, конечно, может благотворно влиять на организм, и такого рода воздушные ванны можно и нужно принимать, конечно. Это самочувствие точно, я думаю, изменится в лучшую сторону. Ну, и я тоже по возможности, конечно, стараюсь всегда гулять, когда это возможно, где-то за городом. Желательно, конечно, делать это. Но исследований таких мне не попадалось. Вот. Так что сказать прям, чтобы ученые этим занимались, я не могу.
2: Спасибо. И спасибо. Еще один наш постоянный зритель и человек, который регулярно поддерживает наши стримы, за что огромное спасибо Ксении. Ксения Дмитрий Целест. Добрый вечер. Где-то читала давненько, что бронхиальную астму у детей можно лечить холодом. Так ли это?
4: Ух ты. Вопрос уже как к медику. Да, я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Я некомпетентна здесь, в этой области. Да, и по поводу лечения бронхиальной астмы, к сожалению, не могу даже ничего сказать.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Вопрос от Романа Бейсимбаева. Приветствую. Раньше я постоянно болел, потом стал купаться в проруби и забыл о простуде. Это связано с тем, что холод больше не стресс для моего организма. Спасибо организаторам. Знание победит невежество.
4: Можно это предположить. Вот. Однако точно сказать здесь нельзя. Да? Опять же, это опыт единичный. Я на такой ваш пример могу привести десяток примеров, когда происходило именно обратное, да, когда, например, люди купались в проруби, какой-нибудь,
3: и утонули.
4: Какой-нибудь праздник, да, и после этого лежали с пневмонией очень долго. Вот. Могу такие примеры приводить, да, то есть тоже экстремальное вроде воздействие холодных таких температур. Но, не знаю, все в данном случае довольно индивидуально, и если у вас есть силы, желание, энтузиазм, вы можете поэкспериментировать со своим собственным организмом, да, и проверить, что будет, если я буду регулярно проводить процедуры закаливания. Например, ну ведь вам никто не запрещает, да, то, что ученые там исследования на эту тему не проводят и, скорее всего, не будут проводить, но если вам хочется проверить, сможет ли ваш организм как-то измениться, улучшиться после этого, почему бы нет? Данных научных на этот счет нет пока. Ну и, как я уже сказала, вряд ли будет, поскольку есть более насущные проблемы у ученых и у врачей. Вот. Ну, вы всегда можете попробовать что-нибудь, и вдруг действительно это будет эффективно.
2: Спасибо. Так, а мы говорим спасибо адской пасти. Так вышло. Такой ник. Спасибо за поддержку, спасибо, что стрип смотрите. Ну и к нам приходит наш румяный пирожок, тоже человек, который регулярно смотрит наши стримы, но давненько не видели мы от него вопросов. Тем не менее, насколько эффективна прививка от ветрянки для взрослого человека, который в детстве упустил возможность походить в зеленых точках? Иммунитет после прививки такой же, как и после заболевания, или же риск подхватить все-таки есть?
4: Ну, риск подхватить даже после заболевания есть, остается, да, то есть знаем такие случаи, и даже у знакомых были такие случаи, когда в детстве болел, и потом уже во взрослом состоянии переболел ветрянкой, то есть какие-то единичные такие встречаются случаи. Однако с ветрянкой мы довольно часто сталкиваемся с вами, и поскольку большинство из нас переболело, то никаких повторных и никаких случаев заболевания не фиксируется, да. Ну, тем более повторных, если человек уже болел, и у него есть клетки памяти, которые производят при встрече с патогеном антитела. И таким образом наш иммунитет быстренько это все нейтрализует. Вот. По поводу прививки взрослому населению, я знаю, что есть детские прививки, но не знаю, не уверена, насколько это целесообразно делать, поскольку можно ведь просто, чтобы ребенок переболел ветрянкой, да, ну, не знаю, может быть, лучше и прививку сделать. Ну, тут вопрос такой, стоит ли игра свеч, что называется, да, если, допустим, ребенок аллергик, то, может быть, и... Вот, кстати, не знаю, что делать, да, если лучше, может быть, сделать какую-то прививку, чтобы он был под наблюдением, чем когда он заболеет, и у него какая-то разовьется аллергическая реакция. Вот тут вопрос такой, нужно хорошо и внимательно следить за тем, что происходит с организмом ребенка после иммунизации. Вот что касается взрослого населения, если честно, я не знаю, если вот предположить, что существует вакцина, которую... Вообще, что такое, что собой представляет вакцина? Как правило, это инактивированный уже патоген, да, который не может вызвать заболевание, но может вызвать развитие иммунного ответа в виде выработки антител. Ну, если действительно все так и будет работать, то почему бы нет? Почему бы не привиться? И потом, при желании, кстати, можно, наверное, измерить титр антител, который у вас возникнет после прививки. Ну, в принципе, такое делать можно. И сейчас лабораторные методы это сделать позволяют.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Так, Виталик.
2: Угу. Следующий вопрос от Александра Ильичева. Насколько удручающий плод... полнотой знания об иммунитете обладает медицина на данный момент, а по сравнению с уже изученным о космосе, морских глубинах, земных недрах и прочих клише. Спасибо еще всем, люблю вас и отпуск. Интересно, что вы любите больше, скажите, пожалуйста. И спасибо за поддержку, кстати.
4: Да, это правда удручающая полнота. Но, с другой стороны, у меня бы не было бы работы тогда, наверное, если бы все было известно, да, и ученых. Наука иммунология очень молодая наука, и несмотря на то, что ей всего лишь там сколько там, 130, может быть, 140 лет, знаем мы об иммунитете гораздо меньше, чем нам хотелось бы, и, наверное, поэтому мы все еще не умеем избавляться от аллергии, мы все еще не умеем лечить аутоиммунные заболевания, да, мы все еще не понимаем, как развиваются, ну, вернее, понимаем, как развиваются, откуда, да, возникают эти самые аутоиммунные заболевания. Мы все еще не так хорошо умеем лечить заболевания, связанные с какими-то поломками в иммунитете, да, то есть все-таки все еще много белых пятен остается, и ученые все еще никак не могут договориться друг с другом по ряду вопросов, то есть тоже, что усложняет и проведение исследований. Поэтому, да, к сожалению, пока мы знаем маловато об иммунитете. Хотелось бы больше. Ну вот мы работаем каждый день, чтобы узнать больше.
2: И за это тоже благодарим.
3: Спасибо. Следующий вопрос задает... А, сначала у нас говорят спасибо, Андрей нам говорит, а мы говорим спасибо Андрею. И спасибо, говорит, Александр, дела, Андрей. Александр, вам тоже спасибо. А сейчас вопрос от Александра Упатникса. Кстати говоря, тут кто-то пишет недовольно, что мы задаем только платные вопросы. Вот сейчас вопрос бесплатный. Здравствуйте. Скажите, глютамин как-то помогает иммунитету?
4: Глютамин – это такая аминокислота. Как она может помочь иммунитету, я даже не могу представить. Вот, так что глютамин – аминокислота, из которой состоят наши белки, да, в нашем организме в том числе, в составе, ну, кроме всех других 20, там, опять же, ученые тут спорят, 22 или 20 аминокислот протеиногенных, из которых состоят все наши с вами белки. Я думаю, что, может, так же помогает, как и все остальные 20, 21, 19. Вот, поэтому не знаю, как она может помочь, что, в общем-то, навряд ли как-то по-особенному, что-то она, как, каким-то образом она более, как-то отличается от остальных 20.
3: Вопрос от Ильи Владимировича. А чем болеют коренные народы Крайнего Севера? Сформировался ли у них иммунитет из-за проживания в холодном климате?
4: Ну, они более адаптированы, наверняка, это точно. То есть какие-то у них происходят изменения с их организмом, тут уже мне неведомо, да, но я могу предположить, что они, допустим, порог холодового стресса, да, вот холодового, который может вызвать стрессирующую такую реакцию на организм, у них, наверное, повыше, чем у нас с вами. Вот, чем-то болеют, ну, чем-то болеют, конечно. У них вот как раз у жителей Крайнего Севера есть дефициты витаминов, да, поскольку питание, как вы понимаете, там, ну, довольно скудное, да, и разнообразно питаться там труднее. Поэтому я могу предположить, что у них есть какие-то проблемы, связанные с таким вот недостатком микроэлементов и витаминов. Ну, какие именно, ну, наверняка что-то встречается, и они тоже могут болеть, как мы с вами здесь, в широтах южнее.
3: Спасибо.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос от человека, который подписался Богатур. Возможно, план был Богатырь, но так тоже симпатично. А что насчет цитокинового шторма? Многие про него не в курсе. Как его избежать?
4: Цитокиновый шторм. Да, я немного уже рассказывала о об этом явлении, да, что это такое? Это явление, при котором в нашем организме вырабатывается большое количество цитокинов и возникает полный такой хаос, неразбериха и чрезмерные воспалительные реакции развиваются. Вот. А теперь многие уже в курсе, да, что такое цитокиновый шторм. А как его избежать? Ну, в общем-то, не знаю, есть препараты, с помощью которых можно эту реакцию подавить, да, иммунодепрессанты какие-то использовать. Но опять же, это все делается наверняка не в амбулаторных условиях, да, где-то, наверное, в условиях стационара, и, скорее всего, люди, которым нужна такая терапия, уже находятся где-нибудь в реанимации. Вот, поэтому как избежать вообще в целом, да, как профилактика какую-то, ну, честно говоря, мне трудно что-то сказать, поскольку никогда не знаешь, как отреагирует твой организм на того или иного возбудителя. Как правило, эти реакции системные, да, и вызываются вирусными инфекциями. В частности, вот мы теперь знаем, что ковид этим характеризуется, да, наличием, как возникновением в ряде случаев цитокинового шторма. Вот, но опять же, этим людям можно помогать с помощью всяких иммуносупрессирующих препаратов. Вот. Ну, вот как-то так, наверное.
2: Спасибо. Федор Буданов поддерживает наш стриминг, за что мы говорим ему спасибо, и задает следующий вопрос. Добрый вечер. Регулярные перемещения из жаркой улицы в прохладное помещение с кондиционером можно считать закаливанием?
4: Ну, в каком-то смысле, наверное, можно. Но вопрос весь в том, как, что от этого вашему организму, да, будет ли это как-то сказываться на, не знаю, здоровье вашей сердечно-сосудистой системы, или вызовет ли это у вас привыкание к вот этим именно к вот этим процедурам, да, когда вот я тоже много спорила по поводу закаливания, и у меня есть такое предположение, что в результате закаливания у вас может возникнуть устойчивость к воздействию холода, да, но только конкретно такого воздействия, которое вы ему предъявляете в результате закаливания. То есть, грубо говоря, ваш организм может привыкнуть к растираниям мокрым полотенцем, да, или, например, к понижению постепенному на 1 градус температуры воды, которой вы обливаетесь, да, и я что-то подозреваю, что после 0 градусов могут начаться проблемы. На самом деле организм может привыкнуть именно к этим процедурам, то есть что в какой-то момент вы пойдете, ну, например, утром, да, пойдете в ванную и будете принимать там контрастный душ или проводить обливание холодной водой. То есть есть вероятность, что ваш организм окажется полностью беззащитным, когда вы окажетесь в мокрых ботинках при, там, не знаю, минус 10. Вот, как и вы в течение часа вынуждены будете находиться при минус 10 на улице. Вот, привыкнет ли ваш организм, поможет ли то, что вы обливались накануне, там, в течение нескольких месяцев холодной водой или нет? Вот это вот вопрос, да, ответ на который дать, к сожалению, ну, невозможно. Да? То есть нужно только поставить эксперимент, и тогда уже делать какие-то выводы.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Вопрос задает... Так, я что-то потерял.
2: Денизаур, по-моему, так.
3: Денизаур, вот, денизаур. Разве пневмония вызывается не исключительно мелкими организмами, вирусами, бактериями, грибами и т.д.? Какая причинно-следственная связь от купания в проруби?
4: Действительно вызывается вообще пневмония, как это сказать, типичная пневмония вызывается пневмококками, да, то есть это все, что остальное, что вызывает пневмонию, это атипичное. Поэтому вот первые, когда появлялись только сообщения о ковиде, да, 19, то тогда говорили все об атипичной пневмонии. Ну, в общем-то, да, это не очень удачное было название для этого вида инфекции. Вот. И какая связь? Ну, вот вы, грубо говоря, искупались в проруби, да, ваш организм получил такую нормальную дозу стресса, ваш иммунитет подавился на какое-то время, и это зависит тоже от вашего организма, конкретный тут индивидуальный случай. В некоторых случаях может так нормально притормозиться всякие разные иммунные реакции, и в это время пневмокок, который, может быть, сидел у вас уже очень давно в легких, непонятно откуда он там взялся, может, это случайный гость, может быть, давно жил у вас там с вами и никаким образом вам не вредил, тут решил распоясаться, тут, типа, ага, ладно, надо мной никакой нету давления никакого, да, стражи никакой, в общем, можно чинить здесь беспорядки, размножаться, колонизировать легкие. Ну вот вам и, пожалуйста, причина. Или тот же самый вирус, да, при вирусной пневмонии просто... опять же, ослаб этот иммунный надзор, который есть, да, в результате стрессирующего воздействия. И таким образом тоже вот произошло развитие. То есть организмам не нужно много времени для того, чтобы микроорганизмам, да, не нужно много времени для того, чтобы начать колонизировать организм человека. Вот, если иммунитет, что называется, спит.
2: Спасибо.

0: русского замысла.
1: Так, едем мы дальше, смотрим следующую картинку. Следующая картинка у нас будет растение дисхидия. Вот такой вот шарик с прожилочками зеленый, да? Дело в том, что с муравьями в симбиозе живут очень многие живые организмы. И другие насекомые, и клещи, и растения. И это называется мирмикофилия. Мирмика – это муравей. Мирмикофилия или мирмикофиты. Мирмикофиты – это живые существа, организмы, которые находятся в симбиотической связи с муравьями. Вот сейчас мы видим такой пример мирмикофита. Это растение дисхидия. Какая же тут связь с муравьями? Очень прямая. Вот видите, вот это как качанчик капусты, да? На самом деле это лист, это видоизмененный лист, который полый внутри. А внутри размещается дом муравьев. То есть дисхидии, они делают такое естественное убежище для муравьев. То есть они им готовят дом. Вот он, пожалуйста, прекрасный дом, залезайте, живите, тут прекрасно. Это же тропическое растение. Здесь всегда прохладно, потому что лист не нагревается. Если ночь холодная, то здесь не холодно, прекрасные условия. Ну хорошо, спросите вы, а какая выгода дисхидии-то от того, что в ней живут муравьи, очень большая выгода. Ну, во-первых, муравьи не дают вредителям портить дисхидию, да, всяким личинкам прожорливым. А во-вторых, они внутри каждого такого домика копится очень много органики. Органика – это же питательные вещества для дисхидии. Ну вот, смотрим мы следующую картинку. Это цветы дисхидии. Это, я эту картинку подобрал только для того, чтобы вам доказать, что дисхидия – это самое настоящее цветковое растение. Вот просто оно придумало такую форму симбиоза с муравьями. А вот следующее растение уже по одному названию, понятно, с кем дружит и как. Это мирмикодия. Мирмис – это муравей. Помните? Мы с вами уже это проходили. Мирмикодия – это растение, которое уже готовит не просто домик, как у дисхидии, а уже целый такой муравьиный городок или целую муравьиную деревню. Потому что если разрезать плод мирмикодии, вот он похож на такую бульбу, да? Разных размеров бывает. Не очень большие, бывают большие. Это все тропические растения. Вот она, видите, как мирмикодия. Она эпифит. Что такое эпифит? Помните, эпифиты – это организмы, растения, чаще всего, которые живут на деревьях, на ветках или на стволе, используя как опору, но не паразиты. Они не паразитируют, они не пьют соки деревьев. Они просто, для них дерево – это опора, они не приносят, не причиняют никакого вреда дереву. А вот если разрезать такую мирмикодию пополам, ножом, вы увидите там, видите, целые лабиринты. Там есть залы, есть узкие проходы. Ну, то, что муравьям не очень нравится, они своими мандибулами подточат, перестроят. Это готовый дом, готовое жилище для муравьев. Это вам еще один пример мутуализма. Вот такого симбиоза, который выгоден всем. Смотрим с вами следующую картиночку. Это тоже мирмикодия. Их, кстати, тоже много разных видов. Все они тропические растения. И разные виды мирмикодии живут в симбиозе с разными видами муравьев. Все как полагается. Вот. Ну, а вот следующая у нас история будет про муравьев и тлю. Ну, этот пример очень известный, даже в сказках уподобляют тлю коровкам, которые дают молоко. На самом деле, конечно, это не молоко, это сладкие выделения, можно даже это назвать экскрементами, да, это выделение, это то, что вот тле не нужно, то, что она выделяет наружу, сладенькие капельки, которые муравьи слизывают. Так что муравьи, помимо того, что есть муравьи-грибоводы, есть муравьи-животноводы. Они действительно разводят тлю, как мы скот. Они пасут тлю, они защищают тлю от хищников, там, скажем, от божьих коровок. Они переносят тлю с одного растения на другое. И вот я думаю, что ваши родители всегда в сердцах проклинают муравьев, которые эту тлю таскают по всему участку. Да? На зиму они тлю...

загоняют свои домики, там этот ля зимует, да, то есть они очень-очень заботливо ухаживают за этой тлей. Мало того, есть виды муравьев, которые строят для тли такие глиняные домики из глины. То есть, представляете, муравьи есть строители, которые для своего скота строят вот такие вот глиняные убежища. Вот такие вот формы, удивительные формы симбиоза. Ну, мы с вами едем дальше. Дело в том, что с тлей есть еще один удивительный сюжет, который придумала природа. Вот в симбиозе участвуют не только все живые организмы, клеточные организмы, но даже организмы, ну, их которые нельзя назвать организмами, вирусы. Вирусы – это же ведь не клеточная форма жизни. То есть, что такое вирус? Для начала, наверное, стоит объяснить, да? Вирус – это вот такое вот существо, у которого нет живой клетки, которое попадает к нам в клетку, или в клетку к растению, к другому животному. И клетка начинает воспроизводить, как 3D-принтер, точно таких же вирусов. То есть, вирус, он сам не может размножаться. Таких же вирусов воспроизводит клетка. Поэтому его задача – это просто попасть в клетку, все. И дальше он заставляет клетку вот штамповать точно таких же вирусов. Так вот, вирусы живут друг с другом в симбиозе и умеют друг с другом договариваться. Вот видите, это больной листочек картофеля. Ботаники говорят, вирусит растение. Вирусит – это значит, растение заболело вирусом. Вот такая деформация у листика. Это картофельный вирус, он широко известен. Но вот смотрите, дальше возникает такая интересная штука. Вот попал вирус в клетку картофеля, да, и начинает там картофель размножать эти вирусы. Но вирусу надо попасть и на другие кусты картофеля. А как ему это сделать? Он же не может перемещаться, у него крылышек-то нету, он не может ползать, у него нету ножек, а картошка друг с другом не дружит, не обнимается, не целуется, да, чтобы передавать друг другу вирус. Что ж тогда делать? И тут вот так получилось, что вирус стал вырабатывать такой белок, который очень здорово портит иммунную систему тли. То есть иммунная система тли становится очень хилой. А что такое иммунная система? Иммунная система, что такое иммунитет? Это вот попал вирус в организм, а иммунитет делает антитело. Это антитело блокирует вирус. Снова вирус произвела клетка больная. И тогда иммунитет еще один воспроизвел, еще одно антитело, которое блокирует этот. И вот так вот, понимаете, антитела блокируют вирусы, ну какая-то часть вирусов остается незаблокированным, но в этом случае никакая болезнь не возникает. Да? То есть какое-то количество вирусов оно может жить в организме. Так вот, а дальше происходит другая очень интересная история. Дело в том, что в клетках тли тоже живет вирус. И этот вирус, вот эволюция пошла таким путем, что этот вирус как бы, да, договорился с вирусом картофельным. Ребята, мы вам поможем, ничего, не бойтесь. И вот этот вирус, который живет в клетках тли, он способствует тому, ну да, это сложный такой механизм, что у тли отрастают длинные мощные крылья, и она удирает со своих пастбищ муравьиных. То есть, таким образом, этот вирус тли, он помогает картофельному вирусу переноситься на другие растения. Потому что вот эта вот тля, которая проколола своим хоботком нежный росточек картофеля и сосет оттуда сок, она цепляет вирус картофельный. И когда она летит на другой картофельный куст, она этот вирус переносит и внедряет в клетки другого растения. То есть удивительный сценарий. Видите, как вирусы помогают друг другу. Ну, конечно, вирусы не встречались, не забивали стрелку, не пили чай и не договаривались, кто как себя будет вести, правда? Это эволюционные механизмы, которые отрабатывались много-много миллионов лет. Но иногда, видите, они вот такие вот удивительные формы приобретают. Так, едем мы с вами дальше. Дальше у нас следующий герой будет, это краб-боксер, да?
Краб-боксер, его еще называют пон-пон краб. Почему пон-пон? Ну, это понятно, да? Потому что такое впечатление, что у него в каждой лапе по помпону. Чирлидеры похожи на него, да? Помните, у чирлидеров, у девушек такие помпончики, которыми они машут. Вот этот краб, он делает очень похожие движения на чирлидеров. Но это, конечно же, не помпоны. Так, у нас появился краб пом-пом. Он, кстати, очень красивый. Он безумно красивый. Он очень-очень ярко окрашен. Я его пока не вижу. Крабик маленький. Вот такой вот он, 2-3 сантиметра. Малюсенький крабик. Живет он в коралловых рифах, в тропиках. А в каждой клешне, на самом деле, у него, конечно же, не помпом, а актиния. Для чего ему нужна такая актиния? Ну, как для чего? Для защиты. Потому что мы же с вами знаем, что у актинии есть трикательные клетки. И если кто-то приблизится к этому крабу, он выставляет свое оружие, которое его ужалит, этого врага. Вот такая вот надежная защита. Ну, если мы с вами говорим о членистоногих и об их симбиозе с актиниями, то мы... Ну, там следующая фотография будет еще один пон-пон-краб. У меня немножко отстают картинки, поэтому я не могу контролировать, какую картинку вы сейчас видите на своих экранах. Либия Теселата, по-моему, латинское название этого пом-пом-краба. Ну, мы его проехали. Мы едем с вами сразу на рака отшельника. Рак отшельника мы никак не можем объехать, потому что это очень известный пример симбиоза, да? Рак отшельник, актиния, даже сказка была, я помню, такая, отшельник и роза. Вот иногда две актинии он сажает на свою раковину. Вот смотрите, здесь очень интересная штука возникает. Дело в том, что у этого симбиоза раков-отшельников и актиний есть несколько форм. Первая форма – это начальный симбиоз. То есть, есть раки-отшельники, которым выросли свои раковины, они ищут какую-нибудь другую раковину побольше, да, и ищут такую раковину, чтобы на ней уже была актиния. Вот они ищут, говорят, нет, это не подойдет, это без актинии. А вот это вот отлично, это с актинией. Залезают в нее, таскают ее на себе, и вот этот симбиоз работает, да. Это начальный симбиоз. Есть развитый симбиоз, то есть, это уже определенные раки, отшельники определенного вида живут в симбиотической связи с другими определенными видами актиний, и они уже ищут этих актиний. И когда они их находят, они их сажают на свой домик. Мало того, актиния прекрасно понимает, что происходит, да? И она сама добровольно залезает к рабу на клешню, а потом с клешни перелезает на домик, и там она укрепляется. У нее есть такой специальный аппарат, которым она прикрепляется. И когда рак вырастет, переедет в другую раковину, он ее туда пересаживает. Но есть и третья форма симбиотического, уже такого полного сосуществования. Дело в том, что выгода от этого двоякая, как мы с вами понимаем. Актиния, она перемещается, у нее есть возможность перемещаться, она же тоже хищник, и ловить мелкие всякие организмы. Рак ее таскает на себе, ну и кроме того, конечно, рак актиния защищает. Но полное существование – это уже когда ни рак не может жить без актинии, ни актиния не может жить без рака. Вот есть даже такая пара, рак Придо, называется актиния Адамасия, по-моему, да? И они настолько уже сдружились, что у них даже рты всегда смотрят в одну и ту же сторону. И они могут вдвоем есть одну и ту же рыбку. То есть, они даже трапезничают, едят они вместе. И иногда, вот говорят, третий лишний, да, такая любовь, что третий лишний. Ничуть не бывало, не лишний. Есть многощетинковый червь, Нереис, по-моему, он называется, да, наверное, в честь Нерея, который примыкает к ним и живет у них третьим другом. А червяку от этого тоже очень большая выгода, потому что он питается объедками. Ну и тем хорошо, он же чистит, эти объедки не разлагаются, они мусор кому нужен в доме, да? Вот видите, иногда в эту симбиотическую связь подключается третий организм, четвертый, пятый, а иногда
прямо симбиоз на симбиозе сидит и симбиозом погоняет. Для чего это нужно? Для того, чтобы создать вот эту великую симфонию, симфонию природы.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Значит, технология обработки камня вообще в принципе во всем каменном веке, она разная, безусловно, да, она дифференцируется. Камень обрабатывали, собственно говоря, тремя разными видами воздействия на него. Да? Первый вид – это удар, наиболее древний вид воздействия на камень. Второй вид – это отжим, это вариант удара, но длительность импульса, который вы сообщаете какой-то поверхности, он намного больше, чем при ударе. Соответственно, у вас получается другой результат. Да? И другой результат в виде скола. И третий вид обработки камня – это шлифование. Наиболее поздний вид обработки камня – шлифование, который практически

ну, серийно, серийно все-таки начинается уже в неолите. Вот. Самый древний вид обработки камня, удар, он связан с алдаванской эпохой, так называемой, если мы будем говорить о классификации, археологической классификации эпох палеолита. Алдаванская эпоха связана как раз вот с этими самыми древними свидетельствами появления осознанной орудийной деятельности. Естественно, все это связано с Африкой, с Восточной Африкой. Это Эфиопия, граница Эфиопии, Кении и Танзании. Там все это было вместе, значит. Но не только, это еще и определенные пункты и местонахождения на, вот если мы возьмем в широтном плане, да, тоже вот в районе, значит, экваториальной Африки, немножко есть довольно древнее местонахождение в Южной Африке. Вот этот алдаван, он возникает, как я уже сказал, примерно 2,5 миллиона лет назад. С чего? С того, что мы в определенных геологических слоях видим серии предметов каменных с повторяющимися характеристиками. Эти повторяющиеся характеристики говорят в первую очередь о чем? О серийности, да? То есть одно и то же много раз. Это одно и то же свидетельство удара, который был, естественно, из-за серийности мы реконструируем, что это был искусственный удар. Потому что в природе, в принципе, тоже можно себе представить, что при каком-то там потоке, при каком-то там сходе селя, понимаете, и так далее, каких-то естественных процессах такие вещи происходят. Вот, есть даже специальная терминология, которая рассказывает нам о природном происхождении этих вещей. Но когда мы говорим о каких-то свидетельствах орудийной деятельности человека, это, безусловно, серийность. Серийность в определенном контексте. Что такое контекст? Контекст — это пространственное распространение в данном случае этих вещей. Да? Это, во-первых, пространственное распространение, во-вторых, технологическое. Что значит пространственное? Да? То есть мы видим какой-то участок площади, какой-то элемент рельефа. Да? Вот у нас есть, например, разрез какой-то, да, геологический. В этом разрезе есть слой, из этого слоя мы видим, что, значит, вот происходят эти изделия, да. Допустим, там нет больше ничего, ни фауны, ни антропологии, ни антропологических остатков. Тем не менее, когда мы вскрываем какую-то площадь этого слоя, да, углубляемся в этот разрез, мы видим, что у нас вот эти вот специфические формы, они занимают какой-то определенный ареал, несколько квадратных метров, или десятков квадратных метров, или сотен квадратных метров, понимаете? Что рядом есть источники сырья, из которого это все сделано. И вот так, step by step, мы реконструируем контекст той ситуации, в которой существует это местонахождение. Что еще там может быть дополнительно, да, что нам может сказать о том, что это вот это оно, да, вот это вот древний каменный век, или любой другой каменный век, неважно. Фауны, фаунистические остатки, да, в разной степени по-разному расчлененные, да, например, существуют, ну, это я уже сейчас ушел в другую область немножко, существуют разные, целая система довольно разветвленная классификации памятников, да, есть памятники-мастерские, где, например, изготавливали орудия каменного века, да, изготавливали каменное орудие труда ударом, опять же, они, как правило, находятся недалеко от выходов сырья, пригодного для этой деятельности. Есть памятники, которые находятся на месте забоя животных, киллсайты так называемые, да, где осуществлялось непосредственно умерщвление животных и так далее. Есть butchering сайты, так называемые, где осуществлялась разделка. Есть долговременные жилые площадки, где, куда все это приносилось, где осуществлялось изготовление, доводка, переделка, переоформление каменных орудий многочисленные и так далее. Где какие-то есть площадки, о которых мы можем сказать, что люди на них жили довольно долго, да, это специальная методика исследования и так далее. Вот, что касается, значит, технологии обработки камня, возвращаюсь к своей мысли, ушел в сторону, значит, вот это все удар. Значит, что такое удар? Удар — это воздействие на краевую часть камня каким-то отбойником, да, каким-то агентом. Отбойник — это агент, которым вы воздействуете на край любой отдельности сырья. Но не на любой край и не любой отдельности сырья, потому что есть такие виды сырья, например, как гранит, который вы как ни воздействуете на какой край, у вас кроме дробления ничего не получится. А есть такие отдельности сырья, как, например,
кремни, разные очень кремни, окремненные известняки, очень разные, обсидианы, вулканические стекла и так далее. Их очень широкий спектр. Вот, где у вас сразу же при любом минимальном воздействии отбойника появляется эффект раковистого излома. И вот эта раковинка, она у вас там растет, это специальная физика, очень, об этом можно снять отдельный сюжет. Вот, там у вас, значит, начинает возникать конус Герца, распространение вот этого воздействия, значит, волны ударные, и эта ударная волна у вас отрывает один кусок камня от другого. Тот кусок камня, который оторван у вас от материнского куска, скажем так, да, это называется скол, или отщеп, или пластина, в зависимости от его формы. Ну, скол, обобщенное название, да. То, что осталось, это нуклеус, от латинского нуклея ядро. Таким образом, у вас получается осознанное применение воздействия, да, осознанное применение импульса в определенное место и получение прогнозированного, заранее спрогнозированного результата. Это самое важное. При отжиме у вас получается то же самое, только вы давите в эту точку. Вы не бьете по ней, а давите. Разная длительность давления для разных отдельностей сырья, для разных геологических пород горных, понимаете? И у вас получается тоже скол. Вот это самое скалывающее, вот этот импульс, он у вас распространяется с большим временем внутри этой отдельности сырья и отрывает больший кусок по площади. Очень важно, что вы перед этим, определенным образом, перед тем, как ударить или надавить, да, вы перед этим специальным образом готовите эту отдельность сырья, оббиваете ее специальным образом, то есть формируете эту отдельность сырья, понимаете, изготавливаете нуклеус. Нуклеус у вас не любой камень, который вы возьмете, вот так вот идете, да, подобрали и вперед, поехали. Нет, это изделие. Вы его вначале сообщаете ему необходимые характеристики, которые позволят вам лучше контролировать процесс расщепления. Вот это уже использование терминологии специфической, но она совершенно прозрачна и понятна. Да? То есть, о чем идет речь? Вся ретроспектива, вот если мы посмотрим ретроспективно на развитие технологий каменного века, ударно-отжимных технологий, скажем так, да, идет по пути эволюции этих методов, развития этих методов, идет по пути усложнения процесса контролируемого расщепления. Это значит, что человек, чем... Ну, взаимосвязь тут на самом деле немножко не очевидна, это спекулятивный вопрос на самом деле, и исследовать это надо с помощью дополнительных наук, других, об этом тоже можно немножко поговорить, других отраслей знания. Связь между воздействием, контролируемым воздействием на определенный участок отдельности сырья и головным мозгом, она совершенно очевидна, когда вы все это видите в археологическом контексте, в контексте стоянки и памятника. Если вы совершенно случайно попадаете на каменоломню, современную, понимаете, камнедробилку, вы там тоже можете найти много отщепов, потому что там тоже идет вот это вот соударение разных отдельностей сырья, в результате чего получается, что щебень, да, получается гравий и так далее и тому подобное. Вы там тоже найдете много отщепов. Например, природная камнедробилка – это на самом деле какой-то сель в каких-то горных породах, да, который прорезает какие-то, например, там кремненосные жилы, да, или обсидиан. Да, это любое горное ущелье, алюви, любые горные реки вам предоставят этого материала достаточно. Но в одном случае вы сможете напрячься, как археолог. Да, это тогда, когда вы видите определенный контекст. Либо этот контекст должен быть, вот, как мы уже говорили, в распространении этих изделий, то есть рядом лежит фауна, изделия распространены на какой-то ограниченной площади, либо этот контекст должен быть технологический и типологический. То есть вы видите выразительные формы. Что такое выразительная форма? Это, например, вещи, которые совершенно невозможно получить в природе серийно. И вы их видите, серии этих вещей, понимаете? Например, очень сложно себе представить, ну, на 99,9%, что ручные рубила, хорошо сделанные, доведенные до конца, скажем так, да, с вторичной обработкой, оформленные, уже все знают, что такое ручное рубило, симметричные или асимметричные, они бывают разные, что вот серии таких вещей получатся в природе случайно. Это нереально, понимаете?
То же самое можно сказать, например, о определенных технологиях каменного века, да, вот левалуасская технология расщепления, да. Может быть что-то похожее, случайно получившееся, но не серийно. Понимаете, когда у вас серия вещей, привязанные к определенному участку, на этом вопросы заканчиваются. Конечно, тут еще дополнительно геологи, мы уже говорили о геологах, дополнительно начинают работу геологи, которые говорят вам о том, какова была судьба этих материалов, которые вот здесь вот таким образом отложились, понимаете? Принесены они, здесь на месте все это было, понимаете, произошло и захоронилось, да? Какими процессами все это, с какими процессами геологическими все это связано? Был ли это какой-то быстрый процесс переноса пород или медленный и так далее? Тут очень много подводных камней и, безусловно, все это требует очень квалифицированного анализа. Вот это вот все связано с первыми стадиями ударного воздействия на камень. Отжим – это уже специфическая вещь немножко. Значит, безусловно, отжим был и в среднем палеолите, немножко попозже. Но в среднем палеолите отжимным воздействием на край в основном изделия ретушировались. Что это значит? Значит, им придавалась определенная форма. Да? Изделия доводились. Вначале, как правило, в черне ударом формировались лезвийные кромки этих предметов, разных совершенно. А потом где-то какой-то край надо было подправить дополнительно, придать ему дополнительные, например, характеристики по остроте. Да? То есть, если бы можно было сейчас это показать, я бы показал. Но, в общем, это дополнительная степень воздействия на край, доводка его. Иногда это делалось в среднем палеолите отжимом. Разные породы отжимаются с разной степенью, так скажем, успешности. Понимаете, не все породы можно хорошо отжать. Очень хорошо отжимаются обсидианы, очень хорошо отжимаются высококачественные кремни. Известняки отжимаются отвратительно и так далее, по убывающей. Вот. В верхнем палеолите отжим – это уже технология получения заготовки. Вот тут разница, понимаете, то есть в среднем и в нижнем палеолите заготовка получается в основном ударом. В верхнем палеолите уже возникают культуры, где возникает специальная технология получения заготовки отжимом. Это уже финал верхнего палеолита, и там связано это все со специальной подготовкой нуклеуса для этого, да? Связано это все со специальными инструментами, которые используются для получения вот этого длительного импульса, да, и так далее. Существуют реконструкции, которые нам говорят о том, что отжим мог производиться как с помощью веса тела человека. Во-первых, силой руки – это вариант. Первый вариант самый простой. Он использовался, как правило, для вторичной обработки. Да? Когда мы говорим о отжиме и получении заготовки уже отжимной, это уже сила тела человека, какие-то рычаги, которые упирались в корпус, и осуществлялось целенаправленное давление, воздействие на одну точку. Есть реконструкции, которые говорят о вероятности усиленного отжима. Усиленный отжим – это получение огромных таких здоровых пластин в несколько десятков сантиметров длиной. Конечно, это зависит от качества сырья, безусловно. Есть знаменитые нуклеусы Гран-Прессиньи во Франции, да, где вот эти пластины гигантские. Не только Гран-Прессиньи, их много таких стоянок. Дальше это заготовка. Мы же получили заготовку. Дальше она членится. И дальше мы начинаем уже работать вот с этими маленькими небольшими фрагментами. Вот. И вот так. А к тому же, понимаете, еще необходимо заметить, что для того, чтобы сырье было лучше обработано, так сказать, стал бы процесс воздействия на это сырье эффективнее, я имею в виду сейчас кремний в первую очередь, да, их иногда подвергали тепловой обработке, тепловому воздействию. Вот. Причем и в среднем палеолите это было уже, и в верхнем палеолите, и вот такая тепловая обработка очень хорошо известна для палеоиндейских индустрий, например, Северной Америки. Да? Вот, где мы знаем свидетельства, экспериментов сейчас очень много, экспериментальная база очень большая. Вот, где на самом деле, да, все это заготовка, нуклеус или отдельность сырья какая-то, еще даже не нуклеус, вкладывается в определенный уровень очага, очажного участка, который нагревается, никогда не бросается в открытый огонь, как правило, вкапывается под очаг, дальше, значит, сверху все это, разные совершенно методы, в результате чего получается, в результате такого длительного нагрева и длительного остывания, понимаете, меняется немножко структура отдельности сырья, и мы получаем намного более податливый к обработке материал.
тоже конкретно ситуационно, что называется, использовалось. Вот. Дальше, значит, ну, шлифование. Шлифование – это такая вещь, которая уже серийно начинается, как я сказал, в неолите. Там возникают целые культуры, которые дифференцируются в зависимости от, так скажем, наличия или отсутствия шлифованных вещей, например, в них. Да? Но, как правило, что такое шлифование? Как технология обработки камня – это совершенно замечательная вещь. Вы для того, чтобы изготовить хорошо шлифованный, например, ну, я не знаю, нож, да, или какое-то хорошо шлифованное орудие, топор, да, вы вначале, как правило, его грубо оббиваете. Что это значит? Это значит, вы вначале воздействуете на него ударом. То есть вы комбинируете разные варианты воздействия на отдельность сырья для того, чтобы потом, использовав еще один вариант, который до этого серийно не использовали, получить совершенно другую вещь. Все египетские ножи, практически вот этого древнего царства, великолепные совершенно бифасы, бифас – это двусторонне обработанное изделие, да, может быть, частично мезоамериканские тоже вещи, доколумбовой эпохи, ритуальные вот эти вот изделия тоже из кремня, они, как правило, понимаете, могли пришлифовываться на какой-то стадии своего изготовления. Это совершенно замечательно. Вначале делается грубый бифас. Грубое двустороннее обработанное изделие. Ну что значит грубое? Для среднего палеолита это была бы вершина мастерства. Для них, конечно, в Древнем Царстве это была уже довольно грубая вещь. Вот. Потом вы начинаете шлифовать определенные ее части, которые вам нужны. Выводите определенным образом ударные площадки, и уже с этих хорошо подготовленных, отшлифованных ударных площадок снимаете прекрасные сколы, которые один в один ложатся уже отжимом, понимаете, может быть даже ручным. То есть человек научился постепенно, комбинируя разные варианты воздействия на хорошего качества кремния и обсидианы, получать то, что он хочет, то, что ему нужно. Комбинируя удар, отжим и шлифование. Вот. И это, конечно, уже произошло, вот, наверное, где-то в неолите, потом уже в бронзе и так далее и тому подобное. Понимаете? Опять же, есть разные варианты, например, использования пришлифовок, локальных пришлифовок в верхнем палеолите и в среднем палеолите, и в раннем верхнем палеолите. Да? Это абразивное воздействие на ту кромку, по которой вы будете бить для того, чтобы у вас отошел скол. Называется это либо перебор карниза, вот у вас такая вот такая примерно кромка получается, да, это называется зона расщепления, угол между ударной площадкой, по которой вы бьете, и поверхностью скалывания, от которой будет отходить вот этот вот требуемый вам скол, да, он должен быть определенных параметров. Не так по углу, конечно, когда у вас угол больше 90 градусов, это нереально, вы ничего не снимете, да? Но это отдельная лекция, поверьте. По технологии скола это отдельная лекция. Вот. Если у вас угол 80 градусов, 70 градусов, то пришлифовывая вот эту часть, редуцируя ее, убирая ее немножко, вы ликвидируете все возможные варианты неправильного распространения импульса, которые могут возникнуть при вашем ударе последующем, при вашем последующем воздействии на этот участок. И до этого надо было додуматься. Понимаете? То есть на это потребовалось сотни тысяч лет, чтобы человек понял, что это серийно можно регулировать и контролировать. В Алдаване, конечно, этого нет. Но вот в Ашеле уже возникают прецеденты вот этого специального контроля, когда для того, чтобы изготовить двустороннее обработанное изделие, бифас, вы должны понимать, куда вам нужно бить и что вы в итоге снимете. Понимаете? В верхнем Ашеле возникает левалуасская технология обработки камня, технология получения сколов. Это вообще удивительная вещь. Вы на нуклеусе заранее формируете будущий скол. Одним ударом дальше вы его получаете, и вот у вас готовое в руке орудие, понимаете, с длинной кромкой режущей. Самое главное, что это длительность этой кромки, протяженность этой кромки. Ведь верхнепалеолитические пластины, да, параллельные, субпараллельными краями, вот это у вас две идеальные длинные кромки. Понимаете, вот эти отжимные пластины с усиленным отжимом, вот это у вас две идеальные ровные кромки на там 25, 30, 40 сантиметров. И майяхтахская культура, они там вообще до полуметра. Боюсь
Ошибиться специалисты должны, конечно, тут дать четкие комментарии по размеру этих изделий. Нижнепалеолитические ручные рубила ашельской эпохи, например, это та же самая длинная кромка. Но она просто изготовлена, понимаете, ударами с двух сторон. А левалуасская технология получения скола – это та же самая длинная кромка, но полученная на одном отщепе, очертания которого вы изготовили до его снятия на нуклеусе. Это значит, надо все это проработать в голове, понимаете? Это значит, вы должны понимать, как вы осуществляете процесс расщепления для того, чтобы потом одним ударом получить готовую вещь. И левалуасские технологии, они тоже разные. Вот. До недавнего времени, еще лет 20 назад, было актуально довольно в значительной степени, это везде обсуждалось, что такое левалуа. Да? Выделялись левалуа, классическое выделялось левалуа. Ну, во-первых, левалуа – это пригород Парижа, да? Где впервые было найдено, были найдены вот эти вот серии вот этих вот изделий. Существовала левалуа для отщепов, левалуасская технология для получения отщепов, существовали нуклеусы для получения отщепов левалуаские, существовала левалуа для пуантов, для острих, нуклеусы соответствующие выделялись, и левалуа для пластины, нуклеусы соответствующие выделялись. Сейчас все немножко поменялось, но левалуа для отщепов и левалуа для острих безусловно существуют. Дифференцируются, безусловно, эти разные технологии внутри вот этой вот одной левалуасского способа скалывания. Вот. Нельзя не сказать, что левалуасский способ расщепления очень близок к изготовлению двусторонне обработанных изделий, вот этих вот самых бифасов. Потому что, когда вы делаете ручное рубило или любое двусторонне обработанное изделие, вы неизбежно проходите через стадии подготовки той или иной части фронта, с которого вы потом будете снимать те сколы, форма которых вам даст возможность проконтролировать дальнейший ход расщепления. Понимаете, вот в этом есть та зацепка, которую мы необходимо должны использовать для связи развития мышления человека с его орудийной деятельностью, с конкретными примерами. Вот это доказательство. Как это доказать? Механика этого доказательства, так сказать, методология, кухня – это отдельный разговор. Археологически это сделать практически нереально, очень спекулятивно. Тут нужны дополнительное обсуждение со специалистами, которые занимаются другими отраслями знания.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Мы выбираем, нас выбирают. На половой отбор, дополняющий отбор естественный, первым обратил внимание Чарльз Дарвин. О механизмах его действия говорим сегодня с доктором биологических наук, палеонтологом, заведующим кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ, ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук, профессором Российской академии наук, популяризатором науки, лауреатом Российской премии «Просветитель» Александром Марковым. Александр Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Половой отбор – это один из видов естественного отбора, и любое живое существо, чтобы оставить максимум потомства, должно решить очень много важных задач – выжить, не попасть на обед к хищнику, не умереть от инфекции и так далее. Вопрос следующий. Животные сегодня, вот сегодня в 21 веке, сегодня число, не будем говорить какое-то, неважно, они сегодня решают эти же задачи или половой отбор уже давно завершился? То есть то, что они решают, это понятно, не попасть на обед к хищнику. А вот половой отбор, он еще идет в животном мире или все, закончился?
2: Ну, с какой же стати он закончится? Половой отбор, конечно, продолжается. Нет никаких оснований думать, что он почему-то вдруг перестанет работать, потому что организмы продолжают конкурировать, скажем, за наиболее перспективных брачных партнеров, и их репродуктивный успех по-прежнему зависит от генетических различий, которые существуют между организмами. Значит, отбор продолжает действовать.
1: А как ученые сегодня отслеживают результаты? Оглянувшись назад, это, мне кажется, просто. Но вот хватит ли нам жизни увидеть, что у, допустим, самца павлина изменилась его яркая окраска, отвалился хвост. Я сейчас, конечно, фантазирую, придумываю, потому что вдруг самка начала предпочитать что-то другое в силу каких-то обстоятельств.
2: Ну, действительно, поскольку вообще-то эволюция – процесс, как правило, медленный, наблюдать естественный отбор или, вот в частности, половой отбор вот прямо в природе или в эксперименте – это довольно такая нетривиальная задача. Но, в принципе, если постараться, то можно этого добиться, и есть такие эксперименты,

0: есть такие наблюдения. Ну, вот, скажем, известнейший эксперимент Джона Эндлера с тринидадскими гуппи. Это дикие гуппи, которые живут в ручьях и речках на острове Тринидад, и они стали таким классическим объектом эволюционных исследований благодаря Джону Эндлеру и его ученикам, которые там продолжают сейчас работать. Так вот, Эндлер заметил, что в тех речках и ручьях на Тринидаде, где нет хищников, там самцы окрашены ярче, чем в тех речках, где хищные рыбы есть, которые охотятся на гуппи. И он предположил, что это результат баланса вот двух видов отбора. Один отбор, который осуществляют хищники, которые раньше замечают более ярких броских самцов. И с другой стороны, половой отбор, который осуществляется за счет выбора самками тоже более ярких и броских самцов.
1: А он наблюдал там, где меньше хищников и ярче самцы, потомство выше? Ну, в смысле того, что у самцов более расслабленная жизнь, они более яркие, они более заметны самкам и меньше поедаемые хищниками, значит, и потомство должно быть выше.
0: Ну, в принципе, да. И чтобы это проверить, он провел контролируемый эксперимент. Были сделаны искусственные, значит, пруды одинаковые, но там разный грунт, на дне был крупный гравий или мелкий гравий. В каждый пруд была посажена изначально одинаковая популяция этих гуппи. И в половину прудов посадили еще хищную рыбу, а в другие нет. И через определенное количество поколений, там через 15 примерно поколений, посмотрели, в какую сторону эволюционировали, соответственно, самцы, их окраска.
1: Вот вы сказали, хищники – это одно из обстоятельств, которое все-таки меняет признак, в данном случае окрас. А какие еще могут быть обстоятельства, из-за которых половой отбор в каком-то вот конкретном случае, я имею в виду гуппи или какой-то другой вид, изменяет признак?
0: Бесконечное множество разных вариантов существует, в принципе, потому что половой отбор как раз может зацепиться, по-видимому, чуть ли не за любой произвольный признак. Есть такая идея, которая была развита впервые Рональдом Фишером, великим генетиком и эволюционистом первой половины XX века. Идея называется Fisherian Runaway, то есть фишеровский бесконтрольный рост, можно так вот сказать. Идея состоит в том, что если вдруг по какой-то причине, например, появление случайной мутации, в популяции появляется какая-то заметная доля самок, которые предпочитают самцов с каким-то определенным признаком, ну, например, с более длинным хвостом или с более там, круглыми ушами, неважно, просто вот случайное предпочтение, то самцы с таким признаком сразу автоматически получают преимущество. То есть они начинают оставлять больше потомства, потому что им доступно большее число самок, с которыми они могут спариться. То есть женское предпочтение какого-то признака делает данный признак у самца адаптивно выгодным, то есть полезным с эволюционной точки зрения. И наоборот, как только этот признак становится полезным, то предпочтение со стороны самки по отношению к этому признаку тоже становится полезным. Потому что если самка спарится с самцом, имеющим этот признак, то она родит сыновей с этим признаком, которые будут более сексуально привлекательны. Они соблазнят больше самок, и у самки будет больше внуков. Получается положительная обратная связь. Женские вкусы делают признак полезным, а полезность признака делает полезным вот это женское предпочтение.
1: Круг замкнулся.
0: За счет этого автокаталитического процесса и признак, и любовь к этому признаку могут развиться до очень каких-то больших...
1: Гипертрофированно. Слушайте, это такая передача по наследству признака прям Супермена. И внуки будут такие...
0: Это может быть совершенно нелепый какой-то дурацкий признак, совершенно ни для чего не нужный.
1: И вот просто так повернулся отбор и эволюция за ним, или эволюция, а за ним отбор? Вот как здесь понять?
0: Ну, эволюция идет благодаря отбору. Отбор – это механизм эволюции.
1: Ну, то есть, а что первичнее? Или нельзя что-то поставить на первое, второе или на второе место?
0: Ну, это фактически одно и то же. Их нельзя отделить одно от другого.
1: А Зачем природе так действительно, ну, я бы сказала, напрягаться или, с другой стороны, иронизировать? Зачем? Мы такие разные. Зачем нужны и самцы, и самки? Почему разнополость в природе? Я понимаю, что есть и гермафродиты, но разнополых, мне кажется, как не специалист, все-таки больше. Почему так случилось?
0: Это очень интересный вопрос. Почему так много раздельнополых видов, хотя, казалось бы, гермафродитизм с перекрестным оплодотворением – очень хорошая идея. То есть, если каждый особь может быть и самцом, и самкой, спариваться можно с любой встреченной особью, не надо выбирать партнера какого-то определенного пола. А такая ситуация наблюдается, например, у улиток, у дождевых червей. То есть, некоторые животные вполне так себе и живут, и радуются жизни. Но, тем не менее, другие и, наверное, большинство видов животных все-таки разделенополые. Почему? Ведь это на самом деле невыгодно. Самцы сами по себе потомство не производят, и, казалось бы, быстрее будет размножаться вид, если у него будут все особи способные оставлять потомство, вот как раз как у перекрестно оплодотворяющихся гермафродитов. Есть эволюционные гипотезы, которые объясняют вот это явление. Ну, конечно, доказать трудно, что так оно все и было. Но смотрите, возникает конфликт. Дело в том, что если вы перекрестно оплодотворяющийся гермафродит, то при спаривании вам в каждом случае, каждый раз выгоднее выступить в роли самца, чем в роли самки.
1: Александр Владимирович, давайте подвесим интригу и расскажем, почему именно так, а не иначе, в следующей части передачи данных. Друзья мои, биолог Александр Марков на «Комсомольской правде».
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
4: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
5: Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
6: Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
5: Гамарджоба.
6: Гамарджоба.
5: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
7: Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
2: «Комсомольская правда». Это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Доктор биологических наук, палеонтолог, заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, профессор Российской академии наук, популяризатор науки, лауреат главной российской премии в области научно-популярной литературы, просветитель Александр Марков. Говорим сегодня о половом отборе. Александр Владимирович, на гермафродитах как раз и прервались, что, мол, выгоднее быть самцом, вы начали говорить. Почему?
0: Каждой особи выгоднее быть самцом, чем самкой, потому что в роли самца он может оплодотворить множество партнеров. В роли самки это более затратное дело. Яйцеклетки крупные, дорогие, еще если надо их вынашивать, заботиться о потомстве, вообще кошмар. То есть выгоднее каждый раз выступать в роли самца. И поэтому у некоторых животных все протекает мирно, как, например, у улиток, но вот у более таких активных, подвижных гермафродитов бывают прямо драки.
1: Курьезы, да?
0: Случается? Они прямо во время спаривания начинают драться. Каждый хочет быть самцом, никто не хочет быть самкой. Доходит дело до попыток откусить партнеру пенис.
1: Расскажите про этих, это жабровые, голожаберные моллюски, да, у них что-то там,
0: да.
1: Вот у них сражение.
0: Да-да-да.
1: Красавцы такие, друзья мои, ярко-розовые, ну, по крайней мере, на фотографиях. Что они делают?
0: Ну вот выясняют, кто будет самцом, кто самкой, пытаются откусить друг другу пенис. А некоторые плоские черви тоже гермафродиты. У них по два пениса у каждого, и они спариваются просто путем протыкания в произвольном месте тела партнера.
1: А зачем им два, я стесняюсь спросить?
0: Вот это я затрудняюсь сказать, но, наверное, два лучше, чем один.
1: Нет, это однозначно. Мы, конечно, гораздо круче, чем черви, но тут...
0: Вот для них характерно такое поведение, которое называется, действительно так называется, фехтование на пенисах.
1: Да, слышала.
0: Ну, видимо, как воины, которые по мечу в каждой руке держали, с двумя эффективнее. Вот, и, соответственно... поскольку ситуация такая конфликтная, она эволюционно неустойчива. И если возникнет мутация, которая повысит шансы победить в этой конкуренции за право выступить в роли самца, то она будет поддержана отбором, и возникнут специализированные самцы, которые будут всегда побеждать. Распространятся вот эти специализированные самцы, а остальным немутантам останется только специализироваться на женской роли. И, возможно, вот в этом причина того, что у большинства подвижных, особенно животных, наблюдается раздельная полость, а не гермафродитизм.
1: Вот вы сказали подвижных. Правильно ли сделать вывод, что улитки, которые являются гермафродитами, им и так с любовью встретиться проблема сложная, да? Потому что они медленные, потому что они неповоротливые, и поэтому именно они гермафродиты или
0: возможно,
1: по какой-то другой причине?
0: Может быть, поэтому. Конечно, это надо проверять, но как гипотеза это выглядит правдоподобно. То есть долго ползти до следующего партнера удобно, если каждая встречная особь своего вида является подходящим партнером, а не каждая вторая.
1: Александр Владимирович, а все-таки как вы считаете, вот вы как ученый, какой самый удобный способ? Это разнополость, гермафродитизм или как у растений самоопыляемость? Ну вот про самооплодотворение вы уже сказали, да, это к генетической беде приведет. Но все-таки что, на ваш взгляд, самое удобное было бы, если пофантазировать?
0: Ну, если говорить про удобство в смысле минимум затрат энергии на размножение, то, конечно, удобнее всего какое-нибудь бесполое размножение, почкование, просто не связываться.
1: Ах, вон куда вы, даже туда, да?
0: Ну да, потому что половой процесс – это, в общем-то, достаточно сложная вещь, энергозатратная, нужны всякие хитрости. Но с эволюционной точки зрения гораздо перспективнее и лучше все же иметь половое размножение. Но это вообще отдельная большая наука, зачем нужно половое размножение. Но если вкратце, то оно очень нужно. Оно в долгосрочной перспективе дает колоссальные преимущества эволюционные.
1: Нет, ну мы, может быть, этого еще и коснемся, пока останемся там, где сейчас. Если самец спаривается с 20 самками, то у него станет больше детей. А у самки, соответственно, нет. Если она не может детей производить вот так в час по ребенку, это понятно. Поэтому самцу, это то, что вы сказали, повторяю для слушателей, и в финале вопрос сделаю. Поэтому самцу выгодно гнаться за количеством, самке выгодно гнаться за качеством. Вот если у одного побеждает количество, но оно не факт, что переходит в качество, и у самца, получается, ему все равно, как выглядит самка, а у самки наоборот. Поэтому в природе чаще всего самцы яркие, а самки незрачные. Это так?
0: Так, особенно у видов, у которых нет отцовской заботы о потомстве, нет мужского вклада в потомство. То есть самец вкладывает только сперматозоиды. В этом случае, да, вот это типичная ситуация.
1: Нет, ну подождите, а разве... Ну сейчас я вот... Такая, вот подмывает меня перешагнуть на людей, такой сделать гигантский шаг. Но я потом вернусь обратно к животным, а к людям чуть попозже. И все-таки сейчас прямо хочу спросить. Разве у нас, у людей не наблюдается, что чем ярче самец, тем больше у него шансов обратить на себя внимание женщины? Ну, простите меня, мужчина, женщина, да? То есть маскулинные какие-то признаки, они привлекают к себе. Но это же не значит, что он вообще не будет заботиться о потомстве, да? Может быть, меньше вероятность, тем не менее. Вы говорите о том, что самцы яркие, а самки невзрачные у тех животных, где не наблюдается забота о потомстве со стороны, естественно, самцов. Но меня это немножко удивляет. Неужели нет исключений? И я сразу же вспоминаю о нас, о людях, что у нас-то вот, пожалуйста, и красивые мужчины заботятся о своем потомстве. Или нельзя проводить ни в коем случае параллели, потому что мы все-таки высшие существа?
0: Параллель проводить, на мой взгляд, вполне можно. У нас у людей вполне нормальная ситуация для видов, у которых принято, с одной стороны, длительные связи между самцом и самкой, совместная забота о потомстве, с одной стороны. С другой стороны, вполне себе распространены внебрачные связи. То есть у самца всегда есть две стратегии на выбор, как ему повысить свой репродуктивный успех. Одна стратегия – это получше заботиться о своей жене и детях, о своей семье, вкладывать ресурсы в это. Другая стратегия – это пытаться искать связи на стороне и внебрачных детей. Вот, соответственно, более привлекательным самцам больше перспектив открывается в стратегии вот гуляки.
1: Больше оставить потомство.
0: Да, поэтому такие самцы, на которых все самки вешаются, это я говорю сейчас не только о людях, а, скажем, о певчих птицах. многих. У них очень похожая ситуация. Значит, а если самец такой невзрачный, менее привлекательный, с менее выраженными маскулинными признаками, у него меньше шансов соблазнить какую-то еще дополнительную подругу на стороне, и тогда ему выгоднее оказывается лучше заботиться о собственной семье, внимательнее следить за женой, чтобы не изменяла и так далее.
1: То есть, получается, для самца ведь все равно же главное, чтобы не изменяла, да? Чтобы она, не дай бог, не принесла какую-нибудь другую генетику.
0: Конечно, самцу всегда выгодно, чтобы самка ни с кем не спаривалась больше, кроме него, а особенно тем самцам, которые участвуют в заботе о потомстве, потому что они вкладывают кучу ресурсов в детей, и если эти дети не от него, то это просто кошмар.
1: Напрасный труд.
0: Да.
1: Остается мало времени, но успею озвучить вопрос. Почему нравится красивый хвост, гладкая шерсть блестящая, я не знаю, там яркий покров, а не скромный, допустим? Откуда берется этот вкус? Вкус.
0: Очень интересный и очень большой вопрос. Действительно, в некоторых случаях удивительно, что, например, то, что нравится какой-нибудь глупой курице, яркая окраска, например, самца павлина, нам тоже кажется красивым.
1: Да, безусловно, я это заметила.
0: В ряде случаев это можно объяснить просто некими общими свойствами зрения. В общем, в принципе, у всех животных, у которых есть глаза, есть некий общий принцип обработки зрительной информации.
1: На цвета реагируем, да?
0: Яркие цвета. Ну, например, если нет хорошего цветового зрения, как у большинства млекопитающих, кстати, они не отличают красный от зеленого, то им эта раскраска павлиньего хвоста не покажется красивой и привлекательной. Но если мы различаем хорошо цвета, то это привлекает. Яркие контрастные цвета, четкие формы, вот эти симметрии. Это привлекает любое животное, обладающее соответствующим зрением просто. С одной стороны, как с этими гуппи, то, что яркое и привлекательное в окраске самца для самки, то же самое яркое и заметное для хищника.
1: Угу.
0: Одно и то же.
1: Ну вот смотрите, про поведенческие все-таки признаки, а не про внешние, поговорим в следующей части, так что не отключайтесь, друзья. Доктор биологических наук Александр Марков в эфире «Комсомольской правды».
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда» – это настоящее.

0: настоящие эмоции.
1: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
0: И настоящие люди.
2: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
3: И снова здравствуйте. В студии «Комсомольской правды» Мария Баченина. Это передача данных. И в эфире у нас программа об особенностях брачного поведения животных, о проблемах выбора партнера с точки зрения самок и с точки зрения самцов, о совместном воспитании, о многом другом. Мы говорим о половом отборе. Доктор биологических наук, палеонтолог, заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ Александр Марков. Александр Владимирович, я продолжу с вами разговор сейчас о том вкусе, который, ну, если вообще так можно выразиться, вот у животных, говорим, что нравится яркий окрас, хорошая шерсть качественная и прочее, и прочее. Но я вспоминаю, например, брачные танцы. Это относится к предмету нашего разговора? Или это уже как следствие сражения «выбери поярче», вот они два одинаковых, самых ярких, а теперь потанцуйте?
4: Действительно, всякие демонстрации, поведенческие танцы часто возникают под действием полового отбора. Ну, с одной стороны, понятно, что, скажем, быстрота реакции, координация движений, ловкость, сила – это такие универсальные показатели приспособленности. То есть самка, глядя на то, как самец двигается, ну, может понять, насколько он здоров, насколько у него хорошие гены, и, соответственно, стоит ли от него заводить детей. А поскольку такие признаки привлекают, то, естественно, половой отбор будет поддерживать развитие у самцов какие-то способы нарочно продемонстрировать свою ловкость, координацию движений. И так может начаться эволюция какого-нибудь брачного танца хитрого. А бывают совместные танцы, когда самец с самкой у моногамных видов вытанцовывают синхронно, вот у некоторых птиц. Потому что это тут уже речь идет о создании длительной связи,
3: ячейки
4: семьи. И уже оба партнера заинтересованы в том, чтобы выбрать как можно тщательнее. И вот тогда они оба будут танцевать.
3: Ну вот в этой части последний, не знаю, не надеюсь, честно говоря, на положительный ответ. Есть ли пример в природе, когда выбор, и так сложилось благодаря половому отбору, падает на невзрачное существо? Ну, по каким-то причинам непонятно. Вот свернуло туда, и на страшненького обращают внимание, а не на красавца разноперого. Или такое не может быть, потому что разноперы бы исчезли просто-напросто?
4: Такое может быть тоже. По-видимому, у многих видов, у которых есть отцовская забота о потомстве, есть некая корреляция между степенью привлекательности самца и тем, сколько он будет вкладывать ресурсов в заботу о потомстве. То есть, если он привлекательный, как мы уже говорили, он скорее будет пытаться искать связи на стороне, потому что у него шансов больше просто. Если он малопривлекательный, невзрачный, то он, возможно, будет более заботливым отцом, потому что это ему выгодно при его данных. И, соответственно, самка, если она, например, сильная, здоровая и чувствует, что она и одна без особой отцовской помощи справится с выращиванием птенцов, она будет скорее предпочитать красивых, таких мускулинных, в общем, завидных кавалеров. Хотя, возможно, он будет плохим отцом. Но зато у него гены хорошие.
3: Какая-то грустная история.
4: А вот слабенькие, больные, недокормленные самки могут потянуться к менее привлекательным самцам, надеясь, что он будет более заботливым отцом. И вроде бы вот на воробьихах это подтверждается, и на человеческих девушках вроде бы тоже.
3: Но
4: есть.
3: Ну, у воробьев там черное пятнышко, да, на груди.
4: Да.
3: Это мужик, значит, друзья мои.
4: Да, чем больше пятнышко, тем, значит, мужикастее.
3: Тем круче мужикастее, да. А вот смотрите, организм, который... Ну вот мы все время говорим гены, репродуктивная функция, оставить потомство, то есть закрепиться на этой планете. И получается, что с течением времени, много миллионов лет, вот оставляют все больше и больше потомства организмы, у которых лучшие гены. Поэтому этих самых генов, лучших, как я могу рассуждать, становится все больше и больше в генофонде популяции. Почему тогда до сих пор не случилось сверхвида? Гены-то накопиться должны были, вот эти самые самые крутые, сильные.
4: Ну на это есть куча причин, почему все-таки до полного идеала и совершенства эволюция не может довести живые организмы. Ну, во-первых, начать с того, что условия все время меняются. Эволюция – процесс медленный, и мы живем сейчас с теми адаптациями, которые на самом деле развивались для того, чтобы повысить нашу приспособленность к каким-то прошлым, минувшим
3: условиям. И не успели к изменившимся.
4: Да, вот мы, современные люди, во многом представляем собой по-прежнему существа каменного века. У нас многие адаптации рассчитаны на ту жизнь, а не на современную. Сейчас мы попали совершенно в другой мир благодаря развитию культуры, цивилизации. Ну, там всем известные примеры насчет генов ожирения. Ну, наши предки жили в условиях постоянной угрозы голода, и, соответственно, накапливались такие гены, которые повышали эффективность усвоения пищи. А сейчас такие генетические варианты, когда вдруг изобилие пищевое во многих странах, да, эти же самые гены, полезные в каменном веке, становятся генами ожирения.
3: Александр Владимирович, а что, логично предположить, что с течением времени, если да, то через сколько, обнадёжьте наших женщин, уйдет этот ген ожирения, и все будут стройными, потому что это половой отбор, потому что красота женская – это как минимум стройность, а как максимум модель.
4: Чтобы такая схема сработала, нужно только одно – чтобы стройные женщины оставляли больше потомства, чем нестройные женщины. Но поскольку это не так,
3: да,
4: то, увы.
3: Мы репродуктивнее, чем стройняшки. Что же ты поделаешь? Хорошо, раз человека коснулись, продолжу в этом ключе. Как изменялся половой отбор у людей в течение истории? То есть то, вот, что можно заметить глазом. Вот вы сказали то, что мы стали толстыми. Вот это заметно глазу, да, потому что мы накопили жирок, когда был голод. Сейчас понятно, сейчас уже все поздно метаться. А что еще, что заметно глазу? Может быть, как-то форма носа у нас поменялась?
4: Но если бы шел интенсивный отбор, как, вот, скажем, каких-нибудь животных домашних на фермах, там, если интенсивный отбор проводить, то, конечно, даже за 100 лет, ну, за десяток, два десятка поколений можно добиться существенных изменений фенотипа, но должен быть сильный отбор.
3: Ну да, то, что на людях нельзя делать. Да.
4: В человеческих популяциях просто нет такого сильного отбора по каким-то внешним признакам.
3: Грудь у женщины появилась благодаря половому отбору, если вот совсем с давних времен, когда мы встали на ноги, на две ноги и стали больше похожи на нас сегодняшних.
4: Ну, это вопрос дискуссионный, в общем, точно мы не можем сказать. Имеется в виду постоянно увеличенные молочные железы. Да? У обезьян они увеличиваются только, когда она молоком кормит детеныша, а у человека они постоянно увеличены. Есть всякие гипотезы на сей счет. Но, в общем, на самом деле каких-то твердых фактов нет, только фантазии.
3: Хорошо, ну тогда просто примеры полового отбора у людей, у Homo sapiens. Что есть в нас с вами результат полового отбора?
4: Ну, на самом деле, сложный вопрос, потому что таких очевидных вещей, вот их особо как-то нет. Потому что у человека половой отбор на самом деле направлен в какую-то определенную сторону. То есть он, может быть, поддерживает какие-то признаки на должном уровне. То есть, ну, какие-то сильно уклоняющиеся варианты отсеиваются, и такие люди не находят себе партнера, остаются бездетными. Но чтобы куда-то движение было в какую-то сторону, это, ну, таких очевидных примеров мне в голову не приходит.
3: Ну, хорошо, я вам предложение сделаю. Величина пениса у мужчин?
4: Ну, вот мы не знаем, к сожалению, когда происходили изменения этого признака. Действительно, по этому признаку люди отличаются от ближайших наших современных родственников шимпанзе, тем более горилл и орангутанов, у которых пенис во много раз меньше, чем у Homo sapiens. Ну вот есть у нас такой признак, да. Еще у нас окончательно исчезла косточка, которая там есть.
3: Да.
4: Ну, у шимпанзе эта косточка уже такая вшивенькая, что она почти ни на что не влияет.
3: Вшивенькая косточка у шимпанзе, это войдет в аналы науки. То есть по поводу мужского детородного органа сказать ученые затрудняются.
4: Ну, это, возможно, связано с... Ну, в принципе, строение половых органов у приматов, да, связано с особенностями там, семейных отношений, брачных отношений. И там есть четкие такие достаточно корреляции. Вот, скажем, по размеру семенников можно определить, насколько характерно для данного вида у самок спаривание с множеством самцов подряд, скажем так.
3: Так, это кто у нас? Какие самки какого вида?
4: Вот у шимпанзе самки спариваются с множеством самцов, и поэтому там получается то, что называется спермовые войны, конкуренция на уровне спермы. То есть тот самец, который производит больше спермы, имеет больше шансов оставить потомство. И поэтому у шимпанзе и у бонобо, у самцов гигантские семенники. Совершенно гигантского размера.
3: А самка там как действует? Она за какой-то определенный период времени или за время, вот в течение всей эволюционного периода, перебирает самцов в своей стае?
4: Я не понял, в чем альтернатива заключается. Да, когда она способна к зачатию, она спаривается чуть ли не со всеми самцами своей группы.
3: Я просто не понимаю смысла этого. Почему так произошло?
4: Зачем это нужно
3: самке?
4: Да,
3: зачем это нужно самке?
4: Вероятно, прежде всего за тем, чтобы поддерживать хорошие отношения со всем мужским коллективом.
3: Ах, вот что! Они
4: чтобы избежать инфантицида, который...
3: Что это такое инфантицид?
4: Детоубийство.
3: Ага.
4: В принципе, многие обезьяны могут убить детеныша, но если самец спаривался с этой самкой, соответственно, детеныш может быть и его... Он не будет этого делать, скорее всего. И это известно, что полиандрия – довольно хорошее средство защиты от мужского инфантицида.
3: Ну, а это высший приматы. Вот меня вот это сохранить хорошие отношения со всеми меня прям зацепило.
4: Конечно.
3: Друзья мои, мы вернемся в эфир буквально через несколько минут. Не отключайтесь. Биолог Александр Марков в студии «Комсомольская правда».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
5: Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
6: Поднимались Иваны, ни свет, ни заря.
5: Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
3: Мы снова в эфире. У микрофона Мария Баченина, доктор биологических наук, палеонтолог, заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, профессор РАН, популяризатор науки, лауреат главной российской премии в области научно-популярной литературы, просветитель Александр Марков. Александр Владимирович, все-таки вернемся от высших приматов к людям. И да, тем, кто только что присоединился, здравствуйте. Тема сегодняшнего заседания – половой отбор. Я просто так углубилась в предмет, и мне так интересно, что забыла напомнить. Прошу прощения. Люди, полигамны или моногамны все-таки? С точки зрения полового отбора, с точки зрения науки, биологии. Вечный спор.
4: С точки зрения, в общем, по комплексу имеющихся данных, люди склонны к моногамии или к такой умеренной полигинии, то есть, ну, может быть, один самец и две самки, три. То есть, в принципе, у нас явно есть склонность к формированию устойчивых эмоциональных, в том числе, связей долгих между самцом и самом. Не так, чтобы спарились, разбежались. У нас есть эмоциональная привязанность, есть предрасположенность к этому, с одной стороны. С другой стороны, конечно, есть и значительная склонность к изменам, к внебрачным всяким связям. Но, вот, например, судя по тому, что у нас семенники не такие большие, как у шимпанзе, для наших предков не была характерна вот такая полная... типа распущенность. Угу. То есть самки не имели обыкновения спариваться с 20 самцами подряд, по-видимому. Но какой-то уровень таких связей он всегда был, несомненно. То есть некоторая доля промискуитета, она присутствовал.
3: Смотрите, если самка животного автоматически реагирует на самца, то есть она не сидит и не думает, это я для слушателей, да, ой, какой красавчик, пожалуй, подойдет. Нет, она автоматически реагирует и на оперение, и на шерсть, на все эти внешние признаки, которые закрепились в результате полового отбора. Подчеркиваю, автоматически. То почему, Александр Владимирович, у людей нет или не сохранилось таких автоматических реакций на какой-то вот стимул? Ведь проще было бы и потомство оставить, и демографической ямы бы не было. И сейчас не нужно было бы думать, что на первого ребенка давать подъемные и так далее. Не было бы стольких проблем. Почему так?
4: Ну, просто у нас, во-первых, у нас разрослась кора больших полушарий, и мы все тут себе рефлексируем, переводим слова, и нам кажется, что мы все контролируем таким образом. А на самом деле автоматические реакции вполне себе сохранились.
3: Да, просто... какие, например?
4: Вот когда вы смотрите на какого-нибудь человека, и он вам нравится, ага. Вот просто «ой». Классный мужик.
3: А что значит? Что на самом деле, что происходит? Расшифруйте.
4: Вот это как раз и есть та самая автоматическая реакция, которую вы думали, что нет.
3: Это я поняла. А что я в нем вижу? Ну, то есть, я-то не понимаю этого, просто ощущение симпатии возникшей, да? Или сексуального желания.
4: Да.
3: Это нормально. Но, тем не менее, что заставляет меня так думать? Что за импульсы? Форма носа, разрез глаз, цвет кожи, что?
4: Ну, это изучается. Вполне конкретные сенсорные стимулы. Это может быть, например, ну, такая вещь, как симметричность, например, лица очень сильно влияет на наше восприятие. Вот это нравится, не нравится. Нам нравятся более симметричные лица. А степень маскулинности, мужественности или, наоборот, женственности черт тоже сильно влияет. Это все изучается в зависимости от фазы цикла. Например, женщинам, как правило, характерна такая особенность, что когда они способны к зачатию, их предпочтение нравится. Не нравится, склоняется в сторону более мужественных лиц. А когда угу. не способны сгачать, то в сторону менее мужественных лиц.
3: И так вот. Сойдет. Слушайте, вот вы сказали, маскулинность, женственность. А можно ли с позиции полового отбора объяснить нынешнюю маскулинность женщин и женственность мужчин? Вот вектор просто бросается в глаза. Или тут половой отбор ни при чем, а социум?
4: Я думаю, это культурные вещи, это социум, культурная эволюция, изменение образа жизни. Просто современная жизнь действительно, она уменьшила вот это изначальное неравенство половых ролей, дало возможность женщинам исполнять вполне мужские роли, а мужчины тоже вполне могут исполнять женские роли. То есть просто жизнь стала такой, что...
3: Это как у Воробьёв. Если я такая сильная, что и сама могу мужскую роль заботы о потомстве, то, в принципе, мне и женственный мужик
4: совершенно
3: подойдет.
4: Верно. Вот у птиц, у них изначально равенство больше, чем у нас, млекопитающих, потому что птица отложила яйцо. После этого они равны. То есть после момента откладки яйца самец и самка абсолютно в равном положении. Любой из них может с равным успехом заботиться о потомстве. Угу. А млекопитающие обречены на изначальный глубочайшее неравенство, потому что беременность долгая и млекопитание. Вот это два чисто женских дела, которые...
3: Мужчин пока не постиг.
4: Избавлены. Поэтому изначального неравенства у нас больше, чем у птиц. Но выравнивание вот условий жизни в современном цивилизованном обществе, богатом, оно, конечно, вот дает свои плоды.
3: Необычная особенность нашего вида. У женщин скрыта овуляция. То есть никому не видно, что сейчас со мной происходит. Готовы я к зачатию или нет. У шимпанзе, как вы уже успели заметить, за версту видно, что самка готова к зачатию. Есть такая гипотеза, читала, что изменение было связано с переходом к устойчивым парным связям, и что самцы стали участвовать в заботе о потомстве. И чтобы самец был привязан к самке, она должна быть всегда, ну или почти всегда готова к спариванию, даже если это не приведет к зачатию. Я считаю, что тут наблюдается, извините меня, некий сексизм. Со стороны женщин такой мощнейший вклад в развитие отношений, в оставление потомства. А какой мужской вклад? Что мужчина сделал? Ну, с точки зрения вот такой исторического развития мужчины как особи.
4: В каком смысле, что сделал?
3: Ну, смотрите, я всегда... Ну, я просто на себе показываю, здесь больше нет женщин, вы меня уж простите. Я всегда готова к спариванию. Вот у нас слова, да? Да, независимо от того, приведет это к зачатию или не приведет. И это мой вклад в то, чтобы оставить потомство. Логично так рассуждать?
4: Ну, это скорее адаптация... Наверное, для того, чтобы у вас больше было контроля над отношениями с мужчиной.
3: А, вон оно что. То есть мы не просто... Мы вклад в сами себя, получается, сделали, а не в закрепление.
4: Ну, конечно, вида. Легче удерживать самца таким образом при себе.
3: Как половой отбор поучаствовал в процессе, чтобы сделать из обезьяны человека?
4: Есть интересные теории о том, как менялось устройство семьи у наших предков. Вот эта теория Оуэна Лавджоя, который считает, что именно семейные отношения играли огромную роль на самых ранних этапах эволюции человека, переход к моногамии от каких-то промискуитетных отношений, как у шимпанзе. Что это сыграло важную роль и в снижении агрессии, скажем, внутригрупповой. Действительно, есть указание на то, что был отбор на пониженную внутригрупповую агрессию, вот это самое пресловутое уменьшение клыков у ранних представителей нашей эволюционной линии. Но это речь идет об очень древних временах.
3: Нет, я это понимаю, чтобы за самку не бились и побольше людей сохранялось. Ну, не
4: если
3: людей,
4: они
3: тогда еще,
4: стали
3: да.
4: в какой-то момент самки предпочитать более потенциально заботливых, а не драчунов с большими клыками, с большими мускулами, то они могли повести отбор на уменьшение вот суровых мускулинных признаков у наших предков обезьян. И вывести таких более женоподобных, более мягких.
3: А, нет, ну если сейчас самого даже накачанного поставить рядом с шимпанзе, то понятно, кто победит по маскулинности или
4: особенно
3: по перекачанности.
4: Особенно самцом гориллы поставьте рядом.
3: Да, видели, знаем, проходили.
4: Самый крутой мужик просто маленькая девочка по сравнению с самцом гориллы.
3: Слушайте, а у них до сих пор все так и осталось? Они борются или там тоже поменялось со течением времени? Я имею в виду у горилл.
4: У горилл гаремная система, поэтому у них все так и осталось. Там самец защищает доступ к своим самкам вот путем демонстрации силы. Ну, может быть, не всегда доходит до прямых драк с другими самцами, но это обязательно демонстрация силы, клыков, мускулов. Надо быть мощным,
3: а детей
4: чтобы контролировать гарем.
3: Детей не поедает своих? Не убивает?
4: Нет, насколько мне известно, у горилл инфантицида нет.
3: А как он отвоевывает? Есть у него такая цель сделать свой гарем как можно больше? Или у них как-то это все-таки вот регулируется природой, что, мол, все достаточно, на большее не способен. Тем более косточка-то вшивая стала.
4: Ну, у горилл-то даже по сравнению с шимпанзе пенис микроскопический. А вот не знаю, пытаются ли самцы горилл нарастить численность своего гарема. Не могу сказать.
3: На что ведутся тогда самки горилл, если пенис маленький?
4: Да у них особо никто не спрашивает. Там самцы выясняют между собой отношения. Самки маленькие, скромные, подчиненные. А самцы меряются силой, клыками. И вот кто победил, тот и хозяин.
3: Да, напоминает мне некое устройство некого общества. Ладно, друзья, поставим многоточие и поблагодарим нашего сегодняшнего гостя. Можно сказать, поговорили о половом отборе, но еще, конечно, вопросов масса. Доктор биологических наук, палеонтолог, заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, профессор Российской академии наук, популяризатор науки, лауреат главной российской премии «Просветитель» Александр Марков отвечал сегодня на вопросы в передаче данных. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Это, конечно, совсем неверные реконструкции, но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг там открывается такой новый микромир.
2: Ксения Степанова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, доцент кафедры археологии Института истории СПбГУ.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вы прямо с раскопок?
4: Да.
3: Ну что, нашли что-нибудь интересненькое?
4: Да, экспедиция длится всего неделю, но мы на самом деле уже нашли классных друзей, с которыми очень весело кидать землю лопатой. Если вы спросите, зачем мы кидаем землю лопатой снова и снова из года в год, ведь все вроде как уже раскопали, все уже понятно, и в учебниках написано, что у архантропов ручные рубила, у неандертальцев остроконечники из кремня, которые они насаживали на деревянные палки копья, а у сапиенсов копьеметалки, венеры, может быть, даже лук со стрелами, ну и дальше до космических кораблей, то я вам отвечу, нет, еще не все раскопали, еще очень много чего предстоит раскопать, и нет, еще не все понятно. Понятно только самая общая такая вот эволюция культуры, а в частностях нам еще очень и очень многое предстоит уточнить. Дело в том, что большая часть нашей истории – это дописьменная история или доистория. Большую часть ее составляет каменный век, и абсолютно большую часть каменного века составляет древнейший каменный век или палеолит. Соответственно, мы все преимущественно родом из палеолита, да, то есть все началось в палеолите, и там нам нужно искать самих себя, свои корни, свои истоки. Поскольку было это очень давно, никто на самом деле не знает, как там это все было, и реконструкции образа жизни наших древнейших предков строятся на чем только они не строятся, и на аналогиях из этнографии, причем описаниях какого-нибудь там 18-19 веков довольно упрощенных, и даже на приматологии, и только последние лет 100-150 более или менее активно привлекаются данные собственной археологии. Посмотрим на примере вот этих вот реконструкций. В одной из вот этой вот части слайда мы видим реконструкции рубежа 19-20 века, как представляли себе в то время тех людей, которые жили 20 тысяч лет назад. Это такие диковатые полузвери какие-то, да, которые на полусогнутых, с длиннющими руками, корягу с корнями прямо вырвали, камень под ногами нашли и пошли там по своим делам. В действительности это, конечно, совсем неверные реконструкции. Мы сейчас с вами знаем, что 20 тысяч лет назад жили такие же умные, красивые Homo sapiens, как мы с вами. И современные реконструкции, которые уже в значительно большей степени основываются именно на археологическом материале, они гораздо больше очеловечивают даже неандертальцев, не то что уж Homo sapiens времен палеолита. Вот на этой правой части слайда реконструкции неандерталец, у него и рисунки охры на лице, и украшения из перьев и когтей а хищных птиц. Посмотрим на такие образы из учебников, из рисунков реконструкторов, из массовой культуры. Здесь мы тоже видим довольно значительный разброс от каких-то полудиких звероподобных существ и до вполне, вот здесь, например, у нас полудикие звероподобные, а здесь у нас вполне прилично одетые, даже не голые, не полуголые, на фоне жилищ с богатой материальной и духовной культурой. Так вот, откуда эта разница между реконструкциями, например, из учебника древнего мира пятого класса и рисунком Либора Балака, ученика знаменитого реконструктора Сдена Кабуриана? Разница во времени когда эти реконструкции создавались. Да, чем больше мы накапливаем данных, именно археологических данных, тем более сложными и близкими, очевидно, к реальности становятся наши реконструкции. То есть для того, чтобы грамотно представлять себе, какими были наши древнейшие предки, нам нужно обратиться не к этнографии, не к приматологии, не к своим каким-то абстрактным соображениям, а именно к археологическому источнику, если мы хотим увидеть свое отражение, то есть с чего мы начинали. Действительно, в нашей биографии есть этот период звероподобия, какого-то дикости, такой ба-уга-буга, или мы всегда были более или менее культурными такими вот людьми, ну, в широком смысле культурными, да, все, что входит в это широчайшее понятие. Итак, чтобы разобраться с этим точно, нам нужно отправиться за археологическими источниками. Доверяем преимущественно им. Итак, первый этап. Нам нужно провести раскопки, потому что археология начинается с того, что мы добываем свои источники буквально с лопатой наперевес. Можно ли, если вы преисполнились этого желания, добыть информацию, отправиться куда-нибудь в хорошенькое местечко покопать? Нельзя. Дело в том, что любой археологический объект, будь то ржавый гвоздь, черепок или остатки древнего храма или древнего городища, охраняется 73-м федеральным законом как культурное наследие народов Российской Федерации. Очень строго, вообще сравнительно у нас один из самых строгих законов, так в целом по больнице. И этот закон предусматривает несанкционированный доступ и повреждение памятников археологии вплоть до уголовной ответственности. На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как оформлять документы на то, чтобы получить разрешение, как вести фиксацию в процессе раскопок и как потом об этом отчитываться. И начинается наш процесс с того, что мы немножко должны посидеть в архиве, написать научное обоснование того, что мы достаточно имеем и представление о научных проблемах, и квалификацию, чтобы подать запрос на получение открытого листа. Так уже почти 170 лет называется такое вот разрешение, которое археологи получают от государства на право проведения раскопок. Первые открытые листы выдавала еще Императорская археологическая комиссия. Сейчас его выдает, такое разрешение выдает Министерство культуры, то есть государство по-прежнему, да, является главным таким охранителем вот этих всех древностей и присматривает за всеми, кто какую-то работу с ними проводит. Ну хорошо, допустим, наш начинающий археолог подает, посидел, значит, написал хорошую заявку, получил разрешение на проведение своих самых первых археологических работ. Но это не сразу будут раскопки сначала. Придется просто походить и посмотреть, даже без лопаты, потому что даже наблюдение, как вид археологических работ, требует разрешения, фиксации и отчетности. Допустим, наш молодой археолог все это преодолел, отчитался, на следующий год он может получить следующий открытый лист, чуть-чуть повыше по полномочиям, уже на проведение разведок с небольшими такими зачистками и закладкой маленьких таких раскопчиков, которые называются красивым русским словом шурф. Вот он буквально может быть метр на метр, может быть два на два. В любом случае он ограничен по площади. Ну, допустим, что наш замечательный начинающий археолог преодолел и этот этап, тоже отчитался, его отчет приняли. И он получает на третий год уже разрешение проводить полноценные раскопки большими площадями. И вот мы с вами разберем этот процесс раскопок на примере среднепалеолитического, то есть времен неандертальцев, многослойного, то есть туда много раз приходили и несколько культурных слоев отложилось, памятника Хотылева-1 в Брянской области, на территории одноименного села Хотылева. Вот тут шумит сурово Брянский лес. На самом деле там под деревьями прячется человечек с 5-метровой рейкой, который стоит у места, где вот эти раскопки с научной целью выполняющиеся продолжаются из года в год. И начались они там еще аж в середине 20 века. То есть с научными целями раскопки могут идти десятилетиями, а в случае с костенками там уже почти полтора века, да, там через несколько лет будет 150 лет исследования палеолита в костенках в Воронежской области. Итак, мы приехали в место, где собрались проводить раскопки. Что нас ждет? Нас ждет довольно большой объем земляных работ. Палеолит был давно, много времени прошло, и много большими-большими такими мощными, толщами рыхлых отложений успело все это занести. Даже если мы работаем не первый год на этом объекте, мы каждый раз, откопав небольшую площадь, а палеолитические памятники копаются медленно, потому что очень тщательно, откопав небольшую площадь, все, что мы не докопали, мы должны законсервировать, то есть обеспечить сохранность. А если мы что-то законсервировали на зиму, то что мы летом должны? Опять расконсервировать. Снова откидываем большое количество пустой земли. Многие наши практиканты испытывают проблемы с мотивацией, потому что им кажется, что они уже неделю кидают землю, ничего не происходит, ничего не меняется. Они только откинут, сюда им снова кто-то накидывает. Но на самом деле курочка по зернышку, и недельки так за три палеолитический памятник почти готов к началу работ. И последнее приготовление. Строим навесы, крыши для того, чтобы защититься от погодных неурядиц, не только от дождей, но и от испепеляющего солнца. Выполняем такую подготовительную работу, как нанесение проекции квадратной сетки на стенки на вертикальной поверхности и на плоскость раскопа, потому что, несмотря на то, что у нас с вами цифровой век, цифровые приборы для фиксации, все равно базой остается квадратная сетка, да, такая как шахматная доска, и мы определяем положение наших находок внутри этих квадратиков квадратной сетки. И вот, наконец, место проведения будущих работ становится полноценным таким вот полевым кабинетом для археологов, и не только. Археологи здесь не только разбирают культурный слой, они еще и обязаны фиксировать очень детально и подробно все происходящее. Вот в верхней части слайда вы видите тетрадку и карандашик на культурном слое. Это не личный какой-то блокнот, не погода была прекрасная, каша была ужасная, а именно полевой дневник, в котором фиксируется все происходящее на раскопе. Положение каждой находки должно примерно, не примерно, а примерно каждой находки, каждой значимой находки точно, должно попадать в ваши заметки, если вы ведете раскопки и отвечаете за фиксацию. Как лежит, в чем лежит, что лежит. Все это нужно детально описывать. Кроме археологов, на раскопках часто работают, особенно на палеолитических, часто работают представители естественно, научных дисциплин,

артефакт. И уже после того, как изображение было выполнено, кость была со всех поверхностей обломана. Возможно, здесь был какой-то ритуальный контекст, да, есть такое вот в культуре, в истории культуры есть такой феномен убивания вещей, когда мы хорошие вещи разрушаем, ритуально их уничтожая. Да или нет, сложный вопрос, пожалуй, просто не будем пытаться даже ответить. Зафиксируем сложное, последовательное и творческое поведение. Это важно, да? Неандерталец таким образом даже по одной этой находке уже предстает для нас не как дикарь, который не способен ни на что, кроме как вырвать березу с корнем и с ней куда-нибудь побежать, а как очень такое вполне человеческое, творческое существо. Хорошо, это неандертальцы. Что у нас? У нас, у сапиенсов, уже с древнейших времен есть гораздо более разнообразные свидетельства символического поведения, такого, которое не связано непосредственно с выживанием. Это поведение, которое за которым стоят какие-то высокие мотивы. Да? И вот, например, древнейший памятник, связанный с распространением Homo sapiens, таких же, как мы с вами, людей в Восточной Европе, костенки 17-й, второй слой, возрастом 42 тысячи лет. Там при раскопках было найдено вот так, была найдена вот, такая вот такое украшение. Не сразу было понятно, дырочка – это естественная каверна в известняке, такое бывает, или сделан руками человека, и вот эта окрашенность в красный цвет, она просто от слоя возникла, в слое тоже попадаются пятна краски или преднамеренная. Но более детальный анализ технологический и сравнение с экспериментами показывают нам, что все здесь не случайно. И дырочка вот эта вот сделана руками человека, такой разверткой кремневой, и окрашенность преднамеренно придана, то есть белый цвет известняка был заменен на красный, потому что у красного своя какая-то семантика, своя символика. Вообще в этом слое найдено довольно много украшений, большая часть из них из клыков песца, то есть они гонялись за песцами, выбивали им зубы для того, чтобы потом себя украсить, из камушков, вот эти вот нижний рядочек, но и также из окаменелостей. То есть вот это вот первые люди приходят на территорию Восточной Европы, нынешних костенок, у них под ногами какие-то такие забавные штучки, ростры белемнитов мелового периода, известные в народной культуре как чертовы пальцы. Они их подбирают, тащат к себе на стоянку, делают дырочки и делают из них украшения. Окаменелые кораллы Дивона, которые тоже, выходы которых есть на территории села, они тоже там что-то ходят, смотрят, собирают, тащат к себе, делают дырочки, используют как украшения. Но как именно они себя украшали? Потому что в костюме выражается и в украшениях выражается самоидентификация и принадлежность к группе, и какие-то личные характеристики. Все это в традиционной культуре очень важно и выражается через набор украшений. Как правило, реконструкции в музеях предлагают нам вот такой вот вариант, когда все зубы, которые найдены на каком-нибудь памятнике, например, в Зарайске, набраны в нитку, и мы сразу себе, значит, что представляем, что это все на груди, вот так вот, как такие бусы на полуголое тело или даже на голое. Археология иногда подтверждает такой способ ношения, потому что вот здесь вот Мальта, это Забайкалье, погребение ребеночка, у которого на груди в положении вот неповрежденном сохранились такой вот, сохранилось ожерелье. Есть пример сунгирских погребений, там, где и подростки, и взрослый мужчина лежат тоже в непотревоженном состоянии, и положение бусинок явно указывает на то, что они были нашиты к костюму, на шапочку, на курточку, на штанишки, штаны тоже появились в палеолите, и на сапожки. То есть вот даже археология разные варианты реконструкции предлагает. Еще посмотрим на этнографию и видим здесь, что зубы-то на самом деле не обязательно в такую вот нитку бус собирать, а можно и на костюм пришить, особенно если это охотничий трофей. И того мы приходим к пониманию того, что очень по-разному могут быть использованы украшения. Они могут и нашиваться, и на голое тело, и еще на что-то. Но для того, чтобы ответить на вопрос, как конкретно, мы обратимся не к аналогиям, а конкретно к следам на этих предметах. Дело в том, что каждый раз, когда вы надеваете украшение, что-то делаете, на нем появляются царапины, потертости, да, кто давно в браке и не чистит свои обручальные кольца, можете сравнить внешнюю и внутреннюю поверхность, заметите, как много там царапин. Это происходит сейчас, это происходило в палеолите. Все украшения, которые достаточно долго носились, на них появились вот эти самые потертости и царапины, характер и локализация которых могут указывать нам на то, как носились эти украшения. И наше исследование говорит нам о том, что они нашивались к одежде, примерно так же, как сунгирские вот эти вот варианты, хотя у нас нет

0: погребения, которое бы сохранилось на месте, инситу, но у нас есть следы, которые указывают нам вот на такие, такого рода, ну, то есть, свой, если у вас вдруг такой клишированный образ дикаря с бусами в набедренной повязке, меняем его на вполне одетого, прилично украшенного человека. И еще нельзя не сказать о одном виде следов, которые позволяют нам реконструировать особенности древней жизни и культуры. Следы от использования. Опять же, пользуясь аналогиями современности, вы на кухне, пользуясь ножами, чувствуете, что они затупляются со временем. Это потому, что кромка выкрашивается, там царапушки появляются, и вот эти вот следы износа, следы использования, они также формировались и в древности. На самом деле, вот этот вот метод экспериментально-трассологический неплохо развит. Он родился, кстати говоря, вот это предмет гордости советской археологии Ленинградской школы. Довольно хорошо изучены следы, которые на кремне формируются от контакта, например, с мясом, со шкурой, с костью, с деревом. Но есть также и куда развиваться. И тоже одно из недавних наших исследований, буквально вот текущих, направлено на выяснение того, какие следы могут оставаться на кремне от контакта с железистыми конкрециями. Идеально, если с пиритом, потому что там в составе не только железо, но и сера, которая дает горячую и долгоживущую искру. Да? Ну, все знают, это кресало, кремень. Но в новое время кремень с сталью использовался, в палеолите он мог использоваться с природными конкрециями железа. И создавая в эксперименте образцы таких следов, мы затем обращаемся к археологическому материалу и видим, что мы находим такие палеолитические зажигалки, по крайней мере, в верхнем палеолите, то есть во времена Homo sapiens, в культурах разных, да, то есть это разные культурные традиции, по времени удаленные друг от друга, от 36 до 16 тысяч лет назад. Таким образом, опять же, вот этот вот клишированный образ хранительницы очага, что надо сидеть из поколения в поколение, передавать эти угольки, его тоже нужно скорректировать и признать, что, по крайней мере, в верхнем палеолите люди могли зажигать нормально так, когда им было нужно. Да? Надо зажечь, зажигаем. Не надо, ну, не зажигаем. И это здорово на самом деле. Таким образом, если мы всю вот эту вот картинку пересоберем заново, сначала подытожим, получается, что, хотя раскопки – это, наверное, самая такая на слуху находящаяся часть археологической работы, в действительности это только первый этап, который добывает для нас источники. Но источники сами по себе с разорванными связями, они у нас как бы с разорванным контекстом, и этот контекст нам нужно восстанавливать уже в кабинетах и лабораториях. Для этого у нас есть разные методы, как, собственно, археологические, такие методы смежных дисциплин. И когда мы к этим методам прибегаем и, ну, не с утюгом, конечно, но вот с разными не мытьем, так катанием заставляем наши артефакты говорить, тогда они рассказывают нам о том, что культура древних людей в палеолите была сложнее, чем то, что мы обычно видим в таких вот реконструкциях массовой культуры. И мы видим не только себя, Homo sapiens палеолитического времени, но и нашу такую параллельную двоюродную веточку неандертальцев и творческими, и любознательными, и социальными, и высокоадаптивными. Да? Приходим на новое место и сразу интересуемся всем, что тут есть, собираем и используем. Это замечательные качества, и я желаю нам всем с вами сохранять их с палеолитических времен и в будущее. Надеюсь, что мы пронесем нашу творческую жилку и любознательность. Если вам интересна эта тема, я предлагаю вам обратить внимание вот на некоторые такие книжки.
1: И позадавать вопросики. И сначала вопрос от Анны Брандт, которая спрашивает, а что такое культурный слой-то? Почему он везде разной глубины, а где-то его нет вообще?
0: Это очень хороший вопрос. На самом деле, культурный слой – это то, что остается от нашей жизни. Все то, что мы теряем, роняем, выбрасываем, то, что мы храним при себе, как правило, в культурный слой не попадает. Ну, только если это ситуации какие-то экстренные, например, клад оказывается зарытым. Но вот это вот культурное такое накопление, оно противостоит природному разрушению. Да? Каждый раз, когда культурный слой как бы возвращается, подвержен процессам археологизации, как мы его называем, он возвращается в природную среду. Вот культура и природа противостоят друг другу, и природа пытается все это вернуть себе обратно. Если где-то нет культурного слоя, это значит, скорее всего, что либо люди здесь не жили, либо культурный слой был разрушен. И здесь как раз нам очень важна кооперация с естественно-научными специалистами, которые расскажут нам динамику накопления этих слоев, что здесь происходило в природе, размывы, обрушения и так далее. То есть это такой сложный процесс, который с двух сторон работает. Накопление и разрушение. Поэтому в зависимости от локальных условий может очень по-разному получиться.
1: Так, давайте дадим микрофон. Да, вот сюда, пожалуйста.
2: Да, благодарю вас за лекцию, Дмитрий. Что, на ваш взгляд, могли бы, и что, на ваш взгляд, может быть, действительно передали друг другу при встрече кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы гипотетически из материального наследия, вот какие-то методы охоты, произведения искусства, кто-то умел там, допустим, расписывать пещеры, а кто-то умел лучше охотиться на пещерного медведя и так далее. Вот что они могли друг другу такое передать, что в итоге слилось в одну нашу культуру? Спасибо большое.
0: На самом деле тут только так отчасти гипотетически можно ответить, например, что неандертальцы передали сапиенсам. Дело в том, что сапиенсы приходят с такой более прогрессивной, как считается, более сложной культурой, и те же украшения, например, неандертальцы вроде бы как заимствуют у сапиенсов, потому что именно у поздней такой вот прослоечки неандертальцев появляются признаки того, что они как-то себя украшали. И на самом деле, например, погребения, они большей частью в Европе найдены для неандертальцев именно поздних, то есть уже после того, как те как-то где-то повстречались, пообщались с сапиенсами. Что сапиенсы могли взять у неандертальцев? Вопрос более такой умозрительно, на который можно ответить. Ну, мы с вами помним, что неандертальцы — это единственные коренные европейцы, которые научились жить в условиях суровой приледниковой Европы. И вот эти друзья из Африки, с Ближнего Востока, сапиенсы, в смысле, приходят, и, возможно, они подсматривали у неандертальцев способы как раз-таки, ну, не акклиматизация, а способы адаптации к местным суровым условиям. Возможно, домостроительство, потому что здесь неандертальцы, если мы будем рассматривать, например, находки из Молодовы, там, где из костей неандертальцы якобы складывали жилища, потом гораздо позже это такая традиция складывается и у сапиенсов тоже. То есть, возможно, более теплые, но это очень так вот гипотетично.
1: Вопрос от зрителя Дзирит. Куда звонить, если я увидел в поле толпу с металлодетекторами? Что-нибудь меняется?
0: В полицию звонить, ну, ваш участковый, по идее, должен прийти. Понятно, что для полиции это не приоритетная задача. У них есть как бы более такие страшные, опасные случаи, поэтому сразу могут не приехать. Но здесь только ваша настойчивость и, на самом деле, ну вот, можно еще запугать просто этих ребят, да, там мы иногда бывает, что встречаемся с такими даже в Хотелево, и просто как можно больше на них наругаться и угрожать. Они там скажут, что да я сын губернатора, но просто ругаться на людей, объяснять им, просвещать, может быть, в конце концов.
1: А если они лопатами начнут махать? Если они начнут махать лопатами?
0: Вы тоже можете махнуть лопатой. Нет, лучше, конечно, не доводить до прямого столкновения. Лучше звонить в полицию. Лучше действовать в рамках правового поля.
1: А можно в самый далекий ряд дать микрофон? Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Олег меня зовут. Хотел спросить, а были ли какие-нибудь расовые различия между людьми в палеолите? И на кого больше современных людей были похожи древние люди?
0: По крайней мере, вот верхняя палеолитическая популяция Европы считается, что у них не было такой какой-то вот одной расы, да, там, например, в костенках найден такой негроид, как его называют, или если мы посмотрим на сунгирцев, они там не похожи на тех, кто найден в костенках, то есть они еще не сформировались как какие-то отдельные расы, потому что считается, что современные наши расы – это вариант адаптации к тем условиям, где люди в итоге расселились и, наконец, остановились, а наши ребята палеолитические, они были очень мобильными, они меняли постоянно положение, не задерживаясь там из поколения в поколение на одном месте и постоянно обмениваясь генами. Поэтому вот у них не было какого-то такого определенного расового разделения на популяции. На кого они были похожи больше? Да, наверное, ни на кого. Просто вот такая палеолитическая популяция.
1: Вопрос задает Андрей Ирхин. А если в шурфе нет артефактов, раскопки не разрешат? Не теряем ли мы таким образом какие-то открытия?
0: Нет, все нормально. Если в шурфе нет артефактов, мы все равно этот шурф фиксируем, мы все равно описываем его как пустой. Все это попадает в отчет, и следующее поколение исследователей, прочитав ваш отчет в архиве отраслевом, специализированном, просто не пойдут на то же самое место.
1: Мы его потеряли, можно сказать, для науки.
0: Нет. Ну, во-первых, любая хозяйственная деятельность, она рано или поздно приведет к тому, что памятники будут найдены. Во-вторых, современное требование по установлению границ памятника, если уж мы чего-то там ищем, оно требует парных шурфов по периметру. То есть один пустой, один полный. Нашли пустой, ищите полный. Только когда у вас есть два, посерединке между ними пройдет граница.
1: Да, давайте дадим микрофон куда-нибудь вот сюда. Да, пожалуйста.
4: Спасибо за выступление, Нина. А по каким критериям выбирается место для будущих раскопок? Про первый год работы на местности понятно, а вот почему именно Брянская область, почему Хотелево, почему не другое место? Угу. Спасибо.
0: Ну, здесь это либо вариант стечения обстоятельств, как было с Хотелево. Здесь местные школьники ходили, бродили по берегу, и там не было такого леса, стоящего стеной вот этого. Были лысые эти холмы. Школьники ходили, берега обрушались, они находили эти камни и принесли школьному учителю, потому что камни были какие-то уж очень правильных форм. Школьный учитель тоже оказался достаточно таким сообразительным и грамотным человеком, чтобы отнести это в краеведческий музей. Оттуда уже начали приезжать специалисты, которые начали проводить раскопки. Но бывает и что мы специально, археологи специально вот идут в разведки, чтобы найти памятники. С палеолитическими чуть сложнее, потому что они слишком глубоко в земле, так просто их не найдешь. Но опять же, где-то разрушается немножко культурный слой, что-то выпадает, и это для нас сигнал, что здесь есть памятник. А если памятник уже вот голоценового времени, то есть последних 10 тысяч лет, ну 12, часто бывает в рельефе видно, что вот здесь удачное место для поселения, или что... Даже иногда бывает видно очертания вот этого памятника, скрытого в толще земли, если это не глубоко, да, там где-то чуть пониже, где-то трава гуще растет. Ну, в общем, есть некоторые косвенные признаки, которые указывают на то, что здесь может быть памятник.
1: Ну, так и со спутников даже ищут теперь.
0: Тоже бывает, да.
1: По характеру лидары. Растительности. Угу. Спрашивает Алена Ермилова. Возможно ли человеку с экономическим образованием попасть на археологические раскопки не в рамках чернорабочего и копать отсюда и до обеда?
0: Ну, у нас вообще чернорабочих-то нет. У нас есть волонтеры, студенты, практиканты. Чем больше человек интересуется, чем больше он сам готов к тому, чтобы погружаться в работу, тем больше мы можем ему доверить. Если, конечно, руки к голове приделаны, а то если бывает, что желание есть, творится, что попало ручками, тогда, наверное, нет. Но в целом, да, можно.
1: Дайте микрофон вот молодому человеку, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Роман, и у меня к вам такой вопрос. Кто является родоначальником археологии, то есть кто начал вводить этот термин, и кто является вашим кумиром в археологии?
0: Моим кумиром в археологии является мой учитель Андрей Александрович Синицын. Он копает в Костенках. И это человек, который всегда во всем сомневается и все время думает о смысле происходящего. И мне это очень импонирует, что для него любое событие в жизни – это загадка. И также и на культурном слое он все время осмысляет. Это здорово. Первым археологом можно, наверное, назвать Винкельмана, который работал с древностями, найденными в Помпеях. Но вообще археология палеолита, она немножечко особняком стоит от всей остальной археологии, потому что Помпеи античные, городок, который был погребен под пеплом, да, и когда его откопали, вдруг оказалось, что вот все, что было описано в письменных источниках, это трагическое событие извержения вулкана, гибель людей, вдруг оно все буквально ожило на глазах у тех, кто это все раскапывал. Сначала просто как древности собирали, вытягивали красивые статуи, а потом уже стали формироваться особые методы для проведения работ. Но с палеолитоведением было другое, оно появилось гораздо позже, оно самое такое молодое во всей археологии, ему всего 150 лет, это просто детский возраст для науки, младенческий. И первым таким археологом-палеолитчиком был вот этот Габриэль де Мартелье, который менял культуры местами, там, в зависимости от того, есть там бифасики или костяные орудия или нет.
1: А Буше де Перт не считается?
0: Буше де Перт был таможенником, и он был энтузиастом, который, кстати говоря, в итоге травли сжег все свои... Нет, его потомки после его смерти сожгли все его труды, потому что не хотели иметь с ним ничего общего с таким... оригиналом, скажем так.
1: Вопрос от зрителя The Soul. Назовите, пожалуйста, места недалеко от Петербурга, где можно приехать, покопать и найти себе какой-нибудь древний сувенирчик на память.
0: Древних сувенирчиков на память сразу быть не может. Да, это сразу в полицию. Нет, пожалуйста, не берите себе древние сувенирчики на память. Каждый из предметов, который вам может казаться каким-то бросовым и что наука не пострадает, если вы его заберете, в действительности может оказаться очень важным для науки. Никогда себе этого не позволяйте. Поучаствовать в экспедициях, пожалуйста, у нас есть Институт истории и материальной культуры в Санкт-Петербурге, да, подпишитесь на его каналы, следите за объявлениями, пишите организаторам экспедиции, можно принять участие в каких-то из них в качестве волонтера, но ничего домой не берем, кроме впечатлений.
1: Так, давайте дадим микрофон вот там вот девушке.
6: Здравствуйте, меня зовут Кристина, и у меня вопрос. Вот как вы рассказали, с Землей достаточно все понятно, где-то бывает что-то опадет или видно по рельефу, а ведь водоемы — это тоже хранители информации. Да. Болота и водоемы, как с ними работают, как ведется там в принципе работа и как часто там происходят работы?
0: Есть даже целое направление — подводная археология. Там действительно в гидрокостюмах ребята с аквалангами там вот так вот легким движением руки расчищают ил на дне болота какого-нибудь и открываются мезолитические или неолитические, то есть позднего каменного века, места жизни охотников-собирателей вот этого времени. Это находится обычно либо рядом с теми местами, где уже на сухом месте изучены памятники, либо при каких-то мелиоративных работах, там болото, торфяники осушают, и экскаватор или там другая такая землеустроительная техника, она поднимает какие-то артефакты и тоже вот так вот благодаря разрушению, с одной стороны, да, как бы плохо, но хорошо. Или античные памятники, например, Акра, которая сегодня затоплена, она исследуется тоже методами подводной археологии. Там у них даже в университете есть программа магистерская по подводной археологии.
1: Вопрос от зрителя Селигер. Могут ли археологи 21 века вернуться к месту раскопок 20-го? У нас на месте древнего города Кличен на пути из Варяг в реки сделали несколько шурфов СССР, и все.
0: Ну, конкретно про этот случай ничего не скажу, потому что палеолитоведение очень далеко от средневековых раскопок. Но в целом, да, мы очень часто, вот Хотылёво открыто в середине 20 века. Очень известный неандертальский памятник Сухая Мечетка в Волгограде тоже открыт там еще в первую половину 20 века. То есть мы постоянно возвращаемся к тем памятникам, которые были найдены ранее, доследуем их или даже заново, бывает, отвалы перекапывают. Во французских памятниках там пещеры, раскопанные в начале 20 века, копались, ну так, по современным меркам, не очень тщательно, и поэтому заново копают отвалы, все то, что выкинуто было. И там находят даже целые произведения искусства венерочек.
1: Да, так, пожалуйста. Ну давайте в первый ряд дадим микрофон.
7: Вячеслав Антонов, спасибо большое за интересный рассказ. Сейчас мы все чаще слышим от ученых информацию о том, что искусственный интеллект помог им решить всего за пару недель какую-то очень сложную задачу, над которой ученые бились десятилетиями. А вот что в археологии, насколько активно сейчас применяется искусственный интеллект, и насколько этот опыт широко распространен в России? Может быть, вы даже какую-то личную историю расскажете, когда в вашей работе искусственный интеллект помог значительно облегчить труд, тяжелый труд археолога? Спасибо.
0: Спасибо. Интересный вопрос. Там, наверное, когда распознавание идет, вот в этих случаях действительно эти механизмы искусственного интеллекта, они могут пригодиться, алгоритмы. А в нашем случае... Нет, скорее нет. Или для каких-то очень специфических задач, например, когда мы получаем новые статьи по теме там по нескольку в день, прочитать это вдумчиво, тем более если это на иностранных разных языках, довольно сложно. Гораздо приятнее просто быстренько загнать и сказать: перескажи мне этот текст. Потом, если мы видим там зацепочки, то мы раскрываем, дальше идем читать как там поподробнее. Я пользуюсь, да, мне нравится это все дело, потому что, во-первых, промпты для каких-то картинок потом нарисовать в Midjourney, например, тоже грамотнее пишет DeepSeek, чем я. Или, например, когда я готовлюсь к научно-популярному выступлению, я тоже прибегаю к помощи, потому что специализация в науке, она требует вот такое вот углубление. Здесь, наоборот, нужно по верхам пройтись, а я не всегда понимаю, вот как бы, насколько по верхам нужно пройтись, и благодаря подсказкам искусственного интеллекта формирую план выступления. А так, в целом, скорее консервативно у нас коллеги относятся, наоборот, такие: а, это все искусственный интеллект.
1: Я сейчас уже постоянно, вот я текст напишу какой-нибудь, а там потом читатель какой-нибудь: а, это же и писал, сразу видно. Не знаешь, это комплимент или нет. Гравилет спрашивает, а из чего были древние нити, если они сохранились столько времени?
0: Есть один случай с неандертальским памятником во Франции, где под карбонатным натеком, примерно как у нас в чайниках такая корочка кальцитовая образуется, на поверхности каменных орудий были найдены из черничных корневищ скрученные ниточки. Но это вот уникальный случай. То, что мы, например, для более поздних памятников знаем, самого-самого конца там, палеолитического времени или даже уже мезолита среднего каменного века, да, черничные нити использовались, жилы, конечно же, потому что это вот самой природой данный такой идеальный материал, который в намоченном состоянии эластичный, растягивается, завязывается, сплетается, затыхает и просто намертво все держит. Кроме того, могли быть и другие растительные материалы. Доказать существование, например, шерстяных нитей невозможно. Мы просто можем гипотетически допускать такой вариант, но доказать пока не получалось.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон там вот зрителю.
8: Меня зовут Марк, и мне интересно, вот насколько, когда вы откапываете какой-нибудь древний артефакт, ну, тот же камушек, косточку, насколько этот момент становится радостно и страшно это разбить или потерять? А также, что вы откапывали самого ценного такого?
1: И что разбили?
0: Я всегда испытываю проблемы с ответом на вопрос, что самого ценного я нашла, потому что, ну, на самом деле, каждый камушек и каждая косточка для меня ценные. Ну, они потому что вот, ну, то, что мне в последнее время доставляло максимальную, наверное, радость, это вот история с зажигалками палеолитическими. Но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг нам открывается такой новый микромир, который рассказывает нам новую информацию. Вот это для меня последний такие эмоциональные события. А так вообще, конечно, когда люди откапывают красивые вещи, они испытывают очень яркие впечатления. Кто-то больше любит косточки, там, косточка мамонта. Ну, косточка и косточка, еще одна косточка мамонта. А кто-то с ума сходит от симметричных каменных орудий. Вот их просто... У нас на раскопках, опять же, был случай, что нашли очень тонкий, просто вообще идеальный, как говорит начальник нашей экспедиции, лучший во всей Европе неандертальский нож, обработанный с двух сторон. Он очень тонкий, очень тщательно сделан. Просто почти верхний палеолит. И вот здесь вот на самом деле у нас так этот начальник раскопа воссиял, что там солнце вышло из-за тучи, и вот эта вот радость
1: это
0: была...
1: Это вот тот самый, да?
0: Вот тот самый, да.
1: Да, это вообще. Я свидетель. Вопрос Алены Живицкой. Добрый день. А есть ли новые данные о датировке артефактов из Диринг-Юряха?
0: Новые данные есть. Туда ездила команда, в том числе с геологами, которые занимаются оптически стимулированной люминесценцией. Это такой метод, когда буквально песчинки заставляют сообщать, какое количество лет назад они лежали на поверхности и облучались солнечным светом. Вот. Но поскольку материал в работе, я лучше не буду делать этого анонса, просто ну, ждем, когда они опубликуют результаты. Пока они еще их обрабатывают. Там тоже не быстрое дело, там годами это все варится.
1: Давайте дадим микрофон в серединку.
9: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Меня зовут Кирилл. Вопрос такой. Известны случаи, когда древние люди переносили какие-то прикольные вещи с места на место. А что касаемо орудий? Что-то известно по этому поводу? Потому что на слайде было достаточно много орудий. Допустим, древние. Известны также случаи, что кремня не везде много выходов на поверхность. Соответственно, как быть, если человеку приходится постоянно кочевать и добывать себе пищу, а вот у него орудие сломалось, что дальше? Он умирает?
0: Нет, они вот как раз-таки, мой такой точка акцента моего, они не умирают, если что-то пошло не так, они гибко перестраиваются, поэтому мы с вами здесь, потому что они гибко адаптировались ко всем меняющимся условиям. Например, в тех же костенках, откуда сегодня тоже были примеры, одни из первых точек поселения сапиенсов в Восточной Европе, там кремня качественного нет, там есть только какой-то окремненный известняк, и тот такой плохонький. Так вот, ребята носили с собой крупные такие пластины из кремня, и мы это можем доказать по следам потертостей на них. И потому, как эти следы потертости перекрываются потом следами использования. То есть здесь нам трассология помогает доказать то, что люди транспортировали буквально там в ранцах, в мешочках таких при себе разные предметы, и в том числе кремневое сырье. Если у них там что-то кончалось, тоже разные популяции немножко по-разному поступали. Кто-то, видимо, отправлялся снова за сырьем, кто-то, может быть, уходил с этого места, а параллельно с ними жили ребята, которые активно использовали местный окремненный известняк. Те тоже использовали чуть поменьше. Разные вот эти вот сырьевые стратегии, это у нас называется по-умному, они тоже показывают немножко культурную разницу такую вот. Но в целом они находили решение, они не умирали.
1: Вопрос задает зритель Селигер. Что ответить креационисту на примеры находок 45-тысячелетних деревьев в 45-миллионолетнем базальтовом слое или датировки затвердевшей лавы, излившейся в 80-е годы XX века и датированной 35 миллионами лет?
0: Ничего не поняла. Какие 45 тысяч лет в 45-миллионном слое?
1: Короче, есть базальтовый слой, очень-очень древний. В нем нашли какие-то деревья, им 45 тысяч лет, типа.
0: Ну,
1: или там лава изверглась, ее датировали, а ей там миллионы лет. Что вы скажете? Крах теории эволюции?
0: Мне кажется, что человек фантазирует. Ну, как можно ответить на такую как бы фантазию?
1: Я просто знаю, что, о чем идет речь. Есть такие примеры. Там просто, ну, с каждым примером надо разбираться.
0: Да, но это каждый раз может быть ошибка метода.
1: Это может быть ошибка метода датирования. Это может быть ошибка интерпретации того, кто читал вообще.
0: Абсолютно, да, да. Вот как, например, была такая нездоровая сенсация, раздута. Найдены рисунки неандертальцев. Датировали по уранториевому методу корочку кальцитовую, которая перекрывает рисунки в пещерах. Этот уранториевый метод, про него важно знать одно. Он дает разброс в десятки тысяч лет. И люди получили датировки для корочки, перекрывающей эти рисунки, от 65, ну не знаю, до 14 тысяч лет возраст. Какую датировку они выбрали? Конечно, подревнее, ведь это интереснее звучит. И появились просто десятки и сотни, может быть, даже вот этих вот заголовков в журнальных статьях, в газетных статьях, ну там в медиаизданиях. Найдены рисунки неандертальцев. Но если мы внимательнее приглядимся к этой новости и как бы критически оценим ее, окажется, что это просто передергивание результатов датирования, не критическое их представление. Ну,
1: просто надо читать первоисточник прежде всего.
0: Конечно, нужно разбираться с деталями, потому что здесь очень много всего вмешивается, и так просто не скажешь.
1: Давайте, вот далеко-далеко я вижу детскую руку.
10: Вот смотрите, если человек захотел стать археологом, как ему правильно подобрать команду для раскопок?
0: Сложный и хороший вопрос. На самом деле, современная археология – это никогда не работа в одиночку. Это всегда команда, и без команды далеко мы не уедем. Как подобрать? Ну, все по-разному немножко. Обычно мы учимся, да, на кафедре археологии, у нас завязываются связи, мы ездим в экспедиции, завязываются какие-то общие интересы. Кто-то женится, кто-то замуж выходит, вместе ездит на раскопки. Ну и так постепенно просто... Как-то как снежный ком оно все формируется, новые студенты приходят, кто-то уходит, кто-то остается.
1: Кого-то выгоняют.
0: Мы пока никого еще не выгнали. Ну, в общем, жизнь, она такая же сложная и непредсказуемая иногда бывает, а иногда вполне вот последовательно развивается. Нужно просто быть в профессии, быть привлекательным, как сказать, быть открытым к людям, быть таким замечательным, добрым и хорошим человеком, как начальник раскопок в Хотылево, и люди к вам потянутся.
1: И беспощадным к черным копателям.
0: Да, и увлеченным своим делом. И тогда обязательно, конечно же, другие энтузиасты тоже соберутся вокруг.
1: Так, а кому же мы дадим книгу «Эпоха человека» Дианы Акерман и «Аммонита» из мелового периода от Поля Хантер за лучший вопрос?
0: Я думаю, никто не обидится, если мы дадим последнему спрашивающему эти книжки.
1: Я думаю, никто не обидится. Значит, будущий, я уверен, известный будущий археолог получает книжку. Понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. Проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать. Неважно, что это разных эпох, и говорит, а я вот эту вашу корону тоже подделал. Разоблачили его благодаря второму анализу. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования.

0: Всем добрый день. Меня зовут Аня, я сценаристка Политехнического музея, и сегодня я модератор нашей встречи. Спасибо, что пришли. Я очень рада вас видеть. И сегодня мы с вами собрались поговорить о грядущих новогодних праздниках. Скажите, у кого уже новогодняя лихорадка наступила? Кто уже елку поставил? Кто уже... Я вижу, в свитере пришел. Кто уже закупает крабовые палочки, икру и все остальное, и говорит, не трогай, это на Новый год. Я вижу все. Это приятно. Я не одна такая. Это просто замечательно. Вот. Собственно, мы будем говорить о том, как провести новогодние праздники с пользой, о том, как пить и не пьянеть, или, может быть, пьянеть, но потом не болеть, о том, как есть и не переедать, или есть так, чтобы не потолстеть, тоже возможно. Или, например, мы будем говорить о том, как не отравиться. Это тоже важная тема.
1: Очень.
0: Вот. И как вообще себя вести с едой и алкоголем во время новогодних праздников, чтобы выйти с них действительно отдохнувшим человеком. И к нам присоединится, к нашему разговору, замечательный врач-токсиколог, научный журналист и просто хороший человек, любитель котиков Алексей Водовозов. Который поможет найти нам ответы на все эти, безусловно, сложные вопросы. Собственно, добрый день, Алексей, спасибо,
1: да,
0: что присоединились к нашему бранчу. Первый вопрос. Вы уже поставили елку?
1: Нет.
0: Нет,
1: еще
0: а почему?
1: Нет.
0: Как
1: нет, ну как, опять же, смотря как, дома еще нет.
0: Угу.
1: А вот на даче она просто растет уже несколько лет, и мы ее каждый год наряжаем. Она уже стоит наряженная, готовая.
0: Отлично, прекрасно. А праздновать будете дома или на даче?
1: Нет, на даче. Ну что вы?
0: Значит,
1: дома не
0: значит, боевой готовности елка есть.
1: Да.
0: Вообще, что для вас Новый год как праздник? Есть ли какие-то особенные традиции или способы его отмечать?
1: Вы знаете, это очень интересный, конечно, праздник. Наверное, единственный такой точно семейный.
0: Угу.
1: Вот на 100% без вариантов, когда собирается абсолютно вся семья. И да, действительно, такая традиция уже есть. А с другой стороны, есть и некоторые другие, да, потому что... Ну, я как сын военного и военный, в общем, достаточно много помотался, и в том числе по странам соцлагеря, да, мы были в ГДР в свое время, первые 5 лет, ну, такие более-менее сознательные, с 3 до 8 моих лет, они прошли как раз в ГДР, в Бранденбурге. И некоторые традиции, которые там попадались, в общем, они у меня закрепились потом на всю жизнь. И я до сих пор с теплотой смотрю вот на календари Адвента.
0: Угу.
1: То есть я не знал, что это такое. Я не понимал, что это есть некий там религиозный смысл, что это именно до Рождества там, и прочее, прочее. Это было как бы совершенно другое. Я всегда ждал 1 декабря, потому что подарят картонку с конфетами. А на обратной стороне обязательно будет игра. Чаще всего это были лестницы и змей.
0: Ой, да, я очень любил
1: лестницы. Да, так вот, я потом очень сильно удивлялся, а когда мы вернулись в Союз, а почему здесь этого нет? Почему нет календаря Адвента? Потом выяснилось, что это как бы вещь религиозная и прочее, и прочее, и прочее. Но, с другой стороны, в ГДР это как бы не было настолько акцентировано именно на религии. Просто такая хорошая традиция. Потом различные, то же самое, там, песочные человечки, там, и прочее. А, и пиротехника, конечно.
0: Да, да.
1: То есть, вот эта вот вся вещь с салютом, со всем остальным, с бенгальскими огнями, со всякими там фейерверками... Это тоже было представлено в полном объеме там, и как раз под Новый год все основательно закупались. И потом, поскольку все военные жили в квадратах так называемых, да, ну, то есть дома офицерского состава mm-hmm. стоят вот так вот, и все как бы дома внутрь. А иногда с наружной стороны живут немцы. Вот. И, в общем, 31 декабря они все слушали и смотрели, как советские офицеры с семьями отмечают Новый год. Они все вываливали, как вы понимаете, внутрь двора, выставляли всю эту артиллерию и устраивали салют.
0: А детям давали пиротехнику?
1: Обязательно, как же? Ну, правда, детскую. То есть, имеется в виду, что это бенгальские огни.
0: Uh-huh.
1: Это такая вертушка на очень длинной палке. И там еще там хлопушки какие-нибудь. Ну, простые вещи. И опять же, я очень сильно удивлялся потом, где это все? Да, почему этого нет в Союзе? Но сейчас этого более чем достаточно. Так что на Новый год мы обязательно бахнем.
0: Отлично. Вот и... А вообще, если говорить о новогодних традициях, какие вы можете вспомнить новогодние традиции, которые могут навредить нашему здоровью?
1: А, все. Абсолютно. Вообще праздновать Новый год – это вредно для здоровья.
0: Расходимся.
1: Да, расходимся на этом. Ну, смотрите, то есть получается, что мы выбиваемся из всех ритмов. Абсолютно из всех. Новогодний стол – это, естественно, должно быть прям вот по полной программе. да, то есть абсолютно все, что вы правы, да, что это на Новый год, и это собирается довольно долго, это опять же традиция, потому что долгое время были дефициты, заказы, все остальное, это все собиралось именно так, и потом все это вываливалось, значит, чтобы показать, что дорого-богато и все прочее, прочее. И вот эта традиция, она до сих пор осталась. И причем, что интересно, не только в нашей стране, а по всему миру. То есть даже специальные исследования проводились, что люди за новогодние праздники, вот за эти каникулы, ну, примерно от Рождества их до нашего Рождества, набирают несколько килограмм массы тела. Во всем мире. Причем и в Соединенных Штатах, и в Германии, и в Японии, и прочее, прочее. То есть люди основательно набирают. И что интересно, потом это отслеживается, к лету они теряют 50%, не больше. Они после Нового года себе запас оставляют небольшой.
0: Вы, кажется, только что мне объяснили, как проходит моя жизнь, почему я так толстею и никак не могу похудеть.
1: Вот, прекращайте праздновать Новый год, все довольно просто.
0: Я праздную не только Новый год, я праздную Рождество с друзьями, потом Новый год, потом следующее Рождество с друзьями, а потом старый Новый год с родителями, да, у меня
1: потом он плавно перетекает 23 февраля, 8 марта, майские и так далее.
0: Нет, это уже я уже такая, типа, надо там елку уже разбирать, это уже другое.
1: Ну вот смотрите, следующее, что у нас получается? Следующее – это алкоголь. Это как бы тоже непременный атрибут праздника. Это тоже не сильно хорошо, потому что то, что называется эксцессивное злоупотребление, то есть мы как раз выпиваем сильно больше, чем даже в среднем за год. Иногда получается так. А дальше, что это, естественно, бессонница, естественно, потому что мы как минимум до 12 не спим, нужно же дождаться, да. Обязательно.
0: А подбой
1: курантов, да, у каждого там еще свои.
0: Пойти
1: есть.
0: Гулять.
1: Обязательно, салют. Фейерверк, прогулки там и прочее, прочее. То есть, естественно, как бы это все уходит уже, и никакого сна нормального. Потом получается, что мы уже следующий день отсыпаемся сильно, мы сдвигаем себе все вот это. В общем, ничего хорошего ровным счетом.
0: Очень вредно для здоровья. А у нас есть вопросы из зала.
2: Здравствуйте. Хотелось бы перейти сразу, наверное, к таким злободневным вопросам, таким как глюкомат, который в еде очень много, что с этим делать. Второе, очень важное, наверное, это то, что касается вообще глютена. То есть, соответственно, берем изначально пшеницу, сахар, холестерин. То есть я как будто накидываю эту информацию. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что просто соблюдать диету, наверное, правильно. Но интересует, наверное, как изменить сознание для того, чтобы понимать, что ты ешь, как ты ешь. Например, та же картошка, в ней 12 химикатов, яблоко Гольтен 24. То есть все это влияет на наше тело впоследствии.
1: Угу. Так, да, я понял вопрос. Давайте сразу, это не мое. То есть эта тема сразу не моя, потому что я токсиколог, я рассказываю об отравлениях и прочих вещах. А вот то, о чем вы спросили, это первое. Это я рекомендую лекции Сергея Белкова на эту тему. Он как раз химик, флейворист, и об этом отлично рассказывает. Это первое. И второе, книги и лекции Елены Мотовой. Она диетолог, причем... К счастью, один из немногих диетологов, я вообще их не очень много знаю, но вот чуть ли не единственный, который стоит на научной позиции. И вот у нее в книгах вот это все вот просто по полочкам разложено от одного до, так сказать, до, я не знаю там скольки, до ста, до прочего. Но вот так чуть-чуть забегая вперед, мы все состоим из химии. Вы не поверите, но вот тот же глутамат, например, да, он присутствует в помидорах, он присутствует во всем мясе, во всем остальном. То есть тут вопрос как бы немножко не по адресу. Получается, что вопрос-то не в опасности таких продуктов, да, а вопрос в том, что некоторые опасности

0: Понимаем.
1: Найти березу и уже вкачали в себя это спиртное, мы никак из крови это убрать не сможем.
2: Не сможем.
1: Да. Из желудка еще ладно, если там что-то лишнее, мы можем убрать. Но из крови уже никак.
2: Угу.
1: Поэтому
2: хорошо.
1: Будем медленно и грустно трезветь.
2: У нас вопросы.
3: Алексей,
2: спрашивает,
3: здравствуйте.
2: Евгений из Москвы.
3: Вот мои друзья, знакомые биологи, говорят, что неважно, значит, как ты мешаешь алкоголь, в какой последовательности, что зачем идет и так далее, зависит от других факторов. Сколько
1: да.
3: ты выпил, значит, что ты ел, не ел при этом. И все-таки есть ли какая-то, значит, взаимосвязь, как ты мешаешь там с крепкого на более, значит, слабое или наоборот, или там добавляешь что-то коктейльное или газированное, вот как это все работает, и действительно ли на самом деле неважно, в какой последовательности ты пьешь разные алкогольные напитки, и работает только суммарно количество, собственно, там, выпитого спирта, грубо говоря.
1: Да. Значит, здесь есть нюансы. Потому что в целом, конечно, ваши друзья абсолютно верно сказали, потому что даже проводились такие рандомизированные контролируемые исследования. Одно единственное такое есть, когда людей, они абсолютно добровольно это делали, их поили, значит, сначала пивом, потом вином. А вторая группа наоборот была. Сначала вино, потом пиво. И потом оценивали похмелье по вполне себе валидной шкале. Получилось, что все равно, без разницы, в какой последовательности мешать, это не имеет значения. Но там есть некоторые нюансы. Опять же, что с чем мешать? Потому что самая убойная вещь, которая была вообще во всей моей практике, которой я вывел на сутки из строя американского второго лейтенанта, это был газированный спирт. То есть медицинский спирт 96 градусов, заряженный в сифон. Вот. Ну, просто товарищ попросил меня удивить его. Я его удивил. У меня получилось. Это в 90-е годы, как раз когда в армию приезжали, как вы понимаете, проверки различные. Вот. И, соответственно, приезжала в том числе группа и с участием медиков. Там был второй лейтенант, то есть лейтенант по-нашему, обычный. И мы до сих пор, кстати, хорошо общаемся. Он мне припоминает регулярно эту вещь. Он потом на своих коллегах это пробовал и сказал, что это русское оружие массового поражения.
2: Вот. Я его потом тестировали на нем.
1: Да, я его потом откачивал, ну, традиционными способами, то есть капельница, естественно, глюкоза, плюс туда же аскорбинка, mm-hmm. все остальное. Вот, он, его потом нашли у меня в медпункте, это хорошо было. И, соответственно, если мы мешаем между собой обычный напиток и газированный, то, естественно, последствия будут более выраженными. Это само собой. Далее, еще одна важная вещь. Когда мы понижаем градус, мы теряем контроль. То есть, когда человек пьет крепкие напитки, он ощущает вот эту крепость, да, эту градусность. Он понимает примерно, пока еще там остатками мозга, что можно, что нельзя дальше. А когда он начинает после, скажем, 40 пить что-то 20-15, он воспринимает это уже совершенно по-другому. То есть, вот на уровне восприятия может быть засада, и человек может выпить чуть больше. Дальше. Опять же, что с чем мешать? Иногда бывают домашние напитки. Это вот как раз действительно средство массового поражения, потому что какое-нибудь вино, не знаю, Анапа или что-то в этом роде, разлито из бочки где-нибудь в Адлере, это просто, это кошмар какой-то. Это надо запрещать на, так сказать, уровне организации по запрещению химического оружия. Просто потому, что там гигантское количество вот этих всех присадок, да, то есть и метанола, и там вот куча всего. Что интересно, опять же, это все исследуется и показывается. То есть, помимо этанола, который дает сам по себе похмелье, мы получаем еще дополнительное отравление вот этими вот сивушными маслами. И либо, вот почему говорят там, вы знаете, еще одна очень хорошая драка, мне очень нравится, это между сторонниками зернового спирта и ягодного. Это просто, это нечто, конечно. Все рассказывают о том, что вот наш правильный, другие говорят, нет, только наш. Так вот, почему их нельзя между собой мешать? Потому что разные источники и разные потом составные части. Ведь нельзя сказать, что даже та же водка – это только этанол и только вода. Только этанол и только вода – это разведенный медицинский спирт. Вот. А все остальные ингредиенты, они будут сильно отличаться. И поэтому, скажем, похмелье коньяка – это совершенно не то же самое, что похмелье, скажем, после водки. Да? И
2: ну,
1: так
2: в коньяке
1: далее.
2: Много сивушных масел, собственно.
1: Ну, это само собой. Я понимаю, что в промышленном производстве все-таки есть отдельная стадия, то, что называется постферментация, когда убирают их по максимуму.
2: Угу.
1: Но если это нечто домашнее, это какой-нибудь такой совершенно зверский самогон, или там кто-то начинает экспериментировать с домашними спиртными напитками, или кто-то приезжает в Турцию и начинает пробовать местные напитки, вот этого делать не нужно, абсолютно не нужно, да, потому что вы таким образом усугубляете.

0: усугубляете ситуацию очень сильно. Так что да, в целом правильно, все равно. То есть нет такой вот каких-то конкретных правил, но вот эти нюансы нужно учитывать.
1: Понятно. И еще вопрос.
2: Здравствуйте. Ну, мы все поняли, то, что Новый год — это довольно коварный праздник. Да. А можете ли вы еще отметить какие-нибудь наподобие праздники, которые являются, может быть, ничем не безобиднее его?
0: День танкистов танковой дивизии. Я служил в такой, поэтому могу сказать, что это самый убойный праздник в году.
3: И что происходит?
0: Лучше не знать. А там закрытая территория, и это все пусть остается там.
3: Засекречен на 40.
0: Ну, Новый год не сравнится, в общем.
3: А знают ли токсикологи, зачем люди вообще употребляют алкоголь?
0: А, вот это интересно. Это все-таки знают не психологи, а скорее нейрофизиологи и психиатры. Они больше об этом рассказывают. Mm-hmm. Мы все-таки уже с последствиями сталкиваемся, мы разгреваем это дело. Но есть такая вещь, да, что вот эта эйфория, которая возникает с малых доз как раз, сразу спрашиваю, что такое малая доза? До 20 грамм этанола. Вот мы пересчитываем сразу.
3: То есть
0: сразу.
3: Два бокала вина?
0: Ну, в зависимости от того, какое вино.
3: Ну,
0: потому что если крепленное, то поменьше.
3: Нет, ну,
0: да.
3: Понятно.
0: Ну, да,
3: среднего
0: да,
3: вина.
0: Да, ну, среднего, да. И опять же, бокалы. Вопрос. Это очень важный вопрос, потому что, смотрите.
3: Тут-то меня и раскрыли.
0: Да, потому что по поводу бокалов все очень интересно. Дело в том, что очень долго, очень много было исследований, которые рассказывали вот о том, что умеренно пить – это полезно. И все это выражалось в бокалах изначально. Там бокал вина, скажем, или там два бокала. А в свое время британские студенты сделали изумительную работу. Они просто взяли людей, которые участвовали в предыдущих исследованиях, и переопросили их, уточнив объем бокала. Я думаю, вы уже понимаете, да, что разброс был от 150 до 450 миллилитров. То есть бокалы были у всех сильно разные. Поэтому ориентироваться на бокалы было сложно. Так появились алкогольные единицы и дринки, например, да, на которые мы более-менее ориентируемся, потому что это уже четкое количество спиртного. Так вот, примерно два дринка тех самых или две алкогольных единицы – это то количество алкоголя, которое мы еще ну, хоть как-то можем оправдать. Почему? Алкоголь с точки зрения фармакологии – депрессант. Это важно понимать. То есть он заглушает деятельность нейронов постепенно. И вот если человек приходит весь в раздрае, у него дедлайны, у него ипотека, у него дети, коты, кошки, там, собаки, там, соседи и прочее, прочее, в голове ужас, что творится. И вот после 20 граммов, опа, и этот весь шум убирается. То есть человеку сразу так: «А хорошо ведь! Ну и черт с ними! Оно все есть, и ладно, не мешает». То есть вот эта вся избыточная тревожность, она уходит. И вот это мы запоминаем. Головной мозг, сволочь, очень такая редкая и ленивая. И он понимает, что вот выход-то. То есть не нужно все это работать, да, не нужно что-то там делать. Достаточно выпить, и этой проблемы нет. Да. И вот поэтому люди начинают пить. То есть им просто вот этот способ решения нравится. Потому что все, что за 20 граммами, оно уже все. Это там уже совершенно другие эффекты, которые нас не радуют, не интересуют. Мы их в основном наблюдаем потом на YouTube в записи, да, и, в общем, это совсем не то, чего хотелось бы. Но вот первые 20 грамм мы просто запоминаем как выход из всех ситуаций.
3: Так, у нас снова два вопроса из зала.
4: Добрый день. А вот скажите, то есть вот как раз Новый год, он приходится на православный пост, то есть если не на православный, они, в общем, не отмечают. Вот, а сейчас, с современной точки зрения, вот соблюдение постов, оно как, вредит или более вредно, более полезно? Вот как вот именно сейчас, в период общего изобилия еды, вот, какое сейчас отношение к постам и их эффективности?
0: В принципе, примерно такое же, как у церкви, да, то есть они же все-таки делают оговорки, что людям, например, с хроническими заболеваниями поститься не то, что не надо, а им для них это просто даже не рекомендовано, даже с современной точки зрения. Этот подход разделяют и медики, то есть это нормально. Для здорового человека эти посты, ну, скажем так, ничего плохого в этом нет. Я понимаю, что это было связано с определенными сезонностями в поставке продуктов, исключительно так. Да, но на сегодня такой подход мы вполне можем использовать, потому что, во-первых, они разные. Сильно разные, да, то есть по жесткости ограничений и по тем продуктам, которые в них могут входить. В некоторые посты вполне себе входит рыба, например, грибы там и все остальное. То есть это нормальная продукция с современной точки зрения. Еще раз, ничего плохого я в этом не вижу, ровно счетом.
3: Так, и еще вопрос.
5: Да, Алексей, у меня вопрос, касающийся раздельного питания. Я слышал про гипотезу или теорию раздельного питания. И, соответственно, в новогодние праздники, когда мы питаемся очень разнообразно, у нас очень разнообразный стол, предположим, я не употребляю алкоголь вообще никакой. ем маленькими порциями. Там, тут. Но ем очень разнообразно, и все это у меня превращается в нечто единое. Вот это нечто единое может мне навредить в процессе поедания? Например, рыба плюс молоко, соленое чего-то там, сладкое и кислое, и все вместе.
0: Я понял. Значит, во-первых, к счастью, вся концепция раздельного питания построена на абсолютно альтернативной физиологии. Так что про нее можно забывать напрочь. Мы нормально перевариваем. У нас одновременно все ферменты вырабатываются. У нас там нет внутри никакого специального датчика, который засекает, там, о, у нас картошка, там, или о, у нас еще там мясо или что-то в этом роде. У нас еда. Это самое главное. И тогда открывается проток поджелудочной железы, и, пожалуйста, выходят все ферменты, которые должны быть. Без вариантов, без разделений, без фильтров. Но вы правы в том смысле, что сочетание некоторых продуктов может дать вам неприятное ощущение. Да, потому что селедка с молоком – это не сочетается ни при каких условиях. Это не от того, что ферменты неправильные, да, а это из-за того, что продукты сами по себе могут вызывать довольно странную и неприятную для нас реакцию. То же самое касается, скажем, продуктов, которые вызывают повышенное газообразование. Если мы их наедимся очень много, ну, например, там, не знаю, виноград, да, капуста, бобы какие-нибудь, еще что-нибудь, вот мы все это вместе туда напихаем, мы получим довольно выраженный дискомфорт в кишечнике из-за повышенного газообразования. То есть это не из-за того, что надо продукты делить, а из-за того, что нужно все-таки питаться разнообразно, естественно, но желательно не вызывать внутри себя вот этих химических реакций, которые нам совершенно не нужны.
6: Здравствуйте. У меня вопрос касательно таблеток и алкоголя, ну, различных лекарств.
0: Да.
6: Я знаю, допустим, что нельзя употреблять алкоголь вместе с парацетамолом, потому что это может оказывать негативное воздействие на печень, и с антидепрессантами. Так вот, у меня вопрос. Какие лекарства еще нельзя смешивать с алкоголем? Бывали ли у вас какие-нибудь там серьезные последствия из-за этого, или это просто общие рекомендации?
0: Значит, самая распространенная проблема, с которой люди заезжали в стационар, ну, понятно, что не из-за каких-то целенаправленных действий, да, потому что, ну, бывают такие люди, которые запивают какие-нибудь снотворные, например, алкоголем, и да, к сожалению, их приходится откачивать, но вот из-за незнания самое частое – это алкоголь и метронидазол. Это такое лекарство противопаразитарное, с одной стороны, но с другой стороны, и при некоторых половых инфекциях, скажем, используется. И даже при лечении, скажем, язвенной болезни, то есть против хеликобактера, например. И что делает это лекарство? Оно блокирует второй фермент в цепочке переработки алкоголя. То есть у человека наступает мощное, длинное и очень яркое похмелье. И так умеют делать еще некоторые препараты, скажем, противогрибковое средство, гризиофульвин называется. Есть еще куча. И, например, в натуральном виде есть такие грибы, называются навозники. И вот ими закусывать спиртное нельзя, потому что они то же самое делают, блокируют этот самый второй фермент. На блокировке второго фермента работают некоторые препараты, которые используются, ну, условно говоря, для химзащиты. Вот если вы когда-нибудь слышали, что кого-нибудь подшивают или там кодируют или еще что-то в этом роде, то, скорее всего, его именно такие препараты и вводят. То есть человек начинает себя очень плохо чувствовать, выпив буквально небольшое количество. Вот на метронидазоле человек себя чувствует, как выпивший подшитый. А далее, что нельзя сочетать, то же самое. На самом деле много препаратов, просто потому что, например, алкоголь снижает уровень глюкозы в крови. Если человек при этом принимает сахароснижающие препараты или инсулин, то мы получаем падение ниже нижнего и гипокома. Далее, человек принимает, например, гипотензивные препараты, у него артериальная гипертензия, он принимает какие-нибудь средства против нее. Соответственно, алкоголь тоже снижает артериальное давление за счет мочегонного эффекта. И получается, что мы накладываем два эффекта друг на друга, и может быть ортостатическая гипотензия. Да, это звучит страшно, но вот человек встал и упал, потому что у него открылись сосуды, не успели сжаться. И у него вся кровь раз и ушла туда вниз от головного мозга. Вот вам обморок. Что еще не сочетается в таком прямом виде? Так, про парацетамол вы сказали, про снотворные антидепрессанты мы сказали, алкоголь и кофеин. Вот, это отдельная тема, я думаю, мы про нее обязательно поговорим.
3: А давайте.
0: Но они как бы между собой, тоже их лучше не соединять. И про алкоголь и кофеин, да, потому что это очень интересная вещь. В свое время, когда, опять же, со спиртными напитками было много проблем, а молодежь мы тогда были, как бы это странно ни звучало, да, то один из способов такого ускоренного опьянения, опять же, меньшими дозами, это было делать кофейный ликер. То есть мы сразу складывали несколько ингредиентов, да, мы и сахар добавляем, мы и кофеин добавляем, и тут возникает вопрос, а при чем кофеин? А дело в том, что у него есть очень интересное свойство, это шикарный проводник через гематоэнцефалический барьер. Угу. И, например, если вы пьете какое-нибудь обезболивающее средство, любое.
3: Оно будет с кофеином.
0: Нет. Вы можете просто запить кофе. Угу. И тогда и биодоступность будет выше, эффект быстрее, длительность эффекта тоже будет быстрее. Самое интересное, мы не можем объяснить, почему. То есть мы знаем, что да, это происходит, мы можем это зафиксировать, мы знаем, что, наверное, ну, скорее всего, он работает как дополнительный проводник через, так сказать, гематоэнцефалический барьер. Но вот как оно там на уровне молекул, не понимаем, но работает. Угу. Поэтому во многие комбинированные препараты, скажем, обезболивающие, туда добавляется просто кофеин специально, именно для этих целей. Так вот, с этанолом та же самая история. То есть кофеин становится проводником цельной молекулы этанола через гематоэнцефалический барьер. И возникает то, что называется парадоксальное опьянение или маскированное, я прошу прощения, неправильно, потому что парадоксальное – это другое, маскированное опьянение. Угу. Человек не чувствует себя пьяным настолько. То есть у него кофеин временно убирает тормозную реакцию. Да? Угу. То есть он занимает аденозиновые рецепторы и на них сидит. И тормозящий эффект, в том числе этанола, не реализуется временно. И человек такой, опа, здорово, значит, можно еще выпить. Пьет, потом действие кофеина прекращается, и человек так, и в дрова. Все. То есть вот этот эффект очень широко известен, широко используется, в том числе для достижения определенных целей. Но проблема в чем начинается? Дело в том, что кофеин сам по себе, он учащает частоту сердечных сокращений, увеличивает потребность миокарда в кислороде, и все то же самое, только в обратную сторону делает этанол. То есть у нас у сердца и так проблемы с доставкой кислорода, а кофеин его еще больше обкрадывает. Просит. Поэтому во всем мире алкогольные энергетики запрещены. Потому что были инфаркты миокардов у 19-20-летних. Вот именно на таком фоне. Да, поэтому
3: алкогольные энергетики – это те, которые вот мы
0: содержали кофеин.
3: В 2007-м.
0: Да, примерно. Да.
3: Достаточно сказать год. Да. Я так люблю наше поколение.
0: Поэтому утром на фоне похмелья кофе – это последнее, что должно прийти вам в голову. Ну или в желудок.
3: Так, кстати, один из ответов, который содержал в себе сырое яйцо, он содержал в себе чашку кофе и сырое яйцо. Это... Просто...
0: Комбо.
3: Комбо, да. Вот. У нас есть вопросы из зала.
7: Здравствуйте. В интернете есть мнение, что каждый день по чуть-чуть красного сухого вина – это полезно для здоровья. Это миф или имеет место быть?
0: Скорее так. Это работает как маркер. То есть если вы в состоянии каждый день пить понемногу сухого вина, и у вас нет после этого никаких последствий, у вас нет для этого противопоказаний, то у вас все хорошо. Вот что имеется в виду.
7: Спасибо.
8: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если составлять такой импровизированный рейтинг традиционных новогодних блюд, которые присутствуют на столе, какие из них следовало бы запретить как совсем неподобающие, ну, то есть какие наиболее вредят нашему организму и каким наш организм скорее порадуется?
0: Ой, тут я не готов сказать, если так честно, потому что что у нас такого есть... Ну, селедка под шубой. Угу. Ну, в общем...
3: Оливье.
0: Ничего страшного. Оливье, тут могут быть проблемы, потому что зависит от того, как конкретно его готовят. И зависит уже от ингредиентов. На самом деле, это первое. И второе. Зависит от того, сколько майонеза туда добавляют. И какой, да, и прочее. То есть там начинаются нюансы. Мы можем даже приготовить относительно здоровое оливье. На самом деле... И использовать совершенно другие ингредиенты, да, ну, примерно это будет то же самое. То есть по вкусу это будет то же самое. Я думаю, что нет, наверное, таких блюд, про которые мы могли бы сказать, что прям плохо-плохо. Но, наверное, я могу назвать такое сочетание. Это водка и сало. Но это в любой момент. Водка и сало между собой, это называется прямой путь к панкреонекрозу или болезни прапорщиков, да. Вот это как раз этим и связано. Я знаю, да, что это считается почему-то такой традиционной закуской именно для спирта, для медицинского. Хотя на самом деле это ужас. Про обволакивание — это отдельная тема, да, потому что ее популяризировали в фильме «Каникулы Кроша», был такой замечательный фильм, и вот там главный герой действительно так обильно намазывал маслом себе бутерброд перед тем, как выпить рюмку коньяку, чуть ли не первую в жизни, и он объяснял, что вот да, я сейчас съем масло, это там будет обволакивание моего желудочно-кишечного тракта, и все будет хорошо, коньяк, значит, меня никоим образом не выведет из строя, естественно, он выпил, естественно, вырубился, как же без этого, просто потому что, ребята, ну масло – это усваиваемый продукт, он начнется перевариваться, это первое. Второе, для того, чтобы равномерно там все смазать, ну, предположим, вы взяли какое-то минеральное масло, не всасываемое, ладно, но вам нужно тогда после этого танцевать нижний брейк. Для того, чтобы это все по стенкам равномерно распределилось. Ну и плюс, эффект вам не понравится. Минеральные масла обладают очень мощным диарейным эффектом. Так что нет.
3: Кстати, завтра во всех заголовках новостей врач высшей квалификационной категории посоветовал танцевать нижний брейк.
0: А, я думал, массовое поступление в психологический стационар.
3: И все такие: спасибо, Алексей Владимирович.
0: Да, а теперь покажите, что это, да? Потому что мало кто помнит.
9: Добрый день. А у меня вопрос первый, самый простой. Когда выкидывать салаты?
0: Ага.
9: Это максимально. И второй, он, ну, не совсем про Новый год, но про алкоголь. Самый распространенный кейс среди моих знакомых — это текила. Что вот почему ты ее пьешь, не пьешь, а потом встаешь и как бы до свидания.
3: Там, могу это подтвердить.
9: Вот, то есть там... С той же водкой, как, ну, это все напиваются постепенно. То есть с крепким алкоголем почему-то вот текила — это самое коварное. Это какая-то ошибка выжившего, что называется? Или...
0: Нет, не совсем. Или это особенность состава.
9: Вот. Или это какая-то...
0: Это особенность состава, да. Но все-таки там и источник другой, и ингредиенты и прочее. Насчет салатов все довольно просто. Их срок хранения не более 72 часов. Вот, все. И поэтому... Ближе к концу новогодних праздников пополняются уже инфекционки. То есть сначала травматологи, потом токсикологи, потом инфекционки. Потому что когда начинают спасать салаты, это ничего хорошего.
3: Финальный вопрос.
10: Добрый день, Алексей. Мы обсуждали в одном вопросе, почему люди продолжают употреблять алкоголь. Угу. Вы сказали то, что он снижает тревожность, и люди, да, это запоминают.
0: Да.
10: Но при этом... Потом люди сталкиваются с похмельем. Почему они это не запоминают? Почему в этом случае оперантное научение не срабатывает?
3: Потому что мы запоминаем только хорошее.
0: Только хорошее, совершенно верно. Да, мы не запоминаем грабли, к сожалению. И мы считаем, что мы просто в прошлый раз что-то неправильно сделали.
3: Ага.
0: И поэтому в следующий раз мы будем делать правильно.
3: А, ну да.
0: То есть мы подготовимся, мы не будем смешивать напитки. То есть такая, знаете, некие ритуальные действия пытаются как-то это дело убрать, хотя они, конечно, не повлияют.
3: А у меня такой, немножко я хочу перейти от темы новогодних праздников, прежде чем все это завершить, буквально последнее. Вы же военный врач, и вы пошли, насколько я знаю, сначала именно в военную медицину.
0: Да.
3: А чем она отличается от гражданской медицины, обучения и в чем особенности всего, и почему вы потом перешли на гражданскую медицину, а потом, собственно, и уже в научную популяризацию, что вас к этому привело? Вот.
0: Начнем с того, что гражданская медицина от военной отличается очень сильно. В военной очень много здоровых людей.
3: Угу.
0: То есть все-таки в армию проводится отбор по здоровью. Ну, понятно, что в основном, конечно, среди офицеров требования к призывникам гораздо менее выражены, но тем не менее они все-таки есть. Угу. И основная работа военного врача – это не дать своей воинской части выйти из строя.
3: Угу.
0: То есть, соответственно, вы должны ходить по столовым, по пищевым каким-то складам, да, по продовольственным, по, извиняюсь, туалетам, по баням, по прочим местам, там, где какие-то опасности могут поджидать личный состав. Соответственно, присутствовать на занятиях, особенно там, где есть вождение, стрельбы и прочие-прочие вещи, чтобы либо предупреждать травматизм, либо вдруг там что-то случилось, соответственно, оказывать первую помощь непосредственно на месте. То есть работа такая в основном... именно профилактическое.
3: Угу.
0: То есть ты работаешь как сангик, надо сказать так, да, то есть не как лечебник. С одной стороны. С другой стороны, после обеда у тебя начинается амбулаторный прием. То есть ты садишься в медицинском пункте, и к тебе приходит там человек 250 солдат. Вот. И у тебя 2 часа на то, чтобы все это разгрести. Ты включаешь медицинскую сортировку и, соответственно, да, то есть таблетку пополам, да, и главное не путать, кому что давать. Ну, конечно, это условно. Естественно, это все отслеживается. Там и большое количество людей либо в стационар кладут при необходимости, который есть в любом медпункте, либо там его уже выше отправляется в медицинский батальон или в госпиталь, или как сейчас, медицинские роты или прочие вещи. То есть есть свои структуры, естественно. То есть это и лечебная работа в том числе. Дальше то, что касается организационных вещей, естественно. То есть армия вообще предназначена для военных действий. Ну, начнем с того. Да, и у любого офицера, естественно, есть обязанности и по мобилизационной работе, то, что называется. То есть ты приходишь в штаб, в секретную комнату, да, тебе там открывают твои документы, и у тебя перед тобой вот кипа таких, там карты какие-то, таблицы, личный состав там и прочее-прочее, потому что зачастую бывает так, что части, которые находятся внутри страны, они на момент войны начинают формировать какие-то другие части, вот из своей техники, из всего остального. То есть они приходят, их одевают быстренько, снабжают, обучают. Ты им должен выдать этот пакет документов, да, для того, чтобы они потом с ним готовились. И, соответственно, да, и медики тоже вот этой ерундой занимаются. В том числе, это первое. И второе, подготовка сильно отличается тем, что нас готовят как универсалов.
3: А-а-а.
0: То есть мы такие, знаете, слесари-гинекологи, если так можно сказать. Потому что мы умеем все, на самом деле, но понемножку. То есть вот да, акушерство гинекологии у нас тоже была. Мы в обязательном порядке принимали роды. И во время учебы имеется в виду. И потом в самолете мне как-то пришлось. Это был 90... Я забыл. По-моему, 95-й год. Ил-86 из Москвы в Сочи. Мы летели в санаторий отдыхать. Первый и последний раз за все время службы. И девушке, ну, женщине молодой вздумалась там рожать. Она летела к маме рожать в Сочи. Тогда не было таких жестких требований. Сейчас просто не пустят на 8-м месяце человека в самолет. Именно по этой причине. Изменяется давление, перепады, там адреналин, все остальное. Роды. Пожалуйста. Ну, да. Не то, что преждевременные. 8 месяцев родили, все нормально. Там никаких особых проблем, к счастью, не было. Но, тем не менее, мы рожали в самолете.
3: А там было как в кино, типа... Извините, а врач есть на борту врач?
0: Да, вот, в общем, так и было. Так это и же было? Регулярно объявляют. Да, это я сейчас стараюсь прятаться. Просто потому, что у меня уже очень давно нет сертификата, как вы понимаете, я не практикующий врач. Желательно, конечно, чтобы это шли практикующие коллеги, конечно, без вариантов, потому что я уже 20 лет не практикую, это опасно для пациентов. Вот. Но нас учили и выживать зубы, например, в том числе, и в том числе мы умели делать амбулаторные, то, что называется, хирургические операции, не полостные, естественно, но вот всякие там панорицы, вросшие ногти, там прочая-прочая ерунда, вот это всем этим, мы всем тоже занимались в медпункте, то есть и оперативное лечение. Плюс нас в обязательном порядке готовили как ассистенты на операции. То есть, да, если, например, больше никого нету, есть один хирург, но он не может один работать.
3: Естественно, ему у него нужен ассистент. Целая команда.
0: Ассистентом я могу стоять до сих пор. То есть, крючки я подержу, там, и там что-то перехватить, пожалуйста, это я тоже вспомню, как все это делается. Узлы я тоже повяжу. Ну, просто потому, что узлы – это было нечто, конечно. Это самое интересное, наверное, в медицине.
3: В смысле, швы зави...
0: Да. То есть, их же надо там в натяге, в определенном положении, там все и прочее. И когда мы проходили хирургию, соответственно, у нас все стулья были увешаны этими длинными нитками, мы многократно эти узлы вязали, вот именно до автоматизма, потому что это непросто на самом деле, особенно если это в перчатках, и особенно если перчатки еще и в крови. То есть это очень тяжело на самом деле делать, но то есть должен быть полный автоматизм. Плюс, естественно, нас обучали и абсолютно по всем остальным направлениям я могу до сих пор снять ЭКГ, вот, я могу там какие-то простейшие процедуры то же самое провести и прочее-прочее. То есть мы такие универсалы. И это большое отличие. То есть ты в случае чего должен заменить, ну, скажем, в своем направлении. То есть в терапевтическом направлении я должен заменить всех специалистов, которые там есть.
3: Фактически это похоже на диагностику. Ну, то есть в том плане, что надо понять, что с пациентом
0: да,
3: не так,
0: безусловно.
3: И сразу
0: безусловно.
3: Как-то это решить.
0: Безусловно, да. Вот. И в этом, конечно, большой плюс армии, что оно там не только дисциплинирует, да, эту вещь, но и позволяет очень быстро анализировать огромное количество информации и принимать решения в условиях ограниченного количества этой информации. То есть ты должен что-то сделать, а ты находишься где-нибудь у черта на куличиках, каком-нибудь Гороховце. Зима, холод, вокруг больше ничего нет. Ближайший госпиталь в 2 часах езды. Это в лучшем случае, если дорога не занесет. А у тебя вот здесь конкретно вот тот случай. И что хочешь, то и делай. Но ты обязан этого человека вытащить. Такие ситуации тоже были, вытаскивали. В общем, справлялись как-то с этой вещью. Ну и еще одна важная вещь. Это мой начальник штаба в мотострелковом полку любил очень повторять, что вы прежде всего командир воинского подразделения, и только потом врач. То есть вот эта вся ерунда, которая связана с там, боевой подготовкой, с расписаниями, mm-hmm. с прочей ерундистикой, вот это вот все, это все тоже, естественно, на военном враче сверху как бы лежит. Планы, приказы, потому что очень интересно слушать, когда люди почему-то думают, что приказы командира части пишет сам командир. Фиг там. Пишет заинтересованная служба, то, что называется проект приказа. Да? Угу. То есть мы составляем всю эту болванку, мы приходим к командиру и объясняем, вот, командир, такая
3: приказать
0: фигня.
3: Приказать надо вот это.
0: Да, нужно вот это, вот это, вот это. Он...

0: Потому что
1: в Америке. Но комары – это те существа, которые переносят совершенно удивительные заболевания. Многие знают, что существует такая вещь, как слоновая болезнь. Комары переносят не только вирусов, как клещи. Комары переносят не только микроорганизмы. Комары переносят даже гельминтозы. Даже гельминтом можно заразиться после укуса комара или москита. Тоже не следует думать, что это сплошные тропические заболевания. Например, дирофилярии или подкожные гельминты, которые передаются укусом комара и поселяются вокруг глаз, поселяются на нежных участках кожи, и человек, пораженный дирофиляриями, чувствует, как они двигаются под кожей. У нас в южных регионах это заболевание стало встречаться все чаще и чаще, и каждый год отмечается в достаточно большом количестве. А другие паразиты, филярии, которые точно так же передаются комарами и москитами, в странах Африки и странах Юго-Восточной Азии вызывают слоновую болезнь. Личинки этих паразитов в миллионном количестве поселяются в лимфатической системе, нарушая ток лимфы и вызывая ее застой. И такая жуткая вещь, как слоновая болезнь, поражает миллионы людей. Мы просто об этом не знаем. Желтая лихорадка, лихорадка денге, японский энцефалит – все это переносится обычными комариками и москитами. Мне стало интересно, причины ранней смерти в мире. Существует несколько причин, конечно, сердечно-сосудистые заболевания. Но, посмотрите, среди этих причин существует война и малярия. Это причины ранней смерти. И, по данным ВОЗ, в 2000 году в результате военных действий в мире погибло 310 тысяч человек. Это ужасно, да? 310 тысяч человек. А в результате малярии 435 тысяч. Это комарики, это москиты. Можете себе представить, то, что сейчас мы научились лечить малярию, то, что сейчас уже нету такой поголовной смертности, но представьте, 219 миллионов человек, заболевших малярией, и 435 смертельных случаев. А это в полтора раза больше, чем во всем мире на войне. Только от одной болезни, переносимой комариками. И я хочу сказать вот какую штуку. Не думайте, что то, о чем мы сейчас говорили, это сплошные тропические страны. На самом деле нет. Сейчас век глобализации, происходят вещи потрясающие. Например, в Москве время от времени вспыхивают лихорадки малярии, потому что мы все начинаем путешествовать. А малярийные комары, как я сказал, существуют и у нас, но просто раньше у них не было возможности переносить плазмодиев. А теперь она появилась. Люди, заболевшие малярией в тропиках, приезжают сюда, становятся жертвами комаров, которые дальше заражают окружающих. Ежегодно с этим сталкиваемся. В основном Москва и Московская область достаточно большие вспышки. Про различные тропические гельминтозы я уже сказал. Поцелуйный клоп уже отмечен, приехавший с переселенцами из Африки. Он уже отмечен и в Америке, и в Европе. И, похоже, в каких-то регионах начинает приживаться, потому что живет в человеческом жилье. Мы все чаще и чаще начинаем сталкиваться со совершенно чудовищными тропическими болезнями, о которых даже не подозреваем. Пугаясь мифических вампиров, пугаясь летучих мышей, боясь купаться там, где водится загадочная рыбка кандиру, из-за которой нам отрежут пенис, мы не думаем о том, что реальная опасность находится просто в воздухе вокруг нас, и мы должны быть гораздо более внимательны к крошечным существам, с которыми контактируем постоянно и ежечасно. Я думаю, что я уложился ровно-ровно.
2: Прекрасно, прекрасно, но страшно. Прекрасно, но страшно. Ну, давайте-ка посмотрим результаты голосования.

0: голосование. Мне интересно, кого выбрали наши зрители как самого страшного кровососа? Комар.
1: Ну вот.
0: Видите?
1: Я, честно говоря, надеялся на Кандиру.
0: Ну, Кандиру набрал...
1: Всего лишь.
0: Да. На втором месте у нас Клопик, получается, и только на третьем Летучая мышь. Ну что ж, в принципе, адекватно вполне наши зрители...
1: Вполне, абсолютно.
0: Голосуют. Но сейчас видеовопрос, который хочет вам задать научный журналист, автор и ведущая программы «Все как у зверей» Евгения Тимонова. Пожалуйста, включите, пожалуйста.
2: Привет, дорогой Евгений. Очень не рада не видеть тебя лично, но хотя бы так. А вопрос такой. Сейчас северный край ареала обыкновенного вампира – это Мексика. Но из-за изменения климата он постоянно сдвигается еще севернее. И скоро Десмодус ротундус пересечет границу Соединенных Штатов Америки и окажется в штате Техас среди бескрайних стад техасских коров. И вот по этому поводу костариканские ученые, изучающие вампиров, очень беспокоятся, притом не только за вампиров, а за вообще летучих мышей в Соединенных Штатах. Дело в том, что там и сейчас-то каждую летучую мышь немного подозревают в том, что, может быть, это тот самый вампир. А когда будет официальная информация о том, что да, теперь у нас есть настоящие вампиры, и они по-настоящему сосут наших коров, то вот тут-то и начнется. Потому что, конечно же, для доблестного техасского фермера, который защищает свои стада, что Десмодус ротундус, что вечерница обыкновенная, это совершенно одно и то же. Все это надо уничтожить. И начнется. Так вот, вопрос к тебе, как к специалисту по формированию правильного имиджа у разных непопулярных в народе животных. Откуда надо достать и куда надо поцеловать обыкновенного вампира, чтобы как-то успокоить техасского фермера и предотвратить уничтожение летучих мышей? Ну, эта тема, кстати, после коронавируса актуальна не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира вообще. Так что, пожалуйста, на тебя вся надежда. Накидай каких-нибудь зажигательных вариантов. Спасибо.
1: Женя, я счастлив тебя видеть. Я смотрю в твои больные глаза, знаю, что ты сейчас болеешь, ты подцепила ковид, и тебе тяжело. Держись, мы, собственно, все за тебя болеем. Я не знаю, откуда кого нужно доставать, куда целовать. Собственно, действительно, это проблема, о которой я уже сказал, потому что страдают не только вампиры, страдают другие летучие мыши, в том числе редкие, исчезающие. Ученые бьют тревогу. Я думаю, что это, конечно, просветительские программы, это, конечно, убеждение. Трудно убедить местное население цифрами, рассказывая о том, какие это прекрасные летучие мыши. Я не знаю, должны быть добровольцы, которые, как Даррелл, когда-то ложились около пастбища, ждали, что вампиры их покусают, и при этом им ничего не будет. Но Даррелла так и не хотели кусать вампиры, сколько он не пытался их на себя вызвать. Вот какие-то такие действия. Все-таки волонтеры существуют, любители летучих мышей существуют не только у нас, но и в Южной Америке, и в Северной Америке. Что-то, конечно, должны предпринимать они. Если бы у меня была парочка или группа, что лучше, летучих мышей и вампиров, честное слово, я бы с огромным удовольствием их держал и вел бы хорошую, серьезную пропагандистскую работу, показывая, насколько они милы и насколько это удивительные существа, насколько это умные животные, социальные животные, ну, действительно, приматы рукокрылых. К сожалению, такой возможности у меня нету, поэтому, наверное, это программы государства, которые, возможно, будут компенсировать какие-то потери скотоводов. Как это происходит с другими животными? У нас, например, с тигром в России. Если тигр на Дальнем Востоке задрал скотину, то крестьянин получает компенсацию. Что-то вот такое должно быть.
0: Спасибо. Вопрос задает наш зритель Светлана Ляхова. Какие отдаленные последствия может вызвать сильное сокращение численности или полное уничтожение малярийного комара?
1: Светлана, мы вообще, наверное, не можем говорить об отдаленных последствиях исчезновения какого-либо вида или группы видов. Поскольку, мы, например, имеем такой пример. Уже это было. Дело в том, что побережье Кавказа, оно в свое время было очень серьезно заражено малярией. Это все уже было. Абхазия — это было страшно малярийное место. Но в свое время, во-первых, были проведены серьезные ирригационные работы, и стало гораздо меньше болот. Второе, была выпущена рыбка гамбузия, как биологический враг личинок комара. И рыбка гамбузия практически уничтожила всего оставшегося малярийного комара, поэтому малярии у нас теперь нету. Если я не ошибаюсь, эта работа проводилась в 30-х годах 20 века. До того вспышки малярии там были. И, в принципе, побережье Кавказа существует, оно не умерло. Мы всегда знаем, что последствия исчезновения какого-либо вида почти непредсказуемы. Как пример, в Южной Америке, по которой прокатился хитридиомикоз, я возвращаюсь опять к своим любимым лягушкам, по которым я, в общем, способен говорить гораздо больше, чем про других животных. И количество лягушек в Южной Америке во многих регионах очень сильно сократилось. Кое-где они вымерли чуть ли не полностью. Так вот, сейчас проводятся исследования, что же произошло, когда исчезли лягушки. Казалось бы, ну ничего страшного, ну лягушка и лягушка. Особо больше комаров не стало. Но, знаете, какая любопытная штука стала происходить? Ученые видят заиливание рек, заиливание ручьев. Реки начинают исчезать. Почему? Огромное количество головастиков, которые в сезон размножения попадали в ручьи, съедали все нарастания, съедали все, что только могли. Сейчас этого не происходит. Ручьи ослизняются, становятся более скользкими, зарастают, воды в них становится меньше, они заиливаются, замутняются и несут меньше воды к рекам, которые тоже становятся менее полноводны. Это всего лишь лягушки. Что с комаром? Ну, возможно, кто-то займет его место. Я думаю, что трясогузки из-за малярийного комара не умрут. Но не умрет 430 тысяч человек ежегодно от малярии. Очень трудно просчитать, что будет происходить. Природа сама по себе восстановит все, что угодно. Какое-либо звено всегда занимается. Кто-то займет это место, если мы не будем в это вмешиваться. Мы сейчас не можем просчитать. Антропогенное воздействие стало таким, что мы не можем просчитывать последствия. Мы вмешиваемся. Мы нарушаем весь этот баланс, который, не знаю. Ну, я думаю, что особо страшного ничего не будет. Кто-нибудь, трясогузки, найдут кем питаться, размножатся какие-нибудь комары-хиронамиды в гораздо большем количестве, не кусачие. Птичкам найдется, что кушать.
0: Спасибо. Вопрос от Латты из Нижнего Новгорода. Опасны ли, в кавычках, черные волосы, обитающие в море?
1: Черные волосы, обитающие в море. Я затрудняюсь
0: даже. Это волосатик, что ли, какой-то?
1: Я не понимаю. Волосатик, который обитает в наших водоемах...
0: Он не в море, да, по идее?
1: Он не в море, он в наших водоемах. Это действительно такая неприятная личинка, которая паразитирует в жуках. Но он паразитирует в водяных жуках, и человеку абсолютно не опасен, ничего страшного в этом нету. Хотя выглядит волосатик очень-очень неприятно. Это такое 30-сантиметровый, мы его называем конский волос, да, в народе, извивающаяся такая штука. Люди видели, как он прорывает оболочки жука, покидая жука, в котором паразитировал, в котором развивался. И поэтому считают, что он впивается в тело, под кожу. На самом деле нет, для человека абсолютно безобидное существо.
0: Вопрос задает Егор Буткарев из Твери. Стоит ли путешественникам, отправляющимся на Галапагосы, опасаться земляных вьюрков, питающихся кровью морских птиц?
1: Ой, замечательный вопрос. Если вы превратитесь в морскую птицу, конечно, стоит. Но на самом деле удивительно, это единственная птица, которая стала кровососом. Больше других таких птиц нету. Ученые подозревают, что это произошло случайно, потому что она обитает на островах, где вообще нету воды. Ей нечего пить. А вьюрок не приспособился пить соленую воду, но приспособился приставать к олушам, которые в массе обитают на Галапагосах. Он изначально, вероятно, выклевывал насосавшихся крови клещей, которые были действительно источником влаги. И постепенно, начиная, возможно, случайно изначально расклевывать молодые пробивающиеся перья, начал пить кровь. Ну, я думаю, что видоспецифичные паразиты, конечно, мы можем назвать эту птичку паразитом, коли она пьет кровь, видоспецифичные паразиты никак не могут быть опасны для всех остальных, потому что ему даже в голову не придет расклевывать вам кожу и пытаться оттуда что-то пить. Это очень интересная птица. Не стоит опасаться, но стоит обязательно посмотреть и восхититься тем, к чему может иногда прийти природа. Это удивительно.
0: Спасибо. Вопрос от Одарки из Саяногорска. Можно ли считать кровососущих млекопитающих паразитами, как кровососущие насекомые или растения, которые питаются другими растениями? И какая эволюционная выгода от питания кровью? Не проще ли есть насекомых, тем более в теплом климате?
1: Очень трудно сказать. Может быть и проще. Кому-то проще, а кому-то не проще. У всех разный тип питания. Действительно, это паразит. Однозначно, конечно, паразит. Как можно назвать еще существо, которое живет за счет другого? Собственно, вот он, настоящий паразитизм, несмотря на то, что, в отличие, например, от каких-то гельминтов, он не находится внутри хозяина. Те же летучие мыши, кстати, что интересно, они выбирают себе зачастую одну жертву, которая наиболее вкусная или чем-то им нравится, или запах у нее приятный. И, как говорят, что такая корова или такая лошадь обычно выделяется среди всех, она, ну, действительно есть повод у скотоводов жаловаться на вампиров, потому что всегда в стаде, в местах, где обитает большое количество вампиров, есть такая более слабое животное, к которому вампиры испытывают особую радость. Какая выгода? Трудно сказать. Дело в том, что ведь у организмов, приспособившихся к питанию кровью, она усваивается гораздо легче. Но ведь довольно хорошо, приятно, просто и выгодно питаться какими-то крем-супами, калорийными, приятными. Давайте посмотрим на космонавтов. Они не едят жареную картошку, они получают все это вот уже в таком, в полуготовом, ферментированном, вероятно, виде, для того, чтобы все это легче проходило. Вот, наверное, в чем суть. Кровь весьма питательная штука. Даже мы, люди, ее зачастую используем. Вспомните гематогенки, вспомните кровяную колбасу. Терять кровь тоже никто не будет. Даже при забое скота кровь используется всегда, исторически. Мы всегда ее использовали. Выгода есть, конечно.
0: И какие-то народы скотоводческие, там известны всякие традиции пить кровь или запасать ее, конечно, даже в какие-то емкости.
1: Конечно, конечно. Очень огромное количество блюд, с одной стороны, а с другой стороны, ну, даже вспоминаем какие-то примитивные народы, да, до сих пор существуют обряды у свежей жертвы. Кровь пьется, ее некуда собирать, ее просто пьют, потому что потерять ценный пищевой продукт – это ужасно. И, да, ее пьют зачастую прямо из раны. Я как ветеринар могу сказать, что видел случаи вампиризма лично. Людей, любящих пить кровь, до сих пор в наших деревнях при забое скота.
0: Как это романтично звучит.
1: Ну, каждому свое.
0: Готично, я бы сказал. Пирожок с ковидлом. Наш, кстати, постоянный зритель из Воркуты спрашивает, как получается, что даже у теплокровных млекопитающих, как рукокрылые, при питании кровью не возникает пищевых дефицитов?
1: Вы понимаете, ведь каждый, эволюция – это штука небыстрая, очень небыстрая. И я думаю, что если мы сейчас возьмем какую-нибудь гигантскую вечерницу или ночницу, или ушана, и быстро-быстро переведем на питание кровью, то возникнут не то что пищевые дефициты, а полное несварение. Все это процесс очень долгий, очень постепенный, и существуют какие-то компенсаторные механизмы, какая-то компенсация идет. Ну, мы, например, знаем, что тот же крупный рогатый скот вырабатывает огромное количество витаминов прямо внутри себя. Так что я думаю, что, во-первых, получая довольно полноценное питание, а кровь, она много чем богата и витаминами, и микро-макроэлементами, и, собственно, белком, в том числе, ну, кровь – это очень хороший продукт. А остальное как-то компенсируется. Тысячелетия, а то не 100 тысячелетия, которые проходят животные на пути эволюционирования в тот или иной организм, вероятно, позволяют это сделать. Вот точнее я сейчас не могу сказать, что же именно вырабатывает летучая мышь-вампир внутри своего организма, дабы что-то, какую-то нехватку погасить.
0: Спасибо. Вопрос от Wildcat. А может быть, что страх людей перед летучими мышами обусловлен тем, что они являются переносчиками очень многих болезней, и наши предки заметили связь, и отсюда неосознанный страх, как перед крысами?
1: Я это не исключаю. На самом деле такое, конечно, может быть, но, простите меня, а откуда такой безумный неосознанный страх, например, перед змеями в северных каких-то регионах, где серьезных ядовитых змей не существует. Просто действительно есть некоторые формы, которые изначально человеку нравятся. Человеку нравятся большие глазки, круглые ушки. А если глаза маленькие, существует какой-то оскал, резкие движения, как у летучей мыши, это изначально вызывает у нас вот какое-то омерзение. Я не знаю, почему люди плохо так относятся. Крысы, ну, крыс, конечно, не любят, но не только крысы, не только летучие мыши, собственно, вызывают у людей ужас. На самом деле, очень многие насекомые абсолютно безобидные, но точно так же люди не могут с ними смириться и не могут на них спокойно смотреть. Поэтому я не знаю. Летучие мыши переносят, конечно, ряд заболеваний, но нужно сказать, что, опять же, многие крупные млекопитающие, на которых всегда исконно охотились, переносят не меньшее количество болезней. Ни в коем случае. Я скажу сейчас ужасную вещь, от которой, ребята, слабые, заткните рты. Например, у якутов, вот вообще у малых народностей северных, живущих в Сибири и занимавшихся оленеводством, считалось, у многих народов считалось лакомством, затыкаем рты, клубок аскарид, находящийся в желудке у оленя, свежезабитого, потому что это мощнейший белок, это протеин, и это было лакомство, содержимое желудка оленя. Но почему-то это не вызывало у них каких-то ужасов, какой-то ассоциации с болезнями, да? Почему? Все нормально. Какие-то страшные, достаточно гельминтозные заболевания, такие как эпистархоз, когда северные народы едят сырую рыбу. Это желтуха, они желтеют, они еле ходят, они держатся за живот. Но у них не вызывает отторжение та же рыба, потому что они связывают ее со своим плохим самочувствием и тем, что они умирают от цирроза печени в 30 лет. Нет. А почему же это произошло с летучими мышами? Ну, я затрудняюсь сказать. Связать можно очень многое и бояться многого. Бояться рыбы, бояться оленей. Но это уже не происходит.
0: Да, спасибо. Алена Датлина спрашивает, как объяснить то, что во время распространения истории о вампирах раскапывали людей и опознавали их по признакам нетленности и наполненности тел кровью? Откуда бралась эта кровь на самом деле?
1: Наполненность кровью – это весьма условно. Дело в том, что тело, которое какое-то время полежало в определенных условиях, имеет разные стадии разложения. И в зависимости от условий, эти стадии могут происходить в разное время. В некоторых условиях там разложение до какой-то стадии может происходить недели, месяцы. Но наполненность кровью – это уже, конечно, не кровь. Это понятно, что тело источает жидкости красного цвета, и оно несколько вздуто, и из него течет жидкость, похожая на кровь. Вот вам и вампир. Я думаю, что любой врач, любой, тем более патологоанатом, с таким сталкивался неоднократно. Ну, просто люди старались побыстрее хоронить своих умерших и не часто сталкивались с телами, которые пролежали какое-то время.
0: Теперь вам предстоит решить, кому достанется ваша книга «Последний ручей Кохинхинского дракона». автор лучшего вопроса. Сейчас я напомню, какие вопросы были. Про отдаленные последствия уничтожения малярийного комара, про опасность черных волос, про то, не стоит ли опасаться кровососов морских, этих самых земляных вьюрков, можно ли, не проще ли пить, есть насекомых, чем пить кровь, как получается, что даже у теплокровных млекопитающих нет пищевых дефицитов? Может ли быть, что страх перед летучими мышами вызван боязнью болезней? И вот насчет наполненности тел кровью. Вот перечень вопросов заданных. Кто получит
1: можно,
0: нашу книгу?
1: Можно я понимаю, вопросы есть достаточно интересные, но я, наверное, выберу тот, который ближе. Я все-таки человек, ратующий за сохранение того, что у нас существует на планете, и для меня уничтожение какого-то вида и последствия этого, они, наверное, ближе. Поэтому, наверное, давайте за комаров. Уничтожение малярийных комаров.
0: Итак, автор вопроса про малярийных комаров Светлана Ляхова получает книгу Евгения Рыбалтовского.
1: Светлана, спасибо.
0: Да, у нас подарки для вас, в том числе вот такой пингвинопитек «Мыслитель», напечатанный на 3D-принтере Павлом Красновым, и подставка из дерева под мобильный телефон с нашим логотипом. Большое спасибо. Сейчас на экране должен появиться рисунок нашей художницы Юлии Родиной, как она изобразила ваше выступление.
1: Отлично.
0: Очень.
1: Но почему-то чеснок.
0: Готично.
1: Почему-то, кстати, интересно, что больные порфирии, которых действительно раньше подозревали в вампиризме из-за изменения черт лица и цвета кожи, они, как и, возможно, от этого пошло поверье, что вампиры боятся чеснока, они тоже не воспринимают чеснок. У них аллергия на чеснок. И на солнечный свет у них существует фотобоязнь.
3: Одна из самых распространенных причин употребления и отравления бледной поганкой в средней полосе европейской части России, да, вот что известно, это употребление бледной поганки вместо, казалось бы, известных съедобных грибов пищи.
4: И как лучше собирать грибы? Срезать подножку как можно ниже, выкручивать или оставлять пеньки грибов на поверхности почвы.
0: Расскажите, пожалуйста, про свинушку тонкую и вообще свинушки. Выяснили механизм токсического действия? Раньше считался условно съедобным.

0: исследователь.
1: Вот. Ну, а акустика как? На полном ходу яхты нельзя писать, потому что гидрофон начинает выскакивать. Значит, мы как-то опытным путем установили предельные скорости, ну, в данном случае скажу, 4 узла, то есть 4 мили в час. И это вот предел, когда можно бросить гидрофон, и то он начнет пошлепывать по воде. Естественно, все должно быть отключено, яхта должна идти под парусом. Но в идеале она должна тормознуться. Тогда вот для биоакустики наступает рай. Но, правда, при этом белобочки теряют интерес к яхте и уходят, поскольку она двигаться перестает.
0: Но вопли-то остаются их ваши?
1: Остаются. Но мы же все-таки это, у нас наша техника, как мы считаем, по спокойному морю, когда нет вот шумов, которые заглушают сигнал.
0: Плеск там разный.
1: Да, мы где-то до 1,5-2 километров слышим. Ну, соответственно, записать можем. Ну, конечно, в 1,5 километрах уже качество не то получается. Но, в принципе, несколько сотен метров – это вполне для нас приемлемые дистанции, вот, на которых мы осуществляем записи. Ну, и, в общем, нам удалось записать достаточно большое количество белобочечных сигналов, которые мы потом долгими зимними вечерами с удовольствием стали обрабатывать. И вот оказалась удивительная вещь. Ну, я немножко сейчас пока интригу оставим. Ну, естественно, посмотрели, что коллеги за рубежом делали. Ну, коллеги за рубежом, значит, записали, что белобочки действительно издают огромное количество свистов. Открытый вопрос, есть ли у них вот индивидуальные опознавательные сигналы, типа как автограф Афалин. Ну, публикаций немного. Там работали в Португалии, ученые работали в Южной Африке, в Австралии. Ну, и вот как-то мнения разделились практически напополам. Одни, значит, пишут, что у них нет индивидуальных сигналов. Другие, значит, скажем, вот в работе южноафриканских исследователей нам очень понравилось. Они говорят, что вот мы выделяем, вот, пожалуйста, действительно стабильные такие сигналы повторяющиеся. Но дело в том, что они их выделили порядка 30 таких вот сигналов, индивидуально специфических, повторяющихся. А всего белобочек там порядка 1000 обитало. То есть это опять-таки не как у Афалина. Афалин мы считаем, сколько Афалин видим. Ну и плюс-минус там 20% столько автографов пишем. Вот. Угу. То есть можем записать кого-то, кого не видели, а может кто-то, допустим, марушал всю дорогу, вот, ну его не записали. Ну, в общем, примерное количество записанных автографов соответствует количеству Афалин, которые мы наблюдали. То есть, конечно, если из 1000 белобочек пишется где-то 30 автографов, ну это как-то сомнительно, что это можно считать автографом. Тем не менее, автор утверждает, что это вот все-таки у них типа автограф. Вот. И мы поэтому с удовольствием начали обрабатывать, что мы-то написали. Ну, оказалось, что у них, как и у Афалин, присутствуют все три типа сигналов. Ну, импульсы их серии, которые используются для эхолокации, то есть как для сканирования пространства, ну и создания такой звуковой картины мира. То есть, соответственно, география там, вот, сколько там до дна, ну, естественно, на глубине 1,5 километра там дна не видно. Мы видим, они поверхности видят. Ну и главное, они видят рыбу. Причем на достаточно большом удалении. Его теоретически можно тоже в какой-то степени считать коммуникативным сигналом, но в том смысле, что если один дельфин слышит, что где-то раздается локация, ну, естественно, возникает соображение, что там, значит, рядом другой дельфин присутствует.
0: Ну и главное, какая локация? Он же слышит, какая локация, правильно?
1: Ну, слышь, да. Но сам факт, что где-то рядом эвакуирующий дельфин, значит, он не один, а вот рядом кто-то присутствует.
0: Ну, как перекличка, да.
1: Ну, да. Ну, как человек идет по лесу. Даже не то, что ау слышит, а слышит где-то там, это стук топора. Ага, значит, где-то тут люди есть. Угу. Вот. Ну, это, я говорю, это все-таки в таком узкокоммуникативном смысле мы не рассматриваем. У Афалин мы рассматриваем вот два типа сигналов. Одна система – это вот эта вот система тональных сигналов или свистов, в основе которой лежат индивидуально опознавательные сигналы автографы. Система очень интересная, она позволяет, так сказать, дельфинам ориентироваться, где кто, ну вот какую-то такую социальную структуру представляет, где кто находится. Может быть, какие-то такие простые команды можно с помощью таких сигналов закодировать. Потом мы в дельфинарии обнаружили, что, скажем, вот существует понятие мимикрии сигнала, то есть дельфин иногда может излучить автограф другого. Но это бывает достаточно редко, и вот в наших исследованиях, там, правда, статистика не очень большая, но, тем не менее, мы обнаружили некоторую иерархичность.
0: Про Афалин это мы говорим.
1: Да-да-да. А вторая система – это вот импульсно-тональные, которые изучены мало, но там большой информационный потенциал. То есть там с помощью этих

0: сигналов можно, в принципе, можно заложить очень сложную семантику. То есть, если есть язык дельфинов, то вот он в этих сигналах должен быть. Что же мы, значит, обнаружили у белобочек? У белобочек мы, я говорю, обнаружили все три категории сигналов. Ну, импульсно-тональные они довольно редкие, пишутся они в море хуже, поэтому мы как-то с ним не связывались. Естественно, все, так сказать, научные устремления на свисты направили. И обнаружили, что у них в репертуаре выделяются две категории свистов. Первые так называемые типичные. Ну, мы их так, ну, терминов нет, поэтому мы, значит, сами все придумаем. Значит, назвали типичные сигналы. Ну, свисты, тональные сигналы, значит, такие узкополосные по частоте, с меняющейся частотой, более уплощенные, чем у афалин. И что характерно, афалины, я говорю, они вот все-таки, как индейцы, такие не очень разговорчивые. Так время от времени издают свисты. А когда вот мы писали белобочек, то это просто как какой-то птичий щебет. То есть идет вот эта вот каша из этих сигналов, накладываясь друг на друга. То есть как там что-то, для чего это нужно и что из этого выделить можно? Естественно, они что-то выделяют. Вот. Но на первый взгляд человека это просто, я говорю, ну, ощущение каши.
1: Чирикает все время, да.
0: Да, да. Вот. А на фоне этого выделяются сигналы, которые, ну, вот если бы я не был уверен на 150%, что кругом только белобочки, я бы сказал, что это типичный автограф афалина. То есть вот они один к одному, и формы похожие. То, что это не афалин, я говорю, это мы, поскольку наблюдение проводили непрерывно в 6 глаз, то афалин там быть не должно. Тем более, я говорю, 100 километров от берега туда.
1: Редкая афалина долетает.
0: Редкая афалина, да, долетит. Такого расстояния, ну а что ей там делать, она все-таки такой вот...
1: Нечего, да, есть и там сложно.
0: Да. И мы этим страшно заинтересовались. Дальше, значит, сравнили материал, который записали в трех точках с расстоянием тоже между собой, там где-то, ну, несколько десятков километров. Ну, то есть, как бы считается, что, ну, конечно, если бы белобочки очень захотели, и они бы вот рванули бы вслед заехать, ну, наверное, они могли бы пройти это расстояние, но зачем им это нужно? Поэтому считается, что мы писали все-таки разных белобочек. И вот в каждой точке мы выделили, ну вот, примерно в общей сложности порядка 30 вот таких вот псевдо, ну, не псевдо, квази-автографы мы их назвали. Но, как всегда, вот, получение любых результатов приводит к каким-то вот вопросам. Что это такое? Значит, по количеству их всегда было в несколько раз меньше, чем мы наблюдали вот во время записи. И, допустим, их там вот, ну, штук 50-60 всего, а, допустим, пишется там вот 10 выделяемых сигналов вот на данной точке. Ну и также на каждой точке, и там, значит, даже какие-то сигналы, они похожие в разных точках. Что это такое, непонятно. Мы как-то пришли к такому... Ну, вернее, я пытаюсь это утвердить, коллеги там, когда согласны, когда не согласны. Ну, они просто, поскольку у дельфинов звук подражания развито, может быть, они просто копируют сигналы, услышанные афалин, поскольку они пересекаются, вот, ну и пуганчиваются.
1: А может быть, это сигналы какого-то клана?
0: Может быть, сигналы какого-то клана, но это я говорю. Это вилами на воде писано, надо, значит, какие-то критические исследования проводить, сравнивать. Желательно, значит, тогда кланы разделять, вот, а с белобочками это еще сложнее делать, чем с афалинами.
1: Ну, что могу сказать? Я вам могу пожелать дальнейших успехов, потому что время нашей передачи, увы, подошло к концу, как всегда, на самом интересном месте, но мы обязательно вернемся с вами к этой теме. Так, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Александром Владиславовичем Агафоновым, исследователем дельфинов наших черноморских, о том, какие сигналы были обнаружены у такого интересного вида черноморского, как дельфин-белобочка. Спасибо за внимание, всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: У меня разное отношение к насилию в реальной жизни и в кино. Насилие в кино вызывает разные сильные чувства, а в жизни только ужас и отвращение. Квентин Тарантино, американский кинорежиссер.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков.
2: Рад видеть, Кристина. Всем привет. Ну, а ты просто потрясающе сегодня выглядишь опять.
1: Спасибо.
0: В 2009-м в прокат вышел фильм «Бесславные ублюдки», снятый режиссером Квентином Тарантино по собственному сценарию. Краткий сюжет таков. В начале Второй мировой войны офицер СС Ганс Ланда по прозвищу «Охотник за евреями» находит спрятавшуюся во французской глубинке еврейскую семью Дрейфусов. Из всех в живых чудом остается лишь старшая дочь Шошанна. Проходит несколько лет, и американцы забрасывают во Францию группу солдат-евреев под командованием лейтенанта Альдо Рейна. Их боевая задача – терроризировать врагов, жестоко убивая германских солдат и офицеров. Шошанна при этом тоже не остается в стороне. Являясь владелицей небольшого кинотеатра в оккупированной Франции, она решается поджечь кинозал во время премьеры фильма, на которой должна собраться вся нацистская верхушка. Картина «Бесславные ублюдки» была положительно воспринята большинством кинокритиков. Фильм был номинирован на «Оскар» в 8 категориях и в итоге взял награду за лучшую мужскую роль второго плана в исполнении Кристофа Вальца.
1: Я когда посмотрела, пересматривала этот фильм, первый вопрос, который у меня возник после просмотра, для чего его сняли? И зачем такая концовка? Можешь мне это объяснить?
2: Нет.
1: Глупому человеку.
2: Одно объяснение. Ну, это Тарантино. Он чего хочет, то и воротит.
1: И переписывает историю.
2: Да. Ну, это ирония, постмодерн. Как это еще можно объяснить? Что вот Тарантино
1: как
2: уже...
1: Как пишут критики, пародийный боевик.
2: С альтернативной исторической концовкой. Оно должно было быть таким этим стёбом над стёбом. Я так это могу только видеть. Там постоянно какие-то шли разговоры прямо с 2009 года, почему у него название с ошибкой. С двумя ошибками. Но на самом деле все очень просто. Не надо никакого смысла искать. Тарантино чудовищно безграмотен, он не умеет писать. Вот, поэтому он мало того, что подрезал чужое название, это же фильм какого-то 77-го года, это проклятый бронепоезд итальянский. Его прокатывали в Америке под названием «The Inglourious Bastards». То есть, вот те самые бесславные ублюдки. Но Тарантино слово «бестерс» написал с ошибкой через «е», забыл артикль «the» определенный. Короче, молодец. Все говорят, какой там скрытый смысл? Ну, я же просто писать не умею, собственно, все.
1: Смотри, главный герой, которого играет Брэд Питт,
2: да,
1: лейтенант Альдо Рейн, он предстает в фильме как американский еврей, который собирает группу евреев американских, которые хотят совершить покушение на Гитлера. Я знаю, что немецкое верховное командование пыталось убить Гитлера и сместить его с власти. Но что касается контекста фильма, могло
2: это,
1: ли быть...
2: Это стопроцентная придумка. Причем, да, вот немцы, они в самом деле пытались Гитлера с 1938 года то сместить, то убить. Ну, в общем, там было вовлечено вот высшее буквально командование туда. Там тебе были и Гёпнер, и фон Бок, и многие-многие другие были там задействованы. И Людвиг Бек, короче говоря. Штауфенберг в итоге, который бомбу-то под Гитлера подложил неудачно. А чтобы такое пытались организовать американцы или англичанцы, я даже не слышал про такое. Потому что, что это важно, почему немцы его собирались убить, и почему его не собирались убить, судя по всему, по крайней мере, никаких специальных усилий не предполагалось, почему его противники не пытались ликвидировать Гитлера. Потому что Гитлер был очень удобной фигурой. Потому что, как только не будет Гитлера, сразу все союзники начнут иметь в виду, что, ну, вообще-то немцы-то не такие уж и плохие, что с ними воевать-то. Вот Гитлер был законченная мразь, да, так его уж больше нету, все в порядке. Именно поэтому немцы хотели его грохнуть, чтобы остаться самими фашистами, но так как Гитлера нет, вот он за все в ответе, он во всем виноват, мы его сами убили, все, до свидания. Больше не нужно с нами воевать, мы хорошие теперь. А Гитлер, потому что был страшно одежная фигура, как мы понимаем. То есть его, ну, как пугало воспринимали. И пока это пугало было, союзникам было очень сложно пойти на какие-то сепаратные переговоры с Германией. Почему? Ну, потому что как только ты пойдешь на сепаратные договоры с кем? С Гитлером, ну, все, у тебя политическая карьера закончена навсегда. Кстати, может быть, и жизнь. Может быть, тебя еще за попытки договариваться с этим чудовищем самого еще хлопнут у себя дома. Очень может быть. Поэтому для союзников сам по себе Гитлер был удобен, как я думаю.
1: Смотря по поводу неудачной бомбы. Он же тогда, по-моему, все равно пострадал. Да, он получил ожоги.
2: Да, да. Осколочные ранения, ожоги. У него там уши пострадали, рука была парализована некоторое время одна.
1: А почему бомба такой была малой силы, получается?
2: Она была нормальная.
1: Из 24 человек погибло только четверо, а Гитлера задело, ранило, но не убило.
2: А, дело в том, что чемодан переставили. Штауфенберг активировал взрыватель и ушел. Якобы поговорить по телефону. И поставил портфель со взрывчаткой. Вот прямо непосредственно там, где нужно. Там была такая мощная деревянная тумба, которая подпирала стол штабной. И он поставил ее так, чтобы взрыв отразился в сторону Гитлера. А когда он ушел, там один, сейчас забыл, как зовут, один из генералов, ему показалось, что ему мешает этот портфель. И он его переставил с другой стороны тумбы. И поэтому основную часть взрыва поглотило очень массивное деревянное изделие. Поэтому в Гитлера попали только вторичные осколки от этого стола, и, в общем, он мало пострадал. Легкое ранение, по большому счету.
1: Ну, а то, что мы видим в фильме, друзья Брэда Питта обматывают себя взрывчаткой, это имело место быть, да, потому что были люди, которые действительно хотели взорвать себя, по-моему, на выставке, приблизившись к Гитлеру и пожертвовать своей жизнью, лишь бы от него избавиться.
2: Да, такое бывало. Но тут, опять же, не нужно искать каких-то исторических параллелей. Их в фильме нету. Ну, кроме того, что была Вторая мировая война, в самом деле был геноцид еврейского народа, и в самом деле евреи очень не любили Гитлера и его приспешников. И да, конечно, в Европе действовали силы специальных операций. Английские, которые формировали всякие разные диверсионные группы, и американские точно так же. Как это называлось-то, Office of, ну, короче говоря, Управление стратегических сил.
1: А есть хоть какие-то сцены в фильме, которые тебе понравились и которые бы ты считал качественными?
2: Ну, там, где в деревне, в таверне, как это правильно называется, кофейне, там, где неправильно показывают, не по-немецки, два пива. А немцы так никогда не показывают. Вот так вот два. Они, наоборот, пальцы загибают, когда показывают какое-то число. Это мы говорим 1, 2, 3. А они говорят 1, 2, 3. То есть они загибают пальцы, они разгибают их. И это увидел главный фашист и сразу сообразил, что ага, шпионы явно. Этот момент хороший. С другой стороны, если имеется в виду, что человека хоть как-то вообще готовили к нелегальной работе в германском тылу, уж, наверное, ему бы объяснили, как правильно пальцы сгибать, разгибать. Ну вот, видишь, это такая реакция, которая очень сильно на подкорке с детства сидит, что как правильно пальцы нужно разгибать. Два, два. Мы же так показываем всегда. Американцы тоже так, а немцы нет. И поэтому вот его раскусили. Эта сцена прикольная. Ну, конечно, когда Гитлер там ходит требует жвачку у своего телохранителя, у охранника, это тоже смешно очень. Но при этом я, в принципе, негативно скорее отношусь к этому фильму, несмотря на то, что, в общем, крепко профессионально сделанная работа, не безинтересная. Ну, потому что есть вещи, над которыми иронизировать не очень. На мой взгляд, это мое мнение, я его никому не смею навязывать, но вот лично мне кажется, что есть некоторые черты, за которые, в общем, лучше не переступать, потому что, ну, прикалываться над Гитлером, господи, как смешно, жвачку, значит, жрет, а потом его, значит, смотрите, какие-то еврейские диверсанты взрывают в кинотеатре. Ну, вы знаете, это фигура настолько мрачная, и оставившая такой чудовищный след в истории, что я бы иронизировать не стал, честно говоря. Потому что оно обнуляет не Гитлера, а оно бросает тень на тех людей, которых он убил, и которые с ним боролись по-настоящему. Потому что, ну, вот какой смысл бороться с этим вот смешным чучелом, как там его выставили? Нет, это было не смешное чучело, и я, в общем-то, настаиваю на том, что смеяться над таким, в общем-то, наверное, как бы мы сказали, грешно. Я поэтому такого никогда себе не позволяю и очень не люблю, когда это позволяет кто-то еще. Ну, мы же Тарантини-то не прикажем, правильно? Вот этот постмодернистский бред, уж извините за такое определение, вот он его заснял, ну, что имеет право, у него свое мнение какое-то по этому поводу, видимо, есть, отличное от моего.
1: Командир СС, который приезжает в деревню в поисках евреев.
2: И потом... Кристофер Вальц, который.
1: Да, и их расстреливает. А в реальности Германии за что он отвечал? И если называя современным языком, какая у него должность?
2: Он штандартенфюрер СД, то есть главного управления имперской безопасности. Штандартенфюрер – это по-нашему полковник, ну, то есть оберст по-немецки. Это все эти странные, все эти там шарфюрер, прочие фюрер, группенфюрер, это все эсэсовские звания, они не использовались в вермахте, то есть в обычных строевых частях. А управление безопасности, ну, оно, единственное, что вот Гитлер оно не охраняло. Гитлера отдельно охраняло управление имперской безопасности, а не главное управление имперской безопасности. Главное управление – такая спецслужба. И я очень сильно, да, они занимались шпионажем, контршпионажем, ну, такая вот, такой КГБ, условно говоря, очень условно говоря. Ну, или ФСБ наша современная. Опять же, это не прямая параллель, но что-то типа этого. Я очень сильно сомневаюсь, что полковник главного управления имперской безопасности занимался бы тем, что лично ловил каких-то евреев. Очень сильное у меня сомнение в этом. Он Штирлиц должен был ловить нашего. Это да, это вот в его уровне, а... Вот то, что там показали в кино, мне кажется, это очень сомнительно. Они, эти самые имперские безопасники, были виноваты в чудовищном количестве преступлений. Но они были в первую очередь политические, потому что с геноцидом евреев справлялась гестапо и вермахт прекрасненько. Ну, СС, понятное дело.
1: А какие преступления они совершали?
2: Ну, они политические убийства организовывали, преследования по политическим же мотивам. То есть... занимались людьми несколько более серьезными, более высокопоставленными. Вот я говорю, Штирлица поймать могли, если бы такое случилось. А бегать за евреями по каким-то деревням, да еще в чине полковника. Вообще-то штандартенфюрер – это очень много. То есть попасть с таким званием, будучи с таким званием в такой структуре, лично ездить за какими-то, да, ладно, за евреями, просто какие-то задания выполнять, и тебе самому нужно бегать и стрелять, это очень сомнительно. Все-таки это очень большой начальник. О, полковник, условно говоря, командир полка. У него там 2000 человек есть, которые за него это будут делать, а он только в штабе будет подписывать приказы, преступные обязательно. Вот, и по телефону звонить.
1: А смотри, помимо высших чинов Германии, которые пытались организовать покушение на Гитлера, были ли какие-то отдельные частные организации, которые также пытались свергнуть его с власти?
2: Я про такое практически не слышал.
1: И то есть это в основном были все его приближенные люди, которые имели доступ к нему?
2: Доступ к телу. Потому что Гитлера очень сильно охраняли. Ну, по крайней мере, там после начала войны, ну, там с конца 30-х годов. Понятно, опять же, что по современным меркам эта охрана очень смешная. Сейчас охраняют первых лиц государства гораздо строже. Ну, там, на порядке строже. Но все равно, по тем временам, его очень сильно охраняли. И подобраться к нему, там, не знаю, с бомбой, пистолетом, ядом, было настолько тяжело, что, видимо, даже специально и не планировалось так, по-серьезному. Ну, то есть, слишком большие трудозатраты для этого нужно было использовать, слишком много ресурсов привлечь с вообще негарантированным результатом. Тем более, и это очень важно, вот Тарантино, это махровый, ну, он просто дурачок, откровенно говоря, но при этом он идеалист. А ему кажется, что историю делают какие-то личности, что вот был Гитлер, было плохо, сейчас его бы не стало, например, как мы мечтаем, И все было бы не так. Стало бы гораздо лучше без Гитлера. Но нет. При том, что Гитлер это чудовище, безо всяких сомнений. Его устранение не привело бы ровным счетом ни к чему. Потому что Гитлер это всего лишь один выразитель. Один единственный выразитель воли правящего класса, который организовал в Германии фашизм нацистского толка. Ну, то есть, запредельно националистический, этот самый фашизм. Это они это организовали, они дали Гитлеру сначала денег, потом привели его к Гинденбургу. Гинденбург был очень против того, чтобы назначать Гитлера канцлером, но его уломали фактически. Кто? Крупные промышленники и военные, которые очень сильно хотели этого ефрейтора увидеть во главе Германии, потому что можно, наконец, отбросить все эти идиотские демократические процедуры, вот все эти вот выборы, вот это вот все, знаете, вот эта свобода слова, все это как-то очень ненадежно и зыбко. Но при этом продолжить выколачивать из собственных рабочих прибавочную стоимость. Если вдруг они будут возмущаться, у нас есть от Гитлера его парни, вас просто убьют. Это называется прямая, открытая, террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Это научное определение фашизма. И это, повторюсь, организовал не Гитлер, это организовали люди с огромными деньгами и возможностями, которые хотели стать еще богаче. Как это неудивительно. И более того, стали. Потому что нацистская Германия – это такой суперкапитализм, супермонополизированный суперкапитализм, который поверг в разруху не только в первую очередь, хронологически, поверг в пучину страданий не многие соседние народы, а в первую очередь Германию свою родную. Потому что из рабочих, ну если у вас все замонополизировано, ты бастуй, не бастуй, всем пофигу, ты никуда не денешься. Если с одного завода уволишься и будешь работать на другом заводе, ну, допустим, у тебя получилось, ты оказался просто в другой монополии, вот и все. И поэтому устранение одного Гитлера, ну хорошо, устранили Гитлера. А вот эти прекрасные люди, Тиссен, Круппы и все прочие, и Германа Геринга, они куда-то денутся при этом? Нет, они останутся. И фашизм останется, и война будет продолжаться, потому что фашизм – это вооруженный, организованный для войны капитализм. Ну а раз так, ну какой смысл тратить какие-то чудовищные ресурсы и средства, чтобы убить Гитлера, чтобы что? Чтобы вместо Гитлера сел Геринг тут же своей толстой задницей.
1: Геринга они, по-моему, тоже хотели убрать.
2: Или еще кто-нибудь. Ну, неважно. Я имею в виду, что замена фигуры ничего не решает вообще. Поэтому силы были брошены на правильные вещи, а именно на денацификацию Германии, для чего ее требовалось полностью занять военной силой. Что и было сделано в 1945 году. Гитлер сам себя выпилил. Справился без помощи Брэда Питта.
1: А, смотри, я не совсем поняла касаемо Брэда Питта, откуда он взялся в фильме. Получается, он служил сначала, потом ушел в отставку и решил мстить Гитлеру и собрал сам эту компанию, которая начала...
2: Мне кажется, он в отставку-то не уходил. Он просто получил некое спецзадание и при помощи особо мотивированных товарищей принялся кошмарить нацистов во Франции, на Западном фронте, куда, собственно, поступали с 1944 года наши союзники.
1: Ну, в фильме, и мне кажется, это действительно так было, большое внимание уделяется кинематографу, и там также упоминается известная Лени Рифеншталь, которая сняла много фильмов для Гитлера. А что ты можешь сказать про кинопроизводство в 40-х годах Германии?
2: О, я... Долго не мог понять, а про что же Тарантино-то будет снимать, говоря о Второй мировой войне. У него же все фильмы там на 50% состоят из того, что кто-то треплется про кино. Потому что единственное, в чем разбирается Тарантино, это в кино. Поэтому у него всегда треплется про кино. Ну а тут вот, пожалуйста, у вас там не просто треплются про кино, у вас главное действие в кинотеатре происходит. Молодец, Квентин, выкрутился и здесь. Хвалю. Ну, кинопроизводство. Ленин совершенно справедливо говорил, что важнейшим из искусств для нас является кино. Это так и есть, потому что в то время кино, 20-е, 40-е годы, во-первых, было на огромном подъеме, как ты понимаешь, это время рождения кино современного, и оно производило неизгладимое впечатление на людей, совершенно неизгладимое, учитывая, что масса народу тогда там только что были или оставались крестьянами, рабочими, у которых очень тяжелая жизнь, ну, просто потому что работать приходится вот от и до, и, прямо скажем, тяжело работать. Что неважно, ты крестьянин или ты на заводе пашешь, это работа очень сильно выматывающая. И вдруг вам показывают движущуюся картинку, да еще и, не дай бог, потом со звуком. Это я даже представить себе не могу, что нужно показать нам сегодня, чтобы мы испытали такие эмоции, какие испытывали люди там, в 20-е, 40-е годы при виде кинематографа. То есть такого не было, это была настоящая фантастика. Что, ну, фотографию, конечно, знали. Но вот у вас это, теперь эти фотографии бегают, двигаются и разыгрывают какое-то действие. Причем это же не театр. Театр – это одноразовая штука, потому что не бывает двух одинаково поставленных спектаклей. Потому что живые люди каждый раз что-то меняют внутри постановки. А тут одно и то же. Это можно тиражировать. И учитывая возможность тиражирования и колоссальное вовлечение внимания публики, которая, повторюсь, считала это от свершившейся фантастикой, это нужно было использовать для пропаганды, чем сразу и занялись немедленно. Вот, например, хорошо, что вспомнили тетеньку Ленни фон Рифеншталь, которая просто потрясающе сняла «Триумф воли». Это фильм про плохих людей, ну, то есть про нацистов, это просто гимн нацизму, но как это сделано потрясающе. «Триумф воли» — это очень круто сделанный кинопродукт. Я просто понимаю, что, посмотрев такое, какой-нибудь немецкий Бауэр из какой-нибудь там Нижней Саксонии, вот все, я с нацистами, они какие-то, вот, молодцы, ты вы посмотрите. Там же в кино, ух, как все прямо аж за душу берет, музыка, все, изображение, потом «Олимпия», той же самой Ленни фон Рифеншталь. Там все эти идеально просто сложенные белокурые арийцы, арийки голубоглазые, вот они там прыгают дальше всех, бегают быстрее всех, копья кидают, это вот культ тела просто потрясающе сделано. Ну, конечно, ни одной Ленью фон Рифеншталью жив был кинематограф в Германии. Германия имеет вообще славную кинематографическую традицию. Задолго до Гитлера там тебе и Мурнау всякие разные, и масса-масса других потрясающих совершенно режиссеров. Их взяли в цепкие руки, дали им бесконечные патроны, в смысле деньги, и заставили снимать вот то, что нужно нацистскому руководству. Повторяюсь, не ограничивая просто ни в чем, никак, ничем.
1: Ну, я правильно понимаю, там в основном было пропагандистское кино, и кроме него почти не снималось ничего в это время.
2: Снималась масса исторического кино, в первую очередь. Потому что историческое кино про славное прошлое Германии,
1: тоже пропагандистское.
2: Оно само по себе является пропагандой. Там снимаешь про кого-нибудь Фридриха Великого, зачем там какие-то внедрять особо пропагандистские штампы? Фридрих Великий, он просто великий, потому что он великий. Вот он руководил Пруссией, было замечательно. Посмотрите, как здорово. Опа. Там про разных там нибелунгов, рыцарей и прочее, прочее, прочее. Да, кстати, немцы же, по-моему, да? Да, немцы. Бородиновец Потемкин пересняли по-своему. У них все то же самое, только матросы сволочь такая гнусная, а офицеры приличные люди. Вот. Эйзенштейна вообще Геббельс называл одним из опаснейших людей, потому что он снимает такое хорошее кино, что, блин, ну, это шедевры, это хоть ты тресни. А в эти шедевры гнусный советский Эйзенштейн подверстывает всякую мерзость коммунистическую. Вот посмотрите, броненосец Потемкин, там красный флаг, ну что ж такое-то, кто ж такое терпеть-то будет? Нельзя, нужно свое делать. Еще лучше. Поэтому Геббельс сделал очень серьезную ставку на кино. И, конечно же, в этом смысле был прав. Потому что ничего сильнее, чем кино, тогда с пропагандой не работало. Никакие листовки, никакие кухонные разговоры, никакое радио по сравнению с большим кино даже рядом не лежало. Большое кино заходило настолько мощно, что нам, повторюсь, теперь мы просто даже не понимаем, в силу того, что мы тогда не жили, чем было для людей кино.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
0: Несколько фактов о фильме. Квентин Тарантино долгое время не мог придумать концовку фильма. Сам сценарий для «Бесславных ублюдков» он начал писать задолго до фильма «Убить Билла», премьера которого состоялась в 2003 году. Но все время откладывал написание концовки на потом. Суммарно на написание сценария ушло около 10 лет. В фильме 42% диалогов сняты на английском языке, 28% на немецком, 22% на французском и 1% на итальянском. В картине есть отрезок 54 минуты, в течение которого герои лишь 9 минут говорят на английском. Весь закадровый текст читает Сэмюэл Л. Джексон, работавший до этого с Тарантино на множестве проектов. Квентин Тарантино лично уговаривал Брэда Питта сняться в фильме, приехав к нему домой. За время разговора было выпито 5 бутылок вина. Питт согласился. Было очень сложно найти актера, подходящего на роль Ганса Ланды. Квентину никто не нравился, и он уже хотел заморозить съемочный процесс. Именно в этот момент появился Кристоф Вальц, который идеально отыграл на кастинге и тут же был утвержден на роль. Композитором фильма стал Эннио Морриконе, работавший с Тарантино впервые. Альбом с саундтреком был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучший компиляционный саундтрек для фильма, телевизионного фильма или других визуальных медиапроизведений». При бюджете в 70 миллионов долларов уже в первую пятницу показа фильм заработал 14 миллионов. В итоге общие сборы составили 321 миллион долларов.
1: Ну, давай, наверное, обсудим костюмы и визуальную часть фильма. Если содержание слабое и не то, что слабое, не совсем понятное, необъяснимое, давай тогда обсудим визуальную часть и насколько... правильная форма с наградами, с шевронами.
2: Слушай, по поводу содержания, конечно, мне, прямо скажем, есть чего сказать еще. Но по поводу визуальной части, вот тут, конечно, вот не отнять. Умеют они это все делать, знают, любят, ценят. И когда смотришь у них кино, а потом смотришь у нас кино, даже как-то мне вот даже как-то, ну, непонятно, а чего мы-то так не делаем? Вот серьезно, потому что там форма прекрасно сделана, костюмы воссозданы для 40-х годов, просто идеально, на мой взгляд. То есть,
1: но немецкая форма сама по себе очень красивая.
2: Ну, я не знаю, мне не нравятся, они какие-то эти, как это сказать-то, ну, как какие-то вот черные все, как педики, понимаешь, вот это вот все эти вороны, их эти свастики ужасные, ну, оно выглядит как-то... на мой взгляд, немножко чудовищно. Как педики, понимаешь, в трауре. Нет, зеленая – это полевая форма. Это понятно. Но мне немецкая форма, вот что ни говори, опять же, это мое видение, мне она визуально не нравится. Американская форма гораздо, по-моему, симпатичнее.
1: Американская симпатичная, но по сравнению с советской, мне кажется, немецкая форма все равно довольно стильно выглядит.
2: Советская, ну, все такое у нас. Оно строго, функциональное. Приезжаешь в какой-нибудь танковый музей, там, Бовингтон, неважно, или у нас на Кубинку, смотришь, о, отличный немецкий танк. Он выглядит как Мерседес, работает как Мерседес. Пантера просто прекрасна немецкая, это, ну, в самом деле, чудо техники. Все вот идеально, понимаешь? Рядом стоит наше какое-нибудь там ИСУ-152. Ну, страшная, как жаба, все швы не зачищены. Но, однако, ты понимаешь, кто приехал в Берлин? ИСУ-152, это страшное, приехало в Берлин, потому что у нас оно лучше. Потому что оно строго функционально. Кстати, ты не права, советская форма 30-х годов мне очень нравится. Просто, у которой как раз последняя предвоенная форма мне очень нравится, она очень круто сделана. на самом деле круто.
1: Ты имеешь в виду, где на воротнике...
2: Со всеми этими кубарями, петлицами и прочее-прочее, треугольниками, ромбами, эмалевыми. Форма исключительно стильная, на мой взгляд. Там в войну, конечно, уже было немножко не до стиля. Там нужно просто, чтобы у всех были кирзовые сапоги, ватник и шапка-ушанка, чтобы вы просто не сдохли в поле. Вот это было нужно. А форма была очень красивая, мне она очень нравилась. Просто исключительно. Так вот, я же, собственно, к чему веду? Я не понимаю, почему у нас зачастую в историческом кино подходит к воссозданию матчасти настолько спустя рукава. Это каких-то денег особенных стоит? Нет, особенных денег это не стоит. То есть сделать плохую, неправильную форму стоит столько же, сколько сделать хорошую, правильную. Поэтому почему не сделать хорошую и правильную? Есть масса специалистов, которые объяснят вам, на какое место медаль вешается, какая именно медаль, где какие швы, где какие выточки, где какие погончики, какого все это цвета. Да, сейчас, конечно, выправляется очень сильно ситуация у нас, выправляется, но все равно...

0: Все. А тут...
1: У нас-то в сущности развития планеты, потому что натрий – это элемент легкий, торий – элемент тяжелый, и если отношение содержания натрия к торию маленькое, то есть натрия, летучего элемента, мало, значит, какие-то неприятности в истории планеты происходили, в результате чего легкий натрий с ее поверхности испарился. Так вот, из планет земной группы Меркурий обладает наиболее большим отношением натрия к торию, то есть летучие соединения на его поверхности сохранились в наибольшей степени. При этом Луна, для которой сейчас очень распространена ударная гипотеза образования, из всех тел, близких к Солнцу, обладает наименьшим отношением содержания натрия к торию. То есть ее так потрясло, летучий натрий из ее поверхности испарился. В жизни Меркурия ничего такого не было, и, скорее всего, его необычная структура связана все-таки с особенностями образования. Близость к Солнцу для него не прошла даром и стала причиной вот такого его необычного строения. Ну вот, к слову сказать, наличие большого железного ядра, по всей видимости, немножечко еще расплавленного, является причиной того, что у Меркурия есть собственное магнитное поле. Нормальное магнитное поле, дипольное, как у Земли. Ни у Венеры, ни у Марса таких магнитных полей нет. Но это вот следствие того, что ядро у Меркурия все-таки осталось. По не очень понятным причинам ось магнитного поля Меркурия не проходит через его центр. То есть она проходит несколько в стороне. На обилие летучих соединений, неожиданное обилие летучих соединений на поверхности Меркурия указывает вот такая вот деталь рельефа, как провалы, которая была обнаружена при помощи мессенджера. Это такие ямы. Провалы, реальные провалы на поверхности планеты глубиной примерно несколько метров и размером от нескольких сотен метров до нескольких километров. Они, как правило, располагаются либо на особо нагреваемых Солнцем участках поверхности, либо располагаются они вблизи ударных кратеров, там, где было какое-то выделение тепла. И это наводит на мысль, что эти провалы образуются там, где под поверхностью Меркурия изначально присутствует в большом количестве летучие соединения, нагрев приводит к их постепенному испарению, образуется такая дырка, пещера под поверхностью, и она рано или поздно проваливается. Ну вот пройдет буквально месяц, и мы этот процесс будем радостно и счастливо наблюдать на поверхностях наших дорог. Еще одно проявление летучих соединений на поверхности Меркурия тоже было, на самом деле, известно до полета мессенджера, но мессенджер его блистательно подтвердил. Это наличие воды, точнее водяного льда в некоторых кратерах Меркурия. Меркурий, практически ось вращения Меркурия практически не наклонена, наклонена под углом 90 градусов к плоскости его орбиты, поэтому на полюсах Меркурия есть кратеры, как, например, показанный здесь кратер Толкин, где никогда не бывает солнечного света. И хотя на самом деле мы привыкли думать о Меркурии как о каком-то очень жарком мире, на его поверхности есть места, где никогда не бывает жарко, где температура составляет менее 100 кельвинов, и там, в общем, в изобилии присутствует водяной лед. Если мы когда-то на Меркурии решим делать базу, то, в общем, там будет где спрятаться от палящих солнечных лучей. Еще одно открытие, сделанное при помощи мессенджера, связано с вулканизмом, возможно, не очень давним. Не очень давним, это речь идет о временах порядка 2 миллиардов лет назад. Это, конечно, в общем, тоже довольно давно, но, тем не менее, это еще одно свидетельство того, что Меркурий, недра Меркурия в расплавленном состоянии пребывали достаточно долго, гораздо дольше, чем, например, недра Луны или Марса, и, возможно, в какой-то степени жидкое их состояние еще сохраняется. Вот жерло вулкана, это не кратер, эта ямка имеет такую не круговую форму, и вот это светлое вещество, соответственно, более молодое, чем окружающее вещество, было выброшено в результате вулканического извержения. Ну, по земным меркам, это извержение пирокластического типа. Почему предполагается, что и в относительно недавнем геологическом прошлом происходили такие извержения? Потому что есть вот жерла вулканов, которые располагаются на поверхностях очень мало кратерированных. Количество кратеров на поверхности тела Солнечной системы, лишенного атмосферы, это возраст. Мало кратеров, поверхность молодая, много кратеров, поверхность старая. Ну вот здесь кратеров очень мало, и это говорит о том, что извержения, в общем, происходили, ну,

не очень давно. Да, ну вот это жерло кратера крупным планом. Что дальше? В октябре 2018 года планируется запуск космического аппарата Бепи Коломбо к Меркурию. Лететь он, правда, будет долго. Прилетит он туда только в 2025 году. И при помощи этого космического аппарата, на котором установлено в том числе и российское оборудование, исследования планеты будут продолжены. Венера. Венера в последнее время использовалась при помощи аппарата «Венера-экспресс», который закончил свою работу в декабре 2014 года. В основном этот космический аппарат работал над исследованиями атмосферы Венеры, динамики атмосферы, ну, кое-какие сведения о поверхности планеты тоже были получены. Ну, вы хорошо знаете, что с наблюдениями поверхности Венеры есть определенные проблемы. У Венеры нет собственного магнитного поля, однако некое магнитное поле в ее окрестностях все-таки присутствует, оно при помощи Венеры-экспресс было обнаружено. Это магнитное поле наведенное. Оно возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с атмосферой Венеры. То есть оно рождается не в самой планете, оно рождается в ее атмосфере и вот так вот в виде капли сдувается солнечным ветром. Вот, ну, вы видели наверняка картинку с магнитным полем Земли. Тут планета большая, а магнитное поле у нее выглядит скорее как магнитное поле кометы. Очень много сведений о динамике атмосферы Венеры было получено при помощи Венеры-экспресса. Вот такая довольно известная картинка. Это такой двойной вихрь на южном полюсе планеты. Ну, на этой картинке он запечатлен в самом своем красивом варианте, в очень симметричном. Но на самом деле вот такие периодические наблюдения за структурой этого вихря, этих вихрей показывают, что очень сильно они эволюционируют, очень сильно меняется их структура, меняется баланс между двумя вихрями. Это интересный результат с точки зрения атмосферной динамики, поскольку похожие вихри встречаются и на других планетах Солнечной системы. Это, с одной стороны, способ узнать что-то о движении в атмосферах этих планет, а с другой стороны, это способ кое-что понять и в атмосфере Земли, поскольку планеты Солнечной системы позволяют нам применять наши климатические модели в существенно более широком диапазоне условий, тем самым их корректировать, уточнять, ну или наоборот, убеждаться в их пригодности. О том, что на поверхности Венеры есть вулканы, было известно уже давно. Они были обнаружены при помощи радиолокации космическим аппаратом Магеллан. Они, как правило, выглядят как вот такие вот плоские блины, поскольку лава очень жидкая, и она так вот растекается по поверхности. Это одна из вулканических гор на Венере. Здесь вертикальный масштаб увеличен почти в 23 раза, чтобы она хоть на гору была похожа. На самом деле это все очень такие пологие большие образования. При помощи Венеры-экспресса были получены свидетельства того, что, возможно, извержения вулканов происходят на Венере и сейчас. В отличие от Меркурия, ну вот некоторые косвенные свидетельства были получены по химическому составу атмосферы Венеры. Это содержание диоксида серы, СО2, вот оно в 80-е годы было очень высоким, потом к середине 90-х упало, а в середине 2000-х опять очень сильно выросло. Произошло такое скачкообразное увеличение, возможно, связанное с извержением вулкана. Но более обильные свидетельства текущего вулканизма на Венере были получены при помощи инфракрасных измерений. Аппарат обнаружил некоторые горы на Венере, верхушки которых теплее, чем окружающая местность. Ну вот это вот один такой вулкан Идуна. А это вот исследования, которые были позже проведены. Это целый горный хребет, хребет Ганики. И здесь обнаружено вот некоторое количество вершин, температура которых превышает окружающий фон, и это, возможно, является признаком того, что там сейчас происходят вулканические извержения, ну, по крайней мере, какая-то вулканическая активность. Своеобразный подвиг в исследованиях Венеры совершили японцы. Они запустили зонд Акацуки, но первая попытка вывести его на орбиту у Венеры не удалась, зонд не удалось затормозить, но, тем не менее, вот японские инженеры оказались настолько талантливыми, что они смогли найти, как вернуть аппарат к Венере и все-таки его на орбиту
запустить. И вот с декабря 2015 года он на орбите работает. Но тут, к сожалению, из-за этой черточки не очень видна структура, возникающая в облачном слое Венеры. Она даже в прессу попала, потому что смайлик напоминает. Вот, да, мы тут можем говорить о каких-то открытиях, о вулканизме, а журналистам важно, чтобы смайлик был. И тогда это важное, интересное открытие. Если нету смайлика, то не стоит внимания. Это на самом деле очень интересная штука. У Венеры ровная поверхность, и на ней есть пара всего мест с более-менее заметными возвышенностями. И вот одна из этих возвышенностей – это Земля Афродиты, которая находится почти на экваторе планеты. И вот эта волновая структура, которая возникает в атмосфере Венеры, когда она натекает на горы Земли Афродиты и вот так вот их обтекает. Ну, вот еще такая интересная фотография тоже с зонда Акацуки. Здесь в инфракрасном диапазоне показана структура, тонкая структура облаков, облачного слоя. Тоже вот это такие турбулентные течения, которые связаны с взаимодействием между быстрыми венерианскими ветрами и медленно вращающейся поверхностью. Мы перепрыгиваем через Землю, потому что она нам неинтересна, и перемещаемся на Марс. Марс – это самая, наверное, изученная планета Солнечной системы, ну, после Земли. Да, вот это вот то, что мы сейчас имеем возле Венеры, а это то, что мы сейчас имеем возле Марса. 6 орбитальных модулей и 2 марсохода сейчас летают или ездят по поверхности Венеры. Причем можно обратить внимание, что долго, очень долго уже многие из этих аппаратов работают. Марс Одиссей с 2001 года, Марс Экспресс 2003 года. Нам в России следует задуматься вот над этим космическим аппаратом. Это индийский зонд Мангалиан, который с 2014 года работает у Марса. Индия стала 4-й страной, которой удалось запустить космические аппараты к Марсу, и единственной, которой это удалось сделать с первого раза. Конечно, мы понимаем, что они не с нуля начинали эту работу, но вот тем не менее такой очень большой успех индийской космонавтики, хотя миссия в основном позиционируется как демонстрация технологий, но все-таки какие-то научные приборы на ней работают. Просто-таки фантастическую живучесть продемонстрировали марсоходы Spirit и Opportunity, которые на Марсе, которые были запущены в 2003 году, и предполагалось, что проработают они по 3 месяца каждый. В 2010 году выключился Spirit, Opportunity, который проехал по Марсу уже больше 45 километров, успешно работает до сих пор. Буквально несколько дней назад, 20 февраля, 5000 дней на Марсе он отмечал такой юбилей. Ну, это вот такая селфи-карточка, сделанная по этому поводу. Сейчас на поверхности Марса работает Mars Science Laboratory, марсоход Curiosity, который решает вот такой вот список задач. Часть из этих задач типичны: исследование геологии, исследование особенностей атмосферы. Ну и вот есть 2 задачи, которые как бы интересны с точки зрения населенности Марса и его будущего исследования. В частности, этот марсоход должен выяснить, насколько опасна радиационная обстановка на поверхности Марса для того, чтобы там людям быть. Ну, вот больше 18 километров уже марсоходом Curiosity по поверхности Марса пройдено. Конечно, одна из основных загадок, которую решают и орбитальные модули, и марсоходы, это загадка марсианской воды. Есть много свидетельств того, что вода на Марсе была. Существуют многочисленные детали рельефа, которые похожи на марсианские реки. Однако сейчас жидкой воды на поверхности Марса нет. Вода, в принципе, есть, но она находится вся в замерзшем состоянии. А вот жидкая вода, некогда на Марсе существовавшая, куда-то девалась. И это, в общем, в нас вселяет определенную тревогу, потому что у нас вот сейчас тоже есть на поверхности жидкая вода. А не может ли так что-то с нами случиться, что она тоже куда-то улетучится? Космический аппарат MAVEN, американский, он специально был запущен в основном для решения этой задачи, для решения задачи о потере Марсом атмосферы. Марс – планета
менее массивная, чем Земля, соответственно, атмосферу ему потерять проще. Ну и вот, в частности, при помощи этого аппарата было показано, что солнечный ветер играет здесь такую бедственную роль. Вот эта картинка художника, которая показывает, как солнечный ветер срывает с Марса атмосферу, это вот результаты реальных наблюдений. Тут, к сожалению, не очень хорошо видны стрелочки, которые показывают течение вещества. Ну вот построена карта, на которой просто видно, как атмосфера с поверхности Марса стекает. А вот еще один солнечный фактор – ультрафиолетовое излучение, которое тоже как бы предполагалось, что оно вносит свой вклад в испарение марсианской атмосферы, оно оказалось скорее положительным с этой точки зрения фактором. Марс-экспресс обнаружил, что ультрафиолетовое излучение ионизует достаточно сильно вот эту вот лобовую часть марсианской атмосферы, чтобы вот эта возникающая ионосфера препятствовала проникновению солнечного ветра и в какой-то степени марсианскую атмосферу все-таки защищала. Но далеко недостаточно эта защита, чтобы Марс все-таки очень эффективно и в настоящую эпоху атмосферу не терял. Магнитное поле Марса, которое было также исследовано при помощи космического аппарата МАВЕН. Ну, вот я говорил, что у Марса нет своего магнитного поля. Вот остались только какие-то такие островки остаточной намагниченности. Они тоже взаимодействуют с солнечным ветром, и в результате этого взаимодействия на Марсе иногда происходят вспышки. Но это не вспышки молний, но что-то похожее. И эти вспышки тоже вносят свой вклад в потерю атмосферы. В сентябре 2017 года, вы, наверное, помните, была сильная вспышка на Солнце. Марс откликнулся на эту вспышку, ну, условно говоря, полярным сиянием, но на самом деле, поскольку магнитных полюсов там нет, то сияния эти охватили всю поверхность Марса, обращенную к Солнцу. Вот снимки, полученные в ультрафиолетовом диапазоне, вся эта часть Марса начала светиться, и уровень радиации на поверхности Марса в результате удвоился. То есть там и так все плохо. В результате солнечных вспышек становится еще хуже. Curiosity ездит сейчас по дну кратера Гейла. Вот это вот примерный эллипс посадки, куда его предполагалось посадить. Ну и вот эта вот зеленая точечка – это то место, куда он в результате сел. Чем интересен этот кратер? Этот кратер интересен тем, что он, по всей видимости, был в далеком марсианском прошлом затоплен. То есть на Марсе в то время существовали не только реки, существовали постоянные водоемы, существовала стоячая вода. То есть существование вот этих вот русел и каких-то протоков еще можно объяснить тем, что вода вдруг появлялась в результате какого-то катаклизма, протекала по поверхности, прорезала какое-то ущелье, а потом испарялась. Но вот сейчас получено много свидетельств того, что на Марсе вода существовала стоячая. То есть это не был катаклизм, это реально был теплый климат. И здесь вот это хорошо видно, все эти осадочные породы. Вот они на снимках, полученных при помощи Curiosity, очень наглядно предстают. Если говорить о рельефе, то там же можно видеть и вот такие вот детали, которые мы на Земле называем конусами выноса. То есть это то место, где вода втекала в кратер, то есть как бы устье некогда существовавшей марсианской реки. Потом у кратера была довольно сложная история. Сначала он был затоплен водой, на его дне скопился слой осадочных пород. Потом вода исчезла, кратер начал засыпать песком, и над слоем осадочных пород возник слой песчаника. Потом последующая эрозия начала так вот частично обнажать эти прошлые слои. И вот здесь тоже на снимке с Curiosity видно, что вот эти вот, эта слоистость, она на самом деле присутствует и на нынешних больших высотах. То есть это вот примерно вот этот вот склон, который несет на себе признаки прошлого заполнения этого кратера водой. Конечно, все время возникает вопрос о том, а не может ли жидкая вода где-то на Марсе сохраниться и в настоящую эпоху. В виде льда она довольно-таки неглубоко под поверхностью залегает. И вот это снимки, сделанные при помощи спускаемого аппарата «Феникс», он так немножечко зачерпнул ковшечком, и уже вот она вода, точнее водяной лед. Но, правда, это широта 68 градусов, то есть это достаточно близко к полюсу, но вот там воду даже и никак добывать не надо, просто немножечко песочек обмахнуть, и вот она будет. Но жидкая вода, существует на Марсе или нет, это
вопрос до сих пор открытый, и одно время вот такие вот структуры на марсианских склонах считались доказательством того, что иногда все-таки по поверхности Марса вода может течь. Вот эти вот черточки наблюдаются всегда летом марсианским. Они наблюдаются на тех склонах, которые обращены к Солнцу. Это могут быть склоны ущелий или стенки кратеров. Они появляются и исчезают. Видно, как они текут вниз. Ну и вот возникло искушение связать это с тем, что где-то под поверхностью есть какие-то залежи грунтовых вод, очень соленых, чтобы они могли все-таки при такой низкой температуре существовать в жидком виде. Ну и вот когда их разогревает солнышко, вода время от времени прорывается и чертит такие линии. Ну вот последние результаты, которые были получены при помощи орбитальных аппаратов, показывают, что все-таки, скорее всего, вода главную роль там не играет, это стекание твердого вещества. Может быть, небольшое количество воды, очень небольшое, играет роль какого-то триггера, но все-таки вот эти вот черточки прочерчиваются не водой. Вот один такой весьма косвенный результат, который указывает на то, что на поверхности Марса некогда мог существовать океан. Не просто какой-то небольшой водоем, а масштабный океан, который занимал большую часть северного полушария. Ну, хорошо известно, что северное полушарие Марса — это низина, довольно ровная, лишенная кратеров, но это не означает, что она была в свое время затоплена. Ну вот здесь при помощи космического аппарата «Марс-Экспресс» было проведено радиолокационное исследование Северного полюса, и был определен такой параметр, как диэлектрическая проницаемость. Шкала этой проницаемости здесь указана от 3 до 11. Она указывает на химический состав пород. 11 — это базальт, вулканические породы. А вот тройка может быть либо осадочными породами, либо льдом. Лед на северном, на полюсах Марса никаких удивлений не вызывает. Полярные шапки состоят в основном из льда. И если мы посмотрим на карту южного полушария Марса, то мы увидим, что вот это вот место с невысоким значением диэлектрической проницаемости, оно примерно совпадает с вот этими контурами, которые показывают, где, во-первых, по климатическим моделям может существовать водяной лед, а во-вторых, красный контур — это то место, где он реально был обнаружен при помощи зондирования поверхности. То есть мы наблюдаем низкую диэлектрическую проницаемость только там, где мы ожидаем водяной лед. То есть это лед, это никаких загадок. А вот на севере все совсем по-другому. Вот эти два контура, почти совпадающие, это то место, где может существовать лед, и то место, где он существует. А вот участки низкой диэлектрической проницаемости занимают гораздо большую площадь. То есть вот это вот лед, а вот это вот льдом быть уже не может. И если топографически прочертить предполагаемую береговую линию океана, который мог бы там существовать, то окажется, что низкая диэлектрическая проницаемость — это как раз то место, где должен был существовать океан. То есть вот это осадочные породы. Сами по себе эти породы не говорят о том, что это был океан. Сама по себе береговая линия низменности этой не говорит, что это был океан. Но вот когда эти кусочки мозаики начинают вместе складываться, тогда уже начинаешь об этом думать как-то более уверенно. Один интересный еще с биологической точки зрения результат, который на марсоходе Curiosity был получен, ну, точнее, раньше Марс-Экспресс обнаружил, что в марсианской атмосфере присутствует метан, а вот зонд марсоход Curiosity обнаружил, что содержание метана довольно сильно варьируется, по крайней мере, в том месте, где этот марсоход ездит. Вот это вот такой средний уровень содержания метана. И вот время от времени вдруг происходят какие-то скачки, когда его содержание в несколько раз повышается. Причем тут метан, да? Что нам за радость от метана? Дело в том, что метан — это биомаркер. Это газ, который в атмосфере, вообще говоря, очень быстро разваливается. Его ультрафиолетовое излучение Солнца диссоциирует, превращает в более сложные молекулы потом, и в конечном итоге это все заканчивается диоксидом углерода, углекислым газом, который составляет основную часть марсианской атмосферы. Если вы видите в атмосфере метан, это означает, что есть какой-то источник, который постоянно метан в атмосферу подкачивает. И один из этих источников — это живые существа. И
Ну, можно ли на этом основании утверждать, что на Марсе существует жизнь? Конечно, нет. К сожалению, есть множество процессов, которые также способны приводить к выбросам метана, но при этом они никакого отношения к биологии не имеют. Так что первоначально шума было довольно много, но сейчас он утих. И это еще и связано с тем, что это было где-то в 2012 году, 2012-2013, а больше с тех пор таких выплесков Curiosity не фиксировал. Юпитер. Юпитер – это, конечно же, Джуно, космический аппарат, который там сейчас вовсю работает. И наверняка вы видели замечательные фотографии, которые этот аппарат делает. Но интересно то, что камера, которая делает эти фотографии, она, в общем, туда, ну, как бы ради развлечения была поставлена. Основной задачей аппарата ни в коем случае не является получение фотографий. Это скорее привлечение общественности. Фотографии выкладываются в открытый доступ, и любой желающий может их взять, поиграть с контрастом, поиграть с цветами. Существенно более важные результаты получаются при помощи другого оборудования, установленного на аппарате Джуно. Главная его задача – это исследование того, что происходит под поверхностью Юпитера. Аппарат еще работает, очень многие его результаты пока не обнародованы, то есть они уже получены, но с них хотят сначала снять сливки те, кто эти результаты получал, но вот некоторая информация все-таки попадает в прессу, попадает в какие-то научно-популярные издания. Вот эта вот карта распределения аммиака под поверхностью Юпитера. Распределение аммиака оказалось очень неоднородным. Неоднородность эта проникает до очень больших глубин, до глубины порядка 350 километров. В чем интересна эта неоднородность? Она интересна тем, что вот эти вот желтые пятнышки – это места повышенного содержания аммиака. Они никак не совпадают с внешней структурой юпитерианской поверхности. То есть как бы вот эти вот пояса, зоны, они сами по себе, а аммиак прямо вот под их поверхностью, он как-то живет своей собственной жизнью. Да, ну, большое красное пятно, известный вихрь, это просто так предупреждение, что оно уменьшается, так что если его еще не успели вы посмотреть, спешите. Его анатомия тоже была при помощи аппарата Джуно исследована, тоже оказалось, что этот вихрь вниз уходит тоже на глубину как минимум 350 километров, то есть это очень и очень масштабное образование. Полярные сияния были зафиксированы при помощи аппарата Джуно, причем орбита его проложена таким образом, что можно сверху на полюса юпитерианские смотреть. Это вот изображение южного полюса Юпитера, но уже обработанное любителями, раскрашенное в яркие цвета. Здесь тоже необычная структура течения вблизи юпитерианских полюсов. Здесь довольно большое количество таких небольших вихрей, количество которых разное на северном и южном полюсах Юпитера, то есть полушария Юпитера по каким-то причинам несимметричны. Они обладают разными, ну, можно так сказать, метеорологическими свойствами. Но это просто я показываю, как отличаются реальные кадры от того, что с ними делается потом. Вот это примерно то, что увидел бы человеческий глаз. А это вот то, что появляется в результате обработки. То есть тут, конечно, нужно понимать, что вот эти красивые картинки – это не то, что увидел бы человеческий глаз. Это все-таки уже некоторая доля фантазии. Но, с другой стороны, она позволяет существенно более детально структуру поверхности рассмотреть. Новый радиационный пояс был открыт при помощи аппарата Джуно очень близко к поверхности планеты. Ну, так интересно, его орбита была проложена внутри известных радиационных поясов Юпитера, чтобы он с одной стороны летел как можно ближе к поверхности, а с другой стороны, чтобы он со стороны этих радиационных поясов как можно меньше ущерба испытывал. Но вот от судьбы не уйдешь, мимо старых поясов пролетели, а вот оказался еще один. Ну, конечно, главный результат Джуно, результат, который еще будет только получен, это внутреннее строение Юпитера. Но та информация, которая сейчас уже просачивается, показывает, что, в общем, не очень-то мы правильно все это себе представляли. Но, с другой стороны, наверное, можно смело сказать, что, в общем, не очень-то мы это себе и представляли. Существует две основных теории
образования планет. Одна из этих теорий – это аккреция на ядро. Вторая теория – это гравитационная неустойчивость. Согласно первой теории, при образовании планеты-гиганта сначала образуется затравочное ядро, каменное, а потом на него аккрецирует газ. В теории гравитационной неустойчивости планета может целиком состоять

что его нет. Плутон. Спутники были сфотографированы, ну, конечно, с существенно худшим качеством, но здесь тоже видны определенные загадки. Вот это спутник Никта, на поверхности которой виден кратер. Ну, по крайней мере, что-то похожее на кратер. И обычно на других подобных объектах, там, где есть след удара, там вещество более белое, потому что удар выносит на поверхность прошедший вот эту химическую переработку лед. А вокруг должно быть более красное под воздействием космического выветривания. На Никте все наоборот. Площадь вокруг кратера и внутри его красная, а дальше она становится более белой. Ну вот, возможно, это и не кратер вовсе, а что-то другое. Кометы. Я уже, к счастью, заканчиваю. Кометы тоже в последнее время очень активно исследуются, исследуются и при помощи аппаратов, которые возле них летают. Очень известный эксперимент Stardust, который позволил доставить на поверхность, доставить на Землю вещество из кометного хвоста. На аппарате была установлена вот такая вот ловушка из вещества, называемого аэрогель, такой доведенный до абсурда пенопласт. И этой ловушкой зонд захватывал частички пылинки, которые отрывались от ядра кометы и формировали ее хвост. Ну, вот частички оказались очень разными по своим свойствам. Некоторые прочные пролетали в аэрогеле на большое расстояние без разрушения, то есть они просто тормозились и вот тут вот останавливались. Были частицы, которые разделялись на несколько фрагментов, и эти фрагменты потом отдельно пролетали в аэрогеле, то есть это какие-то более хрупкие частицы. Ну и, наконец, было что-то совершенно летучее, это пылинки, которые на большой скорости влетали в аэрогель, взрывались там, образовывали вот такую вот каверну, и дальше отдельные их обломочки продолжали лететь в аэрогеле. Теперь эти частички извлекаются, анализируются. Один из интересных, с моей точки зрения, результатов состоит в том, что эти частички, твердое вещество кометы, оказались кристаллизованными. И это довольно странно, потому что сами по себе кометы, это вот как мы откроем какие-нибудь учебники или книги, вестники из царства холода, бла-бла-бла. А кристаллические частицы – это остывание из расплава. То есть твердое вещество, входящее в состав комет, подвергалось сильному нагреву. Сильному нагреву. Они плавились, как минимум. Теперь они окружены льдом. Это означает, что у кометных ядер история сложная. Это не остатки первого вещества, из которого сформировалась Солнечная система. С ними что-то потом тоже происходило, причем происходило что-то довольно-таки бурное. Но что это, вот тоже мы сейчас пытаемся выяснить. Ну, конечно, венец кометных исследований последних лет – это комета Чурюмова-Герасименко, вокруг которой летал зонд Европейского космического агентства «Розетта». Вот здесь, в стенах Московского планетария, видимо, с последней своей лекцией выступил Клим Иванович Чурюмов-Герасименко 30 сентября 16-го года, да. Ну и вот буквально через две недели его не стало. Ну, такие фантастические пейзажи. Розетта пролетела вместе с кометой Чурюмова-Герасименко. Как приятно вот слушать, когда иностранцы пытаются произнести это название. А мы просто Чурюмова-Герасименко. Удалось в деталях проследить рождение хвоста. Оказалось, что вещество испаряется не со всей поверхности кометы. Есть некоторые активные области, и они, скорее всего, отмечаются вот такими вот ямками, округлыми с вертикальными стенками, из которых в основном происходит истечение вещества. Причем ямки есть активные, есть ямки пассивные, в которых, видимо, истечение вещества уже закончилось. Ну вот здесь анимация, которая показывает вот эти многочисленные выбросы, бдыщ, иногда происходят какие-то очень активные выбросы. То есть это все очень неоднородно, очень неравномерно происходит. Поверхность кометы очень и очень разные имеет свойства. Ну вот где-то какие-то более гористые участки, есть участки очень гладкие, как будто бы какие-то осыпи там происходили. Была произведена попытка опустить на поверхность ядра кометы спускаемый аппарат Филы. Попытка, к сожалению,

0: оказалась неудачной. При первом прикомечивании не удалось закрепиться на поверхности, и поэтому он, совершив еще несколько прыжков, очень неудачно упал. Упал так, что на его солнечные батареи не попадало достаточное количество света, и поэтому он проработал ровно столько времени, несколько десятков часов, сколько было энергии в его бортовых аккумуляторах. Ну, вот это вот снимок, который был с него получен. Интересная информация была получена о структуре кометного ядра, интересная в контексте образования кометного ядра. Оно имеет слоистую структуру, то есть образование его тоже шло как-то вот не единовременно, вот как сейчас разрушение происходит какими-то скачками. Образование тоже шло в какие-то этапы, которые оставили на поверхности кометы вот такие слои. Комета имеет двойную структуру, из-за чего ее иногда сравнивают с уточкой пластмассовой. Так вот, эти слои отдельно выстроены для двух полушарий, условно говоря, полушарий двух долек кометы. Из чего делается вывод, что это продукт слипания каких-то двух протокометных ядер, то есть это изначально было два самостоятельных объекта. То есть кометы росли и за счет аккреции вещества на их ядра, и за счет коагуляции каких-то вот таких крупных предшествующих ядер. Комета Чурюмова-Герасименко запутала историю земной воды. На Земле вообще воды должно быть не очень много, потому что Земля формировалась внутри снеговой линии, а она, тем не менее, есть, в чем, по крайней мере, жители Москвы имели возможность убедиться и прошлым летом, о чем говорил Ярослав, и этой зимой. Возникает вопрос, откуда на Земле вода? И очень долгое время считалось, что это кометные ядра. Ну, кометные ядра – это лед, кометы падали на Землю, лед плавился, вот у нас все стало хорошо на Земле. Но когда появилась возможность измерять содержание дейтерия в кометной воде, оказалось, что оно не совпадает с содержанием дейтерия в земных океанах. Вот это вот отношение полутяжелой воды HDO к обычной воде H2O. Это отношение, с которым довольно сложно что-то сделать, и оно должно отражать содержание дейтерия в тех объектах, из которых земная вода появилась. Вот оно не совпадает с содержанием дейтерия в кометных ядрах. Зато оно совпадает с содержанием дейтерия в воде, входящей в состав углистых хондритов. И потом на роль доставщиков земной воды начали уже претендовать метеориты, которые тоже на нее, на Землю в изобилии падали. Но другие люди говорили, ну, побойтесь Бога, у вас тут 6 объектов, и вы по этим 6 объектам делаете какие-то глубоко идущие выводы. Потом удалось измерить содержание дейтерия у кометы Хартли-2. Оно оказалось совпадающим с содержанием дейтерия в земных океанах. Ну и вот измерение на комете Чурюмова-Герасименко предполагало, что они тоже как-то то ли на одну чашу весов, то ли на другую добавят веса, но все оказалось еще хуже. На комете Чурюмова-Герасименко содержание полутяжелой воды оказалось и выше, чем на Земле, и выше, чем на других кометах. Это тоже свидетельствует о том, что кометы, во-первых, претерпели сложную историю, во-вторых, разные кометные ядра эту историю имеют свою. То есть в этом еще тоже очень много нужно будет разбираться. Но это просто для фана. Комета, в которой были обнаружены молекулы спирта и сахара, название у нее соответствующее – Lovejoy. Вот. Но это, конечно, просто фамилия первооткрывателя. Ну, хорошо, да? Спирт, сахар, любовь, веселье. Я уже практически финалю. Самое далекое расстояние сейчас космических аппаратов – это космические аппараты «Вояджеры». Самый далекий – это «Вояджер-1», который находится на расстоянии примерно 130 астрономических единиц от Солнца. И это аппарат, который, по всей видимости, вылетел в межзвездное вещество. Нас защищает от космических лучей гелиосфера, пузырь, который выдувается вокруг Солнца солнечным ветром. Он не дает проникать космическим лучам, галактическим космическим лучам к Земле. Ну, часть их проникает, но, в общем, существенно меньше, чем могло было бы быть. И вот в августе 2012 года поток космических лучей, фиксируемый детекторами на Voyager 1, резко пошел вверх. Из чего делается вывод, что, по крайней мере, за пределы вот этого пузыря Voyager 1 вылетел, он летит через межзвездное вещество теперь. Ну ладно, это скучно. Финал. Последний мой слайд. Что дальше? Вепи Коломбо. Меркурий. С 25 года, правда, довольно долго ждать, но дождемся. Джуно будет наверняка еще некоторое время исследовать Юпитер. Как минимум до конца 2018 года у Цереры будет крутиться Дон. 1 января 2019 года космический аппарат «Новые горизонты» пролетит мимо объекта пояса Койпера 2014 МУ-69, открытого специально для этого аппарата. До 2025 года хватит запаса энергии на «Вояджерах». Они продолжают лететь, они продолжают поставлять на Землю научную информацию. Конечно, уже не в том объеме, в котором это было изначально, но тем не менее. 2020 год «Хаябуса-2». В апреле этого года начинается выполнение научной программы на космическом зонде Trace Gas Orbiter, который входит в состав проекта ExoMars с существенным аппаратным участием России. То есть они очень долго выруливали на нужную орбиту. Но вот в апреле должно начаться выполнение научной программы. В мае 2018 года должен полететь спускаемый аппарат InSight американский на Марс, который будет проводить сейсмические исследования. Прольет свет на внутреннее строение Марса. И летит американский же аппарат Osiris-Rex. Он летит к астероиду Бенну. И тоже там предполагается взятие проб и их возвращение на Землю. Вот, так что на подобных лекциях еще очень долго будет о чем рассказывать. Спасибо.
1: Вот сработал.

0: Ну, спасибо за рассказ. Ну, одна ремарка. По-моему, все-таки Кассини уронили в 17 году, не в 16.
1: В 17, да.
0: А вопрос вот такой вот по поводу вращения Юпитера. Ну, кто из них все-таки быстрее вращается? Атмосфера, наверное, да? И есть, и вот ядро с какой скоростью?
1: Да, немножечко на Юпитере. Ну, на Юпитере дело в том, что у него скорость вращения атмосферы сильно меняется в зависимости от того, на какую широту вы смотрите. Вот самые быстрые ветры движутся быстрее, чем вращение Юпитера. На нем сверхвращение, так же, как на Венере.
0: Ну, а ядро-то все-таки с какой примерно хотя бы скоростью?
1: Ну, вот то вращение, которое измерено по магнитному полю, это фактически вращение ядра. Поскольку тот период вращения Юпитера, о котором мы говорим, 10 это часов. Период вращения, да, 10 часов, это период вращения магнитного поля. У него магнитное поле рождается в ядре, то есть это период обращения ядра.
0: Спасибо.
2: Скажите, пожалуйста, так все-таки на Марсе была найдена вода именно не на поверхности, а в определенном слое внутри Марса?
1: Да.
2: Жидкая вода?
1: Нет.
2: То есть только лед водяной был найден, да? Понятно. А жидкая, потому что много информации было в СМИ, особенно что вот под поверхностью Марса, типа вот реки какие-то жидкие, такого не было.
1: Ну, это вот про эти вот штуки. Я не совсем понимаю, как их назвать по-русски. Recurrent slope линия они называются, то есть рекуррентные поверхностные течение, течение, ну, в общем, подвыки. Что-то, да. И когда их увидели, ну, первые слова были о том, что, о, на Марсе течет вода, классно. Но это на самом деле с самого начала была такая некая, ну, то, что, опять же, по-английски называется wishful thinking и hand waving. Почему? Потому что если бы это были грунтовые воды, они бы наблюдались на склонах.
2: Да.
1: А они иногда текут с вершин гор. Или с этих кромок кратеров. То есть там, где больших запасов грунтовых вод не может быть. Ну, вот гора, и вот у нее вот по склонам стекают эти ручейки. Откуда там столько воды-то? Там ее просто быть столько не может. Ну, и вот последние и спектральные исследования показывают, что там с водой плохо в этом веществе. И теоретические расчеты показывают, что ее там, она там может быть есть, но ее там очень мало, и уж точно не столько, сколько ожидалось. То есть это не закрыто до конца, но вопрос масштаб открыт. Явления, он вот куда-то туда уже ушел.
2: Понятно. Все, спасибо большое.
3: Я вот о чем хочу спросить. Вы говорили о факторах, которые повлияли на потерю атмосферы Марса. Вот скажите, вот этих двух факторов, вы два назвали фактора, достаточно для того, чтобы сказать, да, это уже аксиома, или это только гипотеза, и могут появиться в дальнейшем другие факторы какие? Насколько эта гипотеза сегодня вообще-то принята?
1: На самом деле, изначально объяснение предлагалось вообще другое. И это объяснение было связано с тем, что менялись параметры вращения Марса. То есть вот у нас ось вращения Земли наклонена под углом там, 23 градуса. У Марса примерно так же. И вот этот наклон, он обеспечивает нам смену времен года. И на Марсе он обеспечивает смену времен года. На Земле этот угол немножечко пляшет на очень длительных временах. Что тоже немножко на климате сказывается. У Марса, как показывают расчеты, вот эти колебания оси вращения могли быть существенно большими из-за гравитационных возмущений со стороны других тел Солнечной системы. И у него такие катастрофические изменения климата могли происходить из-за того, что он по-разному освещался Солнцем. То есть это не солнечный ветер, не ультрафиолетовое излучение. Это просто уровень инсоляции на разных широтах очень сильно менялся со временем. А атмосфера – это такая штука, что ее один раз потеряешь, и это уже навсегда. То есть он потом мог обратно вернуться в это состояние, но атмосфера уже не восстановилась.
3: Другими словами, вот эти два фактора – это всего пока гипотеза.
1: Конечно.
3: Слабо доказуемая.
1: Нет, ну, я не знаю, как оценивать слабость или силу.
3: Как говорят математики, эти факторы нужны, но их недостаточно, чтобы утверждать на 100%. Я прав?
1: Да, конечно.
3: Спасибо.
1: Полную гарантию дает только страховой полис, как известно.
4: спасибо большое за лекцию. А вот буквально на первых слайдах про Меркурий там была очень интересная такая картиночка с петельками большими и маленькими. Вот как-то поясните ее.
1: А, это изображение магнитного поля.
4: Там просто оно вот... Я поняла, что, видимо, с магнитным полем связано, просто оно такое разное там, что заинтересовало.
1: Я выхожу из кадра, но я вернусь. I'll be back. Просто чтобы... Вот это вот, да? Это его магнитное поле. Но оно, конечно, тоже, как и магнитное поле Земли, оно искажается взаимодействием с солнечным ветром, который там еще ближе солнышка. Но вот это вот силовые линии магнитного поля Меркурия.
4: А почему там маленький кружочек, большой кружочек? Это с разных полюсов?
1: Да. То есть вот... Тот участок, из которого магнитные силовые линии выходят на разных полюсах, на северном и на южном, они разные. Потому что ось диполя несимметрично расположена относительно тела планеты. Это тоже вопрос.
4: Спасибо большое.
5: Возвращаясь к Юпитеру, хотелось бы вспомнить, в лекции была такая фраза, что под облачным слоем, ниже 3000 километров, Юпитер вращается как твердое тело.
1: Да.
5: А как же металлизированный водород, в котором, собственно, возникают магнитные силовые линии-то?
1: Вот это вся информация, которая на сегодняшний момент озвучена. Это был съезд Американского геофизического союза. Вот это тот кусочек, который они выдали в открытый доступ. Дальше они пока сидят на этих данных, и все остальное они будут говорить после.
5: Просто большой очень вопрос, как людям, собственно говоря, в планетарии объяснить, что есть металлизированный водород. Это твердое тело или это нечто похожее на жидкую ртуть? Скажем так. То есть жидкая ртуть – это же тоже металл.
1: Вот это та информация, которая сейчас озвучена. Ниже 3000 километров Юпитер вращается как твердое тело. Есть там каменистое ядро, нет там каменистого ядра. Как там, в каком фазовом состоянии находится водород, эта штука вращается как твердое тело. Дальше там... Появляются какие-то отрывочные сведения о том, что там очень еще более тонкая структура, и оно может быть частично жидким, частично твердым, и не по радиусу эти свойства распределены, а как-то там по азимуту, по широтам. Но это пока все вот на уровне слухов. Так, официальная информация вот такая вот.
5: И второй вопрос по Марсу. Вот те подтеки воды, если можно так выразиться, насколько вероятно, что они происходят из-за того, что вода не как грунтовые воды скапливается, а под неким слоем песка водяной пар сублимирует сразу в состоянии льда. То есть по некоторым...
1: Наоборот, наверное, да?
5: Ну, лед переходит из одной фазы в другую вода без жидкой стадии. То есть она из льда сразу превращается в пар.
1: Ну, вот это, насколько я понимаю, это то предположение, которое сейчас и рассматривается. То есть там вода, это как спусковой крючок. То есть какой-то фазовый переход происходит, и он инициирует вот это вот стекание твердого вещества, песка. Вот. Но детали тут разные могут быть. То есть, это вполне допустимый вариант.
5: То есть такой край, который пока еще плавает.
1: Да, но это вот...
5: Окончательных данных и мнений на этот счет нет, может меняться.
1: Ну вот постепенно количество и роль воды в этом процессе, она вот...
5: Потому что она улетает, собственно, из атмосферы Марса.
1: Нет, она улетела.
5: Но не вся же.
1: Ну не вся, но... Вот еще раз. Можно себе предположить, что вода играет большую роль в образовании этих подтеков на склонах ущелий. Когда у вас есть большой массив, потом есть склон, и вы можете ожидать, что грунтовые воды там как в каком-то значимом количестве присутствуют. Если у вас есть гора, то там воды много быть не может вблизи ее вершины, откуда эти подтеки образуются. А они регулярно там появляются. Вот у них название рекуррентные, регулярно возникающие. То есть эта штука, ну, она может там, я не знаю, два раза сработать, три сработать, но не все время. А это так происходит. И на кромках кратеров то же самое. Это происходит. То есть это не может быть связано с большими количествами воды.
5: Постоянной, значит, регенерации каким-то образом.
1: Ну да, там народ тоже говорил, но, может быть, надо придумать какой-то механизм, который будет это все регенерировать, но с этим еще сложнее все получается. Спасибо. Гораздо проще сказать, что это не вода.

0: Неизвестная, неизвестная планета.
1: Я приветствую всех, кто только что подключился к нашей радиостанции. Сегодня в программе «Искусство познавать» мы будем говорить об инопланетных уголках нашей Земли, то бишь нашей планеты. Вот мы ищем цивилизации, мы ищем новые формы жизни далеко за пределами Земли. Оказывается, у нас тут, что называется, под носом есть места, где вполне может быть инопланетная, а точнее незнакомая нам форма жизни. В частности, речь идет о впадине Данакил на территории Эфиопии. Ученые до нее добрались и увидели, что там условия, в которых выжить практически невозможно. И вот что там происходит, и есть ли там жизнь вообще, решили разобраться. Итак, мы тоже будем в этом разбираться. И у нас в студии заместитель директора Института географии Российской академии наук, профессор географии Аркадий Тишков. Аркадий Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Первый вопрос. А что, до этой впадины только сейчас, что ли, добрались? Они да раньше нет. Не было известно?
2: Да нет, конечно. У нас таких мест в мире, в стране даже нашей, десятки, а может быть, даже сотни. И они исследованы достаточно хорошо и геохимиками, и геологами, и биологами, и биохимиками, и даже те астробиологами, которые занимаются проблемой жизни, так сказать, вне земной сферы. Хочу заметить, что если устроить такой рейтинг мест, так сказать, близких...
1: По инопланетности,
2: По степени инопланетности, угу, то, конечно, это не самое крутое место. Я бы пошел бы таким путем. Я думаю, что это бы более интересно слушателям, потому что, ну, что такое частный случай, который несколько испанских ученых изучают, так сказать, на севере Эфиопии.
1: Я прошу прощения, а в Испании-то есть инопланетные места?
2: Ну, я думаю, тоже есть наверняка.
1: Не, просто что же они в Эфиопию-то потащились?
2: Объясню почему. Потому что в какой-то степени такие малоизученные места — это шаг к пониманию процесса зарождения жизни, а не, так сказать, встречи вариантов инопланетной, не цивилизации, но вообще инопланетной жизни. И если говорить про рейтинг таких мест, то, конечно, какое-нибудь озеро Восток с изоляцией миллионы лет и с особой экосистемой, так сказать, существующей при высоком давлении, отсутствии кислорода и так далее. И,
1: озеро Восточное – это Антарктида?
2: Озеро Восток – Антарктида.
1: Да.
2: Конечно, второе место – это все гейзерные поля. Это вот на севере Эфиопии, это только один из вариантов такого, так сказать, термального, так сказать, соединения на стыке тектонических плит, когда идет активная вулканическая деятельность, и в то же время это ниже уровня моря, туда поступает вода, она обогащается химическими элементами, и возникает эффект, который мы говорим о зарождении жизни. Как вообще миллиарды лет назад зародилась жизнь? На Земле, на других планетах, на астероидах и так далее. А вот один из вариантов – это так называемый термофильных бульонов, mm-hmm, где из неорганических веществ появляются органические вещества. И мы говорим о том, что если гейзерные поля поставить на второе место, вот после Антарктиды, то таких мест сотни. У нас в стране знаменитый Кронотский заповедник и долина гейзеров. Угу. Но, конечно, на первом месте Йеллоустонский национальный парк, где две трети всех гейзеров, угу, и термальных источников находятся там. Там нашли бактерии, которые живут чуть не при кипящей воде. И могу заметить, что это как раз тот момент, который нам нужно осознать. Мы привыкли, что жизнь... Вот мы 40 градусов, мы уже чувствуем, отдергиваем руку, плюс 40 градусов. Но вот жизнь в термальных источниках и, так сказать, зарождение в какой-то степени жизни, возможность существования, адаптация к таким, термофильные бактерии, термофильные водоросли и так далее, цианид. Все это как раз демонстрирует то, что возможности жизни, существования жизни, угу, вне Земли есть. Вот возьмем Марс. Угу. Несколько лет назад у нас на ученом совете профессор Тургульян делал доклад «Почвы планеты Марс».
1: На основании каких данных он делал?
2: На основании химического анализа тех, так сказать, аппаратов, которые там работали, на основании,
1: наличия
2: аналогов в нашей, на Земле. И хочу сказать, это крайний, если мы говорили про гейзерные поля, что это термальные, так сказать, супертермальные, то вот еще, вот, если мы говорим про рейтинг таких мест, вот третье место занимают криофильные, наоборот, так сказать, аномалии. Это Нунатаки среди скалы, горы среди льда. Это центральные части Антарктиды с выступами, это оазисы Антарктиды.
1: Я прошу прощения, с выступами именно
2: горных пород.
1: Горных пород.
2: Да,
1: это не лед,
2: да,
1: это именно,
2: да,
1: горные,
2: это минусовые
1: породы.
2: Температуры.
1: Угу.
2: Да,
1: идет. Но это горные
2: нагрев,
1: породы.
2: Горные породы.
1: Угу.
2: И вот на них, в них существуют экосистемы, так называемые литофильные. И притом так, если вы возьмете снаружи самого камня, то практически жизни нет. А жизнь переместилась чуть-чуть внутрь камня, на несколько миллиметров. Вот наши молодые ученые нашего института географии давно работают в Антарктиде и изучают вот этот эффект формирования экосистем внутри камней. А чем вам это не Марс, ситуация с Марсом? С низкими температурами, с нагревом, а с отсутствием внешней, так сказать, доступной воды, которая сезонно может и появляться, между прочим. И вот таких мест, сейчас составим каталог, по сути дела, нашей лаборатории географии почв, существование вот таких мест, где литофильные, так сказать, экосистемы, внутрикаменные, что называется, существуют, развиваются, и этот способ выветривания пород и существования таких систем описан. Это криофильные, то есть холодные. Самая такая фантастическая экосистема формируется у нас в Арктике. Кстати, тоже можно говорить о этаком инопланетности. Это когда лед, многолетний лед, он как бы адсорбирует соль, и происходит дифференциация воды по отсутствию наличия соли.
1: И то есть получается такой многослойный пирог.
2: Да, и получаются такие ледяные сталактиты прямо от льда вниз. И вот в этом пористом сталактите ледяном, потому что температура замерзания у пресной воды ниже, чем у соленой воды. И вот в этом столбе тоже, так сказать, существует определенное, так сказать, при отрицательных температурах. Вот мы говорили, там при отрицательных температурах, нагрев происходит, конечно, это есть. И здесь такая. Вообще, а вы не задумывались, что это инопланетность такая, что рыбы и большое разнообразие жизни в Арктическом Северном Ледовитом океане существует при минусовой температуре. Ведь соленая вода, вот придонная особенно, там минус градус, минус 2 градуса. То есть, если мы удивляемся, что там есть
1: при 80 градусов, да?
2: 90,
1: да.
2: При минус почему-то нас это не удивляет, а это живет. Я уж скажу, чтобы успокоить всех остальных, всю зиму елка под Москвой фотосинтезирует, так или иначе. Идет нагрев, даже при минус там 10-15 идет фотосинтез. Чтобы понимали, что наше живое вещество, оно адаптировано к самым крайним, так сказать, вариантам жизни. Но самое интересное, мы сейчас вот скачем с вами от холодного к горячему.
1: Мы сейчас идем, вы говорите, по уровню,
2: по степени
1: инопланетности. Да.
2: Вот один из таких инопланетных экосистем, типов экосистем, открыли сравнительно недавно, 40-50 лет назад. Это черные курильщики
1: на дне
2: океана. Удивительные экосистемы. Удивительные со всех позиций. Вы только представьте, что черные курильщики – это те же самые 80-90, это первый уровень доступа, 80-90+. Плюс, конечно, никакого там кислорода, это есть угарный газ, там какой-нибудь СО, так сказать, типа вулканического, так сказать, происхождения. Есть цианиды, HCN, соответственно, вот из всего этого тоже формируется определенный бульон. Первый уровень вокруг этого всего курильщика создают бактерии. Они живут при 80 градусах. И вот мне показывали, все-таки я окончал биолого-почвенный факультет университета, и могу сказать, что там много коллег работает и занимаются в том числе этой проблемой. И вот показывали фотографии мат буквально этих бактерий. То есть его можно потрогать. Угу. Понимаете, бактерии можно потрогать.
1: Вы имеете в виду, что они большие, они крупные?
2: Они создают такие миллиарды клеток.
1: Они создают
2: плотных
1: колонии, да?
2: Да, но не просто колонии. Они как бы защитные колонии для следующего уровня заселения. Кто это? Черви. Черви. Вот эти помпейские черви, их называют помпейские, в честь, так сказать, жителей Помпеи, которые привыкли жить на вулкане. И эти черви тоже живут на вулкане. Это уже другой уровень, там 80 и меньше, но все равно 80 градусов. У нас белки сворачиваются, вы знаете, там, ну, там 50-60 градусов уже.
1: Но белки, я так понимаю, вы говорите про белки, которые в человеческом организме? Нет, или про белки нас, вообще? Любой очень белок сворачивается при 80 градусах.
2: Я не говорю про первичные липиды, вот, которые формируются, кстати, вот там, вот, когда, как зарождение жизни. Угу. А я говорю про белки высокоорганизованных. Вот черви уже относятся к высокоорганизованным. Угу. Будь там кольчатые многощетинковые черви, которые там живут как раз вокруг этих курильщиков. Это экосистема.
1: Но они живут, и у них белки не сворачиваются.
2: Не сворачиваются.
1: Все нормально. Нормально. У них другие
2: кровь,
1: белки, видимо.
2: Это, гемоглобина такое количество, что, извините,
1: у этих червей.
2: Именно гемоглобин. Мы привыкли, что у морских все-таки такая синеватая кровь за счет там цианидов и прочее. А здесь красная кровь. И даже вот эти концы этих червяков красные от гемоглобина.
1: Слушайте, гемоглобин, он же нужен для того, чтобы кислород поставлять, я так понимаю,
2: но,
1: цеплять.
2: А я думаю, что чем больше кислород, значит, они компенсируют какую-то...
1: Количеством гемоглобина? То есть они тоже, им тоже нужен кислород, получается?
2: Конечно,
1: вот
2: конечно.
1: На этих глубинах?
2: Я думаю, ведь... Понимаете, вода сама с кислородом, H2O, а CO тоже с кислородом, что какие-то процессы происходят, они вот этим максимум гемоглобина получают, так сказать...
1: Ну, за счет высокого уровня гемоглобина,
2: ну,
1: да.
2: Ну, конечно, это кислород. Глубины огромные. И вот эти высокие температуры. Следующий уровень создают другие виды червей, более мелкие, но и кольчатые. Потом паганофоры, так сказать...
1: Это что такое?
2: Это такое бородоподобное существо, тоже черви, которые... вылезают, и недавно сравнительно открытая группа, кстати, описанная, и моллюски там. И вот теперь представьте, что какое строение системы, значит, продуцент, консумент, кто их потребляет, и редуцент, который разрушает вот это органическое вещество, когда все помирают.
1: А сопротрофность... То есть это получается замкнутая такая
2: замкнутая
1: система абсолютно.
2: Бактерии,
1: да,
2: все-таки дают массу, понятно. Потребителями этой органической массы являются черви. Но в то же время нам нужно понять, что они все-таки ведут некоторый сопротрофный образ жизни, мне
1: это
2: кажется.
1: Что такое?
2: Сопротрофный, то есть они мертвое уже органическое вещество потребляют.
1: Ага.
2: Понимаете, то, что оседает, оседает. Если бактерии хемосинтетики, то есть они химическим способом синтезируют вещество, не автотрофное, не от солнца, вот, то вот трудно представить, что здесь вот от хемотрофов, центрального ядра продукции, формируется экосистема уже первого уровня потребления бактерий, вот этого органического вещества, потом потребление этих червей самих продукции. И вот моллюски, скорее всего, они фильтруют, но они тоже вот скорее не живое потребляют.
1: Ну, то есть получается, что мы фактически получаем некий срез всего того, что есть у нас в природе.
2: Конечно.
1: Вот в одном месте все уровни, то, что мы в природе видим в раздельном виде, тут все это собрано
2: вот
1: в одном месте.
2: Этот рейтинг я закончу потом.
1: Слушайте, ну, мне кажется, вот это самое крутое.
2: Да, нет, это очень крутая курильщина.
1: Но
2: есть еще
1: круче.
2: Есть. Нет, но круче нет, и я все-таки взял по снижающей. Но вот я, конечно, хотел бы сказать, что уникальнейшая совершенно космическая эта экосистема пещер. Пещер.
1: Любых или все-таки особенных?
2: Тех, которых нет света вообще, которые имеют водоем, которые изолированы от внешнего мира. Ну, таких пещер очень много.
1: Давайте на нашей территории назовите какой-нибудь пример.
2: На нашей территории мы сейчас, наша страна, выходит на первые места по самым длинным, продленным, самым глубоким и самым экзотическим пещерам. Все равно, вот несмотря на то, что мир просто кишит вот этой рекламой китайских пещер, там, латиноамериканских и так далее, у нас просто это все не организовано, не обустроено, чтобы показывать. Но замечу такую интересные вещи. Есть пещеры, где они постоянно в минусовых температурах. Есть пещеры, и там есть жизнь. вот на этих всех экзотических ледяных розочках, всяких карбонатных творений кристаллических, просто фантастический мир.
1: А там кто там живет?
2: То же самое, бактерии, водоросли, угу. И даже, так сказать, такие черви есть, есть даже насекомые, которые там слепые. Я не говорю про рыбок, это угу. Самое, так сказать, банальное, может быть.
1: Нет, подождите, когда вы говорите, что эта система изолирована от мира, они не совсем изолированы, раз там есть вода.
2: Собственные
1: водоемы?
2: Это собственные замкнутые водоемы.
1: То есть это замкнутые водоемы, которые вообще там никак с мировым океаном да, не соотносятся?
2: В некоторых карстовых пещерах это аномалия, это, так сказать, закрыта. Ага. Вот сравнительно недавно в Румынии там буквально вот открыли, копались и вырыли дырку в карстовую пещеру, где несколько десятков видов животных. Животных разных, ну, животных беспозвоночных в основном, которые существовали аномально. Они все, так сказать, таких видов нет, они эндемики, то есть нигде больше не встречаются. И вот эту пещеру изучали. Как вообще в условиях повышенного там метана, почти нет кислорода, водоем там... Крупные, по несколько сантиметров, водные насекомые, членистоногие, черви, ну, типа пиявок, так сказать, что. Для меня вот это не меньше космического, так сказать, значения. У нас бывший аспирант нашего института Андрей Семикалинов изучал такую пещеру в Кугитанге, на плато Кугитанге в Туркменистане. И вот он тоже описал, как может существовать экосистема пещеры, когда идет процесс хемосинтеза, потому что света нет, идет процесс использования коренных пород, практически вот эта вот основа литофильная, то есть каменная основа, от нее зависит жизнь. Она дает жизнь, на ней селятся бактерии и дают органику, и потом уже цепочка образуется.
1: То есть вот эти плато каменные, они да. Являются, ну, скажем так, подложкой для этих бактерий? Или они являются в том числе и прародителями этих
2: конечно,
1: бактерий?
2: Конечно, конечно. Это же...
1: То есть то, что камень, про который мы говорим, что он абсолютно мертвый, на самом деле он не такой мертвый.
2: Абсолютно нет. Он дает не просто основу такую,
1: не просто
2: он дает первичный химический пул для того, чтобы жизнь зарождалась, то есть не только солнце. Представляете, какие нам надежды дает, так сказать, такой жизнь, мир, вот такой способ существования дает нам для понимания, что может возникать жизнь на других
1: где
2: планет,
1: угодно,
2: на астероидах,
1: да, в любых
2: где
1: условиях.
2: Угодно.
1: Да, да,
2: и
1: да.
2: Вот я вернусь к Марсу. Почему? Вот, вы знаете, я вот как географ, комплексник, вот я смотрю на все это следующим образом. Почему не может жизнь под этим слоем льда и песка и так далее, она может существовать в других формах, которые нам демонстрирует Земля? Великий академик Вернадский вывел правила растекания жизни. Нет, не может. Свято место пусто не бывает, вот дословно можно сказать. И действительно, когда начали изучать Антарктиду, поняли, что там везде есть жизнь. Даже на льду при минус 80 там, и так далее. На льду формируется в сезон, когда солнце светит, формируется экосистема такая с водорослями.
1: Но когда вы рассказываете про пещеры, оказывается, что жизнь-то она не только от солнца. Она да. В условиях отсутствия солнца тоже может
2: абсолютно.
1: Быть. Вот это потрясающе.
2: Да, да.
1: Потому что мы-то считали, что вся наша жизнь, она исключительно от солнца. Нет солнца, нет жизни. Оказывается, ничего подобного. Да. Всюду жизнь. Я
2: да.
1: Сразу вспоминаю название картины. Да-да-да,
2: всюду. Вы знаете, вот мы начали с Эфиопии, а я все-таки хочу заметить, что тем, кому интересно это, они могут пойти и увидеть, так сказать, это все, ну, относительно близости. Угу. Пещеры есть рядом с Москвой. Уникальные, так сказать, каменистые обнажения, которые вроде бы безжизненные, а когда начинаешь осматривать, увидишь, что они, так сказать, там идет процесс биогенного выветривания этих пород. А что это такое? Это специально адаптированные к этому микроорганизмы. В Арктике вот льдина сверху, там водорослевая, а вниз смотришь, это тоже минусовые температуры. Она обросла все, там плавают членистоногие, там креветочки, там жизнь, это, так сказать, ледяная, это целый комплекс ледяной. Термальные источники, их огромное количество на

том числе и в сторону нашей планеты. Большое благо для Земли, что она обладает довольно мощным магнитным полем. А горячий ионизованный газ не может пробиться сквозь магнитное поле. Он его, конечно, поджимает, но магнитное поле Земли сопротивляется и отводит потоки солнечной плазмы от нашей планеты. Изучают это явление, оно очень важное для нас, многочисленные космические обсерватории. Вот одна из них нарисована, это знаменитая обсерватория СОХО. Она летает за пределами магнитосферы Земли и изучает Солнце. А в последнее время запущено еще несколько аппаратов прямо туда, вот в непосредственную близость Солнца, и там они на месте изучают эти интересные процессы. Но все-таки вдоль силовых магнитных линий некоторое количество заряженных частиц, летящих от Солнца, просачивается к Земле и попадает в атмосферу нашей планеты в районе магнитных полюсов. Они недалеко от географических полюсов находятся, поэтому в атмосферу Земли время от времени мощные потоки солнечной радиации влетают и поглощаются на высотах от 50 до 500 километров от поверхности Земли. Но поглощаясь при этом, возбуждают атомы нашей атмосферы, молекулы нашей атмосферы, и они светятся в виде замечательного явления полярных сияний, северного и южного в районе Антарктиды, полярных сияний. Не только на нашей планете это происходит. На любой планете, обладающей магнитным полем, а все планеты-гиганты, Юпитер, Сатурн и другие обладают магнитным полем, там тоже происходит полярное сияние, потому что магнитное поле концентрирует потоки солнечной радиации вблизи магнитных полюсов. Вот Сатурн, и в ультрафиолетовом диапазоне хорошо видны полярные сияния в районе его географического, и там же находится и магнитный полюс этой планеты. Замечательное явление, которое легко объясняется современной физикой. В заключении своего рассказа я вам посоветую несколько книг о Солнце и о тех процессах, которые на нем происходят. Дело в том, что Солнце очень хорошо изученная и очень важная для нас звезда. Вот недавно вышла замечательная книга Дмитрия Дмитриевича Соколова о магнитах космических, небесных, но на самом деле в основном она посвящена магнитным полям Земли и Солнца. Есть замечательная книжка Сергея Масликова о том, как солнечные затмения позволяют нам изучать внешние слои солнечной атмосферы, но вообще о том, какие это замечательные, красивые явления космические, которые нам доступны. Еще несколько. Вот я со своими коллегами написал книгу вообще о звездах, ну, в том числе о Солнце. А, собственно говоря, о Солнце несколько книг посвящены его физике, его проявлением Солнца на Земле. Автор Сергей Артурович Язев, очень крупный специалист по физике Солнца из Иркутска. И вот эти книги, они очень легко написаны. Я вам советую их для расширения вашего кругозора в этой интереснейшей теме. Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, меня зовут Мария, и я продолжаю цикл своих лекций, который называется «От символизма к авангарду». Сегодня будет как раз последняя заключительная встреча, на которой я расскажу вообще, почему авангард иногда не принимает даже символизм, и кто из художников пытался противостоять традиции символизма в своих работах. Сегодняшняя встреча будет поделена на две таких большие части. Первая история, я расскажу про освобождение рисунка через знакомство с постимпрессионизмом. Напомню, что это явление представлено тремя европейскими художниками: Полем Гогеном, Ван Гогом и Полем Сезанном. А вторая часть будет посвящена как раз рассматриванию кубизма, футуризма и кубофутуризма на примере тех работ, которые создавали русские художники. Ну и давайте уже как раз начнем. Итак, первое. Первое, конечно, и самое важное, что происходит с русским авангардом, это внимательное исследование того, что происходит на Западе. Во многом, конечно, сыграла большую роль коллекция Сергея Щукина и его интерес к самым передовым явлениям в европейской живописи. Он привозит в Россию работы Поля Гогена, он привозит в Россию работы по Сезанну, привозит в Россию как раз работы Пикассо, Деррика и так далее. А сейчас мы сравним работу как раз Гогена и Михаила Ларионова. Напомню, что Гоген, он совершил революцию в европейском искусстве. Он первым из художников, который предложил рассматривать в образе Венеры, то есть в образе идеала красоты женской, не традиционное европейское такое белое тело, а образы таитянок, которые, в принципе, считались как колонии французской. И еще в начале как раз 20-го столетия во Франции существовал такой человеческий зоопарк, который был организован ко Всемирной выставке в Париже, когда было несколько организовано павильонов, где можно было увидеть представителей тех или иных французских колоний. И тут неожиданно художник сам едет в эту колонию, пытается интегрироваться в это общество и пытается создать из того, что его окружает, новые идеалы, причем по тем самым правилам, которые обычные европейские художники составляли образы тех самых античных, да, образов Венеры и Афродиты. Когда Михаил Ларионов познакомился с работами, произведением Гогена, они очень на него сильно повлияли. Мы видим его деревенских купальщиц, и это не столько, я бы сказала, попытка перерисовать на свой лад вот тех самых обнаженных деревенских купальщиц, потому что, конечно, в России не было колоний, зато был народ, зато была вот та самая неоткрытая ранее народная культура. Нет, здесь скорее, я бы сказала, такая, конечно, возникает ирония у Михаила Ларионова, потому что он показывает вам открытое, некрасивое изображение, это и не только само тело, это лицо, он делает из них такие каменные изваяния, и в качестве такой, я бы сказала, насмешки он вставляет на задний план образ свиньи, потому что если мы часто встречаем образы купальщиц, это нечто высокое, красивое, это образы идеального женского тела, а тут фактически он все сводит на тему вот такой русской деревни и русского сарая рядом с ним. И, конечно, не только Михаил Ларионов обращался к творчеству Поля Гогена. Его как раз супруга, подруга Наталья Гончарова, она, я бы сказала, была в ореоле его влияния, и она создавала тем же самым колоритом многие свои произведения. Как и Гогена, ее интересовал сюжет постоянного труда, человека, который находится в гармонии с природой и живет от тех самых трудов, которые принесет ему земля. Мы видим картину Поля Гогена, которая называется «Сбор винограда». И здесь художник использует еще традицию модерна. Здесь очень много стилизаций, красивых орнаментов листьев, желтые очень яркие такие планы. А теперь посмотрите на то, что делает Наталья Гончарова. Она показывает фактически тот же сам момент. Тоже мы видим, во-первых, композиция делится из двух произведений, двух панно таких. Девушки, которые показаны в левой части, уходят. И девушка, которая показана вправо, вместе с собакой, она тянет руку к плодам. Фактически это и есть, я бы сказала, аллюзия к гогеновской композиции. Все фактически то же самое, но переведено уже на, я бы сказала, такой узнаваемый русский образ крестьян. Зачем это нужно делать? Зачем нужно было обращаться к народам? Зачем нужно было уходить в эти примитивы, в эту экзотику колонии и так далее. Художникам немножечко опостылил академический стиль, и они пытались его оживить. Каким образом можно оживить? Ну, привнести
что-то как раз, свое новое видение. Ну, новое видение, оно всегда, на самом деле, зачастую даже так складывается из каких-то образов впечатлений. И здесь, конечно, главный образ впечатления – это вот то самое искусство Поля Гогена, искусство французских художников, которое впервые обратилось к низовой культуре, к тем самым народам племенным, которые, в принципе, не были интересны. И наши художники, пытаясь уйти не только к дихотимизму, но от этого высокоэстетского символизма, от их прекрасных выставок, эстетских журналов, что-то абсолютно такое вот народное, простое, очень узнаваемое. И вот еще один интересный пример, как мы видим, встречаются параллели у Роберта Фалька и Поля Сезанна, мужчина, который курит трубку. Эта вещь находилась долгое время в собрании Сергея Щукина. И когда Фальк написал этот портрет, фактически современники сразу в нем узнали, в его старике, отсылку к сезанновскому портрету. Чем интересен Сезанн? В отличие от импрессионистов, он предлагает совершенно новый тип. Во-первых, его картины не кажутся столь рассыпчатыми и не кажутся столь зыбкими, как работы импрессионистов. Он накладывает краску очень плотно, и он предлагает в своих картинах несколько ракурсов. Предположим, один и тот же предмет будет написан одновременно и сверху, и в профиль. Из этого возникает очень странное иногда пространство, которое буквально зрители захватывают. Очень много художников, которые будут обращаться к Сезанну, будут видеть в нем такого народного художника с грубелыми формами. Кто-то будет эти приемы совмещать с иконописными как раз традициями. И вот есть его позиция ракурсов, она потом будет переписана уже художниками в стиле обратной перспективы. Ну и сезанновский метод, он, конечно, будет восполнен первым авангардным течением, первой авангардной группой на выставке «Бубнового валета». Вообще, так я бы сказала, их даже называли современники «московские сезанисты». Так был популярен Сезанн среди русских живописцев того времени. Что это за первое объединение? Оно появилось в 1910 году, и выставка «Бубнового валета» — это то, что, я бы сказала, поменяло ход русской истории живописи. Собираются художники Михаил Ларионов, Илья Машков, Наталья Гончарова, Петр Кончаловский и многие другие, которые предлагают совершить самый настоящий бунт. Они называют себя очень некрасиво, надменно некрасиво, если раньше выставки назывались «Мир искусства», «Голубая роза», журнал был «Золотое руно» и так далее. Очень красиво, лирично, так литературно. То теперь название, которое отсылает нас к низовой культуре, «Бубнов валет» — это карточная игра. Кроме того, те, кто оказывался как раз в тюрьме, выдавали форму, на спине которой был квадрат. И это еще отсылка как раз к тем слоям общества, которые оказывались вне закона. И тут неожиданно художники, которые были, в принципе, из хороших иногда семей, с хорошим прекрасным образованием живописным, называют себя «Бубнов валет». И таким образом возникает контраст. Потому что явно живописцы предлагают такую своего рода пощечину общественному вкусу. И один из идеологов этого объединения, Илья Машков, он говорил про название этого объединения, что оно должно вот служить таким раздражателем для мещанского общества того времени. В картине, созданной этим художником, называется она «Автопортрет» и «Портрет Петра Кончаловского», соединились основные принципы вот этого авангардного движения первой волны. Что мы видим? Мы видим двух художников, которые представлены неожиданно вот так почти практически обнаженно. Впервые живописцы представляют себя как настоящие цирковые атлеты. Мы видим их с такое большое, я бы сказала, так крупных, накачанное тело, но при этом на них практически нет одежды. Мы видим, что рядом с ними такие традиционные элитарные предметы искусства, как фортепиано, ноты, книги об искусстве, картины. На столике расположены фарфоровые чашечки, ананас, бутылка ликера. Один из персонажей держит ноты, другой держит скрипку. При этом у них же в ногах находится гири. Что это такое? Почему неожиданно художники совмещаются, казалось бы, совершенно несовместимые объекты? С одной стороны, художники отсылают нас к традиции вывески, цирковой афиши, которые они видели на улице, которая, в принципе, никакой художественной стоимости ранее не имела. Кроме того, здесь художники говорят и об высоком искусстве, потому что мы можем легко читать те корешки книжек, которые видите на полке. И там есть названия книги Сезанна, Древнего Египта, Италии и Библии. То есть то, на самом деле, что как раз можно было традиционно, да, чему можно было традиционно обучиться как раз в училище. Напомню, что Машков учился у Валентина Серова. Но теперь их акцент
на вот таком грубом письме, которое они восприняли от Сезанна. И им не важна вот та самая рыхлость, им важен вот как раз совершенно новый метод, который бы их сблизил отчасти к народной культуре. И посмотрите теперь на работу Пабло Пикассо, где он показывает, создает портрет Гертруды Стайн, вот та самая традиция Сезанна. Мы видим здесь, с одной стороны, очень округлое такое лицо, мы видим здесь грубые достаточно приемы, которые он использует. Это вполне себе уже не реалистическая школа, потому что здесь явно художник какие-то отдельные приемы, я бы сказала, так обобщает. Несмотря на то, что в целом, на самом деле, само лицо, сам фон, сама одежда легко считываются, да? Она как-то не переосмыслена художественно живописцем. А вот Пабло Пикассо «Женщина с веером», мы видим, что это уже пример того самого кубистического письма. И это тот самый этап, про который прошел французский художник, этот же этап был воспринят и русскими авангардистами. Очень многие, кто начинал как раз с увлечением Сезанна, переходил в дальнейшем к кубизму. Как это связано? Дело в том, что Сезанн первый европейский художник, который сказал, что все формы состоят из трех основных геометрических форм. Это цилиндр, это куб и это конус. В дальнейшем вы будете постоянно встречать у художников кубизма, и европейского, и русского, вот как бы попытку свернуть все большое количество разных геометрических форм к этим трем объектам. Но русский кубизм, он, я бы сказала, неоднозначно был так воспринят. Каждый его немножко интерпретировал по-своему. Вот Давид Бурлюк в его картине «Пейзаж с четырех точек зрения» — это даже не совсем кубизм, потому что здесь вообще-то на самом деле кубизм, ну, я бы сказала, такой типично бурлюковский. Он показывает эту картину узнаваемыми объектами, ну, просто их располагает таким образом, чтобы мы с вами все время крутили головой и пытались понять, с какой же точки зрения он хотел бы показать нам весь этот сюжет. При этом он не разламывает форму, он чуть-чуть вот намечает вот эту геометризацию. Александр Экстер, который создает картину «Город ночью», она показывает нам, скорее, световые эффекты. Она показывает, как город ночью прорезает вот этот свет машин. И мы видим, что от свет фар, где-то вот посередине, да, этой композиции, исходят те самые лучи, которые дробят эту картинку на отдельные квадраты, треугольники, такие полусферы. Вот как бы, как живописцы, да, по-своему перерабатывают. При этом, смотрите, у Экстера еще встречается узнаваемый фигуратив, как тот же самый, да, флаг французский, который здесь появляется вновь и вновь. И кубизму, конечно, вообще кубизм это явление было настолько популярно, что специально русские живописцы отправлялись в Париж, чтобы обучиться этому новому методу письма. Надежда Удальцова вместе с Любовью Поповой и, кстати, вместе с известным в дальнейшем в советское время скульптором Верой Мухиной отправляются в студию «Ля Палет», чтобы как раз получить вот этот навык разделения всей природы, всей живописи на вот такие геометрические формы. Что мы тут видим? Это две работы студенческого периода, которые как раз были созданы в парижский период, во время того, как они ходили в эту частную мастерскую. На самом деле это изображение просто натурщицы, которые сидят в комнате, позируют, как сейчас в академии позируют натурщики. Но задача художников была в том, что они не просто должны передавать эти натуры, они должны были создавать вокруг них вот эту накаленную, да, вот такую очень геометрическую, я бы сказала, обстановку. В чем это, собственно, эта геометрическая обстановка проявлялась? Мы видим, у Удальцова появляется целый выдуманный, фантазийный такой вот пейзаж. Здесь появляется акведук, здесь появляются какие-то дома на переднем плане, такой традиционный натюрморт, который, опять же, ставят в академию. А вот у Поповой, у нее не просто картина, да, с какой-то попыткой эту геометризацию передать в своей живописи. Она предлагает вообще переосмыслить кубизм. Она называет свою картину «Человек плюс воздух и плюс пространство». То есть она выделяет не просто геометризированное пространство, она выделяет воздух в отдельную тему для исследования. Для нее воздух — это то, что как раз может быть как бы впечатан в картину. Опять же, это идея, которая целиком идет от Сезанна, который говорил, что голубой цвет — это воздух, которым пытается утрамбовать свою картину. И вот здесь в кубизме он снова появляется. И сейчас мы увидим, как художники русские, приезжая во Францию,
пытались соединить одновременно кубизм с реализмом. И Юрий Анненков, который учился в студии «Ля Палет», и Шагал, который ходил по многим частным мастерским и вообще находился и в центре парижской жизни, он снимал мастерскую «Ля Руж». Напомню, что «Ля Руж» переводится с французского как «улей». И кто только там не был. Соседями Шагала по парижским мастерским был Модельяне, Хаим Сутин. Рядом с ним как раз находился в 90-е годы Натан Альтман и многие другие. И что мы тут видим? У Анненкова появляется картина, которая называется «Адам и Ева». Сам по себе сюжет типично библейский. Мы снова идем как бы по возврату вот этой символической линии. И в то же время здесь появляются вот те самые кубистические огранки всех объектов, которые изображают и самой Евы, и изображение Адама, и изображение деревьев. Но здесь художника интересует вот попытка как бы связать этот кубизм с традиционной русской народной культурой. Посмотрите, как выглядит Адам. Это русский крестьянин с балалайкой в руке. Он не похож на того самого Адама, который обычно изображают в иллюстрациях. Здесь еще важный момент, появляется символ. Вместо образа змея появляется образ черного петуха. Это тоже, опять же, отсылает нас к русскому пониманию, что черный петух – это символ такой какой-то вот, это образ грядущих страшных событий, да, это некий такой злой символ. И обратите внимание, что Ева здесь стоит над храмом, то есть она буквально попирает церковь, потому что она же является источником вот тех самых искушений, поэтому она представлена здесь единственной обнаженной. Что делает Шагал? Шагал, он одновременно вот упрощает рисунок, пытается геометризировать все эти объекты. И в то же время, общаясь тесно с парижскими поэтами-символистами, у него среди друзей был Гийом Аполлинер, Сандра Плюс, он пытается вот эту поэтическую линию внести в свои картины. Он называет свою картину «Поэт» или «Половина четвертого», и мы видим, что вокруг собственно, этого пространства возникает некая такая сказка, иронический сюжет. Здесь появляется котик, отдельные детали. И Анненков, и Шагал, они никогда не уйдут вот в этот чистый кубизм, в чистый такой авангард, который убирал из своих картин все лишнее, все ненужное. Для них важна будет вот эта история-рассказ. А история-рассказ – это же традиции, которые они переняли от предыдущего поколения. Это же как раз символисты вводят в нас некий сюжет, рассказ и не дает нам окончательных ответов на вопрос, что же он хотел показать нам. И давайте сейчас сравним два очень интересных портрета Натана Альтмана «Дама у рояля» и Марка Шагала «Белла в белом воротничке». И тот, и другой художник используют тот самый традиционный для иконописи формат очень вытянутого полувертикали как раз произведения. «Дама у рояля» у Альтмана – это светская дама, это девушка такая в ласе, очень известная, она стоит у рояля. Посмотрите, что он делает. Он как бы показывает ее предстоящей. Как бы низко ни находился этот портрет, она всегда будет смотреть на нас, словно сверху. Он восхищается ее красотой, он делает ее какой-то небожительницей. Так обычно создавали, опять же, иконописцы свои образы. Что делает Марк Шагал? Он показывает белую в белом воротничке, и она уже несоразмерно это вроде вокруг. Она находится в небесах, и там, откуда сверху, наблюдает за сценой, которая происходит у ее ног, как Марк Шагал учит первым шагам свою дочь Иду. И тот и другой использовали метод кубизма, но этот метод кубизма он был воспринят скорее как стилизация. Если раньше была линия, да, для модерна, то теперь появляется именно вот такая геометризация, как оформление своих картин. А еще у русских художников появляется новый такой вариант синтеза, слияние кубофутуризма с кубизмом. Мы сейчас видим картину Казимира Малевича, которая называется «Точильщик». И что здесь, собственно, от кубизма? Посмотрите, ну здесь, в принципе, любая часть этой картины – это некий такой геометрический осколочек, некий геометрический объект. А что здесь тогда от футуризма? Итальянские художники показывали нам движение, показывали нам некий процесс в действии. Посмотрите, точильщик, он напряжен, его руки находятся как бы в состоянии такой подвижности, поэтому они дублированы художником неоднократно. Словно вы смотрите вот как на фотографии, да, этот процесс заснят в отдельных таких кадрах, раскладке от кадра движения. При этом мы узнаем, я бы сказала, такие отдельные объекты. Это болясь на заднем плане, это образ лестницы, который он здесь прописывает. То есть художник вписывает этого человека вполне узнаваемый, я бы сказала, такой
предметный образ. Наталья Гончарова, которая кубофутуризм активно использовала как стилизаторский метод во многих своих работах. Она пишет картину «Ткацкий станок», где на первом плане образ женщины, она очень сосредоточена. Она является частью вот этого запущенного в действие механизма. И напряжение в данном случае, оно здесь очень велико. И это напряжение, это эмоциональный накал вы чувствуете через изображение лампы над этой женщиной. Оно дублируется несколько раз. Мы видим, что как бы лампа, она как бы показана словно дребезжащей. Мы видим, что женщина подказана за ткацким станком, но словно при этом сливается с ним. Она уже является частью этой машины, единым целым вместе с ним. И кубофутуризм – это тот самый вариант, которые как раз художники и пытались вот вычленить что-то свое. Но в то же время, даже в кубофутуризме очень много чувствуется как раз связи с символизмом, потому что и футуристы, кубофутуристы и футуристы, они восхищались самой техникой, они говорили о том, что как раз это поезд, это машина, это как раз образы новой жизни самой. А символисты, они воспринимали эти образы как некий так полет в будущее. То есть они воспринимали, ну, только в плане метафор, да, это образы полета, там, пространства, будущее и так далее. И для кубофутуризма поэтому была достаточно свойственна отсылка ко многим библейским темам, к каким-то образам апокалипсиса, рождения Адама и Евы и так далее, появление первого человека на свет. Мы видим здесь картину Владимира Баранова-Росине, которая называется «Апокалипсис». Вообще, надо сказать, что Баранов-Росине, он тоже получил французское образование, парижское образование, он тоже находился как раз в мастерских Ля-Руж. И здесь появляется очень интересный такой, я бы сказала, синтез. Синтез одновременно каких-то мистических таких веяний и одновременно нагнетания вот этого кубизма. Мы видим, что главный источник здесь света – это солнце, которое он показывает в левой части. И именно оно создает вот эту, создает ощущение освещенного пространства. Главной героиней этого сюжета является Ева. Здесь вы видите, что она как будто заслоняет свое лицо, пытается как бы скрыться от нашего взгляда, пытается словно защититься от наших взглядов. Опять же, это отсылка к той самой Еве, как образу искусительницы. Если тема апокалипсиса – это образы страшного суда, это тема взвешивания грешных душ, это распределение праведников и грешников и определение их в рай и ад, то здесь, конечно, ее образ, он занимает внимание зрителей, потому что она находится как бы посередине душ, посередине тех, кто пришел и жаждет второго пришествия Христа, но здесь нет образа самого Христа. Здесь образ Бога передан символически, в образе солнца. И в то же время здесь действительно очень много недосказанностей. То, что не всеми авангардистами будет воспринято. И вот еще один интересный такой тоже пример, который именно появится во французской школе Аристарх Лентулов. Аристарх Лентулов учится в той же самой студии Ля Палет. Его увлекает в метод кубизма, как метод, который помогает ему говорить о звуках. И мы вспоминаем сразу же учение Кандинского и попытку создать некую картину, от которой передавала бы определенные звучания. Здесь, на самом деле, я бы сказала, он даже буквально подходит к этому пониманию звука, потому что здесь центром всей композиции является человек, который пытается заставить двигаться язычок тяжелого колокола. И от звука этого тяжелого колокола буквально приходит в движение весь изображенный Лентуловым храм. Он начинает танцевать. Вы видите черные границы, из контуров которых выходят это старинные колокольни Ивана Великого. И пускается в буквальном смысле пляс. Из центра исходят лучи радужные, которые преображают всю эту композицию. То есть в этих работах, вы видите, как снова соединяются уже на уровне